0: Здравствуйте. Они связаны так тесно, как только можно, но при этом еще ни разу не видели друг друга. Так пишет психолог Людмила Петрановская о матери и ребенке, которого она вынашивает. Но вот ребенок рождается на свет, и происходит более близкое знакомство мамы и ее малыша. Что обязательно нужно знать женщине о развитии ребенка первого года жизни? Об этом мы будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Вот ребенок рождается. Что обязательно должна знать женщина о ребенке первого года жизни? Что для этого малыша вот в данный период жизни, в данный период развития является самым важным? Что она должна ему дать в этот период?
1: Первый год жизни является решающим в жизни ребенка от правильного отношения родителей, от правильного поведения их, от правильных методик развития, которые выбирают родители, зависит будущее ребенка. И зачастую современные родители делают акцент именно на то, чтобы воспитать ребенка какие-то умственные развития, начало, дать ему какие-то знания, там, даже вот буквально с 3 месяцев сейчас учат читать, показывают какие-то буквы, цвета, фигуры и так далее. Но в первую очередь стоит обратить внимание на построение близких отношений, на привителю любви к ребенку, на то, чтобы создать базовое доверие между собой и ребенком. И зачастую, когда ребенок появляется на свет, удовлетворяются какие-то физиологические потребности. И об этом говорится много, о том, как ухаживать за ребенком, о том, как его, скажем, пеленать, кормить и так далее, через сколько кормить или кормить по требованию. Об этом ведется много дискуссий, но при этом очень часто мы мало обращаем внимания на создание именно близких, доверительных отношений. Но именно эти отношения являются базовыми для того, чтобы ребенок вырос полноценной личностью, личностью, которая умеет доверять окружающим, личность, которая умеет самореализоваться в этой жизни. И на это стоит обратить особенное внимание родителям.
0: Ну вот многих людей удивляет такая формулировка «строить с ребенком отношения», потому что мы понимаем, вот строить отношения, когда ему 10 лет, например. А когда он только родился, некоторые люди даже не считают еще личностью ребенка. Они считают, что нужно обеспечить просто уход, чисто физиологический, кормление, а вот уже играть с ним, например, учить с ним какие-то стишки, буковки ему показывать. Это все позже. А пока он ничего не понимает. И, в общем-то, ну, нельзя его назвать в какой-то степени полноценным человеком.
1: Я позволю себе не согласиться с этим. И все-таки ребенок, когда появляется на свет, психологи выделяют первые 3 месяца как особенное время, когда ребенок формирует именно себя как личность. И ребенок, по сути, когда он рождается и появляется на свет, первое, что он видит, это лицо матери. Он, по сути, многие говорят, что ребенок смотрит в лицо своей судьбы, кем он станет, каким будет его жизнь. Он смотрит в глаза женщины, которая сделает его либо счастливым, либо несчастным, либо подарит ему минуты удовлетворения жизни, удовольствия, либо будет этот ребенок постоянно искать возможность как-то найти стабильность какую-то, либо подарит ему счастье, либо подарит ему слезы. То есть, по сути, в руках женщины, которую он смотрит в глаза, его судьба. И ребенку очень важно осознать, именно дать в первые 3 месяца понимание то, что о нем заботится, о том, что он пришел в стабильный мир, потому что мир для него достаточно незнакомый. И выделяет такое понятие, как привязанность. Привязанность – это своего рода пуповина, которая если пуповина соединяла во внутриутробном развитии маму и ребенка, то когда ребенок появляется на свет, привязанность – это та пуповина, которая будет сопровождать ребенка и маму на протяжении всей ее жизни. И насколько ребенок будет уверен, зависит напрямую от тех ниточек, скажем, вот этой привязанности, которую они формируют на протяжении первых 3 месяцев от рождения ребенка, первых 6 месяцев. Эти месяца особенно важны в жизни ребенка.
0: А как формировать привязанность? Вот если это младенец, он действительно еще очень, кажется, вообще не узнает. Ну, вначале же он не узнает, вот кто перед ним, мама, папа, чужой человек. Вот. Нам кажется, что он и не реагирует особенно, его любой может на ручки взять, покачать. Но понятно, что нужно его кормить, пеленать, мыть. Это ясно всем. А вот саму привязанность как формировать в этом возрасте?
1: Привязанность таком формируется...
0: В маленьком очень.
1: Угу. Угу. Привязанность формируется именно в первые 3 месяца, именно через удовлетворение базовых потребностей ребенка, когда его берут на руки, когда он кричит. И, по сути, крик ребенка – это является своего рода таким сигналом и проверкой, насколько стабильны взрослые вокруг этого ребенка. То есть, к примеру, если он ощущает стабильность через то, когда он издал какой-то звук или сигнал через крик, и родители ищут возможность как-то удовлетворить его потребность, удовлетворить потребность в кормлении, либо ему холодно, либо ему жарко, либо просто поносить на руках. И, по сути, первые 3 месяца от рождения ребенок особо не меняет своего положения. Он находился внутри живота, а теперь он находится снаружи, но очень близко к маме. По сути, он не слазит с рук. И вот через вот эти моменты заботы он понимает, что он пришел в стабильный мир, в мир, в котором он желанен, тот мир, в котором его ждали. И те взрослые, которые находятся вокруг него, это те люди, которые дают ему стабильность. Если ребенок будет понимать, что все стабильно, это будет базой, которая поможет ему в дальнейшем развивать себя как личность и так далее. Если ребенок чувствует, что его мир нестабилен, это ребенок, как правило, будет постоянно искать потребность в том, чтобы эта стабильность была удовлетворена. И через это ребенок, как правило, будет капризным, он будет постоянно требовать это внимания и так далее. Родители зачастую спрашивают, почему ребенок в 2-3 года очень капризный, очень требовательный, очень, можно там, закатывает часто истерики и так далее. Как правило, причина именно в том, что когда ребенок начинал свой путь, родители зачастую ставили перед собой множественные цели какие-то, им не было возможности заняться своим ребенком, и ребенок, по сути, его удовлетворенность в присутствии взрослого не было удовлетворено, и он постоянно ищет потребность на протяжении всей жизни именно в том, чтобы вот эта базовая потребность в присутствии взрослого, в стабильном взрослом, он ее пытается удовлетворить на протяжении всей дальнейшей жизни.
0: То есть стабильный взрослый – это тот взрослый, который практически все время рядом. Да?
1: Который заботится, который именно он может находиться рядом, но он должен присутствовать.
0: Но даже вот если женщина, вот часто женщины говорят, я его подгузник поменяла, я его покормила, еще раз подгузник поменяла. Все, он не голодный, ему тепло, он сухой, вроде он лежит удобно, лежит, кочевряжется, ноет, плачет. В чем причина? Значит, не до конца что-то удовлетворено, да, получается? Ну что?
1: Присутствие взрослого ребенку важно понять именно в первые 3 месяца, как правило, дети вот так ведут себя капризно, достаточно требовательно, и ребенок проверяет, по сути, насколько взрослый проникся именно заботой о нем, заботой, проникся посвящением именно материнству, вот если это мама. И ребенку очень важно знать, что ребенок взрослый именно стабильный, то есть он главная обязанность его жизни, именно забота о нем. И если ребенок ощущает вот эту стабильную заботу и присутствие, тогда ребенок более уверенный. Взрослому матери нужно понимать, что первые полгода в жизни ребенка их нужно посвящать именно тому, чтобы общаться больше с ребенком и вкладывать, скажем, максимальное количество времени для того, чтобы построить близкие отношения.
0: А вот я слышала, что ребенок еще может плакать, кстати, не обязательно из-за того, что вот он как-то себя неудобно чувствует физиологически, именно физически, а вот потому что ему скучно, например. Ему скучно, он плачет. Подошла мама, взяла на руки, он успокаивается. Это действительно так?
1: Да, это так, но наше понимание, может быть, скуки, оно несколько отличается от понимания скуки у детей. То есть если ребенок, ему само присутствие матери, оно дает ему ощущение стабильности и покоя. И, может быть, ему и не нужно развлечение, но когда он ощущает голод или, к примеру, холод, или когда он чувствует себя одиноко в этом мире, скажем так, он зовет маму, и когда мама приходит, каждый раз формируется, по сути, еще одна ниточка вот этой привязанности и стабильности. То есть когда мне плохо, появляется взрослый, который обо мне заботится и удовлетворит мои потребности и нужды. И вот зачастую вот его можно вот эти

эти потребности, удовлетворение потребностей, их можно представить в виде колеса. Когда, к примеру, появляется какая-то потребность, ребенок о ней заявляет через крик. После того, как взрослый слышит крик, в идеале он появляется, удовлетворяет эту потребность,

0: является гарантом, по сути, его спокойствия, его стабильности. Ребенок знает, что есть взрослый, который будет рядом и который всегда ему поможет. И через это ребенок уже ощущает эту стабильность, он развивается в других сферах достаточно уверенно. Тот ребенок, которого не удовлетворена потребность стабильности взрослого, который находится рядом, как правило, этот ребенок, он постоянно ищет подтверждение, что взрослый никуда не денется, и вся его энергия направлена именно на это.
1: Ну вот я где-то читала тоже, что крик – это единственный инструмент, плач, да, крик – единственный инструмент, который ребенок может использовать, чтобы вот взрослые начали что-то делать. То есть вот как бы получается так, мне было плохо, как будто, ну, ребенок вот ощущает это, мне было плохо, я заплакал, пришел взрослый, сделал так, что мне стало хорошо. И то есть вот эта вот система, которая работает, ну, ребенок это ощущает, что эта система работает без сбоя. Мне плохо, я заплакал, пришел взрослый, все стало хорошо. И, ну, как бы доверие к взрослому формируется. Придет мама там, потом придет папа или бабушка. Мне хорошо, мне, ну, сделает так, что все мои нужды удовлетворены. То есть получается так, что вот это мнение такое, что ребенка не нужно слишком много носить на руках. Желательно его вообще не брать на руки, если ему не надо поменять подгузник или там переодеть или покормить. Пусть себе лежит, да? Вот получается, это ошибочное мнение, да? Наоборот, ребенок должен, как говорится, не сходить с рук.
0: Ну, как показывает практика, это действительно так. Дети, которые, у которых удовлетворена базовая потребность в заботе, в привязанности, они ощущают, что рядом взрослые стабильны. Эти дети, как правило, у них очень быстро затихает эта потребность, и они знают, что там надежный тыл, они двигаются дальше. Дети, у которых не удовлетворена эта потребность, они постоянно требуют через крик, они будут, скажем так, по нарастающей требовать, пока не добьются внимания взрослого, они будут какими-то другими манипуляциями требовать, чтобы взрослый обратил на них внимание, какими-то проявлениями, негативными поступками, какими-то, допустим, конфликтами с другими детьми и так далее. Но ребенок будет постоянно требовать это внимание. Если, к примеру, году к полутора уже с потребностью у ребенка, который получает достаточное количество внимания, утихает, то у ребенка, который не получает достаточного количества внимания, он может и в 10 лет быть очень требовательным и невыносимым. И мама говорит, ну что происходит? Ну, уже все сверстники отлепились от своих родителей. Этот постоянно ходит, ноет, что-то требует, мешает и так далее. То есть жизнь становится невыносимой. Зачастую родитель не задумывается, что эта проблема идет где-то еще с тех времен, когда мама просто была не готова посвятить себя ребенком и не сформировала вот этот образ надежного взрослого, надежного тыла. И даже очень часто говорят, что, к примеру, если у человека не было достаточного количества пищи в детстве, то этот ребенок на протяжении всей жизни будет испытывать какое-то чувство голода и потребности. Как правило, так и люди более склонны, к примеру, к неумеренному потреблению пищи. Если у человека было недостаточное количество денег, он был беден, то на протяжении жизни он будет как-то пытаться все время подчеркнуть свой статус более высокий, самоутвердиться через это. Поэтому вот эти базовые потребности, если они удовлетворены, то они достаточно быстро уходят, и человек двигается дальше. Если что-то не удовлетворено у ребенка в детстве, он, как правило, постоянно пытается вернуться и все-таки на протяжении жизни дополучить это и, как правило, получить, скажем так, дисфункционально, как вот мы видим много проявлений в современном обществе зачастую.
1: Что еще нужно делать с ребенком до года, вот такого, чтобы он действительно получил заряд на всю жизнь?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это выстраивание отношений, это забота через какие-то простые вещи, когда мы можем поговорить с ним больше, какие-то неспешные прогулки и так далее. И вот создавать именно стабильность в жизни ребенка, в которую, если ребенок хочет, допустим, играть, то мы с ним играем. То есть не надо навязывать каких-то там своих потребностей. Там, допустим...
1: Но он же еще очень маленький, там как он может хотеть играть? Ну вот, допустим, 3-4 месяца.
0: Но мама видит, как правило, когда ребенок хочет спать, или когда он хочет кушать, или когда у него есть потребность в общении, когда он просто гулит и так далее. То есть он чувствует, он ищет потребность в том, чтобы поговорить со взрослыми. Очень часто мама пытается его поставить какие-то рамки, какой-то режим. К примеру, он хочет там кушать, но еще рано, я буду как-то заставлять его терпеть и так далее. Но очень важно просто подстроиться под ребенка, понять его потребности, в соответствии с этим перестроить свою жизнь и как-то мягко, достаточно плавно с ним выстраивать отношения. отношения и позволить ему чувствовать, что взрослый.

0: Взрослые готовы отвечать на его потребности, готовы бок о бок идти с ним, помогать ему развиваться и дать вот хороший такой заряд для дальнейшей жизни.
1: Светлана, ну вот я думаю над тем, что вы говорите. Получается, что мама, ну, практически всегда она должна быть с ребенком. И, в общем-то, ну, мы это понимаем, это нормально, она его кормит. Но есть и такие ситуации, когда мама, чтобы не потерять очень хорошую работу, ребенка до 2-3 месяцев держит с собой, потом нанимает няню или приглашает бабушку и выходит на работу. И получается, она круглые сутки не с ребенком, приходит только вечером и там уже как-то вот его понянчит, и все. То есть это получается плохой вариант?
0: Ну, скажем так, этот вариант не настолько плох. Конечно, хорошо, когда мама имеет возможность находиться рядом с ребенком и заботиться. Но если такой возможности нет, то можно, конечно, обратиться к другим взрослым. Главное, чтобы был выдержан этот принцип. Принцип присутствия стабильного взрослого в жизни ребенка. Взрослого, который заботится, который будет давать ощущение стабильности ребенку. И зачастую вот это отсутствие привязанности мы видим именно в детских домах, когда дети там получают все их базовые потребности удовлетворены, они одеты, обуты, они находятся в хороших жизненных условиях, но при этом воспитатели разводят руками, когда привезли, допустим, вшивого, грязного из семьи алкоголиков, и ребенок при этом абсолютно здоров, при этом он живет в хороших, чистых, скажем, комнатах, в хороших условиях, хорошо кормится, но при этом 2-3 раза в году ребенок такой попадает в больницу с достаточно серьезными приступами какого-то заболевания, и взрослые не могут понять, почему так происходит. И это в первую очередь говорит о том, что у ребенка, кроме потребностей физиологических, есть потребность в том, чтобы за ним находился именно взрослый, который, если он чувствует, что есть взрослый, на который он может положиться, который является для него, скажем, человеком, который создает стабильность в его жизни, этот ребенок будет развиваться.
1: Как говорят, значимые взрослые, да?
0: Да.
1: Это вот, если это какой-то просто толпа взрослых, сегодня один, завтра другой,
0: да.
1: Там нет ориентации нормального ребенка.
0: Да.
1: Если это вот, пусть это будет бабушка, но она рядом всегда.
0: Да, да? Еще своего рода свой взрослый. У каждого ребенка должен быть свой взрослый, который будет создавать ему именно стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Оленевский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей: не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань — это благословение. Что, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. Ей было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику. Я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там, пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону. Там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного. Они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него была такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой
был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах. Как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, помимо прочего, любит рэп. И я так

так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я, он говорит, брат, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастора говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастырь. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я ну, сочиняю песни, пишу. Ну и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении? Идти ли в спорте? Идти ли в музыке? Или пойти в другом направлении? Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из реп-центра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну,

измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, братали? Но они не... И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю. Ну, так как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну... Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элите Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра в понедельник в 19 часов я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что

что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем, мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот, молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу, как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно, это отвратительно для Бога, и ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращении, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо. Вот это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас, не вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливиста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом.

ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали Слово, вечером были усталые, а может быть, даже разочарованы, а может быть, даже плакали, может быть, чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Ванией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях здесь в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения. И 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди. Это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время. Со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом, потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну, там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну, пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу.
жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы любим, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча. Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок, рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут читали, слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано «возрождение и обновление Святым Духом». Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательны. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите

И вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен. И вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать. Там или с вами дети. То есть шведский стол обильный. Когда вы готовите день рождения, вы хотите

Дети, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать. Там или с вами дети. То есть шведский стол обильный. Когда вы готовите день рождения, вы хотите взять. Ну, слово какое-то. И он такой, падет ниц, скажет истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас, и так было со мной тоже, это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили, я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня его, ему не представляли. Я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали. Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся, когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее и будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы меня не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнонен, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и «Варнава» и «сила».
они, будучи также

пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками, обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом, это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше, они обильным словом преподали наставления, значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас. Служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас

И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь на это? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиле, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы. И когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати.

Кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьонг Чо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал. То есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

«На все воля Божья». Насколько уместно использование этой фразы в рамках практической христианской жизни? И можем ли мы по-настоящему понять, какова воля Бога конкретно в наших жизненных обстоятельствах?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, вот прям начну с самого практического. Искали ли вы волю Божью в своей жизни и к чему эти поиски привели?
1: Да. Ни к чему не привели. Это бесполезно, по-моему. Чем больше я в это углубляюсь, тем чаще я слышу: не лезь в это, не лезь в это. Не знаю, почему.
0: Интересно, мы еще обсудим.
2: Конечно, искали. И это всегда такой процесс. Все зависит от нашей веры, мне кажется. Очень сложно понять, если у тебя вера не так сильна.

0: важна, какова воля Бога на твою жизнь. Просто живешь и надеешься, Боже, пусть будет все по твоей воле, все, что происходит, я принимаю. Это значит, так должно быть. Ну, у меня лично так.
1: Спасибо.
2: Ведь под понятием поиска воли Божьей все разные подразумевают. Угу. Кто-то считает, что воля Божья должна быть даже в том, что ты на завтрак ешь макароны или гречку. А кто-то только в каких-то принципиальных вопросах. Когда дело касается, ну, там, уступить своей совести или не уступить.
1: Аж искала волю Божию?
3: Ну, конечно. Мне кажется, ну, многие люди из верующих людей порой нет-нет, да и ищут волю Бога. Uh-huh. Да? А какова воля Бога, да, по отношению к моей жизни, да, или к каким-либо родовым обстоятельствам, как Оля сказала, да, можно там и макароны спрашивать, да, выбирать макароны или гречка. Но вообще, на самом деле, вопрос очень сложный. Uh-huh. Но значимый. Потому что мы все-таки рождены, так скажем, да, по его воле, да, и, так скажем, Бог нам даровал жизнь. Хотелось бы знать, что он думает по этому поводу, по поводу нас?
1: Я думаю, да, тут очень важный, да, момент, что понимать под волей Божией, потому что для кого-то воля Божия – это поехать ли мне миссионером там сейчас в страны Африки, да? И вот в этом формате, что для вас воля Божия? Что, вот когда вы задаете вопросы Богу, я хочу понять твою волю, в какого, насколько глобального ответа вы ждете?
0: Вопрос, конечно, интересный.
3: С подвохом.
0: Вообще, я вот так глобально, наверное, никогда не думала, чтобы вот... Для меня воля Божья скорее как согласие, что ли, либо несогласие с моими желаниями. Ну, как это так? Ну, типа, вот если есть на то твоя воля, я вот поеду туда. А если нет, значит, не поеду. Угу. И жизнь складывается как-то так, что я либо еду, либо не еду. Не еду, значит, нет воли Божьей. Угу. Еду, значит, класс.
1: А вопросов насчет гречки и макарон?
0: Нет.
1: Это не твой формат, да? Понятно,
0: да, у меня
1: спасибо.
0: Тоже нет этот формат. Угу. Насчет еды я не советую с Богом. Но у меня была ситуация, я проходила обучение как раз миссионерское, типа вот поехать куда-то служить. Я очень хотела, я тогда была студентом, и я очень хотела поехать, я не помню, в какую страну, куда-то недалеко. Вот. Я говорю... Я уезжаю маме с папой. Папа говорит, никуда ты не поедешь. Я такая, ну...
1: Значит,
0: почему?
1: Нет воли Божьей.
0: Ну да, значит, нет. Ну, в общем, как-то там так все сложилось, что я не поехала. Хотя я хотела. Это было единственное вот это мое желание поехать. Вот ну, как раз какая-то программа была. Вот. И я не поехала. Я такая, ну, значит, нет воли Божьей на это. Mm-hmm. Ну, типа, принимаю все, что происходит в жизни, принимаю, значит, у Бога такой план, и значит, так надо.
1: Mm-hmm. Спасибо.
3: Мне кажется, что на самом деле здесь очень многое зависит еще от самого человека. Да. Потому что даже не в плане, наверное, запроса, а в плане того, готовы ли мы слышать, как мы это слышим, как мы это понимаем. Это как... у меня есть подружка, которая, ну, вот она как бы... Это одна из тем, конечно, у нас была там ответ, да, Бога на молитву. Слышали мы ответы Бога, и она все спрашивала Бога через сны. Mm-hmm. У нас будет одна из таких тем. И... ну, и она как бы слышала ответы Бога на молитву через сон. Она все его спрашивала там относительно своей жизни, там, замуж или, ну, там, семейной жизни, каких-то там служений, быть или не быть. И ей такой ответ приходил во сне. Вот. Но она сама по себе такой человек, который достаточно активный, который, ну, как бы, ну, ей это все легко давалось. Да, а, ну, как бы, я попробовала ее метод, со мной такой метод вообще не сработал, мне тогда такое приснилось, что я в жизни больше этого не забуду, к сожалению. Ну, то есть мне тогда приснился кошмар, и я поняла, что, а, ясно, спасибо, до свидания. Вот. И я к тому, что очень многое зависит еще от того, насколько человек вообще, в принципе, склонен к пониманию ответа Бога, пониманию воли Бога. А готов ли он слышать вообще его ответ? Потому что очень часто такое бывает, что... Или человек просто, к примеру, спрашивает, да, и все. И дальше он, к примеру, делает то, как ему как бы удобно, как ему угодно, воспринимает это как волю Бога, потому что мы можем все притянуть за уши. Ну, как бы, и сказать, что ну, вот такая была воля Бога.

0: Вот, поэтому мне кажется, что от личных характеристик самого человека тоже очень многое зависит.
1: Вот смотри, ты сказала, что очень важно, чтобы вообще человек знал, готов ли он принять волю Бога. Но тот факт, что мы все задаемся этим вопросом, говорит о том, что у нас есть, да, стремление эту волю понять. И тогда вопрос, на что мы, на какие критерии мы можем опираться во всем многообразии, да, окружающей информации, в том, что мы читаем Библии, в том, как мы общаемся с собратьями по вере. Как понять вообще, на что опираться? Вот ты говоришь, сны, там, например, тебе не подошли. А что еще может быть критерием, обозначающим волю Бога конкретно для вас?
2: Не знаю, может, когда тебе все кричит о том, что ты должен это сделать. Ну, вот, грубо говоря, есть желание послужить. Угу. Но думаешь, а надо ли вообще это мое служение церкви там или еще кому-то? Может быть, это какое-то бесполезное занятие? Может, я никому-то не... Ну, кому-то это не надо, большинству. Сидишь и думаешь, молишься, говоришь, Господи, ну, ты мне дай ответ, пожалуйста, нужно ли что-то мне делать, потому что у меня есть желание. И тебе раз человек потом на следующий день подошел и сказал, слушай, ты же умеешь это делать, давай. Второй человек сказал, слушай, узнал, что ты вот это вот делаешь так хорошо, давай займемся вот продвижением твоего служения. И тут, и там, и отсюда, отовсюду вот такие вот призывы слышишь и думаешь, ну, значит, может быть, и надо мое служение. И начинаешь служить, и оно действительно оказывается нужным.
1: То есть, получается, ответы через разных людей, да, для тебя значит?
2: Ну, как вариант, да.
1: Угу. А есть еще какие-то критерии? Тань, есть еще варианты? А у тебя есть вообще опыт такого, что ты прям поняла, что это ответ от Бога?
3: Ой, честно, не знаю. Угу. Ну, были такие опыты, точнее, это было давно, и я об этом уже говорила когда-то. Но как бы сейчас я смотрю на эту ситуацию, да, это, возможно, была воля Божья, а, возможно, вообще это просто совпадение. И типа, я не знаю, сложно. У меня с этим все сложно.
1: Вот. А вот та ситуация, про которую ты, ну, которую ты подразумеваешь, она каким-то образом повлияла на твою жизнь?
3: Повлияла тем, что я такая, ладно, Боже, раз ты меня на эту землю произвел по своей воле, я тебе нужна, значит, я буду жить и не буду ничего делать. Вот. В этом плане.
1: Спасибо.
0: У меня был такой пример в жизни про волю Бога. Хотел сказать о том, что мы можем опираться на Библию, но вспоминая свой пример воли Божьей, я не знаю, на самом деле, была это воля Божья или нет. Я когда закончила 11 классов, я подала документы на то, чтобы пойти учиться на логопеда. Вот. Но параллельно мне предложили работу на радио. Ну, как бы, и в этот же день меня одобрили, что я иду учиться. Вот, все, меня как бы зачислили. А это был такой год, когда там вузы как-то объединялись. И, в общем, когда я прихожу в понедельник, мне пришлось отказаться от того, чтобы пойти работать на радио, хотя мне очень хотелось. Вот, и я прихожу в понедельник в вуз отдавать уже оригиналы, все, мне говорят, а вас почему-то нет в списках. Я говорю, как нет? У меня тут вообще просто такая вот пелена, я такая белая стою, думаю, здрасте. Я говорю, как так, ваш номер, вы звонили в пятницу, что такое? Вот, оказалось, что, ну, там и у людей меньше там баллов, ну, там, в общем, как так получилось, они соединили, и вот у меня... Получилось так, что как бы я не попала, вот, хотя у меня там больше баллов, и как бы я действительно была в списках. Но там были люди, которые льготные, по льготной категории прошли. Ну ладно, что делать? Пошла я, значит, они мне говорили пойти на другой факультет, я отказалась, говорю, что нет, спасибо, меня другие факультеты не устраивают. Вот, я пошла учиться на экономиста. Я проучилась где-то, наверное, месяца три, поработала там на работе, да, мне она, в принципе, нравилась. И тут я встречаю свою преподавательницу, которая у меня, ну, меня учила в школе. Она мне говорит, я вот тут еще в вузе одном преподаю. Вот, у нас новая интересная специальная открылась, психология служебной деятельности. Пойдешь учиться? А я, ну, как бы, о. Она говорит, а у нас там весело, интересно. Я говорю, что-то новое, весело, интересно. Я пойду. Я, в общем, забрала все документы. Меня, конечно, отговаривали, говорили, ну, вы, если что, возвращайтесь. Там, как бы, вот, у нас все-таки там престижный вуз, там все. Я говорю, ну, спасибо, я пошла. Вот. Я пошла учиться на психолога служебной деятельности. Так интересно получилось. Это был платный вуз. То есть я забрала документы, пошла на платное обучение. ну, моя мама, она работала в там при администрации, и, в общем, она приходит как-то и рассказывает про то, что, ну, в департамент образования, о том, что, ну, как бы так вот получилось, что мы, вот у меня дочка, вот такой случай произошел. Она рассказала чисто вот просто, ну, как бы там вот знакомая ее была, она говорит, о, так она, наверное, там может учиться как-то по-целевому, а давай спросим, ну, иди сходи в департамент, там, уточни. И, в общем, короче, она пошла просто уточнила, и ей как бы сказали про то, что без проблем, мы оплатим вам полностью все обучение. То есть я в платном УЗИ училась бесплатно. Вот. И мне тогда сказали, наверное, на это есть воля Божья. Потому что я спрашивала, вообще, что я нормально, что я пошла вообще учиться? Зачем это надо? Психология какая-то. Я не ожидала. Ну, то есть я как бы не собиралась. Вот. И вот потом я как бы понимаю, что со временем это достаточно отвечает тому, какой запрос у меня был в душе, да, то есть мне всегда хотелось помогать людям, вот, и как бы вот сейчас я понимаю, что моя деятельность, она действительно как раз-таки помогает, вот, и я думаю, что, наверное, в этом была воля Бога, поэтому все чудным образом просто разрешилось.
1: Угу. Интересный опыт, да, то есть обстоятельства достаточно так сложно подчиненно собрались,
0: да,
1: в такую ситуацию.
0: Да, но вот я в самом начале сказала про то, что как бы еще на Библию мы можем опираться. Я не могу сказать, что в этот момент я нашла какие-то в Библии подтверждения, но я знаю, что очень много моих знакомых, к примеру, когда читали, ну это не гадание по Библии, как обычно ты открываешь книгу, сейчас я загадаю быстренько число, да, тут там и читаю текст, о, подходит, закрываем. А когда мы действительно находим какие-то важные опоры, которые говорят нам про то, что ты можешь это идти и делать. Или, к примеру, Бог тебе в этом благоволит. Мне кажется, это одно из очень важных основ, на что мы можем опираться.
1: А по поводу гадания по Библии вспомнила такую историю. Я не помню, я, видимо, ее где-то на проповеди слышала о том, что был человек, который считал, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно опираться на Библию. Но он делал как раз-таки вот этим вот способом. Он там себе загадал что-то по поводу отношений с девушкой и открыл Библию, а там написано, что задумал, иди и делай. Вот, и получил мощный отказ, и это стало для него разочарованием в Библии и Боге на долгие годы. И вот вопрос, да, как же тогда понять вот из всего множества там Библии, да, обстоятельства, люди, на что действительно обращать внимание, чтобы понять все-таки волю Божию? А, кстати, эта же фраза о нашей Иуде была сказана, помните, да? Как же понять, вот выделить, может быть? Может быть, есть личные опыты, на что вы опирались, чтобы для себя какие-то вопросы определить более четко?
2: Мне кажется, невозможно понять волю Божью. Пути Господни неисповедимы, так же написано в Библии. Мы не знаем, что нас ждет в жизни, ну, в будущем, а Он знает. Как мы можем вообще об этом рассуждать, если мы не в нашей компетенции это.
1: Тогда какова же роль человека в отношениях с Богом, если мы не можем узнать Его волю, мы не можем как бы о своих желаниях заявлять, что нам остается?
4: Мне кажется, есть большая разница в том, чтобы пытаться предузнать вообще как бы будущее или следовать воле Божьей, которая открыта тебе в данный момент. Потому что когда мы суемся далеко в будущее, пытаемся все для себя разложить, и чтобы тебе еще кто-нибудь гарантию желательно дал,
1: да, чтобы все
4: было, то это действительно не в твоей компетенции, Вика правильно говорит. А вот в каком-то данном конкретном моменте, совершая какой-то выбор или поступок, я могу, основываясь на Библии, основываясь на собственном здравом смысле, глядя на обстоятельства, вполне принять разумное решение. У меня, кстати, опыт, как вот мы с мужем встретились и познакомились, просто замечательный. Такое ощущение было, что мы познакомились по чьему-то написанному сценарию. И у нас и знакомство, и дружба, и свадьба прошли так гладко, так хорошо, так замечательно. И вот мы сейчас уже почти 15 лет женаты, и я уверена, что в этом была воля Божья.
1: Супер. Кстати, хороший момент. Означает ли то, что мы идем в соответствии с волей Божьей, что у нас не будет никаких трудностей и сложностей? Вы как считаете?
3: Не означает. Мне кажется, наша жизнь, она, ну, имеет несколько разветвлений путей вот этих, и Бог нам дает выбор. И мне кажется, любой выбор, который мы выберем, Бог нас все равно будет сопровождать, если мы Ему это доверяем. И да, могут быть на одной дорожке сложности, на другой полегче. Но типа все равно, мне кажется, это воля Божья. Неважно, что мы выберем, потому что таков Его закон, он же нам дал свободу выбора.

0: Угу, спасибо.
1: Я помню какую-то фразу, я уже не помню, где я ее прочитала, что существует всего два типа верующих людей. Одни, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и другие, которым Бог говорит, да, да будет твоя воля.
0: Да. Да.
1: То есть даже в отношениях с Богом можно проявить такое упрямство и такую упертость, и пытаться настоять на своем, и как-то Богу уговорить, и что все равно ничего хорошего не выйдет.
0: Ну вот, кстати, есть такая позиция, да, что у нас вообще, в принципе, мышление очень дуалистичное. То есть либо правильно, либо неправильно. Но вот мне очень понравилось то, что Аня сказала, что вот вариантов выбора, которые предлагает Бог, их гораздо больше, чем два. И этот веер вариантов, он как раз-таки дает нам эту свободу в том, что на любом пути Бог нас может благословить, но есть только один путь, который Бог не благословит. Это путь против Божьих заповедей. То есть, ну вот, у меня такая идея, да, что из всего варианта, что есть в нашем мире, есть 10 заповедей, которые обозначают «нельзя», и все остальное, которое можно. Вот, и тогда, но в таком случае, если вот с моим взглядом, да, смотреть на жизнь, то кажется, что выбора слишком много, вот на самом деле. Я могу личный пример привести, как у меня была такая ситуация, что у меня была свобода выбора, где жить, прям конкретно. Любой город, любое место, куда уехать, где жить с детьми. И мне было очень тяжело принять это решение, потому что мне казалось, что на тот момент, что я должна поехать туда, где будет сложно. Поехать туда, где нужно будет там прям служить, смиряться с обстоятельствами. Я помню, что я поговорила с пастором, и он мне сказал: «Господь благословит любой твой выбор, если на этом пути ты хочешь идти вместе с Богом. И поэтому старайся ориентироваться не на то, что тебе кажется максимально сложным, а на то, что тебе действительно хочется». И мне этот совет так помог, потому что последующие годы жизни, которые я прожила в городе, который я выбрала, они были очень счастливыми. Вот. И при этом и послужения было много, потому что мы тогда организовали детский сад, школу, и вся моя жизнь была посвящена служению. Это было прекрасно.
2: Здорово. Мне кажется, такой главный критерий, который ты назвала, это то, что, взирая, уповая на Бога, да, и ведя его как бы впереди себя, в решении каких-то, наверное, сложных и важных проблем, пусть даже будет иногда и непросто. Ну, вот как говорили девчонки, да, о том, что вот Оль приводила в пример, когда было, да, все как бы беспрепятственно, да, но я знаю случаи, где были некие препятствия, и это были просто как трудности, потому что у нас не всегда бывает все сладко да гладко. Но главное знать, для чего, мне кажется, главное понимать цель, а зачем тебе это нужно. То есть, ну, спросить волю Бога и понимать, а для чего мне? Потому что, когда мы понимаем свой мотив, уже мотив, мне кажется, мы можем сравнить сопоставить, так скажем, с законами Бога, да, с тем, что написано в Библии. Ну, да, вот как ты привела пример, там, ну, переехать куда-то, да, и служение. У тебя там, тебе хотелось послужить. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь действительно было масса примеров, масса возможностей и тому подобное.
0: Спасибо. Я хотела бы вернуться вот к тому, что Вика сказала, да, что нам не нужно, наверное, задавать вопросы, потому что найти волю Божию практически невозможно. Вот этот вот момент, мне кажется, у нас у многих возникает либо прям разочарование о том, что невозможно найти волю Бога, либо наоборот какое-то исступленное желание, там, типа «покажи мне здесь и сейчас, что делать». Но мы же должны понимать, что любое взаимодействие с Богом — это взаимное сотрудничество. Когда Бог постепенно влияет на нас, открывая там ровно столько перспективы, сколько нам необходимо, когда мы позволяем своему сердцу и разуму открываться, чтобы Бог мог на него воздействовать. Мне нравится фраза одной христианской писательницы о том, что Бог дает нам больше света только тогда, когда мы используем тот свет, который уже получили здесь и сейчас.
1: И мне, кстати, да, подруга очень похожую вещь однажды сказала. Она тоже принимала какое-то серьезное решение, о предназначении своем в жизни. То есть ей нужно было решиться на какой-то миссионерский проект. И она говорит, я пыталась как-то с Богом договориться, что я вроде бы понимала, что Он от меня вот хочет, чтобы я приняла участие, но было страшно. Я говорила, Господи, может, не сейчас, может быть, мне нужно подготовиться. И чем больше я молилась, тем меньше я слышала ответов на молитву, пока в конце концов я не спросила, Господи, почему ты мне не отвечаешь? И я уже не знаю, как она услышала ответ. А я тебе уже все сказал.
0: Да, да, бывает такое, что мы уходим, да, в сторону от слышания.

0: Я, потому что мы не хотим слышать ответа. Да. А как же тогда смириться? Как найти вот тот самый момент доверия Божьей воле для того, чтобы Его воля еще ярче и ярче в нашей жизни проявлялась? Что, может быть, конкретно вам помогло?
1: Да просто принять. Да ничего ты не сделаешь. Нет тут никаких способов, чтобы научиться принимать. Ну, не знаю. Вот только смириться и все.
0: Угу.
1: И, ну, нет у Бога воли на то, чтобы ты вот что-то вот это вот сделала, то, что хочешь. Ну нет, ну не можешь, ну везде у тебя проходы закрыты, ну нет, ну все.
0: Угу.
1: Ну смирись.
2: Мне кажется, здесь важно осознать, что во всем мире точно добра тебе желает Бог. Ну мы не знаем мотивы других людей, да, и тому подобное, и в мире много что разного происходит. И понимание того, что Бог бы хотел для нас, для меня, Он хочет лучшего, и Он знает, как лучше, помогает принять. Потому что, ну, как Вика сказала, я согласна, нет какого-то однозначного того, что, ну, вот тебе надо взять 200 грамм щепотки, храбрости, тебе 350 грамм смелости, да, и ты примешь Божью волю. Вот. Ну, то есть нет четкого рецепта. Пока, мне кажется, мы не поймем того, что Он настолько нас любит. Его жертва настолько такова, что Он готов был, принес себя в жертву за грех, и тем самым Он проявил свою любовь. Это говорит о том, что Он не хочет, чтобы нам было плохо.
0: Mm-hmm.
2: И мне кажется, когда мы смотрим на какую-то проблему или вопрос с этой призмы, мы понимаем, что, ну и сопоставляем с какими-то, да, Божьими заповедями, то так или иначе мы начинаем принимать, да, или не принимать, да, но отходить. Ну, то есть самый важный момент — это осознание того, что Бог на самом деле нас очень сильно любит.
0: Спасибо, да. Мне кажется, для того, чтобы кому-то доверять, нужно с ним познакомиться, потому что невозможно довериться тому, кого ты не знаешь, о ком ты даже понятия не имеешь, как он отреагирует, да, какое взаимодействие с ним будет. Но личность Христа, она тем и велика, и высока, что Дух Святой, который присутствует здесь на земле, нам все больше и больше открывает славу Христа. И чем больше мы ее понимаем, тем легче нам согласиться с тем, как Господь руководит нашей жизнью. Девочки, спасибо вам большое за это обсуждение. Мне кажется, тема очень важная, нужная и имеющая такой очень практический смысл. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия по Святой Земле является один из значимых центров отдыха и международного туризма Герцлия. Здесь на высоком уровне будут удовлетворены все запросы современного и даже весьма прихотливого туриста. Богатая древняя история, загадочное средневековье, крепости, рыцари, крестоносцы и, конечно, современный город с прекрасной туристической инфраструктурой, пляжами, отелями, бутиками и большими супермаркетами. В городе имеется крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолетов. Добраться до самой Герцлии можно поездом, на такси, автобусе или автомобиле. Наша же телевизионная редакция предпочла автомобиль. Из аэропорта мы выехали по указателям на трассу номер 1 и двигались в западном направлении. Через 6 километров, повернув направо, двигались по трассе номер 4 в сторону Хайфы, а через 12 километров повернули на 5-ю трассу и по указателям приехали в Герцлию. Вся дорога у нас заняла не более 35 минут. Чтобы узнать побольше об удивительном городе Герцлия, в нашем путеводителе по Израилю мне назначили встречу в Центральном парке около колодца. Ну где же он, этот колодец?
1: Владимир, шалом, дорогой!
0: Шалом, Андрей,
1: как
0: шалом!
1: Как поживаешь?
0: Спасибо, приехали узнать побольше о Герцлии. Сказали, встретимся около колодца. А где он, колодец?
1: Добро пожаловать! На самом деле очень просто узнать. Вот эти вот парни пытаются выкопать колодец, потому что история началась с этого места, историческое место, Герцлия. Или Герцлия, на русский манер название. Естественно, город назван в честь Герцеля. И если вы посмотрите наверх, вы можете увидеть Герцеля, который смотрит на новый город, плоды своего воображения, о котором он мечтал. Так что современный город, пойдем погуляем?
0: Обязательно. И познакомим наших телезрителей

Национальный парк Аполлония. Историческое интересное место, которое берет свое начало из периода Финикийского царства. В то время, когда евреи оказались в плену у вавилонян, в районе Ирака и Ирана, здесь происходили интересные события. Но мы с вами пробежимся по истории из периода Персидского царства, 6 век до нашей эры, и придем в итоге к крестоносцам, которые построили здесь очень красивую крепость. Итак, друзья, мы с вами идем в историю. Не так много осталось, к сожалению, от финикийцев в этом месте. Они построили здесь достаточно большой городок, порт, который обслуживал корабли, которые путешествовали со стороны Ливана. Если вы посмотрите на карту Ливана, вплоть до Египта, корабли возили свою продукцию, пшеницу и так далее. И они останавливались здесь, как и южнее, в Яфо, чтобы пополнить воду, купить какую-то еду. Но мы с вами сейчас наблюдаем немножко более поздний период. Спустя почти 5 веков пришли сюда римляне. В этом месте они построили свои какие-то строения. И вот буквально за мной можно увидеть внизу остатки, руины римской виллы. Один из аристократов мог позволить себе построить большое сооружение. Римский период, который мы знаем, начался в Израиле 62 года до Рождества Христова, первый век до нашей эры, и продлился вплоть до византийцев, до того, как римляне стали христианами. Этот город, Аполлония, был, естественно, также под римлянами. Мы с вами перейдем на то место, откуда открывается шикарный вид на море, и откуда мы сможем с вами увидеть более поздние периоды. Итак, идем со мной дальше. Как вы можете себе представить, если там была вилла с богатым человеком, скажем так, феодалом, должны были быть и простые люди, которые спонсировали богачей. Так всегда было, и, к сожалению, пока так оно и есть. Итак, мы с вами смотрим уровень римского византийского периода. Это был достаточно богатый период, когда Аполлония или Арсуф разрослась очень сильно. Городок, который здесь обосновался и расширился в период византийского владычества над Святой Землей, достиг размеров почти 3 гектаров земли застроено было. По тем временам это был большой город. Вы видите, сколько здесь было домиков. В этот период Арсуф был знаменит своей сельскохозяйственной продукцией и также производством стекла. Мы знаем из истории, по крайней мере, то, что мы изучаем в школе, знаменитые венецианские стекла. Но в период римлян уже стекло было знакомо людям. И здесь, в Арсуфе, на Святой Земле, производили стекло в достаточно больших промышленных масштабах. Еще очень интересный момент, откуда же пришло это название Арсуф или Аполлония. Это римское название, но в оригинале Арсуф финикийцами был назван в честь бога Арсаф. Это бог войны и бури. Мы знаем, что финикийцы – это была империя, которая кормилась и существовала благодаря морю. И мы видели с вами, что Аполлония или Арсуф находится как раз на прибрежной линии. Поэтому финикийцы назвали это место в честь своего бога Арсаф, который был бог моряков и бурь. Поэтому жертвы, которые они приносили Арсафу, было как раз, чтобы он благотворил их морским походом. Итак, римский город Аполлония, который достиг своего могущества и величия в период Римской империи. Это первый век до нашей эры, как я уже сказал вам, 62 год до нашей эры, до буквально византийского периода и включая византийский период вплоть до прихода мусульман, которые пришли на Святую Землю в 7 веке. Итак, мы с вами переходим от римско-византийского периода Аполлонии к мусульманскому и крестоносскому. Друзья, вы понимаете, что в древности, чтобы выжить, нужно было уметь защищаться. Поэтому почти все мужчины умели драться, естественно, обладали способностями сражаться каким-либо оружием.
начиная от дубины, кончая мечами, арбалетами, сегодня это огнестрельное оружие. Чтобы защитить поселение в те времена, нужно было построить какую-то оборонительную стену. И так как буквально слева от вас, вы видите Средиземное море, здесь находился своего рода порт, который был использован финикийцами, мы с вами говорили, начиная от 6 века до нашей эры, потом их сменили греки, последователи Александра Македонского, Селевкидская империя, потом пришли римляне, после римлян – византийцы, те же римляне, только верующие в Христа, и короткий период – мусульмане, в период которых Аполлония или Арсуф немножко зачахла, было очень маленьким поселением, от 3 гектаров сократилось до территории меньше, чем 1 гектар. Но здесь, где я стою сейчас, вы можете увидеть останки стены, которая окружала это поселение, которое должно было защитить от пиратов, которые могли подплыть ночью к берегу и попытаться захватить город, или от других врагов, которые могли прийти со стороны суши. Это стена, которая была, в принципе, долгий период здесь. И, естественно, более массивный вариант этой стены попадает уже на период крестоносцев. Мы знаем, что крестоносцы пришли на Святую Землю в конце 11 века, но если в 1099 году был захвачен Иерусалим, то Арсуф или Аполлония была захвачена только в 1102 году, спустя почти 4 года после Иерусалима. Крестоносцы развернулись здесь, естественно, очень сильно. Почему? Мы знаем, что крестоносцы, они выходцы из Европы. И в основном оружие, еда, пополнение войск они получали через Средиземное море. Поэтому Арсуф, как и Яфо, как и Ашкелон, и Газа, были стратегические места, куда приходили войска пополнить армию крестоносцев. Естественно, Арсуф было использовано ими очень мудро. Они построили очень широкую оборонительную стену. Естественно, здесь был ров, который вы можете наблюдать сейчас. Оборонительный ров. Но, к сожалению, он был сухой ров. Рвы были сухими, потому что воды у нас в Израиле немного. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Будем наблюдать с вами непосредственно саму крепость, которую построили крестоносцы, чтобы защитить свой городок.

наблюдаем в истории Израиля. Первый с 1099 года по 1187 год, когда Саладин недалеко от Галилейского озера победил крестоносскую армию. Естественно, как результат основной победы мусульман над крестоносцами, он пришел Арсу, в Аполлонию, захватил город, разрушил очень сильно все оборонительные сооружения, потому что он не хотел, чтобы крестоносцы вернулись. Но, к сожалению, в 1191 году был следующий крестовый поход. Крестоносцы возвращаются в Святую Землю, конечно, уже в более уменьшенном варианте, захватывают части территорий и отстраивают Арсуф заново. И вы видите, что между крепостью и нами есть как бы котлован, яма. На самом деле это здесь проходил еще один ров, только уже внутренний, который ограждал территорию города от самой крепости, что давало возможность защищаться тем, кто окружен крепости, более длительный период. И, естественно, уже из самой крепости у них была возможность убежать на корабли вниз в порт. Мы знаем, что мусульмане в основном передвигались на конях, легкая конница, и как таковых кораблей они не имели, поэтому у крестоносцев был последний шанс убежать в море и достигнуть своих уже в Европе. Итак, сухой ров, который окружал крепость внутри укрепленного города, крестоносцы более поздний период, в основном мы уже говорим с вами с 1191 года по 1265 год, когда уже приходит империя мамлюков под предводительством Байбарса, и они захватывают уже Аполлонию в 1265 году и, естественно, очень сильно разрушают город. Но это, к сожалению, история Святой Земли. Постоянно здесь были войны. Кто-то приходил, кто-то уходил. Итак, крестоносцы просуществовали здесь, в Аполлонии, до 1265 года. И мы с вами видим развалины крепости крестоносцев. Давайте с вами посмотрим, как же она была устроена внутри. Это тоже достаточно интересно. Итак, идем.

Итак, друзья, мы с вами входим в крепость крестоносцев. Вот тут есть очень интересный мужчина, как вы видите, крестоносский щит, почти треугольный, кольчужная одежда. Примерно так они выглядели. Естественно, большинство из них были крупнее, европейские люди были крупные, не как арабы, которые в основном были низкорослыми. Итак, мы входим с вами вовнутрь, мы с вами перешли фактически мост, тут был подъемный мост, мы видели с вами сухой ров, который окружал эту крепость. Итак, мы входим вовнутрь, и здесь были две полукруглых башни, которые контролировали вход в замок. Естественно, с этих башен велся обстрел тех, кто пытался напасть, и которые смогли пересечь вот этот вот сухой ров с подъемным мостом, который при нападении в основном был сжигаем. Добро пожаловать в крепость! Итак, друзья, мы с вами вошли в крепость Аполлония, или же Арсуф. И при входе, как я вам уже сказал, было две больших башни, которые защищали вход. И мы с вами находимся сейчас внутри этого сооружения. Как вы можете себе представить, это не было что-то башенка. Это было массивное сооружение, которое частично использовалось как арсенал, где хранилось и вооружение, и дополнительная какая-то пища, потому что и когда начинается атака, скажем так, вражеских войск, то эта атака может продолжаться день, а то и два. И поэтому солдаты зачастую могли отдыхать внутри этой большой башни. И поэтому мы сейчас видим, что она достаточно хорошо сохранилась. К сожалению, очень сильно была разрушена арабами. Но вплоть до сегодняшнего дня мы можем видеть эти стены, которые сохранились, которые были построены из песчаника, достаточно твердый камень. Очень хорошо было построено изнутри, выложено обтесанными камнями, но внутренняя часть была сформирована из просто кусков бесформенных, просто забито было внутри, что давало большую прочность. Крестоносцы были побеждены мамлюками,

Как я уже вам сказал, в 1265 году мамлюки сильно разрушили это место, чтобы не позволить крестоносцам вернуться. Следующий этап, мы с вами переходим в период Турецкой Османской империи, которая также оставила небольшой отпечаток в этом месте. Перейдем с вами дальше из крепости к туркам. Итак, крестоносцев выгнали со святой земли, естественно, мусульмане. Империя мамлюков, штаб-квартира которых был Египет. Мы знаем, что мамлюки не просуществовали долго. Их сменили в 15 веке на святой земле, по крайней мере, турки с их Турецкой империей, Османской империей. И на этом самом месте в период турков, это 4 столетия, считай, с 1517 по 1917 года Турецкая империя контролировала святую землю. Здесь было сформировано поселение, арабская деревня в турецкий период, небольшая, несмотря на то, что в прошлом это место знало более величественный период. Турецкая деревня была небольшой, и кроме рыболовства, они построили небольшой заводик по производству извести. И вот это вот странное сооружение на самом деле было круглым. Внутрь закладывалось уровень дровяной, то есть сложились и достаточно толстые бревна. Сверху ложились куски известняка. Накрывалось это все еще раз слоем древесины. Все это поджигалось, и этот известняк пережигался в течение многих часов, пока он не превращался фактически в труху, из которого потом производилась известь. Мы знаем, что известь использовалась для строительства вместо цемента. Здесь очень много известняка в этом районе, в принципе, весь холм известняковый, поэтому они брали куски этого известняка, накладывали на древесину, пережигали. И здесь был своего рода завод по производству извести. Так что эта деревня просуществовала в турецкий период вплоть до 20 века. Сегодня это национальный парк. Очень интересное место. Приходите, погуляем здесь вместе с вами. Будет очень интересно. Итак, друзья, мы с вами находимся в историческом месте. В 1924 году Герцелия, современный интересный город, начал существование отсюда. Еще нету государства Израиль. Вокруг пески, пустыня, немного арабов, небольшие еврейские поселения. Приезжают сюда 7 человек, которые решают основать городок здесь, поселение, 1924 год. 7 человек. И чтобы выжить в этой территории, им нужна была вода. В Израиле очень жарко, поэтому настоятельно советую на ваших экскурсиях пейте много воды. Итак, мы можем лицезреть процесс копания колодца. Это была очень сложная процедура, потому что вокруг очень много песчанистой почвы. Выкапывая этот колодец, земля осыпается вовнутрь, поэтому это сизифовая работа, очень тяжелая. Как вы можете понять из названия Герцелия, от Герцель, Теодор Герцель, который был родоначальником движения сионизма, которое аргументировало за то, чтобы евреи переезжали на святую землю и создавали здесь свое государство. Город был построен после того, как Герцель уже умер, к сожалению. Он написал книгу о том, как он себе представляет будущее еврейское государство. И поэтому этот новый город назвали в честь Теодора Герцеля, Герцелия, чтобы показать на то, что желание одного человека способствовало тому, чтобы создалось это государство. Естественно, не только Герцель аргументировал за то, чтобы евреи приезжали сюда, но движение сионизма сыграло очень важную роль в создании этого современного молодого города на прибрежной территории Средиземного моря, чуть-чуть севернее Тель-Авива. Итак, современная Герцелия, интересное место, приезжайте, узнаете историю более глубже. Добро пожаловать в интересный город Герцелия.

город Герцля, малозаметный на географической карте Израиля, но он очень интересен и важен как для туристов, так и для тех людей, кто интересуется израильской историей. Можно сказать, отсюда началась новая эпоха развития израильского общества. И, конечно же,

Это курорт, комфортабельный, хорошо приспособленный для туристов, для гостей, для приезжающих, с лифтами на пляже, с хорошими кафетериями, с замечательными пляжами, с защитой от морских волн и течений. Вы здесь можете спокойно и безопасно и комфортно отдыхать с семьей, с маленькими детьми и тоже насладиться историей, вкусить вот эту изюминку древней истории. Добро пожаловать!

Если вы уже много раз побывали в Израиле, посетили такие известные города, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Вифлеем, побывали на всех вот общеизвестных исторических местах, то для вас может стать удивительно то, что в Израиле и малоизвестные города не менее интересны. Человечество жило на этих землях на протяжении многих тысяч лет. Эта земля этим и удивительна, и уникальна. Добро пожаловать в Израиль!

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Каждый шаг – это танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что так мы сокрушаем голову врага под нашими ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии Иисусу Христу. Воздайте ему славу прямо сейчас.

Есть три теории относительно того, почему Голгофа была названа лобным местом. Первое, отцы ранней церкви утверждали, что Иисус был распят на месте, где был захоронен череп первого человека Адама. Вот почему. На православных иконах сцены распятия сопровождаются изображением черепа внизу креста. Но это не имеет ничего общего с лобной горой. Просто согласно православной традиции, Иисусу, второму Адаму, должно быть распятого на месте захоронения черепа первого человека, Адама, который умер на 930 году жизни. Вторая теория. Гора была названа Лобной, поскольку именно на этом месте виновных забрасывали камнями. Третья теория связана с явлением Голгофа Гордона. Если вы поедете в Израиль, то на экскурсии вы посетите красивейший сад, в котором находится гробница еще со времен Римской империи. На старых фото гробница напоминает череп, на котором можно распознать глазницы. Британец генерал Гордон в 1800-х годах предположил, что данная вершина горы была вершиной Голгофы, лобное место. Но сейчас я предложу вам совсем другую теорию. Давид похоронил череп Голиафа, семени змея, на горе в Иерусалиме. Каждый еврей знал это место. Позже эта гора стала местом экзекуции для врагов Израиля, потому что Голиаф тоже был врагом евреев. Так, одну минуту. Крест. Давайте немного поговорим о кресте. Давайте сейчас немного поговорим о кресте. Нам все время предлагали картину распятия с крестом, с таким крестом, который сделан из двух балок, верхний и нижний. Кому это знакомо? Крестик, который мы носим на шее, называется римским крестиком. Но наверняка он выглядел так. Начнем с верхней балки в форме буквы «Т». Вероятнее всего, Иисус упал именно под тяжестью этой балки. Когда крест положили на землю, то гвозди забивали именно в этом месте. Невозможно забить гвоздь здесь. Его забивали тут. Правильно? Если вы все еще со мной, то закричите «Да». Я сделал этот крест еще до того, как нечто проявилось для меня. Археологи нашли ступню распятого человека. Приготовьтесь. Я покажу вам, как был распят Иисус. Джуди, одну ступню положили здесь, а с обратной стороны прибили дощечку под пятой, куда и забивали гвоздь. Дощечку придумали, чтобы потом вынуть гвоздь. Другую ступню положили напротив этой дощечки. Я прошу, чтобы показали иллюстрацию. Вот так все и происходило. Может быть, был утрачен стих. Давайте вернемся к тому, что сказал Бог. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя женщины будет поражать семя змея в голову, а змей будет жалить его в пяту. Именно в пяту его ступню не распинали с передней части, потому что это невозможно, а именно через пяту. Какая невероятная сила в духовном понимании. Капли крови с пят Иисуса падали на землю, под которой похоронено семя змея. Взгляните на эту иллюстрацию.
Сатана знал, что его предыдущее семя находится там, а теперь он видит Иисуса. Если ты воистину Сын Божий, сойди с креста. Взгляни на Него теперь. Где сейчас Бог Отец? Он покинул Иисуса. Вы понимаете, что Давид вместе со своими воинами убил всех пяти исполинов? Он их всех уничтожил. Будьте внимательны. Давид стер семя змея с лица земли. Те пять стали последними в своем роде. Больше история не упоминает о великанах. Иосифус упоминает о костях исполинов, найденных в Хевроне 2000 лет тому назад. Обратитесь к Библии. После того, как Давид вместе со своими воинами поразил последнего истукана, сразу же в следующей главе говорится о том, что восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. 1 Паралипоменон 21:1. Проповедники спрашивали меня, почему дьявол так рассердился на Давида? А я отвечал, потому что он убил его семя. Надо понимать, что именно истуканы развратили людей, из-за чего произошел потоп. Исполины мешали израильтянам войти в землю обетованную. Исполины пугали израильтян. Иосифус писал, что их речь была такой громкой, что от нее болели уши. Люди этого боялись. Появляется молодой юноша, помазанный Духом Святым. Я сейчас обращаюсь к 17-18-летним, поскольку именно таковым был возраст Давида, когда он победил семя змея. Когда Давид услышал, что Голиаф поносил Богу, он сказал: «Дайте мне камень, чтобы я его убил». Голиаф удивился, увидев Давида, и обозвал его псом. Давид был уверен в своей победе над исполином, потому что он выступил против него не во имя Давида, а во имя Всевышнего Бога. «Скажи своему соседу, он жив». Он жив. Он жив. Я буду заканчивать уже. Мне надо было коснуться темы креста. Мне надо было родить этого ребенка. Ну же, позвольте мне вам рассказать, в чем здесь суть. В крови Иисуса она всегда была главной. В течение 4000 лет евреи пытались угодить Богу жертвоприношением крови животных. Кровью одного вола можно заполнить три ванны. А ведь евреи приносили волов в жертву. В жертву также приносили баранов, ягнят, голубей и горлиц. Хочу рассказать вам о крови. Из Египта вышло 600 тысяч человек. Среди них были мужчины в возрасте от 20 лет, способные сражаться, у которых были семьи. Предположим, что у каждого было много детей, и еще имелась жена. Подсчитали, что в Египте было принесено в жертву 100 тысяч ягнят. Очень много крови было использовано, чтобы помазать косяки и перекладины дверей еврейских домов. Позже в пустыне, где дети Израиля пробыли 40 лет, был построен ковчег Завета, и евреям надлежало приносить в жертву по одному ягненку утром и вечером. Получается, им пришлось принести в жертву 28 800 ягнят, а это, в свою очередь, неисчисляемые литры крови, которую проливали утром и вечером. Когда Давид согрешил, его человек пытался поправить ковчег Завета, находящийся на телеге. Это колеса, на которые помещены доски. Это нынешняя ситуация в церкви, когда богатые прихожане и церковный совет, управляющий средствами, диктуют, как должны выглядеть церковь, например, каким должно быть прославление. Бог не нуждается в ваших подачках для распространения своего царства. Слава Божия не распространяется с помощью ковчега Завета на телеге, с помощью церковных советов и с помощью денег. Она распространяется, когда вы привносите с собой эту славу Божию на каждое место, куда вы приходите. Меня удивляет тот момент, когда Давид согрешил. Однажды я находился на горе Бешемеш. Да, Давид был
изумлен от того, что мужчина, пытавшийся поправить Ковчег Завета, умер. Невозможно сделать что-то правильно и неправильным способом. Тогда Ковчег Завета оставили на 3 месяца у дома Овед-Едома, благодаря чему тот был очень благословлен. Давид понял, что пришло время переносить ковчег. И в этот раз все надо делать правильно. Через каждые 6 шагов приносилась в жертву кровь. Кровь в жертву. Кровь в жертву. Кровь в жертву. На всем расстоянии от дома Овед-Едома и до Иерусалима через каждые 6 шагов приносилась жертва Богу. Но она приносилась не впереди, а она приносилась сзади, на уже пройденном расстоянии. Давид очень хорошо понимал следующий принцип, что если он желает дойти к Божьей цели, его прошлое должно быть покрыто жертвенной кровью. Не могу себе представить, сколько крови было пролито в тот раз. Скажу только, что во время посвящения храма была принесена общая жертва с 22 тысяч коров, 120 тысяч овец, 120 тысяч коз, что в сумме дает 262 тысячи животных. Хотите услышать, какой объем крови был пролит? Почти 1 миллион 100 тысяч литров. Но Бог говорит, что этого недостаточно. Царь Езекия принес в жертву почти 39 тысяч литров крови. Соломон принес в жертву 10 тысяч.

тысяч овец, а это 41 тысяча литров крови. Но Бог говорит, что и этого недостаточно. Согласно Иосифусу, каждую Пасху в ранней церкви приносили в жертву 300 тысяч ягнят, а это 1 100 000 литров. Вы со мной? Вы можете себе это вообразить? Но Бог говорит, что и этого недостаточно. Но однажды в городе Вифлееме родился младенец, которому пели ангелы, которому поклонялись пастухи и которому привезли на верблюдах подарки мудрецы из дальних стран. Бог сказал пастухам, что они увидят знамение младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я задумался, что же это за знамение такое? Бог сказал мне, что все, что Он делает, носит пророческий характер. Мы видели ясли в Израиле. Они не деревянные, они каменные. Вот такой ширины. Вот такие. Сегодня их уже не так много. Вот такой высоты. Туда насыпали зерно или наливали воду для животных. Так вот, Иисуса запеленали в льняные пеленки. Это материал, в который пеленают новорожденных ягнят, чтобы их согреть. Ему должно было родиться в Вифлееме, потому что именно в этом городе рождались все ягнята, которых позже приносили в жертву в храме. Но таким было знамение. Почему? Будьте внимательны. Через 33,5 года этот младенец станет человеком, который умрет на Пасху, подобно закладному агнцу. Во-первых, он был родом с Вифлеема, где рождались и взращивались все овцы, которых приносили в жертву в храме утром и вечером. Во-вторых, льняные пеленки. В-третьих, этого человека похоронят в каменной гробнице треугольной формы, подобной яслям. Такова ее форма. И когда этот высокий, загорелый мужчина из Назарета висел на кресте, с него вытекло 9,5 литров крови. Это точная цифра. Сколько крови вытекло? Бог смотрел на кровь в течение 4000 лет, начиная с грехопадения Адама и Евы, когда пришлось убить двух животных, чтобы покрыть наготу людей. Он видел кровь. Ее не было достаточно. Но когда Бог увидел 9,5 литров пролитой крови своего никогда не грешившего сына, то Авель сказал: «Достаточно». Тогда, я думаю, и баран Адама заорал: «Достаточно». И все агнцы, приносимые в жертву в пустыне в течение 40 лет, сказали «достаточно». 10 000 ягнят в храме Соломона сказали «достаточно». Езекия во время посвящения храма и его ягнята сказали «достаточно». Дьявол недоумевал из-за происходящего. Но Бог сказал: «Сатана, ее достаточно». Когда Мессия воскликнул «свершилось», стопы его ног сокрушили голову змея. Вы хотите услышать обетование с послания римлянам? Библия говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Римлянам 16:20. Однажды я проповедовал на эту тему в церкви. Молодые люди пришли в восторг, слушая. Они начали ликовать и танцевать. Я сказал: «Бог, посмотри на них, как они счастливы». Поколение мам и отцов с большой радостью наблюдало за происходящим, но вело себя более сдержанно. А дети радовались изо всех сил. Бог спросил:
Знаю ли я, почему Он любит, когда дети танцуют? Потому что они танцуют на голове у змея. Каждым шагом в танце они наступают на свою проблему. Они танцуют на голове врага. Богу нравится видеть, как танцуют Его дети, потому что Он сокрушит врага под их ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии, Иисусу Христу. Воздайте Ему славу.

силовая команда с участием Джона Джейкобса. Дамы и господа, в 1991 году 20 тысяч человек стремились попасть в команду американских гладиаторов. 20 тысяч! Из них были выбраны 20 человек, и один из них стал чемпионом мира. Вот этот человек. Дамы и господа, чемпион американских гладиаторов 91 года. Дамы и господа, черный пояс по карате. Несколько месяцев назад он победил на чемпионате мира, и это показывали по ABC несколько месяцев назад во Франции. Он победил для Соединенных Штатов. Он играл роль Бэтмена, Комена в универсальных студиях, MGM и Magic Mountain. Возможно, вы даже видели его в рекламных вставках. Он известен, ABC говорит, он один из самых замечательных атлетов, способный взобраться на 12-й этаж за 40 секунд. Дамы и господа, из Лос-Анджелеса, Калифорнии, Рико Константино! Он сейчас, он будет разбивать ледяную стену толщиной в 2 метра. Оставайтесь на своих местах. Давай, Рико, пошел! Давай, Рико! Посмотрите, он разрушил эту стену! Невероятно! Дамы и господа! Вот здесь у нас 5 бетонных стен. Послушайте. Обычно мы поджигаем эти стены, но вчера вечером Рико обжег свою руку. Но сегодня Крэг Линли взберется на самый верх и прыгнет головой вперед сквозь огонь и разобьет все эти 5 бетонных стен. И после этого вы увидите, как Крэг разобьет вот те 2 бетонные стены. И Рико разобьет вот те 2 бетонные стены. И вот он разобьет также ледяную стену локтем. Дамы и господа, это лучшее вечер, лучшее представление, когда будут разрушаться стены. И сзади Берри Хенли, он взберется наверх, подпрыгнет и разобьет 2 метра бетона своими руками. Сегодня у нас на сцене настоящие сцены. И в жизни некоторых людей тоже есть стены. В жизни тех, кто обижен, обманут или отвержен. Эти стены мешают людям быть такими, какими они могут быть. Отделяют их от семьи и будущего. Стены вредных привычек, неуверенности и страха. Большинство людей позволяют этим стенам становиться выше и выше. Но сегодня пора разрушить эти стены. Стены рушатся. Да, они рушатся. Давай, Крэг Линли, ты готов? Похлопайте Крэгу. Вперед! Теперь вы видите. Вы видите, как Джон Джейкобс обливает эти бетонные блоки горючим. Я никогда не видел, как это делает Крэг. У нас 4 бетонные стены. Он разобьет их. Он разобьет их руками. И здесь 7 кусков бетона. И он разобьет это руками, все 4 стены. И это еще не все. Он обливает сейчас побольше горючего на бетон. Так что у нас будет большой огонь. Очень много горючего он льет на бетон. И это все будет разбито. И он тоже, он не повредит себе голову и не загорится. Заберите у Джона эту банку с горючим. А то он слишком увлекся. Он сейчас все... Заберите у него это горючее, он все обольет сейчас. Вы готовы зажечь огонь? Вы готовы зажечь огонь? Приготовьтесь. Приготовьтесь и помогите ему. Ты готов? Давайте, пошли. Помогите ему.
Помогите ему! Грег Линдли, поприветствуйте его! А он сейчас руками разобьет ударом бабочки. Помогите ему! Помогите ему! Помогите ему! Давай, Рико! Все скажите «Рико!» Давай, пошли, пошли! Помогите ему! Помогите ему! А сейчас давайте поможем Берри Хенли. Помогите ему. Господа, мы силовая команда, и мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом. Скажите «И», скажите «И», скажите «И», скажите «С», скажите «У», скажите «С». Что получилось? Кто есть царь царей? Иисус! Кто Господь Господь? Иисус! Кто могучий воин? Иисус! Поприветствуйте Иисуса! Аминь, аминь. У пророка Закарии сказано: «Не воинством, не силой, но Духом моим, говорит Господь». И сегодня Его Дух здесь с нами. Аминь. Как сказал Джон, я вырос, стараясь достичь как можно больше в жизни. Я хочу напомнить одно место в Писании. Это Евангелие от Марка. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет? Именно по такой дороге шел Рико. Я пошел в военное училище и закончил его вторым в классе. Я был парамедиком, я водил скорую помощь, я работал телохранителем. Затем 3 года я был полицейским в Северном Лас-Вегасе. И делал это 3 года. И я не хочу сказать: посмотрите на меня, какой он хороший. Я просто хочу вам кое-что сказать. Я был на пути к славе этого мира, но все же в моем сердце была пустота. Это была большая пустота, и я старался ее заполнить. После полиции, как сказал Джон, я отправился в гладиаторы, и я стал чемпионом. И я думал, что это заполнит мою внутреннюю пустоту, но не тут-то было. Я отправился на следующее соревнование во Франции, чтобы представлять Соединенные Штаты. И я победил Форда Боярда, и я одержал победу. И там, и после этого у меня осталась пустота. И в телевизионной рекламе я был. И я делал рекламу за рекламой. В процессе создания рекламы я чувствовал себя великолепно. Но с окончанием работы приходил конец и счастью, и моей радости. И я хотел ждать другого фильма и другого заказа. И потом мой друг пригласил меня в Феникс. Я отправился на конференцию Организации международных атлетов.
Я отправился туда с моей женой, на которой я женился 6 дней тому назад. Тогда она была моей подругой. Бог верен нам. Он дал мне эту женщину, он исполнил две мои мечты. Во-первых, он дал мне прекрасную жену, а во-вторых, дал мне ездить по всему миру и проповедовать о Кресте. И мы отправились в Феникс. Я не знал, что я еду на христианскую конференцию, я думал, еду в отпуск. И я приехал туда как один из гладиаторов, и я шел по коридору, ко мне подошел этот большой чемпионский пояс с надписью «Рика Константина, чемпион американских гладиаторов». И когда я вышел в вестибюль, меня встретил Медал Арк Лемон. Вы его знаете, да? Он подошел ко мне и говорит, «Эй, Рика, хочешь выступить на моем шоу сегодня вечером?» В прямом эфире. Я сказал, «Конечно». Он сказал, «Хорошо, в 7:30 вечера около бассейна». И я начал одеваться. Я думал, Metal Arc Lemon, его программа, его шоу, хорошо. Я начал одеваться, свои красивые белые брюки, белую рубашку. Я отправляюсь на интервью. Я не подозревал, что Metal Arc христианин. И что его программа была христианская. Итак, я прихожу, мы садимся, и начинается интервью. Он начинает спрашивать меня о гладиаторах, и я рассказываю. Он спрашивает, какое было самое трудное соревнование. Я говорю, Чоуст. И он спрашивает меня, кто был самым трудным, с кем сражаться. И я говорил, рассказывал ему, делал то и другое. И вот я боковым зрением заметил, что Metal Rock как-то откинулся на спинку своего кресла и ждал, когда я посмотрю ему в глаза. И я чувствовал аудиторию и камеру, я наблюдал, я продолжал говорить, и потом он посмотрел. И я не подозревал, что Metal Arc задаст мне самый важный вопрос в моей жизни. Вопрос, который изменит мне мою судьбу. И я посмотрел на него, он посмотрел на меня и говорит, «Знаешь ли ты Господа Иисуса Христа как личного Спасителя?» Я ответил, «Думаю, что да?» Он улыбнулся и спросил, «Что ты имеешь в виду?» Ну, я сказал, когда я был полицейским, я молился с капелланом отделения. Он говорит, нет, это не то. Тогда я замялся. Я говорю, я не знал, что сказать. Он посмотрел на меня и сказал, хочешь ли ты прямо сейчас принять Господа Иисуса Христа в твою жизнь и помолиться молитвой грешника? И я согласился. И я был спасен на телевидении в прямом эфире. Metal Arc Lemon.

Моя девушка тоже приняла спасение на той же конференции, и мы получили крещение. Но я не буду останавливаться на этом событии. Я хочу говорить о том, что сделал Иисус с тех пор. Потому что Он делает не прошлое, а будущее.

Я так и делал. Томми показал мне одно место в Писании. Оно записано в Евангелии Марка, глава 8. Иисус сказал, что если вы попытаетесь спасти вашу жизнь, то вы потеряете ее. Если вы потеряете вашу жизнь ради Христа и Евангелия, то найдете ее. И тогда я понял. Это было прямо противоположно тому, чему меня учили раньше. Это прямо противоположно тому, чему учит нас этот мир. Это прямо противоположно тому, чему учил меня Голливуд. Евангелие от Матфея говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится к вам. Это правда. Все остальное приложится вам. Помните место Писания, которое я упомянул в начале, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Я и раньше был хорошим человеком. Я не занимался наркотиками, мое свидетельство отличается от всех. Я работал в скорой помощи, спасал жизни, я был телохранителем, полицейским. Мы с женой занимаемся благотворительностью и занимались ей. По общественным меркам я был хорошим человеком. И все говорили, Рико, праведный человек, но Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда перед Господом. Я был хорошим человеком на пути в ад, потому что я не знал Иисуса. Если бы я тогда умер и предстал пред престолом Божьего суда, то Бог спросил бы меня, почему я должен пустить тебя на небо? Я был хорошим человеком, Боже, я никого не обижал, я всегда помогал. Я ходил в церковь на Пасху, и Бог бы ответил мне, «Отойди от меня, и никогда тебя не знал». Потому что не всякий, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царствие Божие». Нужна живая связь с Иисусом. Это значит, что надо принять Иисуса в ваше сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери вашего сердца и стучит. Вам нужно только открыть эту дверь, и Он войдет к вам и будет с вами общаться. Нет большей радости, больше удовлетворения и любви, чем иметь Иисуса в вашем сердце. Когда я принял Иисуса, та любовь, радость, то счастье мгновенно заполнили пустоту, которую я искал всю жизнь. Больше мне не приходилось к этому стремиться. Пустота заполнена, и я знаю, кого мне нужно превозносить. Не себя, потому что я не важная персона, важен Иисус. И я говорю вам сегодня, стоя на этой сцене, если бы в моем сердце и в сердце этих ребят не жил Иисус, я бы не смог здесь стоять и делать то, что я делаю. Иисус – моя сила. Я изучаю Библию, молюсь, мы с женой принадлежим церкви, и я веду сам библейский класс. Это очень важно. И сегодня я призываю вас принять Иисуса, если вы не знаете Его. Если вы чувствуете Его призыв, Он стучится в дверь, ответьте, впустите Его. Благословит вас Бог. Стены рушатся. Дамы и господа, Рико! Стены рушатся! Стены рушатся! Помогите ему!

come on, help her!

Keith Davis. Come on! Help him! Come on!

0: Reach up to the ceiling, Mike! That's right.
1: Сейчас вы увидите самый сильный номер этого концерта. У нас есть огненный круг, круг с пятью бетонными стенами. Джон Джейкобс обольет бетон горючим, и у нас будет огненный круг, в середину которого прыгнет Майк Хейган. Единственный выход для него — это пересечь все пять горящих бетонных стен. Кроме того, в середине у нас будет телефонный столб, который тоже будет гореть, потому что Джон обольет его горючим. И у нас сегодня горящие блоки и стены, и горящий телефонный стол. Если Майк пробьется через бетон, у него будет только один шанс перебросить через себя этот огромный, более 150 килограммов горящий телефонный столб. И вы там смотрите осторожно. Это очень опасно. Из последних 10 помещений мы сожгли только 2. С этим столбом намного опасней. Так что подготавливайте их. Вы готовы? Библия говорит, не удивляйтесь, когда вас постигают огненные искушения, но радуйтесь, потому что участвуете в Христовых страданиях. Вперед, Майк Хейган, вперед! Давай, помогите ему!

your head.

0: Восьмая серия. Выигранный и утраченный приз. Данные для вахтенного журнала. Координаты Солнца 8.1. Старт. Окей. Место назначения 20 век.
1: Уж теперь-то мы точно попадем домой, профессор.
2: Есть контакт? Ну, несомненно, мой мальчик. Ты что, не веришь в мою машину времени?
3: Не хотим жаловаться, но...
1: Но мы уже в сотый раз стартуем, чтобы лететь домой.
0: Если быть точным, в восьмой раз.
2: Ну, не сыпь мне соль на раны. Я думаю, вы не жалеете.
1: Эй, что это там за шум?
2: Сэр, проверь высоту.
0: Высота 316. Падаем.
1: Значит, я не ошибся.
2: Да, мы приземляемся. Но, честное слово, в 20 век.
1: Ура! Вернулись!
3: Вернулись домой!
1: Наконец-то мы дома! Стоп! Где это мы?
3: Ой, тут все какое-то незнакомое.
0: Клянусь, Бамбл, ты опять все напутал.
2: Опять та же ошибка. Но мы еще будем дома.
1: Ага, я буду слишком стар для бейсбола.
3: А я слишком стара, чтобы выйти замуж.
4: Эй, эй! Вы захватили мою землю!
1: Ой-ой-ой, идет человек с вилами!
2: Что ты делаешь?
4: Эй, вы, остроумно, построить дом посреди моего поля!
2: Я не знал, что оно занято.
4: Так вот, это поле мое, убери свой дом! Эй!
1: Стойте!
2: Если сломает, мы никогда не вернемся домой!
4: Очнись, а то как пырну!
1: Нет!
5: Перестань!
2: Ну, пожалуйста, не надо!
5: Перестань!
4: Не надо. Пустите!
5: Перестань!
1: Эй, смотрите, Петр!
5: Привет, Джастин, какими судьбами ты здесь?
4: Постой-ка, это шайка твои друзья?
5: Да, мои друзья.
4: А я думал, захватчики.
5: Этот крестьянин добрый человек, детки. Нам нужен был ночлег,

0: И он приютил нас.
1: Мы даже из Израиля не выбрались.
2: Разве?
3: Как?
4: Ну, подумаешь, задержали. Зато я снова смогу увидеть Иисуса.
0: Возможно. Мы с друзьями держим путь в город Махерус, где томится в тюрьме Иоанн Креститель.
1: Махерус? Значит, он там.
5: Его стерегут царские солдаты. Мы хотим спасти Иоанна, но не знаем, как. И вот мы попросили спутников учителя помочь.
0: Иисус просил нас сделать все, чтобы спасти Иоанна Крестителя. Вот почему мы идем в Махерус.
4: О, какие страсти.
1: Да.
0: Простите, нам пора в дорогу. До свидания.
1: Энджи, давай пойдем за ними.
4: Давай.
5: Все-таки, Том, будьте добры, передвиньте.
3: О, да, извини, а у тебя не будет каната?
1: Ну вот, Петр еще в толпе.
4: Так ведь он идет к тюрьме. Надо спросить у кого-нибудь, где она.
2: Интересно, что там происходит?
1: Посмотрим.
4: Окей.
2: Меня подождите.
4: Ой, свадьба.
1: Точно.
6: Смотрю, и самому жениться хочется.
1: Где же ты найдешь жену?
2: В магазине хостовары.
7: Дорогу! Стой!
8: Что-нибудь случилось, господин?
7: Это я возьму.
2: Пожалуйста, не надо.
8: Беззаконие.
7: Законно все, что считает законным царица Родиада. Вот! Кто слушает приказа царицы, тому кнут.
0: Сдайте все ваши драгоценности.
7: Вот.
1: Это все, что у меня есть.
4: Не надо, это мамина.
7: Да ну!
1: Отдайте ей!
7: Чего-чего?
8: Придержи язык, а то побьют.
7: Люблю хлестать детишек, эй! Шевелись!
0: Жестокая царица, мало ей своих драгоценностей.
1: Вот так царица Иродиада.
4: Я испугалась, что вас побьют.
9: Да, этот офицер жесток, как сама царица. Берегитесь.
8: Разве не позор нам, что Иродиада и ее дочь Соломея живут во дворце?
9: Будь осторожен. Иоанн Креститель выступал против свадьбы царя и попал в тюрьму.
1: Иоанн говорил, что царица злая.
0: Нет, только то, что она была замужем за братом царя.
9: Боюсь, прямота Иоанна может стоить ему жизни.
1: А вы знаете, в какой тюрьме сидит Иоанн? Где она?
8: Только во дворце знают, где он сидит.
4: А где дворец?
9: За этим лесом. Видите? Вот там дворец.
1: У кого бы нам узнать, где же эта тюрьма, а?
4: Ирод и Родиаты, безусловно, нам этого не скажут. Может быть, спросить у дочери царицы?
1: Идея хорошая, но вдруг Соломея такая же злая и подлая, как ее мать?
2: Кажется, вон там танцует балерина.

0: не получается.
1: Здравствуйте, мисс.
0: Вы все видели?
2: Ага. А почему никто не должен был видеть твой танец?
3: Да, почему?
0: А вы, я вижу, не здешние.
4: Мы прибыли издалека.
0: Так вы не знаете, что будет вечером?
1: А что будет вечером?
0: Будет большое празднество. Царь справляет свой день рождения. Вечером во дворце будет прием.
2: Значит, у Ирода день рождения.
0: А еще будет конкурс. Все, кто хочет, смогут выступить перед царем. Тот, чей номер понравится ему больше всех, получит приз.
2: Надеюсь, его получишь ты.
3: И что же ты получишь?
0: А все, что не попрошу.
1: Так вот, почему ты танцевала.
0: Ага. Я репетировала перед конкурсом. В нем примут участие лучшие музыканты и танцоры страны. Я решила выиграть первый приз, чтобы подарить его своей маме.
1: Маме?
2: Что ж ты хочешь ей подарить?
0: Счастье.
1: А? По-моему, отличная идея.
0: Она вам нравится?
1: Послушай, значит, всякий может участвовать в конкурсе.
0: Да.
1: Тогда мы пойдем с тобой и поможем тебе.
2: У себя дома я занималась балетом. Мама хвалила. Хочешь, я буду твоей партнершей?
0: Правда? Я буду очень рада.
1: А мы с Корки можем быть клоунами.
4: Я тоже могу.
1: Клоуны должны быть акробатами. Лучше уж ты будешь деревянным солдатом.
4: Я танцую лучше деревянных солдат.
1: А если хочешь, выступай на ходулях.
3: Будешь длинный.
4: Нет, спасибо.
5: Внимание, конкурсанты! В колонну становись!
0: О, сколько конкурсантов! И все они взрослые. У нас мало шансов.
2: Надеюсь, на лучшее.
1: А давайте еще порепетируем.
5: Эй, в строю запрещается играть в классы.
6: Ты доволен своим днем рождения, мой повелитель?
7: По-моему, я сейчас умру от скуки.
6: Как?
7: Вечно одно и то же, ничего нового. Кстати, а где Соломея?
6: Соломея? Она...
7: Моя приемная дочь даже не пришла на мой день рождения. Нет, чтобы отблагодарить меня за то, что вы теперь живете во дворце, в роскоши.
6: Что ты, она тебе так признательна. Я думаю, она еще будет здесь и порадует тебя сюрпризом.
7: Я жду. Довольно. Следующий.
5: Ух! Следующие участники.
7: Дети? Какая скука!
1: И раз, два, три, четыре. Прыгай, прыгай, танцовщица. Выше ножку, танцовщица. Прыгай.
7: Ха-ха-ха-ха!
1: Танцовщица, покружись! Опа!
4: Танцовщица, повались!
1: Ой!
4: А куда же все делись? Зажгите свет, зажгите свет!
7: Вот так сюрприз! Поздравляю, мелюзга! Развеселили! Эй, ты, под вуалью! Иди получи приз.
0: О, Ваше Величество.
7: Ты получишь все, что не попросишь. Кто ты?
8: Соломея.
6: Соломея.
1: Что? Так ты Соломея?
0: Итак, царь, я могу получить все, что пожелаю.
7: Все. Хоть половину царства. Чего ты хочешь?
0: Только чтобы мама была счастлива.
7: Но она моя жена.
6: И вполне счастлива. У меня есть золото и бриллианты.
0: Но ты не стала счастливее, мама. Ты даже перестала улыбаться.
7: Ерунда. Она совершенно счастлива.
6: Но не совсем. Одной вещи для полного счастья не хватает.
7: Правда?
0: Я знала.
1: Ура! Ура!
7: Так что же тебя сделает совсем счастливой, Иродиада?
6: Есть у тебя один узник, Иоанн Креститель. Подай мне его голову на блюде.
0: О, мама!
2: Что?
7: Так вот чего ты хочешь.
0: Нет, мама, ты не поняла меня.
1: Да, она совсем не то имела в виду.
2: Конечно.
6: Молчать. Какая радость, что Соломея отдала мне свой приз.
7: У меня от этого вздора голова заболела. Решай-ка ты сама.

0: родителя. Пожалуйста, мама.
1: Да ни за что. Соломея, ты забыла, какие мерзости он говорил про твою маму. Пойми, если я сохраню ему жизнь, получится, будто я признаю его правоту.
0: Но нельзя убивать человека, чтобы спасти свою репутацию.
1: Что можно и что нельзя, решает властитель, глупышка. А у власти сейчас я, и я воспользуюсь ею. Иоанн Креститель больше не будет меня оскорблять.
0: О, нет! Какой ужас! Иоанн!
2: О, смотрите! Соломея, вставай! Что с тобой?
3: Обморок!

0: Что случилось?
1: У тебя был обморок.
2: Как самочувствие?
0: Они убьют его. Я должна спасти Иоанна Крестителя.
1: Не бери это на себя. У тебя будут неприятности с мамой. Ведь ты хочешь спасти ее врага.
0: Это моя мама так считает. Но Иоанн вовсе не враг ей. Мы ведь с ним встречались и говорили про маму.
3: Знай, твоя мать совершила грех, став женой царя Ирода, в то время как твой отец жив. Хуже всего будет, если она не покается. Соломея, ты богобоязненная девочка, и я прошу тебя, убеди ее встать на путь истины. Пожалуйста. Не только ради тех, с кем она так жестоко обращается, но также ради ее бессмертной души. Да поможет тебе Бог. Согласна?
0: Да. Спасибо тебе, Иоанн. Я попробую сделать все, что в моей власти.
3: С Богом.
0: Я так старалась сделать то, что он просил, но все вышло иначе. Теперь из-за меня его убьют.
1: Не унывай, Соломея. Мы пришли спасти Иоанна, и мы не отступим.
2: Ты не знаешь, где тюрьма, в которой он томится?
0: Она в пустыне у Мертвого моря. О, возьмите меня с собой.
1: Нет, подожди здесь.
0: Нет.
1: Ладно, пошли.
4: Один, два, три, четыре.
0: Тихонько, смотрите. Вот она.
1: Нам надо спешить.
5: Меня подождите!
0: Стражи, стойте! Не убивайте Иоанна Крестителя, не надо!
6: Простите, ваше высочество, у нас нет выбора. Это приказ царицы. Вперед!
0: Нет, умоляю вас, лучше убейте меня! Откройте дверь! Откройте дверь, пожалуйста! Откройте
5: дверь! Я помогу!
0: Откройте!
1: Пустите нас, пустите! Откройте!
4: Руби ему голову!
7: Весь отрубить!
0: Они его обезглавили! Нет! Нет! Он ушел навсегда!
1: Постой, Соломея! Постой!
6: Детки!
1: Петр!
6: Вам удалось спасти Иоанна Крестителя?
1: Его убили! Мы ничего не смогли сделать!
6: Этот презренный царь Ирод. Андрей, надо скорее рассказать обо всем учителю.
2: Так Иисус здесь, с вами?
3: Да, на берегу Мертвого моря. Он молится за Иоанна. Помолимся и мы за него.
8: Счастливый день, мой повелитель. Наконец-то наш враг мертв. Спасибо, Соломея.
9: Люди не смогут обвинить меня в смерти их любимого пророка.
8: Теперь так называемый мессия не будет соперничать с нами.
9: Ишь ты, мессия. Ха-ха-ха, но я слыхал, что есть тут еще один пророк.
8: Да? А кто это?
9: Иисус. Здорово.

0: Значит, Соломея так и не вернулась?
1: Ой, где же она?
0: Пожалуйста, помогите найти ее. Что ж, давайте искать.
2: Соломея!
0: Соломея! Соломея, где
1: Ой,
0: ты?
1: Где же ты?
0: Соломея!
2: Ответь мне, пожалуйста.
3: Иоанн, я во всем виновата. Каюсь. Прости меня. Я хочу умереть. Только так я смогу смыть свой позор.
1: Вот она!
0: Ты куда, Соломея?
1: Ты что? Соломея, стой! Твое платье все промокло!
2: Ты простудишься!
0: Эй, что ты делаешь? Ведь кругом вода!
3: Уйдите, пожалуйста! Уйдите, дайте мне утонуть!
1: Успокойся. Вот, так-то лучше. Бедняжка.
4: Соломея.
1: Это Иисус.
3: Что?
4: Подойди, дитя мое.
3: О, Иисус, я совершила тяжкий грех. Иоанн погиб из-за меня.
4: Не отчаивайся. Я знаю, в твоем сердце были только благие помыслы.
3: Это правда, учитель.
4: Не надо плакать, дитя мое. Ведь Бог полностью простил тебя.
5: Соломея, где ты? Соломея? Что это? О, письмо? Дорогая мама, я решила уйти из дома.
3: Я люблю тебя, но только Бог может решать, что хорошо, что плохо. Я верю, что однажды Он войдет в твое сердце, и ты изменишься. А пока прощай, мама.
5: Прощай. О, нет! Я потеряла дочь.
3: Вам, наверное, странно, что я ушла из дома, но я знаю, так велел бы мне Иоанн. Я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали.
1: Помнишь, как мы танцевали?
0: Я готов всегда танцевать с тобой.
3: Тогда я обещаю, что я буду упражняться. Надеюсь, мы еще встретимся. А сейчас пора идти.
2: До свидания,
0: До свидания.
2: Соломея!
0: До свидания!
3: Счастливо! С Богом!
0: Прощай!
2: До свидания!
0: Счастливо!
4: Прощай!
0: Она будет кому-нибудь хорошей женой.
2: А как насчет сэра? Он хотел жениться.
1: Дай Бог, и Родиада скоро изменится к лучшему. И это будет огромным счастьем для Соломеи.
0: Угу, безусловно. А сколько времени? Надо спешить, профессор Бамбл беспокоится.
6: Нисколечки, он, скорее всего, спит.
1: И точно, храпит.
0: Поглядим.
6: Краткая сводка для вахтенного журнала. Пассажиры вернулись в летающий дом. История Соломеи внесена в банк памяти.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня мы поговорим с вами о самой коварной болезни нашего времени, которая до сих пор терзает науку. Несмотря на прогресс в медицине, ученые до сих пор не могут найти ответ на эту проблему. Есть ли надежда у людей, которые столкнулись с ней? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, рак называют императором болезней. Согласен ли ты с этим?
1: Да, я с этим полностью согласен. Этот термин дали современные врачи-онкологи. Прежде всего, по количеству заболеваний в мире. Современная статистика говорит, что ежегодно диагноз рак ставят 10 миллионам человек. То есть каждый день 27 тысяч человек узнают, что они больны раком. Только в России в течение года такой диагноз ставят 500 тысяч человек, полмиллиона человек. 1500 каждый день узнают такой диагноз. Следующий момент говорит о том, что современные исследования показывают, что каждые 5 лет человеческой жизни, да, чем больше человек живет, удваивают вероятность его заболевания раком. То есть человеку, которому 60 лет, вероятность того, что он заболеет раком, в 10 раз больше, чем у 40-летнего человека. И в 50 раз больше, чем у 20-летнего. То есть о чем это говорит, что практически каждый человек в своей жизни может встретиться с этой болезнью. И либо в своей жизни, либо в жизни своих родных, близких или знакомых. Также сложность этого заболевания связана в том, что до конца ученые не могут понять причины возникновения этой болезни. Современные онкологи говорят, что рак – это практически, когда организм воюет сам против себя. То есть Бог заложил такие законы в развитии человеческого организма, когда здоровая клетка в нужное время она делится на две аналогичные клетки, можно сказать, умножение происходит. И получаются две полностью похожие клетки, но которые получают одинаковый набор генов. Но вдруг в какой-то момент происходит сбой в этой программе деления здоровых клеток, и клетка вдруг начинает самопроизвольно делиться на 3-5 клеток, и там нарушается как раз на генном уровне вот информация этой клетки. И есть как бы такие три основные сейчас причины возникновения раковых опухолей. Первое – это инфекция. Вот. Второе – это внешнее влияние. Это, допустим, курение, это радиация, вот, там плохая экология. И третье – это наследственность.
0: Ну, интересно, что здесь на самом деле человек, может быть, не знает о том, что он болен. Но потом, пройдя какое-то исследование, обследование, человек получает диагноз и воспринимает его практически как приговор к смерти. По-разному ли относятся к такому диагнозу люди верующие и неверующие?
1: Я думаю, что верующие, конечно, должны по-другому относиться к этому диагнозу. Хотя вначале, я думаю, что каждый человек испытывает потрясение. Вот, можно сказать, это сравнить с чем? Вот представьте, человек едет на машине, да, он полностью держит под контролем управление автомобилем. Руль в его руках, коробка, переключение передач, все. И вдруг неожиданно он врезается просто в бетонную стену, которая неожиданно откуда появилась. И он понимает, что он уже не может не объехать эту стену. Это факт. И то, что раньше он о чем мечтал, его планы вдруг в одно мгновение, они становятся маловажным и малосущественным. То есть человек получает сильнейший вызов в свою жизнь. Такое происходит, когда человек слышит такой диагноз, который ставят ему врачи. Я думаю, что, может быть, в первый момент реакция может быть одинакова и у верующего, и у неуверующего. И как говорят врачи, что самый первый момент, чтобы человек мог совладать со своими эмоциями и со своими страхами. И вот здесь как раз у верующего огромное преимущество, потому что у верующего есть вера в живого Бога, есть вера в то, что Бог может в любой момент вмешаться и помочь в лечении этой болезни. Есть вера в то, что Бог может совершить чудо, чудо исцеления. И также очень важный момент, что касается вот этого диагноза, что верующий всегда может найти понимание у Иисуса Христа. Потому что Иисус, будучи во всей полноте Богом, был во всей полноте человеком. И когда, будучи на кресте, Он взял все наши болезни. То есть, если говорится «все», значит, в этот момент Иисус взял на себя все раковые болезни, которые только может современная медицина определить или поставить такой диагноз. Иисус переживал в этот момент всю ту боль, которую переживает больной раком. И поэтому Иисус может понимать и сопереживать больному.
0: Андрей, хочу предложить тебе посмотреть один сюжет. Страх перед смертельным диагнозом довел и нашего героя Вадима Кириченко до точки, когда бороться уже было бесполезно. Давайте посмотрим.
2: Мне начало как бы идти какое-то удушение, и ну, вот, тяжело стало дышать. То есть мне начали, жена говорит, ну, наверное, у тебя щитовидка просто увеличенная. Немножечко начал задыхаться, вот, и начал терять вес. Начала потихонечку как бы вырастать здесь шишка, с этой стороны, да, вырастать шишка. Потом меня под мышками начали тоже появляться такие шишки, то есть вот аж висеть вот такие вот штуки начинали. И оно с каждым разом все больше, больше.
3: Вадим панически боялся услышать от врачей страшный диагноз. Поэтому кинулся за спасением к народным целителям. Вместе с женой он метался по всей стране от знахаря к гадалке, от экстрасенса к ворожее.
2: Выкатала, потом дала нам это яйцо, потом сказала пойти на перекресток, где есть кладбище, выбросить через левое или справа, не оглядываться, идти домой, это должно быть в полночь. Ну, и ты это все делал как бы... А мне становилось еще хуже. Вот. Потому что бабки откатали, экстрасенс убрал всю энергетику плохую, а тебе все хуже и хуже.
3: Одна так называемая целительница поведала Вадиму, что его болезнь – это следствие наговора родной матери.
2: Сказали, что это сделала против тебя твоя мать. То есть ты начинаешь ее как-то где-то ненавидеть за эти вещи. То есть ты доказать это не можешь? Это же не доказано никак. Но ты понимаешь, что, наверное, от нее это все зло исходит.
3: Запуганный, доведенный до отчаяния, Вадим поругался с матерью и перестал ей доверять.
4: Не можна зараз даже згадувати, дуже боляче це пережити, дуже.
3: Болезнь страшно изматывала Вадима, и он заливал своё горе алкоголем.
2: А когда начинаешь пить, знаете, ты начинаешь ныть. Я, наверное, тебе не нужен, зачем тебе надо, поехали на место кладбища купим. Я попытался даже на женских колготках повеситься. Ну, пьяный был такой, что они растянулись, я заснул прямо с ними. Ну.
5: Организм-то ослаблен, он же больше килограмма в руках носить не мог. Он просто устал и заснул. Но я же посидела рядом, он поспал некоторое время.
0: После неудачной попытки суицида Вадим словно смирился с неизбежным и согласился пойти к врачу. Диагноз, которого он так боялся, подтвердился. Рак лимфосистемы последней стадии. Лечение уже ничего не гарантировало.
2: Очень пожилая врач, она меня так ругала, потому что говорит, сынок, до чего ты себя довел? Почему нельзя было прийти сразу? Ну, какая бы ни была, говорит, у нас медицина, но она есть.
3: Вадим начал срочное лечение, но позитивных изменений не было, и он вернулся к испытанному способу решения проблем.
6: Мы неделю принимали химиотерапию, 3 недели мы после химиотерапии пили.
2: Друзья, как они друзья поддержат? Они приезжают, тебя поддержат, но приезжают и там с выпивкой. Ты выпиваешь. Но если раньше ты мог там, как ты здоровый мужик, мог выпить много, то тебе тут 2-3 рюмок, и ты уже...
3: По окончании курса лечения они напрямую сказали готовиться к похоронам мужа.
6: А когда врачи подтвердили, что ничего, вот... Я говорю, как ничего? Вот совсем-совсем ничего? То есть как мне дальше быть? Мне прямым текстом сказали, ну как? Ну пока он живой, вы можете купить костюм, на него померить. Заказывайте гроб и все остальное. Вам будет легче тогда, когда не будете бегать. Мне снились сны там, где я хороню Вадика, но при этом при всем кричу, вставай, и вы уйдите все. Вот я его вытаскивала, получается, из могилы.

0: И кричала свекровь, когда прощала, во сне мне снилось, которая типа говорила, что он умрет. Я говорила, что никогда и не ждите, на зло врагам жить будет.
1: Но однажды Вадим в очередной раз ушел к друзьям и назад не вернулся. Никто не мог его найти, никто не знал, где он. После 3 дней отсутствия мужа Аня приготовилась к худшему. И когда Вадима, абсолютно пьяного, доставили домой, у жены лопнуло терпение.
0: И тут у меня уже совсем планку сорвало. Говорю, слушай, не хочешь жить – не живи. Я больше бороться за тебя не буду. Я говорю, все, я устала. Я развернулась и ушла. И все.
2: Я лег. Ну, как бы, когда у человека выпившего, пьяного, будем говорить, не выпившего, голова кружится. И тут у тебя начали мерзнуть конечности, ног и рук. И так оно постепенно только охлаждалось. И ты понимаешь, что с тебя уходит жизнь. Я не знаю, но, наверное, в мгновение стал трезвым. Я тогда, что помню, я упал на колени и начал сам просить Бога, говорю, помоги, то есть я хочу бороться, я хочу жить.
3: Возможно, вы сейчас боретесь со смертельным недугом и нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Для вас круглосуточно работает бесплатная линия консультирования. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, смертельный диагноз нашего героя очень сильно испугал. И он обратился к помощи, к ворожкам, к бабкам. Вообще, что это за реакция у людей, достаточно распространенная?
4: Ну, в таких ситуациях человек готов делать полностью необдуманные такие действия. И Библия очень строго-настрого запрещает обращаться к гадателям, к прорицателям, к ворожкам, к знахарям. Почему? Потому что Бог говорит, обратись ко мне. Как мы говорили, что врачи-онкологи говорят, чтобы понять механизм возникновения раковой клетки, необходимо понять механизм зарождения жизни. Но Бог произвел жизнь. Бог есть источник жизни. И если возникли такие проблемы, то надо прийти к Богу. Потому что люди, которые обращаются к гадателям, к знахарям, что происходит? Они хотят получить физическое облегчение, но взамен этого они отдают свою душу под контроль темным силам.
3: Андрей, существует версия, что причина возникновения рака – это глубокие какие-то непрощенные обиды внутри человека. И даже у нашего героя, мы помним, у него были также внутренние обиды на его мать. Насколько вот эти версии имеют силу?
4: Ну, как в начале нашей передачи мы говорили, что причин возникновения рака может быть очень много. Нельзя говорить, что однозначно только одна причина. Хотя Писание четко говорит, чтобы мы прощали всех. Что происходит? Когда человек не прощает, подрывается у нервная система. Потому что человек постоянно обвиняет кого-то, занимает место судьи. Он постоянно в своем разуме проигрывает эти ситуации, чтобы доказать, что он прав, а другие не правы. И вот подрыв нервной системы приводит к чему? К ослаблению иммунной системы. А мы говорили, что одна из причин возникновения раковой опухоли, когда иммунная система не распознает раковую клетку, то есть ослабленный иммунитет. Поэтому прежде всего, конечно, необходимо простить от чистого сердца всех. И потому что прощение является необходимым условием приближения к Богу.
3: Конечно же, такой диагноз влияет не только на самого человека. Такой диагноз влияет и на всех его родственников. Зачастую бывает так, что врачи сообщают этот диагноз не самому больному, а родственникам. Как вообще родственникам вести себя в такой ситуации? Сообщать ли этот диагноз своему больному родственнику или об этом молчать?
4: Ну, опять же, обратимся к Писанию, как наш основной эталон, как правильно поступать. И апостол Павел говорит, говорить истину друг другу. И важный момент, надо говорить в любви, в созидании. Почему? Если поставлен этот диагноз, мы действительно не знаем, получит ли этот человек исцеление или нет, то надо, конечно, его поставить в известность. Почему? Потому что когда люди обычно узнают, что такой диагноз, обычно врачи могут дать срок жизни там, полгода, там, год. Может быть, это тот срок, когда Бог хочет, чтобы человек привел свою жизнь в правильное русло, чтобы он примирился с людьми, чтобы он решил все важные дела, не откладывал это на потом, потому что обычно люди начинают ценить последние месяцы своей жизни.
3: Есть ли у тебя какие-то, может быть, советы родственникам, как им себя вести, что им делать, а что им, может быть, не делать?
4: Ну, прежде всего, необходимо самим прийти в мир. То есть, чтобы не было суеты, чтобы не было вот истерик

0: перед больным, чтобы не было преждевременного оплакивания, как это вот было в жизни нашего героя, когда врач сказал, ну вот пока он ходит, возьми его, пойди в магазин, вот, выбери костюм, в котором ты его будешь хоронить. Да. Что, да, то есть поведение родственников не должно быть приговором. Что ситуация безвыходная, ты должен смириться, ты умираешь. То есть до последнего надо поддерживать, хранить надежду, поддерживать словом, переживанием, быть вместе в трудные такие минуты. И даже если это не получается вот у родственников, то у нас есть круглосуточная линия телефонного консультирования, когда больной может из палаты позвонить в любое время дня и ночи. Бесплатно. И у нас есть консультанты, которые ночью не спят. Они готовы поддержать, помолиться. Вот, и утешить Божьим обетованием, Словом Божьим и молитвой.
1: Андрей, человек, который, скажем, раньше к Богу не обращался, и сейчас он столкнулся с таким диагнозом, есть ли у него надежда получить исцеление от Бога?
0: Конечно. Я думаю, что надо молиться до тех пор, пока. Для нас, опять же, оставлен очень хороший пример упования и веры в Бога. Это три юноши, Месах, Сидрах и Авденаго. Uh-huh. Когда они получили смертный приговор от царя Навуходоносора, да, что они не преклонились. Вот. И по приказу Навуходоносора была растоплена печь, и их должны были живьем бросить туда и сжечь. И вот их исповедание веры. Они сказали, царь, мы верим в Бога живого, который способен нас из этой печи спасти. Но даже если этого не произойдет, то есть мы сгорим, там живьем, мы все равно тебе не поклонимся, потому что это наше твердое убеждение. То есть должна быть такая вера в Бога, что Бог силен и способен исцелить от любой болезни. Но даже если этого не произойдет, я не хочу допустить в свое сердце страх, я не хочу в свое сердце допустить смятение, депрессию, а я буду верить, что даже если я в этот момент умру, но я иду сразу к Богу, в Его присутствие, в вечную жизнь, в вечную радость.
1: В чем преимущество такой веры? Веры в живого Бога, когда ты сталкиваешься с такой болезнью?
0: Ну, в чем преимущество? Во-первых, это дает тебе силы внутренние, духовные, преодолевать все препятствия. Во-вторых, это дает силу поддержать других. Потому что обычно, когда проходит клиника лечения таких больных, это в больнице, где рядом другие больные раком, и которые могут находиться в депрессии. И вот вера верующего в такой момент может помочь им найти этот мир и примириться с Богом.
1: С Богом можно преодолеть страх смерти и даже победить саму смерть. Удалось ли это нашему герою Вадиму? Узнаем прямо сейчас.
2: После той поворотной ночи Вадим перестал злоупотреблять спиртным. Преодолевая физическую слабость, он стал подрабатывать извозом на своей машине. И везде, где приходилось бывать Вадиму, ему почему-то встречались люди, которые говорили о Боге. А через время теща убедила его прийти к священнику.
3: Помолился за меня. Вот. Но поразило другое то, что у тебя денег не взяли. Тебе, наоборот, дарят книгу. Дарят книгу об исцелении. Вот это меня больше всего поразило.
2: Подаренную книгу Вадим не собирался читать. Но боли не утихали, и однажды он заглянул в нее.
3: А в этой книге ничего такого не написано. Там написано только «поговорите с Богом». Просто с Ним выйдите и поговорите. Вот как будто Он рядом с вами. Представьте Его. Можете не представить, как хотите. То есть эта вся книга написана одним, что за это не надо ничего платить, не надо ничего отдавать. Не надо ни какие-то жертвы, не надо ничего, просто поговорить. И вся эта книга говорит об, ведет эту мысль со всех разных сторон, только к одной смысле – поговорите с Богом.
2: Этот совет показался Вадиму несложным. Он стал каждый день разговаривать с Богом.
3: Я начал вслух говорить то, что меня сейчас беспокоит, то, что это болезнь, что, в принципе, ты еще не прожил и жизни, ты ничего не достиг. Я просто излил вслух то, что у меня на сердце. Просто излил ее. Я как бы просил, чтобы как-то помочь, чтобы дать с моей семье что-то, а потом я уже как бы за жизнь и не держался. Мне нужно что-то сделать, что-то оставить. Даже своих близких просто не бросить, потому что куда они? Я ничего не дал своей семье.
2: Постепенно эти откровенные разговоры с Богом сказались на поведении Вадима.
4: он стал рано уходить с собакой и очень долго не возвращался. А у него через какое-то определенное время, да, надо было пить таблетки Трамадол. А вот, это уже сильно обезболивающее, считается, что уже наркотическое средство. И когда он уходил в лес, я же время-то засекаю, таблетку он взял, не взял, я же по таблеткам же посчитать можно, взял, не взял. А тут нету. Он приходит, таблетки не пьет. Ребята забирают его на рыбалку, я же таблетки обязательно с собой. Приезжают, таблетки есть. Спал же почти по 24 часа в сутки, может быть, час, 22, 20 часов 100% он спал. Это было и для него, это эти 4 часа, 4-5 часов, вот это было так много времени, которое он жил. А тут, получается, он уезжает на рыбалку, встает в 6, приезжает в 8, ложится в 12. Ко мне приходит: ты вообще видишь, что происходит? Я говорю: тихо, не сглазь, молчи. Я говорю: ты самое главное, никому ничего не говори. Чтоб вот все, мы молчим. Он говорит: нет, мы не молчим, мы идем в церковь.
2: С того момента жизнь Вадима наполнилась новыми переживаниями и открытиями. С помощью священника он стал изучать Библию.
3: И я начал понимать, что мы же чего-то не знаем. И я понимаю, что есть духовный закон, которого я не знаю, но он есть.
1: Познавая духовные законы, Вадим понимал, что его собственная жизнь далека от праведной. И хотя это было непросто, теперь в своих разговорах с Богом он искренне просил у него прощения.
3: Я очень гордый человек, потому что я никогда не просил в своей жизни прощения. Людям, которые мне сделали очень плохо в своей жизни, я всегда мстил. Очень сожалел то, что я предавал свою жену. И я считаю это вообще страшным предательством. И тяжело то, что ты не участвовал в воспитании ребенка. То есть для меня было нормально иногда пойти поиграть всю ночь в проферанс с друзьями, попить коньяк, чем побыть с семьей и поехать, что-то для них сделать.
2: Разговоры с Богом и подлинное раскаяние привели к невероятным переменам в жизни Вадима. Болезнь отступила, полностью исчезли все опухоли, врачи подтвердили ремиссию. Но еще большим чудом для Вадима стали его обновленные отношения с женой.
3: В Библии очень много написано, как нужно обращаться с женой, что нужно. И некоторые вещи, когда я не понимал, как это любить, что значит любить. И ты когда понимаешь, и в Библии написано, что о том, что любовь – это твои поступки. И что-то положить на этот алтарь, свое «я», свое эго, свои какие-то амбиции, и показать, что ты можешь любить.
4: Прежде чем требовать любви к себе непосредственно, полюби сама. Я тогда поняла, что мне нужно просто орать к Богу. Потому что я поняла, что любви у меня внутри уже просто нет. А когда начала кричать, тогда начала получать.
2: Следующим шагом новой жизни Вадима стало примирение с мамой.
3: Встал перед ней на колени и начал просить прощения. Она начала плакать, упала рядом и говорит: это Бог есть. Начал после этого ходить в церковь. Она увидела, потому что никогда, я с маленького возраста, никогда не просил прощения. Никогда. Я вот это как вспоминаю, мне аж она так плакала, что...
5: Я на него радовалась. И по сегодняшний день он для меня дорогий.
2: С тех пор прошло около 15 лет. Вадим абсолютно здоров. Помимо родной дочери, в семье Вадима появились двое приемных детей и уже родился внук. Однажды начатый разговор с Богом не прекращается и сегодня. Эти целительные откровенные беседы многому научили Вадима.
3: Бог нас научил, в первую очередь, разговаривать с друг другом. То есть мы начали садиться и говорить. Если нам что-то не нравится, мы начали говорить друг другу. И вот и ребенка своего научил. То есть ты на корню рубаешь любую ссору, даже если она возникла, я буквально сразу, 5-10 минут, я прошу прощения, я говорю: может, я что-то не понял, может, я повысил, может, это... То есть, и вот я, тот Бог мне показал, что, в принципе, твоя семья может быть еще сильнее, еще крепче, благодаря вот этим вещам.
1: Искреннее общение с Богом помогло Вадиму получить свое чудо исцеления. Сначала он привел в порядок свое духовное здоровье, и как результат пришло здоровье физическое. –

0: Андрей, какой первый должен сделать шаг человек, чтобы начать двигаться к своему исцелению?
1: Ну, апостол Павел говорил об этом первом и необходимом шаге. Примиритесь с Богом. То есть самый первый момент, когда человек должен осознать, что он грешник, что он нуждается в Божьей любви и в Божьем прощении. Покаяться в своих грехах, исповедать свой грех и признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И когда в этот момент происходит, тогда необходимо учиться быть в Божьем присутствии и услышать голос Божий. В Ветхом Завете говорится о пророке, который искал общение с Богом. И Бог увидел его такую огромную ревность и решил открыться и пообщаться с пророком. И Бог говорит ему: Бог не в шуме ветра, не в урагане, не в землетрясении, а Бог в тихом веянии. То есть вот научиться войти в такое присутствие Божие, чтобы услышать его тихий голос, как в тихом бризе, в тихом таком ветерке, как это и в жизни нашего героя, когда вот он пьяный спал, лежал, и Бог обратился к нему тихо, так и спокойно. Но это было настолько сильно, что он протрезвел тут же. Он понял, что это сверхъестественное присутствие Божие вошло в его жизнь. Да. И получив только вот небольшую толику вот этого опыта общения, он настолько возлюбил близость Божию, что стал искать каждое утро уединение с Богом. И вот через такое вот личное общение с Иисусом Христом Бог стал его вознаграждать чем? Он пришел в совершенный мир. Он получил уверенность, что Бог с ним. И теперь ничто не может отлучить его от любви Божией. И когда он получил вот эту уверенность, Бог что, стал исцелять его. И следующим шагом за этим было физическое исцеление. И восстановление его семьи и взаимоотношений с женой.
0: Прежде чем мы помолимся о зрителях, я бы хотел сказать нашим зрителям несколько выводов из нашей беседы. В Иакова, в первой главе, во втором стихе говорится, что «радуйтесь, братья мои, когда впадаете в различные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение. Знайте, что никогда не придет на вашу долю такая болезнь или такая безвыходная ситуация, про которую Бог бы не знал и в которой не дал бы вам утешения. Знайте, что Он всегда рядом с вами. Он подкрепляет вас. Нету такой проблемы, на которую Бог не дал бы вам утешения». А сейчас мы хотим помолиться о вас, дорогие друзья, чтобы вы получили от Бога решение для всех ваших проблем. Андрей, пожалуйста.
1: Отец наш Небесный, я благодарю тебя за эту привилегию сейчас молиться за наших телезрителей. Особенно сейчас мы молимся в молитве согласия за тех, кому врачи поставили этот диагноз – рак, за тех, кто сейчас находится в сильнейшей депрессии, за тех, кто находится сейчас в состоянии страха, Господь, что вынесен этот приговор. Я молю Тебя за них, чтобы сейчас они призвали Твое имя, Господь Иисус. Потому что обетование Твое говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. Чтобы они призвали с чистую верою Твое имя в свою жизнь, Господь. Чтобы они смирились пред Тобой, Господь. Чтобы они вошли в Твое присутствие, в Твой совершенный мир, Господь. И могли в этом тихом веянии услышать Твой голос. Благослови, Господь. Даруй им мир. Даруй им силы, Господь, даруй им веру и надежду пройти через все эти испытания, Господь, и сохранить веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Отец, я также обращаюсь к Тебе, присоединяюсь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты утешивал сейчас каждого человека, кто стоит перед лицом смерти. Нет такой тьмы, которую Бог не смог бы преодолеть. Смерть, где Твое жало? Ад, где Твоя победа? Бог, я прошу Тебя, сейчас протяни свою руку и коснись каждого, кто молится вместе с нами, кто обращается к Тебе, чтобы Ты утешил этого человека, если он страдает от смертельной болезни. И не только утешил, но также дал бы человеку веру к исцелению во имя Иисуса Христа. Мы недаром верим в Тебя, как Бога-целителя, и обращаемся к Тебе с верою сейчас, чтобы всякая болезнь, от которой страдает человек, была бы исцелена по вере всякого молящегося во имя Иисуса Христа, Господь. Аминь.
1: Аминь.
0: Андрей, спасибо, что сегодня был с нами и помог нам сегодня разобраться в корнях смертельной болезни. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей программы и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

Посмотрим «Песни песней» Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. «Песня песней» Соломона, глава 2. Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о Себе. Он представляет Себя своей возлюбленной, которая будет Его женой. Он говорит, что «Я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем Он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, Сунамитянке. Он говорит, «Тебе может казаться, что ты ничто, или чувствуешь, что ты никто. Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит, «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех. Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений, оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением, но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом терний из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге чисел, глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал, «Непослушание поднимется среди вас, как терний, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево — терния. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушило жизнь в том семени. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терния в плоть. Затем он говорит более конкретно, «Ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти было атакой.
которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал. «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение. Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что он против вас, и ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален, то почему Он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит, «Не получилось, твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением, из тернии вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди тернии». Он делает то же самое с вами и со мной. Мы живем в мире полном тернии. Мы живем между первых двух глав Бытия и последних двух глав Откровения. Первые две главы Бытия говорят о рае, который потерял Адам и Ева. Последние две главы Откровения заканчиваются рассказом о рае, который мы наследуем через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Пока мы живем между первых двух глав Бытия и последними двумя главами Откровения, нам предстоит прожить 1835 глав. Возможно, вы живете в книге Иеремии. Вы плачете в этот период вашей жизни. Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться. По-прежнему ли Бог любит меня? Возможно, вы в книге Бытия с Иосифом, вы в яме, и все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал, мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете. Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит. Мы живем в мире тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал терния. Он мог бы явиться в венце, но единственный венец,

Венец, который он носил на этой земле, был жесткий терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди терний. Мир без Иисуса Христа — это не что иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал: «Я буду лилией среди терний. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть 5 особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть 5 особенностей. Номер 1. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию. Это так просто, но это истина. Есть долина болезни и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус. Иегова Рафа — его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец, потому что Иисус Христос — ваш целитель. Он сказал: «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас? Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил. Он пришел исцелять больных. Прикоснитесь к кому-то и скажите: «Будь исцелен во имя Иисуса». Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа, пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня. У вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам: «Все будет только хуже». Но я провозглашаю: Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия. Вы атакованы болезнью, но послушайте. Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса — это как благовоние. Его жертва, когда Он умер на Голгофе, была сладким ароматом спасения для уверовавших.
Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете Его имя во время кризиса, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», все наполняется ароматом. Неважно, насколько все плохо,

— это семь зернышек внутри каждого цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно семь. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. «Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег». Семь зернышек представляют семь духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я. Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая. Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне. Когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит, «Я приду туда, где ты». Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царей, я контролирую мир. Я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог. Я сойду. Я унижусь и стану вашим спасителем. Я так благодарен за это. Он говорит, вот что я хотел сделать и сделал. Когда я появился на этой планете, вот какой была жизнь. Но когда я появился, я стал лилией среди тернии. Вот что я хочу сделать с тобой, моя церковь, я преобразую тебя. Сделаю так, что церковь, тело Христово, станет лилией среди тернии. Без церкви мир — это только вот это. Послушайте те, кому мы не нравимся. Однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит, «Вы — моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний, окруженные терниями. Я не приходил, чтобы удалить их. Я не обещал, что у вас не будет проблем, но вы будете цвести, как лилия, среди вашей боли, печали, среди того, через что вы проходите, если вы покоритесь мне. Из проблем жизни я взращу что-то прекрасное. Люди узнают, что я реален. Вы будете моей лилией среди тернии, среди проклятия. Боль.

разрушенных жизней. Я неравнодушен к вашим страданиям. Но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим: «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна». Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит: «Я подниму вас, как лилию из тернии». Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит. Я произведу что-то прекрасное среди недостатков жизни. Как бы враг ни хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное. Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут. Если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим. Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит: «Я вижу вот это. Однажды я возьму тебя, и останется только это». Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди терний. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божье. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу измениться сам. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: good news.
1: У меня много хороших новостей и замечательной музыки для вас. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Вы будете очень рады, что вы смотрите этот выпуск. Мы будем делать на этой передаче то, что никогда раньше не делали. У нас обычно бывает несколько гостей на передаче, но сегодня у нас только один гость. И мы посвящаем всю программу его музыке. Он суперзвезда музыки Gospel. Он обладатель 5 наград Грэмми, 11 наград Дав и является постоянным их лауреатом. На его счету 17 песен номер один. Он гастролировал и выступал перед аудиториями по всему миру. Урожденный Луивилла, он учился музыке в университете Западного Кентаки. И хотя его стиль — современная христианская музыка, он рад, что все не звучат одинаково и не выглядят одинаково. Родоначальник музыки Gospel сказал: «Разные стили музыки и уникальные музыканты могут привлечь разных людей в тело Христа». У него вроде как появилась идея для нашей передачи «Gospel в Америке», потому что вот чему эта наша передача посвящена и на чем основана. И он здесь сегодня, чтобы поговорить с нами о своей музыке, служении и жизни. И мы проведем много времени с ним один на один. Давайте поприветствуем Ларнелл Хэрис.

Дамы и господа, это Ларнелл Харрис, и лучше музыки не бывает. Спасибо. Ларнелл, это так здорово, что ты пришел на Gospel в Америке. Просто здорово быть с тобой. И это в первый раз, когда мы посвятили всю программу одному артисту. И может, после этого ты не захочешь это делать снова? Нет, если будет кто-то как ты, то мы это сделаем снова. Фактически, полчаса недостаточны, но мы все равно с тобой поговорим. Мы послали письмо об одежде на передаче, не так ли? Да, мы это и раньше делали, да? У нас одинакового цвета пиджаки, да? Ну, знаешь, это моя единственная одежда. Ну, конечно. Вот здесь твоя фотография и пара других людей на этом компакт-диске победители. И мне нравится этот пиджак. Ты либо, знаешь, в армии, либо президент страны какой-то третьего мира. Да, президент, это хорошо. Президент. Да, и это очень красивый костюм, конечно. Но самая хорошая часть — это сам альбом. Он называется «Невероятная любовь». И ты спел эту песню, и я подумал, что ты написал эту песню. Потому что ты написал много своих песен, не так ли? Да, правильно. В последние несколько лет я много писал. Мне нравится этот процесс. Но мы нашли песню «Невероятная любовь», и она помогла нам собрать песни, которые написал в этот альбом. Подожди минуту. Ты очень быстро все объяснил. Что значит «нашли песню»? На автобусной остановке или еще где-то? Нет, это от одного из композиторов компании Benson. Я один из них написал эту песню, мы ее взяли для этой записи. Но песня словно прокралась к нам. И когда мы услышали название, это помогло собрать все остальное, что мы написали вместе. Потому что там говорится о любви Бога, которая на самом деле невероятна. И еще одна песня в этом альбоме, например, говорит: «Я не знаю, почему ты любишь меня. Я не знаю, но я рад, что ты любишь». И еще одна песня называется «Неудивительно, что его называют Спаситель. Он Бог, который дает нам жизнь и дает нам силу жить. Вот такой у нас Отец». Так что все это собралось вместе. И я думаю, что так как мы родители и дедушки, мы можем понять, что когда ты создаешь что-то или кого-то, и это может не получиться так, как ты задумал или мечтал. Но все равно ты не сдаешься. Ты любишь это очень сильно. И Бог любит нас, сотворенных им. Он сказал Моисею: «Я сотру этих людей Израиля, они такие упрямые и непокорные, и я сотворю новую расу людей для тебя». Но Моисей вступился за них. Бог мог уничтожить их, но вместе того, Он любил нас настолько, что Он умер за это непокорное создание. Это вне нашего понимания. Совершенно вне. И это любовь без условий. Он любит нас. Мои друзья гейферы написали одну строчку в песне. «Тот, кто знает меня лучше всех, любит меня больше всех». Трудно даже выговорить. Да, я написал песню для этой программы, в которой говорится: «Бог знает твою каждую мысль и все равно любит тебя так же». Да, я думаю, что знает, о чем мы думаем, даже плохое. Но он знает об этом и все равно нас любит. Я смотрю на это и хочу об этом упомянуть, потому что люди знают, что ты сделал много всего прекрасного и записал. Но я думаю, что я должен сказать, что этот альбом — альбом года музыки Gospel. Этот или предыдущий? Этот альбом. И это вдохновляющий альбом года. Также вдохновляющий альбом. И ты также был вокалистом года. И много всего такого. И каждый год ты был лауреатом одной или нескольких премий или наград, Грэмми и Дав, и ты завоевал 5 Грэмми, 11 Дав, и у тебя было 17 песен номер один. И я только что узнал, что ты написал сам некоторые из них. Да, правильно. Одна из первых песен, которые кто-либо услышал, знаешь, это очень тонкий предмет. Ты позволяешь людям оценить часть твоей жизни, и ты интересуешься, понравится им это или нет. Это была песня «Я скучаю по времени с тобой», которая говорит о каждодневном личном общении с Господом. И это была одна из первых песен, которые люди услышали. И потом другие песни появились, и у меня была возможность писать с прекрасными людьми в Нэшвилле, штат Теннесси. С людьми, которые взяли меня под свое крыло и сказали: «Мы не просто составляем рифмы. Это искусство. И давай это сделай вместе». И у тебя была богатая музыкальная подготовка в западном Кентукки, не так ли?
университет Западного Кентукки. Я учился голосу там. То есть ты знаешь музыку, ты знаешь, как ее построить. Да, я знаю аккорды, я занимался аранжировкой и так далее. Но, конечно, знаешь, когда ты пишешь слова и надеешься, что они тронут и заденут и направят сердца людей к Господу, когда это делаешь, это на самом деле очень-очень тонкое дело. Очень тонкое дело. И я очень благодарен, что много людей показали мне, как это делать. И ты действительно заслуживаешь слова «артист». Прежде чем у нас закончится время, расскажи мне о Иерусалиме 3000. Это что-то удивительное, не так ли? Да, с 26 июля по 4 августа, или что там, что-то в этом роде. Мы будем там в это время. Да, Иерусалим 3000. Это 3000-й день рождения города Давида. Мы организовываем хор из 1000 голосов и оркестр из более чем 100 инструментов. Да, и мы будем исполнять молодого мессию. Да, молодой мессия там в последний раз. И там будет Твайла Перри, Сэнди Петти, Стив Грин, Уэйн Уотсон, Ральф Кармайкл. Знаешь, я плачу, чтобы быть в такой компании. Да, это будет волнительное событие. И это будет открыто для публики и для всех, кто поедет с тобой. И, возможно, многие люди примут в этом участие, не так ли? Да, они могут принимать участие, быть в хоре, в самом событии, во всем, что там будет. Это будет очень здорово. Я слышал, что Иисус там будет. Знаешь что? Вот почему мы туда едем. Да, в городе Давида люди поют «Осанна грядущему во имя Господа». Правильно. Я знаю песни, к которой и ты приложил руки. Да, это тема из Исхода. Да, эту песню люди пели годами. Это моя земля. Да, и она наша, если мы от семени Давида. Знаешь, я не хочу больше разговаривать, потому что я хочу услышать, как ты поешь еще раз. И эту песню ты написала своей дочери, не так ли? Я был дома и вдруг понял, что там была не только одна женщина, моя жена Митси, но там была и другая женщина. Попался Ларнелл Харрис.

который более велик, чем я даже себе представлял. Его пение лучше, чем когда-либо. И я также узнал, что он написал многие песни сам. И особенно мне понравилась песня «Другая женщина». Это песня о его дочери. Я прекрасно знаю, что он имеет в виду. Кстати, на экране сейчас вы увидите адрес. Это для того, чтобы вы написали мне и дали мне знать, какая музыка вам нравится. Я думаю, что мы услышим от многих из вас, кто напишет и скажет: «Я хочу услышать больше Ларнелла Харриса». И если многие нам напишут, мы сделаем это снова и пригласим его быть гостем нашей передачи. И, конечно, я попросил его оставить несколько компакт-дисков, как и других артистов. И когда вы напишете, у нас проходит лотерея, и вы можете получить компакт-диски за то, что написали нам. Знаете, я буду настолько глуп, что и сам спою песню после Ларнелла Харриса. Это из моей коллекции «Величайшие гимны». Это великолепная песня, кто бы ее ни пел, «Скала веков».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи – судьба христианства в Петровскую эпоху. У нас в гостях Олег Габрусевич, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Обыкновенно мы начинаем нашу программу с того, что очерчиваем контекст нового разговора. Итак, Петровская эпоха. Расскажите чуть-чуть подробней в общем о ней.
1: Александр, может быть, я не так подробно расскажу, но, может быть, с собой какие-то основные черты все же мы вспомним. Вообще, знаете что? Вот эпоха Петра, его реформы, в принципе, как и личность Петра, ну, становится по сей день таким предметом споров. Неоднозначная оценка относительно его реформ, его политика.
0: Кто-то хвалит,
1: кто-то хвалит, кто-то критикует. Но в то же время в историографии Петр I все равно, ну, занимает, может быть, одно из достойных таких мест, почитаемых, да, вот, царей, императоров. Кстати, именно он использует к себе уже титул император, великий император, да, с 1721 года. Поэтому, конечно, кто-то критикует, кто-то очень даже положительно к этому относится. Но заслуга, конечно, немалая в нем, в том, что он изменения внес в политической жизни, экономической жизни, культурной жизни. Что говорить, 1703 год, был образован город великий, огромный, Санкт-Петербург, там в советское время, некогда называвшийся Ленинградом. Реформы были произведены в административной системе, изменения произошли в управлении, произошли они в армии, произошли также реформы, кстати, может быть, но вот где начинает как-то его критиковать, потому что он именно ввел воинскую повинность, которая была ректорская, и при нем это было из вот простых там народов, из там 20 селений выбирался там вроде бы один рекрут, и это было пожизненное служение. Что касалось иностранцев, нет, это было все же по найму, по договору, да, вот, поэтому для них это было пожизненных, ну, а для иностранцев это была служба, которая по найму.
0: Но Петровское время нельзя пройти мимо, не заметить. Все-таки это фигура колоссального размера. Ругаем мы ее или хвалим ли ее?
1: Знаете, Александр, вот все равно хочется вспомнить мне библейский текст, потому что мы же будем говорить и о христианстве.
0: Соприкосновение Востока и Запада.
1: Конечно, конечно. И вот то поручение, которое некогда сказал Христос своим ученикам. И помните, да? Мы можем прочитать это в Евангелии.
0: Давайте.
1: Матфея, 28 глава, это заключительная глава. Звучит так. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Ведь Петровский период — это не просто политическая жизнь, это также и культурная жизнь, это также люди, которые граждане этого государства, огромно, кстати, расширяется. Петр, помните, что он расширил свои границы и на север.
0: Серьезная война со шведами.
1: Война со шведами, которая практически 20 лет длилась, да? В 1721 году она завершилась. Поэтому подданные этого государства, которых немало христиан, и, как мы говорили, и восточных, восточного обряда, православной церкви, ну и также было немало очень протестантов, которые приехали в Россию. Вы знаете, что он очень симпатизировал все же вот западным идеям, поэтому почему Петра...
0: Он ведь сам был в Голландии, будучи молодым еще.
1: В 1697 году по 1698 год он отправился сам лично в делегации своей, среди чиновников, среди там, ну, своих уже друзей, в несколько десятков человек. Но отправился вот такое, ну, мы бы сказали бы, в турне.
0: Это уже будучи царем.
1: Будучи царем.
0: Он ведь был в Европе и...
1: А в Европе он себя не позиционировал себя царем.
0: Да.
1: То есть он так инкогнито, да, отправился туда. Но не с целью просто вот попутешествовать, посидеть там в кафе, посмотреть какие-то достопримечательности.
0: Шопингом заняться.
1: Нет, то есть у него была еще стратегическая цель. Все же, наверное, вот почему побуждало его поехать в Европу, знаете что? Здесь немаловажный факт, вот его знакомство, то, что мы в предыдущих программах говорили, это вот с этой с немецкой слободой соприкосновения. Mm-hmm. У него было очень много друзей, которые жили в этой немецкой слободе, которые он посещал, которые там общался, видел.
0: Европейцев-протестантов.
1: Европейцев-протестантов, которые жили там. И очень они отличались от того, что, может быть, от других окружающих, ну, там, жителей Москвы, они отличались. Как историки описывают, ровные улочки в этом месте, архитектурно отличающиеся дома своей, ну, привлекательностью, своей чистотой. То есть, ну, контраст был, понимаете?
0: Прогрессом тем.
1: Конечно, конечно, прогресс тот, который вот...
0: А вот стояла у него задача, скажем, сделать Россию передовым государством, европейским?
1: Конечно, Александр, вот мы об этом и говорим. Когда он видел вот эти отличия,
0: достижения тех людей.
1: Конечно же, один из мотивов поехать в Европу вот была его оценка, то, что происходило в принципе в Москве, то, что было рядом. И он понимал, что весь много хорошего, замечательного, какого-то прогрессивного можно позаимствовать для того, чтобы, конечно, государство процветало.
0: То есть Петр был монархом, который был готов учиться и хотел учиться лучшему тому, что
1: было... Кстати, Александр, вот по поводу монархов...
0: Западной церкви.
1: Да, вы правильно
0: Западной
1: говорите.
0: Цивилизации.
1: Кстати, вот при нем более формируется и укрепляется вот эта абсолютная власть уже, как монарха. Так? То есть в которых в его руках сосредоточена там законодательная, судебная власть. Так? То есть при нем это начинается, и она продолжается, в принципе, уже в последующих монархах. Поэтому вот в эти годы он отправляется. Сначала он в Ригу, с Риги он отправляется в Голландию, там, дальше он в Англию. Он путешествует по Европе. Он не просто путешествует, он со своей этой командой, мы бы сказали бы, которых он учит языкам, он учит ну, всем тем, ну, например, современным технологиям на его период, да? То есть в судоходстве, в печатных книгоиздании, в печатных книгах, которые там из европейской типографии начинают издавать, печатать. То есть его большой интерес к наукам. Тем самым он это подчеркивает, учится сам, учит своих вот...
0: Приближенных,
1: чтобы и они были более прогрессивными, и чтобы, ну, вот,

0: знакомство с этой Европой, вот это исследование, но воплощать эти идеи
1: и
0: России.
1: Молодых русских отправляет на учебу на Запад. Потом
0: Европейские университеты.
1: Потом Ломоносов поедет учиться. Но уже это
0: позже. Это уже позже.
1: Но все равно это путь, проторенный Петром.
0: По крайней мере, он возвращается. Конечно, система образования меняется. Да? Строится флот известный, там, который помогает там уже, может быть, в войне со Швецией.
1: Морской державой становится Россия.
0: Академия наук в 1702 году. Да. Кстати, уже, может быть, после Петровской эпохи, год смерти его 1725, но если даже считать с 1725 года и до конца 18
1: столетия. Это тот вектор, который задал Петр.
0: По статистике, из 111 академиков Академии наук российской, который создал Петр, 71 были протестантами, немцами. Вот так было. Но то направленность, которую задал Петр, конечно же, она дала свое развитие мощное. Конечно, были какие-то моменты, которые можно, опять же, историки найдутся и покритиковать, Бероновское время и так далее. Может быть, нет времени об этом говорить, да? Может, какие-то положительные стороны бы хотелось бы
1: сказать. При Петре Восточную Церковь постигла серьезная реформа. Упразднено патриаршество и введен синод.
0: Да, это при Петре Первом.
1: И поэтому Петра иногда называли антихристом, поскольку он патриарха упразднил. А интересно еще было бы, чтобы вы рассказали о Западной Церкви, как она себя позиционирует. Я по предыдущим нашим встречам понял, что вы специалист по богословию бород. И вы, глядя на человека, по его бороде можете все о нем рассказать. Просто все.
0: Я не специалист.
1: Могли бы вы рассказать, что происходит внешне, как оно заметно?
0: Наверное, чаще всего, кстати, на слуху известно про Петра, что это тот реформатор, который стриг бороды. Угу. Кстати, первым делом заставляет, действительно, бояр постричь бороды, когда он возвращается из Европы. То есть одеться в европейские кафтаны, костюмы, да, то есть по этому образцу, этой моде, которой ходили европейцы. Знаете, где-то у нас может это улыбку вызывать, но это была реформа. Но дело в том, что для некоторых это было тяжело, и очень даже это было гонением. То есть если учесть, что в то время были старообрядцы, которые не брили бороды, понимаете, что для них это было неким кощунством. Но были к ним, конечно, претензии. Было и давление по отношению к ним.
1: Налогообложение. За бороду платить.
0: Да, нужно было платить. Для светского человека это проще, понятие. А человек, который утвержденный как староверы, то есть это было очень сложно. И даже были такие моменты, тот, кто не хотел, конечно, брить бороду, из тех, кто были, серьезное, конечно, давление на этого человека. Вплоть до того, что жена должна носить была шапку с рогами. То есть как некое унижение, понимаете?
1: То есть жена того человека, который носил бороду, должна была носить шапку с рогами.
0: Да, шапку с рогами. Но это чаще всего касалось старовера, потому что они не брили бороду. И религиозные коннотации имели свои такие особенности и трудности.
1: Петр жесткий в своих
0: рифмах. Очень жесткий. Жесткий. Конечно, историки, сказать, что в некоторых вещах он был очень жесткий, да. Каких-то он такой непрогибаемый, то есть он отстаивал свою точку зрения, и, конечно, от этого страдали и другие люди. То есть не без этого, конечно же. Но в то же время, я думаю, что огромный список, если я говорю, 71 академик.
1: Хотелось бы как-то конкретно какие-нибудь фамилии услышать, конкретные достижения услышать, чтобы вы могли привести нам.
0: Может быть, их очень много, хотя бы несколько человек, которые...
1: выберите, на ваш взгляд.
0: Витус Беринг. Беринг, да? Только, наверное, сегодня каждый школьник сразу вспомнит. Берингов пролив. Да, действительно, с этим человеком связано название этого пролива.
1: Напомните, мало ли нас смотрят школьники, которые не помнят. Или уже школьники, которые окончили школу, несколько десятков лет назад. Берингов пролив, он где находится?
0: Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. То есть, ну, если мы сегодня бы сказали Дальний Восток и Аляска.
1: Между территорией России
0: между
1: на Дальнем
0: Россией
1: Востоке
0: и Соединенными Штатами Америки.
1: Штатами Америки,
0: да. Вот это и есть Берегов пролив. Там бухта названа его именем. Кстати, в 2018 году в Петропавловске-Камчатском аэропорт назван тоже именем Беринга. Это человек, конечно, ну, в плане высокой значимости своей, да, исследователь, который исследовал не просто там, вот, в честь его был назван пролив. Он исследовал Дальний Восток. Это картограф, который составил очень тщательную карту. Кстати, Джеймс Кук пользовался этой картой. Настолько подробно, что, в принципе, еще на, ну, на несколько там, десятилетий опередило там, время, что она была настолько вот, детально, настолько она была правильна, что и другие европейцы пользовались этой картой. И это человек, действительно, экспедитор, который ну, открыл такие значимые исследования для ну, России, потому что нож не в одиночке плавал.
1: Ну, конечно.
0: Он же был не был один.
1: Но он руководитель экспедиции.
0: Руководитель, да. И вот вторая его экспедиция, камчатская, с ним был тоже друг его, известный человек Георг Стеллер. Может быть, и даже зрители не все знают. И, в принципе, для меня тоже было интересно узнать некогда такое морское животное существовало, оно я назову...
1: Морская корова?
0: Да, морская корова.
1: Ага, да, это известно.
0: В латыни, я, может, я неправильно прочитаю, Hydrodamnylis gigas, вот так оно звучит. Вот. Стеллеровая корова, то есть он был тем человеком, который, ну, как бы сказать... Писал с натуры это животное.
1: А, рисовал или как-то
0: рисовал.
1: Фиксировал?
0: Рисовал,
1: он художник.
0: Фиксировал. Он...
1: Или художник, биолог.
0: Он биолог, он фауну, флору
1: да,
0: исследовал.
1: Стеллерова корова.
0: Минеролог, который там исследовал минералы. То есть это человек очень широкого ума, больших интересов. То есть он с этой экспедиции привез ну, огромное количество различных каких-то экспонатов, целые коллекции каких-то гербарий. Его именем названы различные минералы. То есть это человек, который огромный вклад в научных исследований. Вот флора, фауна, он внес. Кстати, эти морские животные, они были уничтожены.
1: Да.
0: Вот.
1: Да, да,
0: да. Когда они потерпели вот во втором путешествии крушение, да, вот, высадились они потом уже там на побережье, ведь он еще был и врач. Он команде помогал, чтобы ну, там не заболеть, кормил, даже охотился, ну, чтобы как-то выжить, то есть охотился даже на животных, чтобы ну, как-то поддержать команду,
1: спасти людей. Его то звали, есть, напомните нам?
0: Георг.
1: Георг Стеллер.
0: Стеллер. Георг Стеллер, да. Ну, еще интересный человек, например, ну, Яков Брюс. Кстати, по поводу его много легенд ходит вот, в историографии сегодня. Ну, говорят, что это был чернокнижник, некий колдун. А все и почему? В Москве была построена известная до 1934 года Сухарева башня. Сухаревская башня. В 1698 году. Высокая, огромная. Он в этой башне, ну вот на самых верхних этажах, он устроил обсерваторию. Тоже был с человеком, исследователем.
1: Передовой мысли.
0: Передовой мысли. Ночами не спал, где-то мог бы свет гореть. Вы понимаете, вообще вот это огромнейшее здание. Кстати, хотят ее ну, восстановить в Москве. То есть не раз уже возвращаясь к этому вопросу, чтобы ее реставрировать, восстановить. И там готовят, даже какие-то проекты готовятся по его восстановлению. Вот этой Сухаревой башни.
1: После того, что вы сказали, ее обязательно реконструируют.
0: Нет, я думаю, без меня там. Я думаю, что найдутся люди, которые все же действительно готовы будут восстановить этот великий архитектурный памятник. Вот. И знаете, что он занимался исследованием, бывало, ночами не спал. Ну, представляете, москвичи, огромная какая-то башня, и свет горит. Что можно делать ночью там?
1: По ночам горит свет на самой высоте какие-то
0: слухи
1: там...
0: Слухи пошли сразу же, до сих пор эти слухи, и вот они живы, наверное, в историографии.
1: Да.
0: Вот. Это человек, в то же время немножко он был замкнут в себе, но... Как говорят о нем, этот человек был кристальной чистоты. Если говорить о...
1: Ну, честный, совестливый,
0: честный, совестливый протестант, тоже человек. Если говорить вот о Меншикове, да, то есть сколько раз говорится, там вот в книгах бывает, что казнократ крал. Да, сам Петр лично его там хлестал за вот какие-то такие вещи. Это был человек с

0: честнейше. Цитату я зачитаю вам.
1: Да, давайте.
0: Посмотрите. Лев Николаевич Толстой. Интересно.
1: О Якове Брюсе.
0: Да, Якове Брюсе, посмотрите, как интересно пишет.
1: Годы спустя.
0: Вся чудесность Брюса состояла в разносторонних энциклопедических знаниях, что и пугало простой народ, потому что было невдомек, как этот необыкновенный человек, вернее, обыкновенный человек мог знать столько премудростей. Это о нем. Эрнст Глюк, пастор известный тоже, который знал Петра и Петра знал.
1: Глюка,
0: там,
1: наверное,
0: же целая дзена история.
1: Все, которые... с Мартой Скавронской, его да, служанкой, сразу... которая последующей женой Петра.
0: Екатерина Первой стала, да. То есть, Александр, этот список можно, цитировать и не просто за каждым человеком говорить.
1: А вот Беллингаузен.
0: Тоже известный человек.
1: Тоже этого времени.
0: Да, тоже там,
1: Крузенштерн.
0: Да.
1: Вот все... есть у меня к вам вопрос. Смотрите, вы рассказывали про Беринга, Беллингаузена, Крузенштерна,
0: Брюса,
1: Стеллинга, Брюса,
0: и так Стеллинга. Далее, и так далее.
1: Это все русские люди?
0: Это немцы. Чаще
1: это,
0: всего
1: это
0: немецкого,
1: немцы, это немцы?
0: Немецкого происхождения.
1: Но это русские?
0: Ну, были там, возможно, и кого-то и голландские. Там
1: на были. Русском они разговаривали.
0: Конечно, это подданные государства.
1: То есть это немцы, это русские немцы?
0: Это русские немцы. Дело в том, что...
1: Служившие на благо российского
0: конечно,
1: отечества.
0: Конечно, конечно. Ведь я думаю, что они бы не теряли, если бы могли бы вернуться к себе бы там на родину и продолжать там свою научную какую-то деятельность. Вот. Но в то же время они полюбили Россию, они вкладывали в нее. Вот, к примеру, еще одна вспомню одного человека. Готлиб Мессершмитт, тоже немецкого происхождения.
1: Тоже русский.
0: Исследователь Сибири. Сибири. Ну, представляете, ну что вот, чтобы он не мог бы там сидеть бы где-нибудь в теплом доме.
1: Баварию исследовать, Саксонию конечно, там исследовать.
0: Он по Сибири 6 лет. Занимается, опять же, исследованием тоже флорой и фауной. 23 тома публикует, пишет 23 тома. И знаете, что...
1: Это результаты его исследований.
0: Результаты его исследований. Но только спустя, я не знаю, проходит, я боюсь сейчас ошибиться, мне кажется, даже лет 200 проходит, только затем публикует его эти все научные исследования, понимаете?
1: Они, наверное, уже отставшие были, отсталые через это время,
0: нет,
1: или нет?
0: Нет.
1: Нет?
0: Иногда, как это бывает, вот эта бюрократия, которая вот не давала дальнейшее какое-то развитие, понимаете? То есть человек приехал вот, свежими исследованиями, своими научными открытиями, и оно не дало дальнейшее какое-то продолжение. Но я думаю, что...
1: А вот столько фамилий, иногда, наверное, не просто их произнести. Как вот последний Шмидт?
0: Мессершмитт.
1: Мессершмитт, Беллингаузен, Крузенштерн. Слушайте, Брюс, Беринг, Стеллинг. А там вообще есть русские фамилии? Вы поняли, что это немцы, Александр, что это русские, что это русские немцы?
0: Мне вот этот вопрос тоже всегда волновал.
1: Да, есть там фамилии человеческие.
0: Да, не может быть, чтобы один человек там не нашелся. Я думаю, таких немало людей. Но кого я бы хотел бы вспомнить...
1: Представители восточной цивилизации, восточного христианства.
0: Восточного христианства. Славянин. Белорусскими корнями. Илья Копеевич. Или иначе он в Москву потом переехал уже с фамилией Копиевский. В Минске названа в честь его одна из улиц...
1: Столицы Беларуси.
0: Столицы Беларуси, да. Улица Ильи Копиевича.
1: Такая значимая фигура.
0: Это значимая фигура. Я сейчас скажу вам, почему. Кстати, вот для себя я вот читал, интересно. Есть же исследования, да, самые читаемые народы, нации, да? И даже не одни исследования в этом вопросе.
1: Да, там разные
0: несколько
1: версии
0: организаций,
1: будут.
0: Несколько версий. Так я посмотрел. По одной из версий, это 2017 года, Россия — это третье государство в мире, которое самая читаемая нация. То есть некогда она была даже первая. Там, ну, вот, что-то меняется градация.
1: Но после нашей программы она опять вернется на первое место.
0: Да пусть не даже не после нашей программы. Пусть она всегда, ну, люди читают, исследуют самое главное Священное Писание. Хотя бы, это одна единственная книга богодухновенная, за жизнь ее уж прочитать обязательно надо. А лучше несколько читать раз. Каждый день и несколько раз. Обязательно, чтобы считали, конечно же. Так вот, Илья Копеевич, считайте, что той издательской деятельностью, которой он занимался, а занимался он в Голландии, в Германии, но больше в Голландии, в
1: Амстердаме.
0: Амстердаме.
1: У них вот такие названия, что...
0: Было издано, ну, известных книг, 25 книг. Это было где-то около 30% от всех книг, изданных в России.
1: Но это
0: он перевел,
1: было
0: он владел языками.
1: На русском языке.
0: На русском языке, конечно.
1: В Голландии он издавал,
0: конечно,
1: на русском языке,
0: конечно.
1: Для России.
0: Для России.
1: То, что он
0: познакомился в Амстердаме как раз таки вот в тот момент, когда Петр приехал. А-а-а. Случайно познакомился с ним. Он как раз трудился в одном из издательств голландском. Вот. И так они познакомились с Петром. Он знал несколько языков, включая там немецкий, голландский, польский, русский, понятно, что вот, и переводил литературу. И, ну, можно сказать, что он даже был первым, например, тот, кто создал карту звездного неба.
1: Mm-hmm. Это тот... Первым в России или первым во всем мире?
0: Нет,
1: первым в России.
0: Первым в России.
1: Спасибо.
0: Это тот человек, который был первый, который создал календарь, который вышел. В России. Это тот человек, который реформировал вот этот церковно-славянский шрифт, иначе, как сегодня называется, гражданка.
1: Графический
0: шрифт изменил, да.
1: То есть то, что была реформа,
0: то, что был Петр заинтересован, и то есть это благодаря этому тоже человеку, ну, который трудился в команде, понятно, что. Это его была инициатива. Кстати, за основу он взял шрифт, знаете кого? Как вы думаете, с кого? Первого первопечатника восточнославянского.
1: Ну, конечно же, Франциска Скорина.
0: За основу взял вот этот шрифт.
1: И Федоров с Мстиславцем, издававшие Библии в Остроге на церковнославянском тексте, Острожская Библия, они ведь тоже... Вот, да. Вот как этот мир важен. Белорусы издают на территории Украины книги для... России. Это вот славянский, восточнославянский
0: мир. Сколько мы переплетены друг с другом.
1: Да.
0: То есть это важно. И смотрите, вот то, что мы сегодня с вами читаем, книга, и не только в России, Украина, Белорусы, Болгария, Черногория, Сербия,
1: и
0: Македония.
1: И южные славяне, да?
0: То
1: и...
0: есть все, что сегодня кириллица, это заслуга Копеевича.
1: Угу.
0: То есть вот то, что он совершил, это реформа, изменение этого шрифта. Конечно, тоже великий человек. Учился в Слуцкой кальвинистской гимназии. Угу, кстати, это был таким последним, может быть, оплотом на территории Белоруссии протестантизма.
1: Это же в период контрреформации.
0: Период контрреформации.
1: Да,
0: известная вот, гимназия вот в Беларуси просуществовала более 300 лет. Где, кстати, он получил образование.
1: Здание ее до сих пор есть.
0: Кстати, немало... Ну, по крайней мере, вот человек 10 можно перечислить уже где-то в 19 столетии, которые тоже учились в этой Слуцкой гимназии.
1: Выдающиеся.
0: Да, она уже больше, конечно, приобрела такой светский характер уже в 19 столетии, это Слуцкая гимназия, но тоже выдающиеся люди, вот они уроженцы вот России. Вот. И... Ой, Александр, еще можно? Мы говорим
1: вы
0: еще
1: нам
0: много.
1: 15 секунд вам на подведение итога о Петровской эпохе.
0: Хотелось бы, чтобы... Ну, нужно, конечно, читать, нужно, конечно, может заниматься. Кто-то ставит высокие цели, получить высшее образование. У кого-то, может, не удается. Но самое главное, я еще бы хотел бы раз повторить. Книга Священного Писания достойна внимания и чтения. Это вот приоритет и самое главное, которое все же нужно найти время прочитать ее и познакомиться с Создателем, который этот удивительный мир сотворил.
1: Спасибо вам большое, Олег. Дорогие друзья, независимо от вашей фамилии, Иванов вы или Крузенштерн, помните, что главное – это то, что из себя человек представляет. А самое лучшее, самое прекрасное, самое светлое в человеке растет и рождается тогда, когда он обращается к Господу Иисусу Христу, когда читает Библию, когда хочет служить на благо своего Отечества. Пожалуйста, следуйте за Богом и будьте полезными для своей Родины. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь?» «В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений — это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель — заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследования? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу,
и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь.
Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты.

ты. Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь. Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха. Это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше». Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть, но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь.

У него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас

У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться: «Так и есть. У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз.
У них могут быть хорошие намерения,

Но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю, никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал, «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были».
Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты.

Таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать аминь? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав, цветов, услышать пение птиц, как невольно вырвется «эх, благодать-то какая!». Что ж, все это не лишено здравого смысла. Но все-таки, что подразумевается в Библии под этим словом? В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. «Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе». Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая Федора Михайловича, поставили к стенке, чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I
помиловал приговоренных к смертной казни. И да, пожалуй, Николая I можно положительно охарактеризовать. Но, вероятно, он видел, что наказание слишком суровое, каторгой заменил. Что ж, мы говорим о том, что благодать – это милость, причем незаслуженная, тут ведь всякое можно помыслить. Имеет ли место сравнение милующего Бога с милующим Николаем I? Вряд ли. Иначе, но если пытаться сравнивать императора Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть живут. Разве так обстоит дело? Вот что написано о том, как Бог относится к его народу. Давайте прочитаем из книги Иеремии, в 31 главе есть несколько об этом слов. «Издали явился Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Что является причиной того, что Господь проявляет благоволение? Здесь что-то о любви, причем вечной, которая никогда не перестает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102 Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил, воровал, может быть, и убивал, и о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Вопрос. Как же спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ. Обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть, а, ну,
не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание, все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела, все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом. Хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда

со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон, а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность. Согласитесь, более совершенные, ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну, а человек, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос. Сам Бог, сам идеал. Затем Он умер за людей, и по факту Он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен. И Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано. Вспомните, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи. Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны.
Вот как написано в послании.

послании к Галатам в 3 главе. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе? Ведь Господь живой, Он может прощать, миловать. А о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послания апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова. «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Но Писание рассказывает еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховное желание. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки, маленькие такие. Но вот что важно, у Бога нет маленьких грешочков, у Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерть. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании. И только сам Господь может правильно объяснить, и Он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякие

гневающийся на брата напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» подлежит гиене огненной? Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Что сказал Иисус? Не нарушить пришел я, но исполнить. Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос», кроме значения «конец», есть еще значение «цель». Цель закона – Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою, по-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе. Кто-то скажет, что в Новом Завете не так. Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше, во всех отношениях. Только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви – никуда не делся, со скрижалей, и он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет: что-что? Братолюбивы? С нежностью? Ах, да-да-да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете: ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений. В огромном зале сидело много людей, которые слушали проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел
после служения к проповеднице и спросил: «Ну, как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное. Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей, они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь.

Однажды к ювелиру пришел человек. Он принес драгоценный камень для того, чтобы определить его стоимость. Ювелир взял этот камень, посмотрел на него, взвесил на своих весах, определил потом твердость этого камня, сделал все необходимое для того, чтобы оценить его стоимость. В конечном итоге взял листок бумаги и написал цену, которую он может дать за этот камень, или цену, которую он его оценивает. Посмотрев на стоимость, посетитель ахнул. Она оказалась в несколько раз ниже той, которую он предполагал. «Но это просто не первоклассный камень», — ответил эксперт. «Как же так?» — спросил посетитель. «Это царский подарок. Царь мне его подарил». На что ювелир ответил: «Мне неоднократно приходилось иметь дело с царскими подарками. Я давно уяснил, что самое лучшее цари оставляют себе». Таков ли наш Бог? Ни для кого не секрет и ни у кого нет сомнений в том, что Он творец и хозяин всего, что есть, всего, что существует. Так вот, мы же знаем, что Он богат. Почему же Он так редко с нами делится? Кто-то может спросить. Неужели все самое лучшее Он себе оставляет? Но я сразу же хочу ответить на этот вопрос. На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он дает. И что у человека есть возможность обладать всем, что человеку необходимо для полноты жизни и для счастья. Но каким образом Бог делится своими богатствами? Давайте прочитаем. Книга Второзакония, 8 глава, 18 стих. «Но нужно, чтобы вы помнили Господа, Бога, ибо Он дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Итак, нужно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, Он дает тебе силу приобретать богатство. Так вот в чем оказывается дело. В планы Божьи не входит просто сыпать с небес какие-то сокровища. Не входит просто так вот взять, щелкнуть пальцами и сделать какого-то человека богатым, баснословно богатым. Хотя, ну, он, безусловно, может и это сделать. В его планы входит дать человеку силу зарабатывать на хлеб насущный. Если мы с вами все еще имеем силу трудиться, если в нашем доме есть еще хлеб, мы должны быть ему за это благодарны. Мне кажется, что в этом тексте, который мы только что прочитали, есть еще одна интересная сторона. Давая человеку столько, сколько требуется, Бог не позволяет забыть о себе. На самом деле, только лишь единицы из нас в состоянии вынести бремя роскоши, богатства и при этом не забыть о Боге. Может ли богатство стать на пути чего-то более важного? Мне кажется, этот вопрос, ну, на самом деле, риторический. Мы все знаем, что материальные блага, они порой заслоняют собой духовные блага, и человек, возрастая, прогрессируя в материальном богатстве, может беднеть духовно, беднеть нравственно, даже интеллектуально беднеть. Так, к сожалению, происходит. Вот в книге пророка Иеремии записаны такие слова. Иеремия, 9 глава, с 23 по 23 и 24 тексты. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь». Вот этот текст, вот он не устраняет ни мудрость,
ни богатство, ни знание, ни силу. Разве Господь здесь против этих прекрасных и необходимых в нашей жизни вещей? Но этот текст говорит о том, что выше. Этот текст говорит о том, что важнее Бог, важнее всего этого. Почему? Кто-то спросит. Да потому что Бог является источником и одного, и другого.

Без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. И в Священном Писании, безусловно, есть этому подтверждение. В Библии вообще содержатся истории, из которых можно вынести урок, полезный в любом вопросе, в любой сфере нашей жизни. Вспоминаем Соломона. Соломон – один из богатейших царей Израиля, по-моему, при его царстве, когда он царствовал, серебро в Иерусалиме ценилось наравне с простым обычным металлом или с простым обычным каким-нибудь камнем. Но так много было и золота, и серебра в его имуществе. Иерусалим был богатейшей столицей своего региона. Но с чего все началось? Дело в том, что он приобрел вот это богатство благодаря своему обширному уму. Что у него было? И ум, и богатство. И мудрость, и огромный-огромный достаток. Когда его отец уже почил, великий царь Давид уже умер, он только-только взошел на престол. И он отправился в святилище для того, чтобы помолиться Богу. И после того, как он совершил жертвоприношение, обратился к Богу с молитвой, он, естественно, вечером лег спать, и ему явился во сне Господь, который спросил его, сказал ему, проси, чего ты хочешь. Все, что хочешь, я тебе дам. И тогда Соломон, обратившись к Богу, попросил только одного. Он сказал, я малый отрок, я чувствую себя маленьким слугой, который порой не понимает, что нужно делать. А так многочислен народ твой, Господи, которым я должен управлять. Ни о чем не прошу, прошу только о мудрости. И тогда Господь ему ответил, ты не просил богатства, ты не просил долгих лет жизни, ты не просил души твоих врагов. Все, что в первую очередь, вы знаете, наверное, приходит на ум простому человеку. Вот окажись я на месте, на его месте, у меня было бы одно желание, которое, несомненно, исполнится. Можете даже такой эксперимент провести среди своих друзей, предложить. Вот представьте себе, единственное желание, которое наверняка исполнится, запишите на бумажке, а потом прочитайте. Что скажут люди? Вот Соломон, он говорит, он не попросил ни богатства, ни долгих лет жизни, ни души врагов. И Бог говорит, за это, за то, что ты сделал правильный выбор, выбор, который мне угоден, я тебе дам и мудрость, которую ты ищешь, и богатство, и долгих лет жизни, и процветающее царство я тебе дам. В конечном итоге получается так, что благодаря Божьему благословению, это не благодаря тому, что Соломон как-то воспитывался по-особенному, не благодаря каким-то природному складу его ума, хотя надо сказать, что он наверняка не глупый человек, потому что именно только не глупый человек мог сделать такой мудрый выбор, когда ему предложили сказать одно желание, которая обязательно исполнится. И вот он выбирает мудрость. В этом уже есть определенная мудрость, но все-таки не благодаря своей природе, не благодаря естественному какому-то, неестественной склонности к уму, а благодаря благословению Божьему Соломон становится мудрейшим царем своего времени. Торговал он со многими соседями своими, золото, богатство стекалось в Иерусалим. Его царство было очень прочное. Он многое построил. И настолько силена была его власть, что Священное Писание рассказывает о том, какой податью и какими обязанностями он обложил свой народ большими налогами для того, чтобы заниматься строительством. Он много городов, много крепостей построил. Люди должны были по несколько месяцев в определенной череде отправляться на строительство, которое он вел, или совершать какую-то другую государственную службу. Вот этим всем он обложил Израиль. Крепкая была у него власть.
И крепко он ее держал, потому что был богатым и мудрым человеком. Но он нарушил одну заповедь, которую дал Бог. Он брал себе жен соседних племен, он брал жен язычниц. Это строго было запрещено в Божьем законе, и так случилось, что под конец его царствования он сам был склонен ими к служению идолам. Он совершал идолопоклонство, что тоже являлось является, безусловно, тяжелым грехом в Священном Писании, нарушением Божьего закона. Так вот, когда он умер, когда он скончался, Соломон, вместо него на престол взошел его сын, и к его сыну пришли люди, которые попросили немного изменить положение вещей в государстве. Его сын отказался. Он достаточно грубо ответил посланникам народа, которые просили смягчить бремя, возложенное на них Соломоном. И после этого, такое сильное и прочное государство, такая богатая страна буквально за один день развалилась на части. 10 колен Израиля – это 85% всей страны вышли из повиновения дому Соломона. К чему привело богатство? К чему привела мудрость? Что это дало в конечном итоге? То, что Соломон всю свою жизнь кропотливо строил, то, что Соломон всю свою жизнь твердой рукой и мудростью своей держал, все это в один день развалилось на части. Дорогие друзья, без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. Если мы хотим иметь что-то и при этом сохранить это, мы должны обеспечить неприкосновенность источника, дорогой для нас вещи. Это очень просто. Если вы цените мир и счастьем семейного очага, и вам нравится приходить домой, обнимать своих детей, обнимать свою супругу, потом садиться с ними общаться, там, читать книгу, смотреть что-то вместе, гулять вместе. Если это для вас ценно, вы будете ценить и семью. Вы будете оберегать свою семью от вероломства, от неверности, потому что для вас дорого то, что вам дает семья. Если вы хотите быть успешным человеком, вы обеспечите источник этого успеха. И в чем он? Ну, например, в хорошем образовании. Поэтому вы будете хорошо учиться, вы будете использовать для этого подходящее время, заботиться о том, чтобы начать и хорошо окончить образование. Вот таких примеров можно приводить массу. Если вы хотите приобрести мудрость и богатство, ну, мы сегодня говорим больше о материальном достатке, о богатстве, и Бог вам его дает, вы должны беречь связь с источником богатства своего, то есть с Богом. Никогда нельзя допускать, чтобы любовь к дарам Божьим превысила любовь к Нему самому. Алчность к деньгам может заставить нас занять неверную позицию по отношению к материальным вещам. Вот что об этом говорит Священное Писание. И мы читаем с вами Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, можно сразу спросить, интересно, от чего же тогда она зависит? Но вот любостяжание. Тем не менее, Иисус Христос, Он предостерегает от любостяжания. Любостяжание – это любовь
к деньгам, страсть к зарабатыванию денег. И любовь к деньгам имеет две стороны. В первую очередь, это страсть к неразумному, любовь к неразумному и нелепому накопительству. Когда у человека накапливается, накапливается, накапливается, у него нужды есть, у его семьи

обретением богатства. Потому что деньги, быстро заработанные, они, как правило, очень быстро и расточаются. Деньги, заработанные в больших количествах и быстро, мало ценятся. В книге притчей, кстати, книга притчи, это же книга Соломона, и вот он знает, о чем говорит, потому что был богатым человеком. Книга притчей 23.5. «Устремишь глаза твои на него», то есть на богатство, «и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». А перед этим Соломон говорит: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Вот эти слова: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Ведь они же как раз о страсти к зарабатыванию. Если человек постоянно об этом думает, если этим поглощена вся его жизнь, и у него ни времени, ни сил, ни эмоциональных, ни духовных, ни интеллектуальных не остается ни на что другое. Вот именно это и есть страсть к зарабатыванию денег. Может ли такой человек стать по-настоящему богатым? Да никогда. Даже если в его руки когда-то однажды при удачном стечении обстоятельств попадут большие суммы, он не будет их ценить. Не они сами для него важны. Для него важна была вот эта вот охота за ними, погоня за ними. Поэтому Священное Писание говорит о том, что вот страсть к зарабатыванию и забота об обогащении порочна по своей природе. Также есть еще одна сторона любви к деньгам. Мы об этом говорили. Это накопительство. Накопительство. Вот против накопительства выступал один из самых выдающихся правителей Руси, Владимир Мономах. Вообще Владимира Мономаха можно назвать царем Давидом Древней Руси. Очень похожие характеры у них. Так вот, в своем своде так называемых правил жизни Владимир Мономах пишет, там много есть пунктов, но вот что он пишет в самом конце: «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех». И многие, читая свод вот этих правил, они не понимают, о чем же здесь говорит Владимир Мономах. «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех». Он говорит о деньгах. Потому что приобрести что-то, завоевав или удачно совершив какую-то сделку, и после этого пустить в оборот или что-то с этими деньгами сделать, было не так принято в то время, как просто взять это богатство и закопать где-то в укромном месте на черный день. Владимир Мономах пишет: «В земле ничего не сохраняйте, это великий грех». Этот величайший государственный ум, вместе с тем очень скромный и бережливый человек, хорошо понимал, что средства должны работать. Даже просто данные в долг под разумный процент. И вы, может быть, знаете, что Владимир Мономах, он очень в своих вот этих правилах жизни и в других документах определял максимальный порог процента, под который можно давать деньги в долг. А может быть, деньги, просто подаренные беднякам, это способно оздоровить и обогатить экономику целой страны. И так Священное Писание говорит, предостерегая нас от любви к деньгам, от страсти к зарабатыванию, от накопительства, нас Священное Писание предостерегает. И вместе с этим можно вспомнить еще и притчу Иисуса Христа о зарытом таланте. Вот она отнесется к последнему, к словам Владимира Мономаха. «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Я думаю, Владимир Мономах, который особенно под конец своей жизни очень любил религиозную литературу, духовную литературу, Евангелие читал, возможно, он эти слова сказал именно под влиянием притчи о зарытом таланте. Там Господь рассказывает о неком человеке, который отправился в далекую страну для того, чтобы получить наследство. Его наследством должно было стать
целое царство.

Он должен был царство получить в наследство. И у него было имение. Царь позвал к себе своих слуг, одному дал 5 талантов. Талант – это вес. Вес любого драгоценного металла, золота или серебра. И вот он одному дает 5 талантов драгоценностей, другому дает 3 таланта, последнему дает 1 талант. Заметьте, каждому по силам. И отправляется в дальнюю страну, чтобы получить свое наследство. Как распоряжаются эти люди? Вот тот, который получил 5 талантов, пошел на эти таланты, купил какое-то имущество, что-то приобрел, поехал в другой город, там продал и получил выгоду. Тот, кто получил 3 таланта в управление, сделал то же самое. Что-то купил, поехал в другой город, там перепродал, получил выгоду. А тот, который получил 1 талант, он его посмотрел, он испугался распорядиться им неправильно, пошел и закопал. И вот вернулся, когда хозяин этого дома вернулся уже царем, получив наследство царства, он призвал к себе всех 3, и первый, подойдя к нему, сказал: «Господин, вот твои 5 талантов, вот еще 5 талантов, которые я приобрел, пустив в дело первые 5 талантов». «Хорошо», — ответил господин, — «ты верный мой помощник, я даю тебе в управление 5 городов». То же самое сделал и второй слуга. Он подошел и сказал: «Господин, вот твои 3 таланта и еще 3 таланта, я их приобрел, пустив в дело первые 3 таланта, которые ты дал мне». «Хорошо», — похвалил и его господин, — «я даю тебе в управление 3 города». И тогда последний, подойдя, сказал: «Господин, вот тебе твой талант. Я знал, что ты человек, который очень строго спрашиваешь, и я боялся. Поэтому я закопал твой талант, и вот тебе его обратно возвращаю». И согласно притче Иисуса Христа, этот мудрый господин не похвалил раба, который закопал свой талант. Итак, дорогие друзья, Священное Писание учит нас тому, что неразумно ставить финансовый успех на первое место. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что желающие обогащаться впадают в искушение, попадают в сети сатаны и совершают многие безрассудные и вредные поступки. Богатство – это огромная ответственность. Если человек к ней не готов, то она его может погубить. Чем больше богатства, тем выше и прочнее должны быть моральные и нравственные принципы человека. Любовь к чему-то, к чему-либо, которая превышает любовь к Богу, она ведет к искажению изначального Божьего замысла и ведет к греху. Давайте откроем 1 Тимофея, 6 главу, и прочитаем 10 текст. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Любовь к Богу – это, вы знаете, своеобразное мерило верного и неверного, плохого и хорошего. Это лакмусовая бумага качества нашей жизни. Любовь к Богу превыше всего является гарантией приверженности человека высочайшим идеалам нравственности. Только такой человек сможет выдержать бремя богатства. В Священном Писании есть история царя Езекии. Этот человек был праведным, он действительно сделал для Израиля много доброго, много хорошего, провел большую религиозную реформу, расширил влияние государства своего, но пришло время, когда он должен был уже умереть, он заболел, и Бог послал к нему своего пророка и сказал: «Езекия, готовь завещание, потому что ты не выздоровеешь». Езекия заплакал и вспомнил все доброе, что он сделал для Божьего народа в течение своей жизни. И Бог над ним смилостивился.
вернул обратно к нему пророка и сказал: «Жизнь тебе продлевается на 15 лет». За эти 15 лет он приобрел еще больше богатства. И когда к нему в гости пришли посланники халдейского царства, будущего Вавилона, он начал перед ними хвалиться. Он начал перед ними хвастаться. Он показал им все сокровища своего дома, а о Боге не сказал ничего. Прошло некоторое время, и войска халдеев, войска вавилонян пришли за этим богатством и все забрали. И, наконец, следует упомянуть самый важный урок нашей проповеди. Удовлетворенность жизнью не зависит от количества приобретенных денег или имущества. Апостол Павел сказал такие слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, и быть в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее.

Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивны и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому. Я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас? Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет.
Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям. Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или: «Мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки». Или: «Я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности». Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдания. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей.
В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома.

Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать, «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния.
Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете. Но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас, ни трудные обстоятельства.

что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни, потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит: «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил: «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал: «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал: «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли,
из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдывая,

здание и начали бы идти вперед. Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение, свои мысли, свое поведение. Измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудачи, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песню. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдания. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Они связаны так тесно, как только можно, но при этом еще ни разу не видели друг друга. Так пишет психолог Людмила Петрановская о матери и ребенке, которого она вынашивает. Но вот ребенок рождается на свет, и происходит более близкое знакомство мамы и ее малыша. Что обязательно нужно знать женщине о развитии ребенка первого года жизни? Об этом мы будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Вот ребенок рождается. Что обязательно должна знать женщина о ребенке первого года жизни? Что для этого малыша вот в данный период жизни, в данный период развития является самым важным? Что она должна ему дать в этот период?
1: Первый год жизни является решающим в жизни ребенка, от правильного отношения родителей, от правильного поведения их, от правильных методик развития, которые выбирают родители, зависит будущее ребенка. И зачастую современные родители делают акцент именно на то, чтобы воспитать ребенке какие-то умственные развития, начало, дать ему какие-то знания, там, даже вот буквально с 3 месяцев сейчас учат читать, показывают какие-то буквы, цвета, фигуры и так далее. Но в первую очередь стоит обратить внимание на построение близких отношений, на привить любви к ребенку, на то, чтобы создать базовое доверие между собой и ребенком. И зачастую, когда ребенок появляется на свет, удовлетворяются какие-то физиологические потребности. И об этом говорится много, о том, как ухаживать за ребенком, о том, как его, скажем, пеленать, кормить и так далее, через сколько кормить или кормить по требованию. Об этом ведется много дискуссий, но при этом очень часто мы мало обращаем внимание на создание именно близких доверительных отношений. Но именно эти отношения являются базовыми для того, чтобы ребенок вырос полноценной личностью, личностью, которая умеет доверять окружающим, личность, которая умеет самореализоваться в этой жизни. И на это стоит обратить особенное внимание родителям.
0: Ну вот многих людей удивляет такая формулировка «строить с ребенком отношения», потому что мы понимаем, вот строить отношения, когда ему 10 лет, например. А когда он только родился, некоторые люди даже не считают еще личностью ребенка. Они считают, что нужно обеспечить просто уход, чисто физиологический, кормление, а вот уже играть с ним, например, учить с ним какие-то стишки, буковки ему показывать. Это все позже. А пока он ничего не понимает. И, в общем-то, ну, нельзя его назвать в какой-то степени полноценным человеком.
1: Я позволю себе не согласиться с этим. И все-таки ребенок, когда появляется на

0: И психологи выделяют первые 3 месяца как особенное время, когда ребенок формирует именно себя как личность. И ребенок, по сути, когда он рождается, появляется на свет, первое, что он видит, это лицо матери. Он, по сути, многие говорят, что ребенок смотрит в лицо своей судьбы. Кем он станет, каким будет его жизнь. Он смотрит в глаза женщины, которая сделает его либо счастливым, либо несчастным, либо подарит ему минуты удовлетворения жизни, удовольствия, либо будет этот ребенок постоянно искать возможность как-то найти стабильность какую-то, либо подарит ему счастье, либо подарит ему слезы. То есть, по сути, в руках женщины, которую он смотрит в глаза, его судьба. И ребенку очень важно осознать, именно дать в первые 3 месяца понимание, то, что о нем заботится, о том, что он пришел в стабильный мир, потому что мир для него достаточно незнакомый. И выделяет такое понятие, как привязанность. Привязанность – это своего рода пуповина, которая если пуповина соединяла во внутриутробном развитии маму и ребенка, то когда ребенок появляется на свет, привязанность – это та пуповина, которая будет сопровождать ребенка и маму на протяжении всей ее жизни. И насколько ребенок будет уверен, зависит напрямую от тех ниточек, скажем, вот этой привязанности, которую они формируют на протяжении первых 3 месяцев от рождения ребенка, первых 6 месяцев. Эти месяца особенно важны в жизни ребенка.
1: А как формировать привязанность? Вот если это младенец, он действительно еще очень, кажется, вообще не узнает. Ну, вначале же он не узнает, вот кто перед ним, мама, папа, чужой человек. Вот. И нам кажется, что он и не реагирует особенно, его любой может на ручки взять, покачать. Но понятно, что нужно его кормить, пеленать, мыть. Это ясно всем. А вот саму привязанность как формировать в этом возрасте?
0: Привязанность формируется...
1: маленьком очень. Угу.
0: Угу. Привязанность формируется именно в первые 3 месяца, именно через удовлетворение базовых потребностей ребенка, когда его берут на руки, когда он кричит. И, по сути, крик ребенка – это является своего рода таким сигналом и проверкой, насколько стабильны взрослые вокруг этого ребенка. То есть, к примеру, если он ощущает стабильность через то, когда он издал какой-то звук или сигнал через крик, и родители ищут возможность как-то удовлетворить его потребность, удовлетворить потребность в кормлении, либо ему холодно, либо ему жарко, либо просто поносить на руках. И, по сути, первые 3 месяца от рождения ребенок особо не меняет своего положения. Он находился внутри живота, а теперь он находится снаружи, но очень близко к маме. По сути, он не слазит с рук. И вот через вот эти моменты заботы он понимает, что он пришел в стабильный мир, в мир, в котором он желанен, тот мир, в котором его ждали. И те взрослые, которые находятся вокруг него, это те люди, которые дают ему стабильность. Если ребенок будет понимать, что все стабильно, это будет база, которая поможет ему в дальнейшем развивать себя как личность и так далее. Если ребенок чувствует, что его мир нестабилен, это ребенок, как правило, будет постоянно искать потребность в том, чтобы эта стабильность была удовлетворена. И через это ребенок, как правило, будет капризным, он будет постоянно требовать это внимание и так далее. Родители зачастую спрашивают, почему ребенок в 2-3 года очень капризный, очень требовательный, очень, можно там, закатывает часто истерики и так далее. Как правило, причина именно в том, что когда ребенок начинал свой путь, родители зачастую ставили перед собой множественные цели какие-то, им не было возможности заняться своим ребенком, и ребенок, по сути, его удовлетворенность в присутствии взрослого не было удовлетворено, и он постоянно ищет потребность на протяжении всей жизни именно в том, чтобы вот эта базовая потребность в присутствии взрослого, в стабильном взрослом, он ее пытается удовлетворить на протяжении всей дальнейшей жизни.
1: То есть стабильный взрослый – это тот взрослый, который практически все время рядом. Да?
0: Который заботится, который именно он может находиться рядом, но он должен присутствовать.
1: Но даже вот если женщина, вот часто женщины говорят, я его подгузник поменяла, я его покормила, еще раз подгузник поменяла. Все, он не голодный, ему тепло, он сухой, вроде он лежит удобно, лежит, кочевряжется, ноет, плачет. В чем причина? Значит, не до конца что-то удовлетворено, да, получается? Ну что?
0: Присутствие взрослого ребенку важно понять именно в первые 3 месяца, как правило, дети вот так ведут себя капризно, достаточно требовательно, и ребенок проверяет, по сути, насколько взрослый проникся именно заботой о нем, заботой, проникся посвящением именно материнство, вот если это мама. И ребенку очень важно знать, что ребенок взрослый именно стабильный, то есть он главная обязанность его жизни именно за

0: забота о нем. И если ребенок ощущает вот эту стабильную заботу и присутствие, тогда ребенок более уверенный. Взрослому матери нужно понимать, что первые полгода в жизни ребенка их нужно посвящать именно тому, чтобы общаться больше с ребенком и вкладывать, скажем, максимальное количество времени для того, чтобы построить близкие отношения.
1: А вот я слышала, что ребенок еще может плакать, кстати, не обязательно из-за того, что вот он как-то себя неудобно чувствует физиологически, именно физически, а вот потому, что ему скучно, например. Ему скучно, он плачет. Подошла мама, взяла на руки, он успокаивается. Это действительно так?
0: Да, это так, но наше понимание, может быть, скуки, оно несколько отличается от понимания скуки у детей. То есть если ребенок, ему само присутствие матери, оно дает ему ощущение стабильности и покоя. И, может быть, ему и не нужно развлечение, но когда он ощущает голод или, к примеру, холод, или когда он чувствует себя одиноко в этом мире, скажем так, он зовет маму, и когда мама приходит, каждый раз формируется, по сути, еще одна ниточка вот этой привязанности и стабильности. То есть когда мне плохо, появляется взрослый, который обо мне заботится и удовлетворит мои потребности и нужды. И вот зачастую вот его можно вот эти потребности, удовлетворение потребностей, их можно представить в виде колеса. Когда, к примеру, появляется какая-то потребность, ребенок о ней заявляет через крик. После того, как взрослый слышит крик, в идеале он появляется, удовлетворяет эту потребность, и вот колесо замыкается, по сути. Вначале очень сложно взрослым в первые 3 месяца понять, о чем плачет ребенок. Но спустя уже какое-то время взрослые уже понимают оттенки плача, и как-то уже легче им гораздо сориентироваться и удовлетворить потребность ребенка. И получается, что первые 3 месяца это колесо еще буксует каким-то образом, то после 3, где-то ближе к 6 месяцев, можно сказать, телега уже поехала, и отношения построены, и ребенок уже уверен в том, что когда ему плохо, когда у него возникают какие-то сложности, придет взрослый, который является гарантом, по сути, его спокойствия, его стабильности. Ребенок знает, что есть взрослый, который будет рядом и который всегда ему поможет. И через это ребенок уже ощущает эту стабильность, он развивается в других сферах достаточно уверенно. Тот ребенок, которого не удовлетворена потребность стабильности взрослого, который находится рядом, как правило, этот ребенок, он постоянно ищет подтверждение, что взрослый никуда не денется, и вся его энергия направлена именно на это.
1: Ну вот я где-то читала тоже, что крик – это единственный инструмент, плач, да, крик – единственный инструмент, который ребенок может использовать, чтобы вот взрослые начали что-то делать. То есть вот как бы получается так, мне было плохо, как будто, ну, ребенок вот ощущает это, мне было плохо, я заплакал, пришел взрослый, сделал так, что мне стало хорошо. И то есть вот эта вот система, которая работает, ну, ребенок это ощущает, что эта система работает без сбоя. Мне плохо, я заплакал, пришел взрослый, все стало хорошо. И, ну, как бы доверие к взрослому формируется. Придет мама там, потом придет папа или бабушка. Мне хорошо, мне, ну, сделает так, что все мои нужды удовлетворены. То есть получается так, что вот это мнение такое, что ребенка не нужно слишком много носить на руках. Желательно его вообще не брать на руки, если ему не надо поменять подгузник или там переодеть или покормить. Пусть себе лежит, да? Вот получается, это ошибочное мнение, да? Наоборот, ребенок должен, как говорится, не сходить с рук.
0: Ну, как показывает практика, это действительно так. Дети, у которых удовлетворена базовая потребность в заботе, в привязанности, они ощущают, что рядом взрослый и стабильный. Эти дети, как правило, у них очень быстро затихает эта потребность, и они знают, что там надежный тыл, они двигаются дальше. Дети, которых не удовлетворена эта потребность, они постоянно требуют через крик, они будут, скажем так, по нарастающей требовать, пока не добьются внимания взрослого, они будут какими-то другими манипуляциями требовать, чтобы взрослый обратил на них внимание, какими-то проявлениями, негативными поступками, какими-то, допустим, конфликтами с другими детьми и так далее. Но ребенок будет постоянно требовать это внимание. Если, к примеру, году к полутора уже с потребностью ребенка, который получает достаточное количество внимания, утихает, то ребенка, который не получает достаточного количества внимания, он может и в 10 лет быть очень требовательным и невыносимым. И мама говорит, ну что происходит? Ну, уже все сверстники отлепились от своих родителей. Этот постоянный постоянно ходит, ноет, что-то требует, мешает и так далее. То есть жизнь становится невыносимой. Зачастую родитель не задумывается, что эта проблема идет где-то еще с тех времен, когда мама просто была не готова посвятить себя ребенком и не сформировала вот этот образ надежного взрослого, надежного тыла. И даже очень часто говорят, что, к примеру, если у человека не было достаточного количества пищи в детстве, то этот ребенок на протяжении всей жизни будет испытывать какое-то чувство голода и потребности. Как правило, такие люди более склонны, к примеру, к неумеренному потреблению пищи. Если у человека было недостаточное количество денег, он был беден, то на протяжении жизни он будет как-то пытаться все время подчеркнуть свой статус более высокий, самоутвердиться через это. Поэтому вот эти базовые потребности, если они удовлетворены, то они достаточно быстро уходят, и человек двигается дальше. Если что-то не удовлетворено у ребенка в детстве, он, как правило, постоянно пытается вернуться и все-таки на протяжении жизни дополучить это. И, как правило, получить, скажем так, дисфункционально, как вот мы видим много проявлений в современном обществе зачастую.
1: Что еще нужно делать с ребенком до года? Вот такого, чтобы он действительно получил заряд на всю жизнь.
0: Ну, в первую очередь, конечно, это выстраивание отношений, это забота через какие-то простые вещи, когда мы можем поговорить с ним больше, какие-то неспешные прогулки и так далее. И вот создавать именно стабильность в жизни ребенка, в которой, если ребенок хочет, допустим, играть, то мы с ним играем. То есть не надо навязывать каких-то там своих потребностей. Там, допустим...
1: Но он же еще очень маленький, там как он может хотеть играть? Ну вот, допустим, 3-4 месяца.
0: Но мама видит, как правило, когда ребенок хочет спать, или когда он хочет кушать, или когда у него есть потребность в общении, когда он просто гулит и так далее. То есть он чувствует, он ищет потребность в том, чтобы поговорить со взрослыми. Очень часто мама пытается его поставить какие-то рамки, какой-то режим. К примеру, он хочет там кушать, но еще рано, я буду как-то заставлять его терпеть и так далее. Но очень важно просто подстроиться под ребенка, понять его потребности, в соответствии с этим перестроить свою жизнь и как-то мягко, достаточно плавно с ним выстраивать отношения и позволить ему чувствовать, что взрослые готовы отвечать на его потребности, готовы бок о бок идти с ним, помогать ему развиваться и дать вот хороший такой заряд для дальнейшей жизни.
1: Светлана, ну вот я думаю над тем, что вы говорите. Получается, что мама, ну, практически всегда она должна быть с ребенком. И, в общем-то, ну, мы это понимаем, это нормально, она его кормит. Но есть и такие ситуации, когда мама, чтобы не потерять очень хорошую работу, ребенка до 2-3 месяцев держит с собой, потом нанимает няню или приглашает бабушку и выходит на работу. И получается, она круглые сутки не с ребенком, приходит только вечером и там уже как-то вот его понянчит, и все. То есть это получается плохой вариант.
0: Ну, скажем так, этот вариант не настолько плох. Конечно, хорошо, когда мама имеет возможность находиться рядом с ребенком и заботиться. Но если такой возможности нет, то можно, конечно, обратиться к другим взрослым. Главное, чтобы был выдержан этот принцип. Принцип присутствия стабильного взрослого в жизни ребенка. Взрослого, который заботится, который будет давать ощущение стабильности ребенку. И зачастую вот это отсутствие привязанности мы видим именно в детских домах, когда дети там получают все их базовые потребности удовлетворены, они одеты, обуты, они находятся в хороших жизненных условиях, но при этом воспитатели разводят руками, когда привезли, допустим, вшивого, грязного из семьи алкоголиков, и ребенок при этом абсолютно здоров, при этом он живет в хороших, чистых, скажем, комнатах, в хороших условиях, хорошо кормится, но при этом 2-3 раза в году ребенок такой попадает в больницу с достаточно серьезными приступами какое-то заболевание, и взрослые не могут понять, почему так происходит. И это в первую очередь говорит о том, что у ребенка, кроме потребностей физиологических, есть потребность в том, чтобы за ним находился именно взрослый, который, если он чувствует, что есть взрослый, на который он может положиться, который является для него, скажем, человеком, который создает стабильность в его жизни, этот ребенок будет развиваться.
1: Говорят, значимые взрослые, да? Это вот если это какой-то просто толпа взрослых, сегодня один, завтра другой,
0: да.
1: Там нет ориентации нормального ребенка.
0: Да.
1: Если это вот, пусть это будет бабушка. Ну, она рядом всегда.
0: Да, да? Еще своего рода свой взрослый. У каждого ребенка должен быть свой взрослый, который будет создавать ему именно стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Оленевский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни, и было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не хожусь на

сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет, как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, после, и мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. Нужно... И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, что чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я как бы, ну, ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне. То есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И... Сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад, может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра-женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом.
Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все? Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите. Послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря. И меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит. Они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить. А он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю, что вот, брат, ты находишься, вот, ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался. Говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете? Это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь. Я поеду за тобой через моря, я буду с тобой на самолеты, в пустыне. Я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах. Как и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастора говорит, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, употреби меня, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я сочиняю песни, пишу. И Господь там еще ей сказал, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении?
идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано: «Сын мой, слова мои внимай, крича моим преклони ухо», это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего. И написано: «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его через несколько дней. Ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи, просто так сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит: так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Но сердце пастора такое: да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они: что? Он говорит: у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку: ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это было выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не понимают. И Бог говорит: за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит: я вот то сделаю, ну, так как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит: а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя спокойно, отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа продолжила. Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит: я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь.
И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не было

был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой.

когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь. Ясное какое-то мышление. Такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные. Мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие. То есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, неприобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то.

что-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, 90-х годах, 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие. Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой. В Нарве нужен Дух Святой. Через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце. У него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливиста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Марией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот. Слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях, здесь в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома.
Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом, потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел, на этот стульчик сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон. Ну, я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок, рассказывает. Так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю. Мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательны. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно, вот обильно это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати.
Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас, и так было со мной тоже, это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили, я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня его ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог говорил, и Бог через него говорил подробно, да, прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее и будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете? Вот. Это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим. Я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные.
И Бог хочет их тоже благословить. Правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. Мы сегодня...

хочу попросить команду остаться. Мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде. Мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника. Друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и Варнава и сила, они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33, Иуда и сила, не Варнава, Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставление. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава, это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит, просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву, аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз в много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последнее или почти последнее,
Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал: «Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, но лучше не касаться». И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит: у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал: ну, мы никогда не думаем, что дар. У нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А Он уже сделает то, что Он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, Он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит: вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит: примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Йон Кичо говорит: я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда Он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

На все воля Божья. Насколько уместно использование этой фразы в рамках практической христианской жизни? И можем ли мы по-настоящему понять, какова воля Бога конкретно в наших жизненных обстоятельствах?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, вот прям начну с самого практического. Искали ли вы волю Божью в своей жизни и к чему эти поиски привели?
1: Да. Ни к чему не привели. Это бесполезно, по-моему. Чем больше я в это углубляюсь, тем чаще я слышу: не лезь в это, не лезь в это. Не знаю почему.
0: Интересно, мы еще обсудим.
2: Конечно, искали. И это всегда такой процесс. Все зависит от нашей веры, мне кажется. Очень сложно понять, если у тебя вера не так сильна, какова воля Бога на твою жизнь. Просто живешь и надеешься: Боже, пусть будет все по твоей воле, все, что происходит, я принимаю. Это значит, так должно быть. Ну, у меня лично так.
0: Спасибо.
3: Ведь под понятием поиска воли Божьей все разные подразумевают. Кто-то считает, что воля Божья должна быть даже в том, что ты на завтрак ешь макароны или гречку. А кто-то только в каких-то принципиальных вопросах. Когда дело касается, там, уступить своей совести или не уступить.
0: Маша, искала волю Божью?
4: Ну, конечно. Мне кажется, ну, многие люди из верующих людей порой нет-нет, да и ищут волю Бога. Да? А какова воля Бога, да, по отношению к моей жизни, да, или к каким-либо родам обстоятельствам, как Оля сказала, да, можно там и макароны спрашивать, да, выбирать макароны или гречка. Но вообще, на самом деле, вопрос очень сложный. Но значимый, потому что мы все-таки рождены, так скажем, да, по его воле, да, и, так скажем, Бог нам даровал жизнь. Хотелось бы знать, что он думает по этому поводу, по поводу нас?
0: Я думаю, да, тут очень важный, да, момент, что понимать под волей Божией, потому что для кого-то воля Божия – это поехать ли мне миссионером там сейчас в страны Африки, да? И вот в этом формате что для вас воля Божия? Что, вот когда вы задаете вопросы Богу: «Я хочу понять твою волю», в какого, насколько глобального ответа вы ждете?
1: Вопрос, конечно, интересный.
4: С подвохом.
1: Вообще, я вот так глобально, наверное, никогда не думала, чтобы вот... Для меня воля Божья скорее как согласие, что ли.

0: в несогласии с моими желаниями. Ну, как это так? Ну, типа, вот если есть на то твоя воля, я вот поеду туда. А если нет, значит, не поеду.
1: Угу.
0: И жизнь складывается как-то так, что я либо еду, либо не еду. Не еду, значит, нет воли Божьей. Еду, значит, класс.
1: А вопросов насчет гречки и макарон?
0: Нет.
1: Это не твой формат, да? Понятно,
2: да, у меня
1: спасибо.
2: Тоже не этот формат. Угу. Насчет еды я не советую с Богом. Но у меня была ситуация, я проходила обучение как раз миссионерское, типа вот поехать куда-то служить. И я очень хотела, я тогда была студентом, и я очень хотела поехать, я не помню, в какую страну, куда-то недалеко. Вот. Я говорю, я уезжаю маме с папой. Папа говорит, никуда ты не поедешь. Я такая, ну...
1: Значит,
2: почему?
1: Нет воли Божьей.
2: Ну, да, значит, нет. Ну, в общем, как-то там так все сложилось, что я не поехала. Хотя я хотела. Это было единственное вот это мое желание поехать. Вот, ну, как раз какая-то программа была. Вот. И я не поехала. Я такая, ну, значит, нет воли Божьей на это. Mm-hmm. Ну, типа, принимаю все, что происходит в жизни, принимаю, значит, у Бога такой план, и, значит, так надо.
1: Mm-hmm. Спасибо.
3: Мне кажется, что на самом деле здесь очень многое зависит еще от самого человека. Потому что даже не в плане, наверное, запроса, а в плане того, готовы ли мы слышать, как мы это слышим, как мы это понимаем. Это как... у меня есть подружка, которая... Ну, вот она как бы... Это одна из тем, конечно, у нас была там ответ, да, Бога на молитву. Слышали мы ответы Бога, и она все спрашивала Бога через сны. Mm-hmm. У нас будет одна из таких тем. И, ну, и она как бы слышала ответы Бога на молитву через сон. Она все его спрашивала там, относительно своей жизни, там, замуж или, ну, там, семейной жизни, каких-то там служений, быть или не быть. И ей такой ответ приходил во сне. Вот. Но она сама по себе такой человек, который достаточно активный, который, ну, как бы, ну, ей это все легко давалось. Да, ну, как бы я попробовала ее метод, со мной такой метод вообще не сработал, мне тогда такое приснилось, что я в жизни больше этого не забуду, к сожалению. Ну, то есть мне тогда приснился кошмар, и я поняла, что, ясно, спасибо, до свидания. Вот. И я к тому, что очень многое зависит еще от того, насколько человек вообще, в принципе, склонен к пониманию ответа Бога, пониманию воли Бога. А готов ли он слышать вообще его ответ? Потому что очень часто такое бывает, что... Или человек просто, к примеру, спрашивает, да, и все. И дальше он, к примеру, делает то, как ему как бы удобно, как ему угодно, воспринимает это как волю Бога. Потому что мы можем все притянуть за уши. Ну, как бы, и сказать, что, ну, вот такая была воля Бога.
1: Угу.
3: Вот, поэтому мне кажется, что от личных характеристик самого человека тоже очень многое зависит.
1: Вот смотри, ты сказала, что очень важно, чтобы вообще человек знал, готов ли он принять волю Бога. Но тот факт, что мы все задаемся этим вопросом, говорит о том, что у нас есть, да, стремление эту волю понять. И тогда вопрос, на что мы, на какие критерии мы можем опираться во всем многообразии, да, окружающей информации, в том, что мы читаем в Библии, в том, как мы общаемся с собратьями по вере. Как понять вообще, на что опираться? Вот ты говоришь, сны, там, например, тебе не подошли. А что еще может быть критерием, обозначающим волю Бога конкретно для вас?
0: Не знаю, может, когда тебе все кричит о том, что ты должен это сделать. Ну, вот, грубо говоря, есть желание послужить.
1: Угу.
0: Но думаешь, а надо ли вообще это мое служение церкви там или еще кому-то? Может быть, это какое-то бесполезное занятие? Может, я никому-то не... Ну, кому-то это не надо, большинству. Сидишь и думаешь, молишься, говоришь, Господи, ну, ты мне дай ответ, пожалуйста, нужно ли что-то мне делать, потому что у меня есть желание. И тебе раз человек потом на следующий день подошел и сказал, слушай, ты же умеешь это делать, давай. Второй человек сказал, слушай, узнал, что ты вот это вот делаешь так хорошо, давай займемся вот продвижением твоего служения. И тут, и там, и отсюда, отовсюду вот такие вот призывы слышишь и думаешь, ну, значит, может быть, и надо мое служение. И начинаешь служить. И оно действительно оказывается нужным.
1: То есть, получается, ответы через разных людей, да, для тебя значит?
0: Ну, как вариант, да.
1: Угу. А есть еще какие-то критерии? Тань, есть еще варианты? А у тебя есть вообще опыт такого, что ты прям поняла, что это ответ от Бога?
2: Ой, честно, не знаю. Ну, были такие опыты. Точнее, это было давно, я об этом уже говорила когда-то. Но как бы сейчас я смотрю на эту ситуацию, да, это, возможно, была воля Божья, а, возможно, вообще это просто совпадение. И типа, я не знаю, сложно. У меня с этим все сложно. Угу.
1: Вот. А вот та ситуация, про которую ты, ну, которую ты подразумеваешь, она каким-то образом повлияла на твою жизнь?
2: Повлияло тем, что я такая, ладно, Боже, раз ты меня на эту землю произвел по своей воле, я тебе нужна, значит, я буду жить и не буду ничего делать. Вот. В этом плане.
1: Спасибо.
3: У меня был такой пример в жизни про волю Бога. Хотел сказать о том, что мы можем опираться на Библию, но, вспоминая свой пример воли Божьей, я не знаю, на самом деле, была это воля Божья или нет. Я когда закончила 11 классов, я подала документы на то, чтобы пойти учиться на логопеда. Вот. Но параллельно мне предложили работу на радио. Ну, как бы, и в этот же день мне одобрили, что я иду учиться. Вот, все, меня как бы зачислили. А это был такой год, когда там вузы как-то объединялись. И, в общем, когда я прихожу в понедельник, мне пришлось отказаться от того, чтобы пойти работать на радио, хотя мне очень хотелось. Вот. И я прихожу в понедельник в вуз отдавать уже оригиналы, все, мне говорят, а вас почему-то нет в списках. Я говорю, как нет? У меня тут вообще просто такая вот пелена, я такая белая стою, думаю, здрасте. Я говорю, как так, ваш номер, вы звонили в пятницу, что такое? Вот, оказалось, что, ну, там и у людей меньше там баллов, ну, там, в общем, как так получилось, они соединили, и вот у меня... Получилось так, что как бы я не попала, вот, хотя у меня там больше баллов, и как бы я действительно была в списках. Но там были люди, которые льготные, по льготной категории прошли. Ну ладно, что делать? Пошла, я, значит, они мне уговорили пойти на другой факультет, я отказалась, говорю, что нет, спасибо, меня другие факультеты не устраивают. Вот, я пошла учиться на экономиста. Я проучилась где-то, наверное, месяца три, поработала там на работе, да, мне она, в принципе, нравилась. И тут я встречаю свою преподавательницу, которая у меня, ну, меня учила в школе. Она мне говорит, я вот тут еще в вузе одном преподаю. Вот, у нас новая интересная специальная открылась, психология служебной деятельности. Пойдешь учиться? А я, ну, как бы, о. Она говорит, а у нас там весело, интересно. Я говорю, что-то новое, весело, интересно, я пойду. Я, в общем, забрала все документы. Меня, конечно, отговаривали, говорили, ну, вы, если что, возвращайтесь, там, как бы, вот, у нас все-таки там престижный вуз, там, все. Я говорю, ну, спасибо, я пошла. Вот. Я пошла учиться на психолога служебной деятельности. Так интересно получилось. Это был платный вуз. То есть я забрала документы, пошла на платное обучение. Ну, моя мама, она работала в, там, при администрации. В общем, она приходит как-то и рассказывает про то, что, ну, в департамент образования, о том, что, ну, как бы так вот получилось, что мы, вот у меня дочка, вот такой случай произошел. Она рассказала чисто вот просто, ну, как бы там вот знакомая ее была. Она говорит, о, так она, наверное, там может учиться как-то по-целевому. А давай спросим, ну, иди сходи в департамент, там, уточни. В общем, короче, она пошла, просто уточнила. И ей как бы сказали про то, что без проблем, мы оплатим вам полностью все обучение. То есть я в платном вузе училась бесплатно. Вот. И мне тогда сказали, наверное, на это есть воля Божья. Потому что я спрашивала, вообще, что я нормально, что я пошла вообще учиться? Зачем это надо? Психология какая-то. Я не ожидала. Ну, то есть я как бы не собиралась. Вот. И вот потом я как бы понимаю, что со временем это достаточно отвечает тому, какой запрос у меня был в душе. Да? То есть мне всегда хотелось помогать людям. Вот, и как бы вот сейчас я понимаю, что моя деятельность, она действительно как раз-таки помогает, вот, и я думаю, что, наверное, в этом была воля Бога, поэтому все чудным образом просто разрешилось.
1: Угу. Интересный опыт, да, то есть обстоятельства достаточно так сложно подчиненно собрались,
3: да,
1: в такую ситуацию.
3: Да, но вот я в самом начале сказала про то, что как бы еще на Библию мы можем опираться. Я не могу сказать, что в этот момент я нашла какие-то в Библии подтверждения, но я знаю, что очень много моих знакомых, к примеру, когда читали, ну это не гадание по Библии, как обычно ты открываешь книгу, сейчас я загадаю быстренько число, да, то там и читаю текст, о, подходит, закрываем. А когда мы действительно находим какие-то важные опоры, которые говорят нам про то, что что ты можешь это идти и делать. Или, к примеру, Бог тебе в этом благоволит. Мне кажется, это одно из очень важных основ, на что мы можем опираться. Угу.
1: А по поводу гадания по Библии вспомнила такую историю. Я не помню, я, видимо, ее где-то на проповеди слышала о том, что был человек, который считал, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно опираться на Библию. Но он делал как раз-таки вот этим вот способом. Он там себе загадал что-то по поводу отношений с девушкой и открыл Библию, а там написано, что задумал, иди и делай. Вот, и получил мощный отказ, и это стало для него разочарованием в Библии и Боге на долгие годы. И вот вопрос, да, как же тогда понять вот из всего множества там Библия, да, обстоятельства, люди, на что действительно обращать внимание, чтобы понять все-таки волю Божию? А, кстати, эта же фраза о нашей Иуде была сказана, помните, да? Как же понять, вот выделить, может быть? Может быть, есть личные опыты, на что вы опирались, чтобы для себя какие-то вопросы определить более четко?
0: Мне кажется, невозможно понять волю Божью. Пути Господни неисповедимы. Так же написано в Библии. Мы не знаем, что нас ждет в жизни, ну, в будущем, а Он знает. Как мы можем вообще об этом рассуждать? Если мы не в нашей компетенции это.
1: Тогда какова же роль человека в отношениях с Богом, если мы не можем узнать Его волю, мы не можем как бы о своих желаниях заявлять, что нам остается?
4: Мне кажется, есть большая разница в том, чтобы пытаться предузнать вообще как бы будущее или следовать воле Божьей, которая открыта тебе в данный момент. Потому что когда мы суемся далеко в будущее, пытаемся все для себя разложить, и чтобы тебе еще кто-нибудь гарантию желательно дал,
1: то
4: это действительно не в твоей компетенции, Вика правильно говорит. А вот в каком-то данном конкретном моменте, совершая какой-то выбор или поступок, я могу, основываясь на Библии, основываясь на собственном здравом смысле, глядя на обстоятельства, вполне принять разумное решение. У меня, кстати, опыт, как вот мы с мужем встретились и познакомились, просто замечательный. Такое ощущение было, что мы познакомились по чьему-то написанному сценарию. И у нас и знакомство, и дружба, и свадьба прошли так гладко, так хорошо, так замечательно. И вот мы сейчас уже почти 15 лет женаты, и я уверена, что в этом была воля Божья.
1: Супер. Кстати, хороший момент. Означает ли то, что мы идем в соответствии с волей Божьей, что у нас не будет никаких трудностей и сложностей? Вы как считаете?
2: Не означает. Мне кажется, наша жизнь, она, ну, имеет несколько разветвлений путей вот этих, и Бог нам дает выбор. И мне кажется, любой выбор, который мы выберем, Бог нас все равно будет сопровождать, если мы Ему это доверяем. И да, могут быть на одной дорожке сложности, на другой полегче. Но типа все равно, мне кажется, это воля Божья. Неважно, что мы выберем, потому что таков Его закон, он же нам дал свободу выбора.
1: Спасибо.
4: Я помню какую-то фразу, я уже не помню, где я ее прочитала, что существует всего два типа верующих людей. Одни, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и другие, которым Бог говорит, да будет твоя воля.
1: Да.
4: То есть даже в отношениях с Богом можно проявить такое упрямство и такую упертость, и пытаться настоять на своем, и как-то Богу уговорить, и что все равно ничего хорошего не выйдет.
1: Ну вот, кстати, есть такая позиция, да, что у нас вообще, в принципе, мышление очень дуалистичное. То есть либо правильно, либо неправильно. Но вот мне очень понравилось то, что Аня сказала, что вот вариантов выбора, которые предлагает Бог, их гораздо больше, чем два. И этот веер вариантов, он как раз-таки дает нам эту свободу в том, что на любом пути Бог нас может благословить, но есть только один путь, который Бог не благословит. Это путь против Божьих заповедей. То есть, ну вот, у меня такая идея, да, что из всего варианта, что есть в нашем мире, есть 10 заповедей, которые обозначают «нельзя», и все остальное, которое можно. Вот. И тогда, но в таком случае, если вот с моим взглядом, да, смотреть на жизнь, то кажется, что выбора слишком много. Вот на самом деле. Я могу личный пример привести, как у меня была такая ситуация, что у меня была свобода выбора, где жить, прям конкретно. Любой город, любое место, куда уехать, где жить с детьми. И мне было очень тяжело принять это решение, потому что мне казалось, что на тот момент, что я должна поехать туда, где будет сложно. Поехать туда, где нужно будет там прям служить, смиряться с обстоятельствами. Я помню, что я поговорила с пастором, и он мне сказал: «Господь благословит любой твой выбор, если на этом пути ты хочешь идти вместе с Богом. И поэтому старайся ориентироваться не на то, что тебе кажется максимально сложным, а на то, что тебе действительно хочется. И мне этот совет так помог, потому что последующие годы жизни, которые я прожила в городе, который я выбрала, они были очень счастливыми. Вот. И при этом и послужения было много, потому что мы так

0: случаи, где были некие препятствия, и это были просто как трудности, потому что у нас не всегда бывает все сладко да гладко. Но главное знать, для чего, мне кажется, главное понимать цель, а зачем тебе это нужно. То есть, ну, спросить волю Бога и понимать, а для чего мне? Потому что, когда мы понимаем свой мотив, уже мотив, мне кажется, мы можем сравнить сопоставить, так скажем, с законами Бога, да, с тем, что написано в Библии. Ну, да, вот как ты привела пример, там, ну, переехать куда-то, да, и служение. У тебя там, тебе хотелось послужить. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь действительно было масса примеров, масса возможностей и тому подобное.
1: Спасибо. Я хотела бы вернуться вот к тому, что Вика сказала, да, что нам не нужно, наверное, задавать вопросы, потому что найти волю Божию практически невозможно. Вот этот вот момент, мне кажется, у нас у многих возникает либо прям разочарование о том, что невозможно найти волю Бога, либо наоборот какое-то исступленное желание, там, типа «покажи мне здесь и сейчас, что делать». Но мы же должны понимать, что любое взаимодействие с Богом – это взаимное сотрудничество. Когда Бог постепенно влияет на нас, открывая там ровно столько перспективы, сколько нам необходимо, когда мы позволяем своему сердцу и разуму открываться, чтобы Бог мог на него воздействовать. Мне нравится фраза одной христианской писательницы о том, что Бог дает нам больше света только тогда, когда мы используем тот свет, который уже получили здесь и сейчас.
2: И мне, кстати, да. Подруга очень похожую вещь однажды сказала. Она тоже принимала какое-то серьезное решение. О предназначении своем в жизни, то есть ей нужно было решиться на какой-то миссионерский проект. И она говорит, я пыталась как-то с Богом договориться, что я вроде бы понимала, что Он от меня вот хочет, чтобы я приняла участие, но было страшно. Я говорила, Господи, может, не сейчас, может быть, мне нужно подготовиться. И чем больше я молилась, тем меньше я слышала ответов на молитву, пока в конце концов я не спросила, Господи, почему ты мне не отвечаешь? И я уже не знаю, как она услышала ответ. А я тебе уже все сказал.
1: Да, да, бывает такое, что мы уходим, да, в сторону от слышания, потому что мы не хотим слышать ответ. Да? Да. А как же тогда смириться? Как найти вот тот самый момент доверия Божьей воле для того, чтобы Его воля еще ярче и ярче в нашей жизни проявлялась? Что, может быть, конкретно вам помогло?
3: Да просто принять. Да ничего ты не сделаешь. Нет тут никаких способов, чтобы научиться принимать. Ну, не знаю. Вот только смириться и все. Ты, ну, нет у Бога воли на то, чтобы ты вот что-то вот это вот сделала, то, что хочешь. Ну нет, ну не можешь. Ну везде у тебя проходы закрыты. Ну нет, ну все. Ну смирись.
0: Мне кажется, здесь важно осознать, что во всем мире точно добра тебе желает Бог. Ну, мы не знаем мотивы других людей, да, и тому подобное, и в мире много что разного происходит. И понимание того, что Бог бы хотел для нас, для меня, Он хочет лучшего, и Он знает, как лучше, помогает принять. Потому что, ну, как Вика сказала, я согласна, нет какого-то однозначного того, что, ну, вот тебе надо взять 200 грамм щепотки храбрости, тебе 350 грамм смелости, да, и ты примешь Божью волю. Вот, ну, то есть нет четкого рецепта. Пока, мне кажется, мы не поймем того, что Он настолько нас любит, Его жертва настолько такова, что Он готов был принес себя в жертву за грех, и тем самым он проявил свою любовь. Это говорит о том, что он не хочет, чтобы нам было плохо. И мне кажется, когда мы смотрим на какую-то проблему или вопрос с этой призмы, мы понимаем, что, ну и сопоставляем с какими-то, да, Божьими заповедями, то так или иначе мы начинаем принимать, да, или не принимать, да, но отходить. Ну, то есть самый важный момент – это осознание того, что Бог на самом деле нас очень сильно любит.
1: Спасибо, да. Мне кажется, для того, чтобы кому-то доверять, нужно с ним познакомиться, потому что невозможно довериться тому, кого ты не знаешь, о ком ты даже понятия не имеешь, как он отреагирует, да, какое взаимодействие с ним будет. Но личность Христа, она тем и велика, и высока, что Дух Святой, который присутствует здесь на земле, нам все больше и больше открывает славу Христа. и чем

больше мы ее понимаем, тем легче нам согласиться с тем, как Господь руководит нашей жизнью. Девочки, спасибо вам большое за это обсуждение. Мне кажется, тема очень важная, нужная и имеющая такой очень практический смысл. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия по Святой Земле является один из значимых центров отдыха и международного туризма Герцлия. Здесь на высоком уровне будут удовлетворены все запросы современного и даже весьма прихотливого туриста. Богатая древняя история, загадочное средневековье, крепости, рыцари, крестоносцы и, конечно, современный город с прекрасной туристической инфраструктурой, пляжами, отелями, бутиками и большими супермаркетами. В городе имеется крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолетов. Добраться до самой Герцлии можно поездом, на такси, автобусе или автомобиле. Наша же телевизионная редакция предпочла автомобиль. Из аэропорта мы выехали по указателям на трассу номер 1 и двигались в западном направлении. Через 6 километров, повернув направо, двигались по трассе номер 4 в сторону Хайфы, а через 12 километров повернули на 5-ю трассу и по указателям приехали в Герцлию. Вся дорога у нас заняла не более 35 минут. Чтобы узнать побольше об удивительном городе Герцлия, в нашем путеводителе по Израилю мне назначили встречу в Центральном парке около колодца. Ну где же он, этот колодец?
1: Владимир, шалом, дорогой!
0: Шалом, Андрей,
1: как
0: шалом!
1: Как поживаешь?
0: Спасибо, приехали узнать побольше о Герцлии. Сказали, встретимся около колодца. А где он, колодец?
1: Добро пожаловать! На самом деле очень просто узнать. Вот эти вот парни пытаются выкопать колодец, потому что история началась с этого места, историческое место, Герцлия. Или Герцлия, на русский манер название. Естественно, город назван в честь Герцеля. И если вы посмотрите наверх, вы можете увидеть Герцеля, который смотрит на новый город, плоды своего воображения, о котором он мечтал. Так что современный город, пойдем погуляем.
0: Обязательно. И познакомим наших телезрителей.

Национальный парк Аполлония. Историческое интересное место, которое берет свое начало из периода Финикийского царства, в то время, когда евреи оказались в плену у вавилонян в районе Ирака и Ирана, здесь происходили интересные события. Но мы с вами пробежимся по истории из периода Персидского царства, 6 век до нашей эры, и придем в итоге к крестоносцам, которые построили здесь очень красивую крепость. Итак, друзья, мы с вами идем в историю. Не так много осталось, к сожалению, от финикийцев в этом месте. Они построили здесь достаточно большой городок, порт, который обслуживал корабли, которые путешествовали со стороны Ливана. Если вы посмотрите на карту Ливана, вплоть до Египта, корабли возили свою продукцию, пшеницу и так далее. И они останавливались здесь, как и южнее в Яфо, чтобы пополнить воду, купить какую-то еду. Но мы с вами сейчас наблюдаем немножко более поздний период. Спустя почти 5 веков пришли сюда римляне. В этом месте они построили свои какие-то строения. И вот буквально за мной можно увидеть внизу остатки руины римской виллы. Один из аристократов мог позволить себе построить большое сооружение. Римский период, который мы знаем, начался в Израиле 62 года до Рождества Христова, первый век до нашей эры, и продлился вплоть до византийцев, до того, как римляне стали христианами. Этот город, Аполлония, был, естественно, также под римлянами. Мы с вами перейдем на то место, откуда открывается шикарный вид на море, и откуда мы сможем с вами увидеть более поздние периоды. Итак, идем со мной дальше. Как вы можете себе представить, если там была вилла с богатым человеком, скажем так, феодалом, должны были быть и простые люди, которые спонсировали богачей. Так всегда было, и, к сожалению, пока так оно и есть. Итак, мы с вами смотрим уровень римского византийского периода. Это был достаточно богатый период, когда Аполлония или Арсуф разрослась очень сильно. Городок, который здесь обосновался и расширился в период византийского владычества над Святой Землей, достиг размеров почти 3 гектаров земли застроено было. По тем временам это был большой город. Вы видите, сколько здесь было домиков. В этот период Арсуф был знаменит своей сельскохозяйственной продукцией и также производством стекла. Мы знаем из истории, по крайней мере, то, что мы изучаем в школе, знаменитые венецианские стекла. Но в период римлян уже стекло было знакомо людям. И здесь, в Арсуфе, на Святой Земле, производили стекло в достаточно больших промышленных масштабах. Еще очень интересный момент, откуда же пришло это название Арсуф или Аполлония. Это римское название, но в оригинале Арсуф финикийцами был назван в честь бога Арсаф. Это бог войны и бури. Мы знаем, что финикийцы – это была империя, которая кормилась и существовала благодаря морю. И мы видели с вами, что Аполлония или Арсуф находится как раз на прибрежной линии. Поэтому финикийцы назвали это место в честь своего бога Арсаф, который был бог моряков и бурь. Поэтому жертвы, которые они приносили Арсафу, было как раз, чтобы он благотворил их морским походом. Итак, римский город Аполлония, который достиг своего могущества и величия в период Римской империи. Это первый век до нашей эры, как я уже сказал вам, 62 год до нашей эры, до буквально византийского периода, и включая византийский период, вплоть до прихода мусульман, которые пришли на Святую Землю в 7 веке. Итак, мы с вами переходим от римско-византийского периода Аполлонии к мусульманскому и крестоносскому. Друзья, вы понимаете, что в древности, чтобы выжить, нужно было уметь защищаться. Поэтому почти все мужчины умели драться, естественно, обладали способностями сражаться каким-либо оружием.
начиная от дубины, кончая мечами, арбалетами, сегодня это огнестрельное оружие. Чтобы защитить поселение в те времена, нужно было построить какую-то оборонительную стену. И так как буквально слева от вас

Вы видите Средиземное море. Здесь находился своего рода порт, который был использован финикийцами, мы с вами говорили, начиная от 6 века до нашей эры. Потом их сменили греки, последователи Александра Македонского, Селевкидская империя. Потом пришли римляне, после римлян – византийцы, те же римляне, только верующие в Христа. И короткий период – мусульмане, в период которых Аполлония или Арсуф немножко зачахла, было очень маленьким поселением, от 3 гектаров сократилось до территории меньше, чем 1 гектар. Но здесь, где я стою сейчас, вы можете увидеть останки стены, которая окружала это поселение, которое должно было защитить от пиратов, которые могли подплыть ночью к берегу и попытаться захватить город, или от других врагов, которые могли прийти со стороны суши. Это стена, которая была, в принципе, долгий период здесь. И, естественно, более массивный вариант этой стены попадает уже на период крестоносцев. Мы знаем, что крестоносцы пришли на Святую Землю в конце 11 века. Но если в 1099 году был захвачен Иерусалим, то Арсуф или Аполлония была захвачена только в 1102 году, спустя почти 4 года после Иерусалима. Крестоносцы развернулись здесь, естественно, очень сильно. Почему? Мы знаем, что крестоносцы, они выходцы из Европы. И в основном оружие, еда, пополнение войск они получали через Средиземное море. Поэтому Арсуф, как и Яфо, как и Ашкелон, и Газа, были стратегические места, куда приходили войска пополнить армию крестоносцев. Естественно, Арсуф было использовано ими очень мудро. Они построили очень широкую оборонительную стену. Естественно, здесь был ров, который вы можете наблюдать сейчас. Оборонительный ров, но, к сожалению, он был сухой ров. Рвы были сухими, потому что воды у нас в Израиле немного. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Будем наблюдать с вами непосредственно саму крепость, которую построили крестоносцы, чтобы защитить свой городок. Итак, друзья, мы с вами видели уже оборонительную стену, которая окружала город и в период крестоносцев также. Сейчас мы с вами можем наблюдать крестоносскую крепость, которая была построена внутри укрепленного города. Получается, это крепость внутри крепости. Мы знаем, что в это время, когда крестоносцы пришли на Святую Землю, ислам уже правит в этом районе. И крестоносское царство в Израиле длилось с перерывом. Получается, два крестоносских периода мы наблюдаем в истории Израиля. Первый с 1099 года по 1187 год, когда Саладин недалеко от Галилейского озера победил крестоносскую армию. Естественно, как результат основной победы мусульман над крестоносцами, он пришел Арсуф, Аполлонию, захватил город, разрушил очень сильно все оборонительные сооружения, потому что он не хотел, чтобы крестоносцы вернулись. Но, к сожалению, в 1191 году был следующий крестовый поход. Крестоносцы возвращаются в Святую Землю, конечно, уже в более уменьшенном варианте, захватывают части территорий и отстраивают Арсуф заново. И вы видите, что между крепостью и нами есть как бы котлован, яма. На самом деле, это здесь проходил еще один ров, только уже внутренний, который ограждал территорию города от самой крепости, что давало возможность защищаться тем, кто окружен крепости, более длительный период. И, естественно, уже из самой крепости у них была возможность убежать на корабли вниз в порт. Мы знаем, что мусульмане в основном передвигались на конях, легкая конница, и как таковых кораблей они не имели. Поэтому у крестоносцев был последний шанс убежать в море и достигнуть своих уже в Европе. Итак, сухой ров, который окружал крепость внутри укрепленного города, крестоносцы, более поздний период, в основном мы уже говорим с вами с 1191 года по 1265 год, когда уже приходит империя мамлюков под предводительством Байбарса. И они захватывают уже Аполлонию в 1265 году и, естественно,

очень сильно разрушают город. Но это, к сожалению, история Святой Земли. Постоянно здесь были войны. Кто-то приходил, кто-то уходил. И так крестоносцы просуществовали здесь, в Аполлонии, до 1265 года. И мы с вами видим развалины крепости крестоносцев. Давайте с вами посмотрим, как же она была устроена внутри. Это тоже достаточно интересно. Итак, идем.

Итак, друзья, мы с вами входим в крепость крестоносцев. Вот тут есть очень интересный мужчина, как вы видите, крестоносский щит, почти треугольный, кольчужная одежда. Примерно так они выглядели. Естественно, большинство из них были крупнее, европейские люди были крупные, не как арабы, которые в основном были низкорослыми. Итак, мы входим с вами вовнутрь, мы с вами перешли фактически мост, тут был подъемный мост, мы видели с вами сухой ров, который окружал эту крепость. Итак, мы входим вовнутрь, и здесь были две полукруглых башни, которые контролировали вход в замок. Естественно, с этих башен велся обстрел тех, кто пытался напасть, которые смогли пересечь вот этот вот сухой ров с подъемным мостом, который при нападении в основном был сжигаем. Добро пожаловать в крепость! Итак, друзья, мы с вами вошли в крепость Аполлония, или же Арсуф. И при входе, как я вам уже сказал, было две больших башни, которые защищали вход. И мы с вами находимся сейчас внутри этого сооружения. Как вы можете себе представить, это не было что-то башенка. Это было массивное сооружение, которое частично использовалось как арсенал, где хранилось и вооружение, и дополнительная какая-то пища, потому что и когда начинается атака, скажем так, вражеских войск, то эта атака может продолжаться день, а то и два. И поэтому солдаты зачастую могли отдыхать внутри этой большой башни. И поэтому мы сейчас видим, что она достаточно хорошо сохранилась. К сожалению, очень сильно была разрушена арабами. Но вплоть до сегодняшнего дня мы можем видеть эти стены, которые сохранились, которые были построены из песчаника, достаточно твердый камень. Очень хорошо было построено изнутри, выложено обтесанными камнями, но внутренняя часть была сформирована из просто кусков бесформенных, просто забито было внутри, что давало большую прочность. Крестоносцы были побеждены мамлюками, как я уже вам сказал, в 1265 году. Мамлюки сильно разрушили это место, чтобы не позволить крестоносцам вернуться. Следующий этап, мы с вами переходим в период Турецкой Османской империи, которая также оставила небольшой отпечаток в этом месте. Перейдем с вами дальше из крепости к туркам. Итак, крестоносцев выгнали со святой земли, естественно, мусульмане. Империя мамлюков, штаб-квартира которых был Египет. Мы знаем, что мамлюки не просуществовали долго. Их сменили в 15 веке на святой земле, по крайней мере, турки с их Турецкой империей, Османской империей. И на этом самом месте в период турков, это 4 столетия, считай, с 1517 по 1917 года Турецкая империя контролировала святую землю. Здесь было сформировано поселение, арабская деревня в турецкий период. Небольшая, несмотря на то, что в прошлом это место знало более величественный период. Турецкая деревня была небольшой, и кроме рыболовства, они построили небольшой заводик по производству извести. И вот это вот странное сооружение на самом деле было круглым. Внутрь закладывалось уровень дровяной, то есть ложились достаточно толстые бревна. Сверху ложились куски известняка. Накрывалось это все еще раз слоем древесины. Все это поджигалось, и этот известняк пережигался в течение многих часов, пока он не превращался фактически в труху, из которого потом производилась известь. Мы знаем, что известь использовалась для строительства вместо цемента. Здесь очень много известняка в этом районе, в принципе, весь холм известняковый, поэтому они брали...

Брали куски этого известняка, накладывали на древесину, пережигали. И здесь был своего рода завод по производству извести. Так что эта деревня просуществовала в турецкий период вплоть до 20 века. Сегодня это национальный парк. Очень интересное место. Приходите, погуляем здесь вместе с вами. Будет очень интересно. Итак, друзья, мы с вами находимся в историческом месте. В 1924 году Герцелия, современный и интересный город, начал существование отсюда. Еще нету государства Израиль. Вокруг пески, пустыня, немного арабов, небольшие еврейские поселения. Приезжают сюда 7 человек, которые решают основать городок здесь, поселение, 1924 год. 7 человек. И чтобы выжить в этой территории, им нужна была вода. В Израиле очень жарко, поэтому настоятельно советую на ваших экскурсиях пейте много воды. Итак, мы можем лицезреть процесс копания колодца. Это была очень сложная процедура, потому что вокруг очень много песчанистой почвы. Выкапывая этот колодец, земля осыпается вовнутрь, поэтому это сизифовая работа, очень тяжелая. Как вы можете понять из названия «Герцелия», от Герцель, Теодор Герцель, который был родоначальником движения сионизма, которое аргументировало за то, чтобы евреи переезжали на Святую Землю и создавали здесь свое государство. Город был построен после того, как Герцель уже умер, к сожалению. Он написал книгу о том, как он себе представляет будущее еврейское государство. И поэтому этот новый город назвали в честь Теодора Герцеля, Герцелия, чтобы показать на то, что желание одного человека способствовало тому, чтобы создалось это государство. Естественно, не только Герцель аргументировал за то, чтобы евреи приезжали сюда, но движение сионизма сыграло очень важную роль в создании этого современного молодого города на прибрежной территории Средиземного моря, чуть-чуть севернее Тель-Авива. Итак, современная Герцелия, интересное место, приезжайте, узнаете историю более глубже. Добро пожаловать в интересный город Герцелия.

Город Герцли малозаметный на географической карте Израиля, но он очень интересен и важен как для туристов, так и для тех людей, кто интересуется израильской историей. Можно сказать, отсюда началась новая эпоха развития израильского общества. И, конечно же, это курорт комфортабельный, хорошо приспособленный для туристов, для гостей, для приезжающих, с лифтами на пляже, с хорошими кафетериями, с замечательными пляжами, с защитой от морских волн и течений. Вы здесь можете спокойно и безопасно и комфортно отдыхать с семьей, с маленькими детьми и тоже насладиться историей, вкусить вот эту изюминку древней истории. Добро пожаловать!

Если вы уже много раз побывали в Израиле, посетили такие известные города, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Вифлеем, побывали на всех вот общеизвестных исторических местах, то для вас может стать удивительно то, что в Израиле и малоизвестные города не менее интересны. Человечество жило на этих землях на протяжении многих тысяч лет. Эта земля этим и удивительна, и уникальна. Добро пожаловать в Израиль!

Для Лесли Кинг 4 июля не просто национальный праздник. Это личный ее день независимости. В этот день Лесли обрела свободу от зависимости и сексуального рабства и стала той, кем ее создал Бог. Мое детство — это боль, изнасилование и прозвище. Ранние годы Лесли Кинг были наполнены отвержениями и насилием. Ее отец часто был пьян и бил мать. Девочка была мулаткой, поэтому в школе ее часто дразнили и даже били. Для меня мир был темным местом. Я ему не нравилась. В нем не было для меня места. В 8 лет Лесли растлил старший кузен. Это длилось несколько месяцев. Я дала своему кузену прозвище Бугимен. Он клал мне руку на рот и говорил, что если я скажу хоть что-то, мой отец убьет мою мать. Лесли молчала, а отец продолжал избивать мать. Девочка просила Бога остановить это, но, не получив ответа на молитвы, обозлилась. Она не понимала, почему Бог такое допускает. Бог любил маленьких детей, но я была другой. Поэтому меня он не любил. В 15 лет в поисках защиты и внимания Лесли начала встречаться со взрослым мужчиной. Однажды он повел ее домой к другу. После пары бокалов она потеряла сознание. Когда я очнулась, его друг был на мне. Мужчина, которого я любила, который говорил, что никто не причинит мне вреда, был рядом. Я смотрела на него, а он выглядел как сам дьявол. Тот человек не отпустил Лесли, и она оказалась в сексуальном рабстве. Мне сказали, если ты убежишь, расскажешь полиции, мы убьем твоих родных, а потом и тебя. Лесли занималась проституцией в разных уголках США. Чтобы притупить боль от постоянного насилия, она начала принимать наркотики. Через 10 лет ее сутенера арестовали, а она продолжала работать проституткой. Проституция стала для меня символом власти. Эти мужчины дадут мне то, что я захочу, они заплатят мне. Но власти у нее не было. На протяжении следующих 10 лет она начала принимать еще более серьезные наркотики. И в итоге перешла на крэк и кокаин. Чем старше я становилась, тем сильнее становилась моя боль. 4 июля 2000 года она пыталась покончить с собой и приняла таблетки с алкоголем. Когда я умирала, то закричала: «Бог, если ты есть, если ты реален, помоги мне». И я ощутила объятья. Такого не было даже в детстве. Я почувствовала это. Лесли поняла, что Бог реален, что Он рядом. На следующий день она записалась на 30 дней в реабилитационный центр и смогла бросить наркотики. После реабилитации она пошла в христианский приют для женщин. Там она провела целый год, изучая Библию. Я научилась себя любить. Я прилежно работала над собой. Узнала, кто я такая. Какая у меня цель. Лесли захотела заботиться о других и начала оказывать медицинскую помощь на дому, но не ощущала мира внутри. Я привыкла жить в ненависти и злости. Всю жизнь мне было хорошо в дискомфорте. Однажды ее клиентка с болезнью Альцгеймера и деменцией сказала фразу, которая все изменила. Она никогда не разговаривала. Но однажды схватила меня за руку и сказала: «Тебе нужно молиться за них». И я прекрасно понимала, что она имеет в виду. Я должна была
простить всех, чтобы освободиться самой. В этот момент Лесли поняла, что тоже нуждается в Божьем прощении. Тогда я сказала Господу: «Господи, я знаю, что поступила неправильно. Мне необходимо отпустить их». С тех пор Лесли начала помогать другим женщинам обрести свободу. В 2005-м она запустила программу «Священное начало» для женщин, которые находились в сексуальном рабстве. Это позволило мне разобраться со всем, с чем я сталкивалась, и понять, с чем нужно бороться, и помочь другим выбраться из тьмы. Сейчас Лесли замужем за христианином и окружена людьми, которые по-настоящему ее любят. Когда я смотрю в зеркало, то вижу себя. Сильную женщину Божью, воительницу, бойца. Я знаю, кто я. Жизнь может наносить неожиданные и несправедливые удары людям. Не так ли? Детство Лесли привело к нехорошим вещам. Такое происходит и серьезно ранит нас. Нам бывает так тяжело, что даже после обращения к Богу, после того, как мы узнаем, что Бог простил нас, нам трудно простить других. Тех, кто не просит прощения, кто использовал нас ради своей выгоды. Все это кажется нам очень несправедливым. Не так ли? Возможно, ваш опыт и не такой ужасный, как у Лесли. Разрушенные отношения, человек, не отдающий долг. Это может быть разное, и вы держитесь за эту боль. Она не отпускает ваше сердце и ум. Вы не можете перестать думать об этом. Постоянно злитесь на несправедливость, как это было с Лесли. Иисус сказал, что мы должны прощать 70 раз по 7. Это значит, что не имеет значения, кто, что и сколько раз сделал. Прощайте, чтобы самим получить прощение и освободиться. Так сказал Иисус. Я пришел, чтобы освободить пленников. Пленниками чего являетесь вы? Всякого разного мусора. Кто-то обидел вас без причины, давит какие-то события в детстве. Вас бросили, вы чувствуете пустоту. Но Лесли сказала: «Я наконец-то нашла свое предназначение». В Иеремии 29:11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Возможно, сегодня вы задаетесь вопросом: «Кто я?» Я хочу сказать, если вы живете в горечи, злости или ненависти, то примите решение, даже если не хочется. Сделайте первый шаг и скажите: «Я прощаю этого человека. Господь, помоги мне простить». Помните, как у Фомы были проблемы с верой, и он сказал: «Верую, помоги моему неверию». Бывают моменты, когда мы чувствуем подобное. Обратитесь к Богу, если вам тяжело прощать. Боже, помоги по-настоящему простить. Когда вы прощаете тех, кто ранил вас, вы сможете в свободе достигать тех целей, которые Он будет открывать вам. Вы были рождены с предназначением. Библия говорит, что у Бога были планы на вашу жизнь еще до того, как сформировались вы в утробе матери. Как думаете, что хочет сделать враг Бога?

0: Он хочет украсть у вас возможность быть свободным, украсть у вас Божий план, победить вас, сделать так, чтобы вы считали себя никчемным. Не ведитесь на это ложь. Библия называет сатану отцом лжи. Ищите истину. Она в Божьем Слове. Он не оставил вас здесь без истины, на основании которой мы можем жить. Библия наполнена Божьим обетованием. Изучайте ее. Начните читать Библию с Евангелия от Иоанна в Новом Завете. Прочитайте ее, и вы поймете, что значит ходить с Иисусом. Все начинается с того, что мы посвящаем Ему свою жизнь. Говорим: «Боже, я хочу поступать не как я, а как Ты».
1: Эндрю и МДжей готовились к рождению четвертого ребенка. Денег было немного, а в придачу ко всему у них сломался кондиционер. Но организация «Помощь на домашнем фронте» помогла этой семье.
0: Сержант Эндрю сейчас служит в Форте Кэмпбелле, Кентукки. Он знает, что должен поддерживать баланс между службой и семьей. Он полагается на свою жену МДжей, когда его нет рядом.
1: МДжей — прекрасный пример благочестивой жены. Она заботится о доме, и поэтому я не переживаю, когда меня нет рядом.
0: Обеспечить жену и трех детей на зарплату сержанта — непростая задача. А вскоре оказалось, что МДжей снова беременна. Они были рады еще одному ребенку, но это означало, что им нужно покупать все, что нужно малышу. Кроме того, вышел из строя кондиционер, а ремонт стоил $2000. Это стало для нас серьезным вызовом. Было сложно.
1: Нам нужно было разобраться с нашими финансами, потому что у нас дети, мы не одни.
0: Будучи крестьянами, они верили, что Бог проведет их через все трудности. Мы решили, что будем терпеливы. Он обеспечитель, он позаботится. Их ситуация изменилась, когда организация Combat Fit Battleground обратилась за помощью к фонду от CBN. Помощь на домашнем фронте. Им не отказали, и глава Battleground Донни Бой сообщил, что семье оплатят ремонт системы охлаждения. Это чудесно. Спасибо. На это ушло бы немало денег. Это очень поможет нам с малышом. Донни добавил, что помощь на домашнем фронте также хочет обеспечить новорожденного.
1: Они увидели ваш список и хотят обеспечить всем, что есть в списке. Кто-то поедет с вами за покупками. Как вам такая идея?
0: Я сейчас заплачу. Потому что это чудесно. Это невероятно. Они сняли гору с наших плеч.
1: Аминь.
0: Спасибо вам.
1: Бог благ. Он верный.
0: Он верный. Этого не случилось бы без вашего послушания, чувствительности и его любви. Спасибо вам. Это чудесно.
1: Вот почему я уверен в Боге. Он верен. С ним возможно все. Абсолютно все.
0: Представитель фонда «Помощь на домашнем фронте» поехал с ними за покупками в тот же день. «Помощь на домашнем фронте» и CBN благословили нас. Это удивительно. Я хочу поблагодарить партнеров CBN за то, что они благословили нас. Это очень важно. И мы ценим все, что вы делаете. Еще раз спасибо. Спасибо.
1: Молоткообразная деформация пальцев – это больно. Дженнис Джордан страдала от этого более 10 лет. Но однажды пальцы Дженнис выровнялись сверхъестественным образом прямо у нее на глазах.
0: Я была директором библиотеки больше 15 лет. Я всегда приходила на работу в лучшем виде. Нужно было выглядеть очень хорошо. Носить пиджаки, высокие каблуки.
1: Дженнис Джордан часами стояла на ногах в библиотеке. Потом она начала обучать людей с особыми потребностями, и ей пришлось еще больше времени проводить на ногах.
0: У меня была группа студентов, которые были интернами в больнице. Это были студенты с аутическими расстройствами.

0: Мне приходилось ходить с ними по 5 километров.
1: Работа на ногах дала о себе знать, и у Дженнис возникло молоткообразное искривление пальцев ног.
0: Молоткообразное искривление — это деформация пальцев ног. Моя ситуация усугублялась тем, что я носила высокие каблуки. И я начала чувствовать боль. Было неприятно.
1: Боль не давала ей покоя несколько лет, и Дженнис обратилась к врачу.
0: Что мне сделать, чтобы вылечить это? Врач сказал, что нужна операция. Нужно будет сломать кости, а потом выровнять их. Это было не для меня. Я сказала спасибо и ушла.
1: Она делала все, что могла, и терпела эту боль еще 10 лет.
0: Я же могла двигаться. Так что я просто приняла эту боль и старалась не обращать на нее внимания.
1: Кроме того, она не молилась. Дженнис решила, что ее проблема недостаточно серьезная для того, чтобы молиться о ней. Но будучи постоянной зрительницей клуба 700, она любила молиться за других. Особенно, когда ведущие молились за зрителей.
0: Молитва очень важна. Вы ничего не можете достичь без молитвы.
1: 4 июля 2019 года, после работы в саду, Дженнис пошла домой, чтобы посмотреть молитвенный фрагмент клуба 700. В этот раз настал черед Дженнис принять слово.
0: Первые слова, которые произнес Гордон, шокировали меня.
1: Есть кто-то, у кого молоткообразное искривление и другие проблемы, связанные с возрастом. Вы даже не молитесь об этом, но Бог говорит: я могу восстановить, могу обновить твою молодость.
0: Я была в шоке, ведь это было про меня. Он говорил про меня.
1: Пусть пальцы ног восстановятся прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть это будет знамением для вас, что у него есть планы и цель на вашу жизнь.
0: Я посмотрела на свои пальцы, и они начали выравниваться. Боль оставила меня. Это было необыкновенно. Я о таком даже не мечтала. У Бога есть удивительные сюрпризы для нас. Это правда.
1: Дженнис больше не ощущала боли, и проблемы с пальцами не вернулись. Теперь она участвует в группе ходатаев и призывает всех молиться, независимо от того, большая их нужда или нет.
0: Он великий лекарь. Он разбирается с любыми проблемами. С маленькими, вроде моей, и с большими, вроде рака. Господь хочет действовать в нашей жизни.
1: Я рад этому чуду, что случилось с Дженнис. Она сказала: я даже не молилась об этом, потому что думала, что это не так уж важно для Бога. Многие из нас любят Господа и верят, что Он любит нас. Но мы думаем, что это слишком малое или несерьезное дело, чтобы просить о нем, и поэтому обращаемся лишь по серьезным делам. Приносите к нему все. Его волнуют все моменты вашей жизни. В случае с Дженнис, он дал ей чудесное исцеление после многих лет. Мы рады этому. Мы с Терри хотим помолиться о вас. Но перед этим поделимся другим свидетельством. Вот что написала Джанет. Мы с мужем смотрели клуб 700 и услышали, как Терри молилась за исцеление зубов. У меня болел зуб. Я положила руку на него, и боль ушла. Слава Богу. Потом Эндрю молился о тех, кто ощущал покалывание и онемение в ногах. Эти проблемы мучили некоторое время Фреда. Мы верим, что он получил полное исцеление. Спасибо за вашу особую программу, которая помогает многим людям.
0: Это чудесно. Вот что нам прислала Джоанна. На прошлой неделе мой муж попал в автомобильную аварию и повредил колено, которое ранее было уже прооперировано. Вернувшись домой из госпиталя, мы включили клуб 700. Эндрю рассказывал что-то, а потом указал пальцем. И мой муж сказал: смотри, он показывает на меня. Эндрю сказал: сегодня утром вы попали в автомобильную аварию, повредили колено, и оно болит. Вы получаете исцеление прямо сейчас. Мы начали радоваться и прыгать. Бог действительно исцелил моего мужа. Он не принимал лекарства, и колено не припухло. Это было удивительно. Мы очень благодарны Богу. Аминь. Это чудесно.
1: После таких свидетельств я чувствую полное смирение, потому что все это делает Бог. Он делает это для нас. Если у вас есть нужда, если у вашего близкого есть нужда, то помолитесь с нами сейчас. Мы будем молиться. Бог, Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны за Твою власть, Боже. Ты заботишься о нас. И сегодня

0: нет одиноких радостью и любовью во имя Иисуса. Спасибо, Господь.
1: Есть кто-то, у кого проблемы с кутикулами на ногтях рук и ног? Такое ощущение, что в их основании какая-то инфекция. Бог исцеляет вас. Вы не просто получите исцеление, эта проблема больше не вернется к вам. Вы можете больше не волноваться. Позвольте Богу полностью исцелить вас.
0: Есть человек, у которого проблемы с сердечным ритмом. Врачи говорят вам, что ваше сердце не хочет держать ритм. Из-за этого вы чувствуете страх. Вы живете не только с этой проблемой, но и с тревогой и страхом. Мы противостоим этому страху во имя Иисуса и провозглашаем мир во имя Иисуса. Мир, который превыше понимания. Писание говорит, что мы не в состоянии понять его. Господь, я молю, чтобы Ты явил этот мир. Мы также просим об исцелении сердца. Пусть Твоя исцеляющая сила сойдет на этого человека, чтобы его сердце восстановилось, вошло в совершенный ритм во имя Иисуса. Спасибо.
1: У кого-то из вас проблемы с пищеварением. Это не боль. А вздутие. Вам кажется, словно еда не переваривается. Вас мучает отрыжка после еды, и вы ощущаете дискомфорт. Бог разбирается сейчас с этим. Сделайте глубокий вдох. Дух Святой очищает вас. Все нормализуется во имя Иисуса.
0: Вас коснулись слова Дженнис о том, что часто мы не молимся о мелочах, считая их недостаточно важными. Я чувствую в духе, что у кого-то есть проблемы со спиной. У вас болит спина. Она не дает вам покоя много лет. Вы научились жить с этим и думаете, что так и должно быть, что это слишком мелкая проблема для Господа. Он говорит, я заберу эту проблему сегодня, я исцелю тебя сейчас же. Ты поймешь это. Это откровение Иисуса для вас. Спасибо, Отец.
1: У кого-то проблема с ахилловым сухожилием. Вы ощущаете слабость в нем. У вас были повреждения и другие проблемы. Вам делали операции. Бог не просто исцеляет его, но и укрепляет, чтобы всякая слабость и уязвимость ушли во имя Иисуса.
0: Кто-то ощущает странную припухлость во рту. Я молюсь об исцелении. Эта припухлость уходит. Вы здоровы. Господь, я молюсь о том, чтобы Твоя сила явилась в жизни тех, кто доверяет и любит Тебя, и даже среди тех, кто не знает Тебя. Пусть они почувствуют призыв Духа силой и славой, потому что Ты хочешь отношений со всеми людьми. Ты не хочешь отделяться от них. Господь, я молюсь, чтобы все услышали и увидели, что Ты хочешь сделать в их жизни. Мы с Терри молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите помолиться еще о чем-то, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы будем рады услышать о том, что Бог делает в вашей жизни, или помолиться за вашу нужду. Мы с радостью помолимся за вас и прочитаем истории о ваших чудесах. А закончим мы со словами. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Это сильные слова. Пусть Бог благословит вас.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Каждый шаг – это танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что так мы сокрушаем голову врага под нашими ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии Иисусу Христу. Воздайте ему славу прямо сейчас.

Есть три теории относительно того, почему Голгофа была названа лобным местом. Первая – отцы ранней церкви утверждали, что Иисус был распят на месте, где был захоронен череп первого человека Адама. Вот почему. На православных иконах сцены распятия сопровождаются изображением черепа внизу креста. Но это не имеет ничего общего с лобной горой. Просто согласно православной традиции, Иисусу, второму Адаму, должно быть распятым на месте захоронения черепа первого человека, Адама, который умер на 930 году жизни. Вторая теория. Гора была названа Лобной, поскольку именно на этом месте виновных забрасывали камнями. Третья теория связана с явлением Голгофа Гордона. Если вы поедете в Израиль, то на экскурсии вы посетите красивейший сад, в котором находится гробница еще со времен Римской империи. На старых фото гробница напоминает череп, на котором можно распознать глазницы. Британец генерал Гордон в 1800-х годах предположил, что данная вершина горы была вершиной Голгофы, лобное место. Но сейчас я предложу вам совсем другую теорию. Давид похоронил череп Голиафа, семени змея, на горе в Иерусалиме. Каждый еврей знал это место. Позже эта гора стала местом экзекуции для врагов Израиля, потому что Голиаф тоже был врагом евреев. Так, одну минуту. Крест. Давайте немного поговорим о кресте. Давайте сейчас немного поговорим о кресте. Нам все время предлагали картину распятия с крестом, с таким крестом, который сделан из двух балок, верхний и нижний. Кому это знакомо? Крестик, который мы носим на шее, называется римским крестиком. Но наверняка он выглядел так. Начнем с верхней балки в форме буквы «Т». Вероятнее всего, Иисус упал именно под тяжестью этой балки. Когда крест положили на землю, то гвозди забивали именно в этом месте. Невозможно забить гвоздь здесь. Его забивали тут. Правильно? Если вы все еще со мной, то закричите «Да». Я сделал этот крест еще до того, как нечто проявилось для меня. Археологи нашли ступню распятого человека. Приготовьтесь. Я покажу вам, как был распят Иисус. Джуди, одну ступню положили здесь, а с обратной стороны прибили дощечку под пятой, куда и забивали гвоздь. Дощечку придумали, чтобы потом вынуть гвоздь. Другую ступню положили напротив этой дощечки. Я прошу, чтобы показали иллюстрацию. Вот так все и происходило. Может быть, был утрачен стих. Давайте вернемся к тому, что сказал Бог. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя женщины будет поражать семя змея в голову, а змей будет жалить его в пяту. Именно в пяту его ступню не распинали с передней части, потому что это невозможно, а именно через пяту. Какая невероятная сила в духовном понимании. Капли крови с пят Иисуса падали на землю, под которой похоронено семя змея. Взгляните на эту иллюстрацию.
Сатана знал, что его предыдущее семя находится там, а теперь он видит Иисуса. Если ты воистину Сын Божий, сойди с креста. Взгляни на Него теперь. Где сейчас Бог Отец? Он покинул Иисуса. Вы понимаете, что Давид вместе со своими воинами убил всех пяти исполинов? Он их всех уничтожил. Будьте внимательны. Давид стер семя змея с лица земли. Те пять стали последними в своем роде. Больше история не упоминает о великанах. Иосифус упоминает о костях исполинов, найденных в Хевроне 2000 лет тому назад. Обратитесь к Библии. После того, как Давид вместе со своими воинами поразил последнего истукана, сразу же в следующей главе говорится о том, что восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. 1 Паралипоменон 21:1. Проповедники спрашивали меня, почему дьявол так рассердился на Давида? А я отвечал, потому что он убил его семя. Надо понимать, что именно истуканы развратили людей, из-за чего произошел потоп. Исполины мешали израильтянам войти в землю обетованную. Исполины пугали израильтян. Иосифус писал, что их речь была такой громкой, что от нее болели уши. Люди этого боялись. Появляется молодой юноша, помазанный Духом Святым. Я сейчас обращаюсь к 17-18-летним, поскольку именно таковым был возраст Давида, когда он победил семя змея. Когда Давид услышал, что Голиаф поносил Богу, он сказал, «Дайте мне камень, чтобы я его убил». Голиаф удивился, увидев Давида, и обозвал его псом. Давид был уверен в своей победе над исполином, потому что он выступил против него не во имя Давида, а во имя Всевышнего Бога. «Скажи своему соседу, он жив». Он жив. Он жив. Я буду заканчивать уже. Мне надо было коснуться темы креста. Мне надо было родить этого ребенка. Ну же, позвольте мне вам рассказать, в чем здесь суть. В крови Иисуса. Она всегда была главной. В течение 4000 лет евреи пытались угодить Богу жертвоприношением крови животных. Кровью одного вола можно заполнить три ванны. А ведь евреи приносили волов в жертву. В жертву также приносили баранов, ягнят, голубей и горлиц. Хочу рассказать вам о крови. Из Египта вышло 600 тысяч человек. Среди них были мужчины в возрасте от 20 лет, способные сражаться, у которых были семьи. Предположим, что у каждого было много детей, и еще имелась жена. Подсчитали, что в Египте было принесено в жертву 100 тысяч ягнят. Очень много крови было использовано, чтобы помазать косяки и перекладины дверей еврейских домов. Позже в пустыне, где дети Израиля пробыли 40 лет, был построен ковчег Завета, и евреям надлежало приносить в жертву по одному ягненку утром и вечером. Получается, им пришлось принести в жертву 28 800 ягнят, а это, в свою очередь, неисчисляемые литры крови.

Давида, которую проливали утром и вечером. Когда Давид согрешил, его человек пытался поправить ковчег Завета, находящийся на телеге. Это колеса, на которые помещены доски. Это нынешняя ситуация в церкви, когда богатые прихожане и церковный совет, управляющий средствами, диктуют, как должны выглядеть церковь, например, каким должно быть прославление. Бог не нуждается в ваших подачках для распространения своего царства. Слава Божия не распространяется с помощью ковчега завета на телеге, с помощью церковных советов и с помощью денег. Она распространяется, когда вы привносите с собой эту славу Божию на каждое место, куда вы приходите. Меня удивляет тот момент, когда Давид согрешил. Однажды я находился на горе Бешемеш. Да, Давид был изумлен от того, что мужчина, пытавшийся поправить ковчег Завета, умер. Невозможно сделать что-то правильно и неправильным способом. Тогда ковчег Завета оставили на 3 месяца у дома Овед-Едома, благодаря чему тот был очень благословлен. Давид понял, что пришло время переносить ковчег. И в этот раз все надо делать правильно. Через каждые 6 шагов приносилась в жертву кровь. Кровь в жертву. Кровь в жертву. Кровь в жертву. На всем расстоянии от дома Овед-Едома и до Иерусалима через каждые 6 шагов приносилась жертва Богу. Но она приносилась не впереди, а она приносилась сзади, на уже пройденном расстоянии. Давид очень хорошо понимал следующий принцип, что если он желает дойти к Божьей цели, его прошлое должно быть покрыто жертвенной кровью. Не могу себе представить, сколько крови было пролито в тот раз. Скажу только, что во время посвящения храма была принесена общая жертва с 22 тысяч коров, 120 тысяч овец, 120 тысяч коз, что в сумме дает 262 тысячи животных. Хотите услышать, какой объем крови был пролит? Почти 1 миллион 100 тысяч литров. Но Бог говорит, что этого недостаточно. Царь Езекия принес в жертву почти 39 тысяч литров крови. Соломон принес в жертву 10 тысяч овец, а это 41 тысяча литров крови. Но Бог говорит, что и этого недостаточно. Согласно Иосифусу, каждую Пасху в ранней церкви приносили в жертву 300 тысяч ягнят, а это 1 миллион 100 тысяч литров. Вы со мной? Вы можете себе это вообразить, но Бог говорит, что и этого недостаточно. Но однажды в городе Вифлееме родился младенец, которому пели ангелы, которому поклонялись пастухи и которому привезли на верблюдах подарки мудрецы из дальних стран. Бог сказал пастухам, что они увидят знамение младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я задумался, что же это за знамение такое? Бог сказал мне, что все, что Он делает, носит пророческий характер. Мы видели ясли в Израиле. Они не деревянные, они каменные. Вот такой ширины. Вот такие. Сегодня их уже не так много. Вот такой высоты. Туда насыпали зерно или наливали воду для животных. Так вот, Иисуса запеленали в льняные пеленки. Это материал, в который пеленают новорожденных ягнят, чтобы их согреть. Ему должно было родиться в Вифлееме, потому что именно в этом городе рождались все ягнята, которых позже приносили в жертву в храме.

Таким было знамение. Почему? Будьте внимательны. Через 33,5 года этот младенец станет человеком, который умрет на Пасху, подобно закланному Агнцу. Во-первых, он был родом с Вифлеема, где рождались и взращивались все овцы, которых приносили в жертву в храме утром и вечером. Во-вторых, льняные пеленки. В-третьих, этого человека похоронят в каменной гробнице треугольной формы, подобной яслям. Такова ее форма. И когда этот высокий, загорелый мужчина из Назарета висел на кресте, с него вытекло 9,5 литров крови. Это точная цифра. Сколько крови вытекло? Бог смотрел на кровь в течение 4000 лет, начиная с грехопадения Адама и Евы, когда пришлось убить двух животных, чтобы покрыть наготу людей. Он видел кровь, ее не было достаточно. Но когда Бог увидел 9,5 литров пролитой крови своего никогда не грешившего сына, то Авель сказал: «Достаточно». Тогда, я думаю, и баран Адама заорал: «Достаточно». И все агнцы, приносимые в жертву в пустыне в течение 40 лет, сказали «достаточно». 10 000 ягнят в храме Соломона сказали «достаточно». Езекия во время посвящения храма и его ягнята сказали «достаточно». Дьявол недоумевал из-за происходящего. Но Бог сказал: «Сатана, ее достаточно». Когда Мессия воскликнул «свершилось», стопы его ног сокрушили голову змея. Вы хотите услышать обетование с послания римлянам? Библия говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Римлянам 16:20. Однажды я проповедовал на эту тему в церкви. Молодые люди пришли в восторг, слушая. Они начали ликовать и танцевать. Я сказал: «Бог, посмотри на них, как они счастливы». Поколение мам и отцов с большой радостью наблюдало за происходящим, но вело себя более сдержанно. А дети радовались изо всех сил. Бог спросил: «Знаю ли я, почему он любит, когда дети танцуют?» Потому что они танцуют на голове у змея. Каждым шагом в танце они наступают на свою проблему. Они танцуют на голове врага. Богу нравится видеть, как танцуют его дети, потому что он сокрушит врага под их ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии, Иисусу Христу. Воздайте ему славу.

Силовая команда с участием Джона Джейкобса. Дамы и господа, в 1991 году 20 тысяч человек стремились попасть в команду американских гладиаторов. 20 тысяч! Из них были выбраны 20 человек, и один из них стал чемпионом мира. Вот этот человек. Дамы и господа, чемпион американских гладиаторов 91 года. Дамы и господа, черный пояс по карате. Несколько месяцев назад он победил на чемпионате мира, и это показывали по ABC несколько месяцев назад во Франции. Он победил для Соединенных Штатов. Он играл роль Бэтмена, Комена в универсальных студиях, MGM и Magic Mountain. Возможно, вы даже видели его в рекламных вставках. Он известен, ABC говорит, он один из самых замечательных атлетов, способный взобраться на 12-й этаж за 40 секунд. Дамы и господа, из Лос-Анджелеса, Калифорнии, Рико Константино! Он сейчас, он будет разбивать ледяную стену толщиной в 2 метра. Оставайтесь на своих местах. Давай, Рико, пошел! Давай, Рико! Посмотрите, он разрушил эту стену! Невероятно! Дамы и господа! Вот здесь у нас 5 бетонных стен. Послушайте, обычно мы поджигаем эти стены, но вчера вечером Рико обжег свою руку. Но сегодня Крэг Линдли взберется на самый верх и прыгнет головой вперед сквозь огонь и разобьет все эти 5 бетонных стен. И после этого вы увидите, как Крэг разобьет вот те 2 бетонные стены. И Рико разобьет вот те 2 бетонные стены. И вот он разобьет также ледяную стену локтем. Дамы и господа, это лучшее вечер, лучшее представление, когда будут разрушаться стены. И сзади Берри Хенли, он взберется наверх, подпрыгнет и разобьет 2 метра бетона своими руками. Сегодня у нас на сцене настоящие сцены. И в жизни некоторых людей тоже есть стены. В жизни тех, кто обижен, обманут или отвержен. Эти стены мешают людям быть такими, какими они могут быть. Отделяют их от семьи и будущего. Стены вредных привычек, неуверенности и страха. Большинство людей позволяют этим стенам становиться выше и выше. Но сегодня пора разрушить эти стены. Стены рушатся. Да, они рушатся. Давай, Крэг Линдли, ты готов? Похлопайте Крэгу. Вперед! Теперь вы видите. Вы видите, как Джон Джейкобс обливает эти бетонные блоки горючим. Я никогда не видел, как это делает Крэг. У нас 4 бетонные стены. Он разобьет их. Он разобьет их руками. И здесь 7 кусков бетона. И он разобьет это руками, все 4 стены. И это еще не все. Он обливает сейчас побольше горючего на бетон. Так что у нас будет большой огонь. Очень много горючего он льет на бетон. И это все будет разбито. И он тоже, он не повредит себе голову и не загорится. Заберите у Джона эту банку с горючим. А то он слишком увлекся. Он сейчас все... Заберите у него это горючее, он все обольет сейчас. Вы готовы зажечь огонь? Вы готовы зажечь огонь? Приготовьтесь. Приготовьтесь и помогите ему. Ты готов? Давайте, пошли. Помогите ему.
Помогите ему! Грег Линдли, поприветствуйте его! А он сейчас руками разобьет ударом бабочки. Помогите ему! Помогите ему! Помогите ему! Давай, Рико! Все скажите «Рико!» Давай, пошли, пошли! Помогите ему! Помогите ему! А сейчас давайте поможем Берри Хенли. Помогите ему. Господа, мы силовая команда, и мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом. Скажите «И», скажите «И», скажите «И», скажите «С», скажите «У», скажите «С». Что получилось? Кто есть царь царей? Иисус. Кто Господь Господь? Иисус. Кто могучий воин? Иисус. Поприветствуйте Иисуса. Аминь, аминь. У пророка Закарии сказано: «Не воинством, не силой, но Духом моим, говорит Господь». И сегодня Его Дух здесь с нами. Аминь. Как сказал Джон, я вырос, стараясь достичь как можно больше в жизни. Я хочу напомнить одно место в Писании. Это Евангелие от Марка. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет? Именно по такой дороге шел Рико. Я пошел в военное училище и закончил его вторым в классе. Я был парамедиком, я водил скорую помощь, я работал телохранителем. Затем 3 года я был полицейским в Северном Лас-Вегасе. И делал это 3 года. И я не хочу сказать: посмотрите на меня, какой он хороший. Я просто хочу вам кое-что сказать. Я был на пути к славе этого мира, но все же в моем сердце была пустота. Это была большая пустота, и я старался ее заполнить. После полиции, как сказал Джон, я отправился в гладиаторы, и я стал чемпионом. И я думал, что это заполнит мою внутреннюю пустоту, но не тут-то было. Я отправился на следующее соревнование во Франции, чтобы представлять Соединенные Штаты. И я победил Форда Боярда, и я одержал победу. И там, и после этого у меня осталась пустота. И в телевизионной рекламе я был. И я делал рекламу за рекламой. В процессе создания рекламы я чувствовал себя великолепно. Но с окончанием работы приходил конец и счастью, и моей радости. И я хотел ждать другого фильма и другого заказа. И потом мой друг пригласил меня в Феникс. Я отправился на конференцию Организации международных атлетов.
Я отправился туда с моей женой, на которой я женился 6 дней тому назад. Тогда она была моей подругой. Бог верен нам. Он дал мне эту женщину, он исполнил две мои мечты. Во-первых, он дал мне прекрасную жену, а во-вторых, дал мне ездить по всему миру и проповедовать о Христе. И мы отправились в Феникс. Я не знал, что я еду на христианскую конференцию, я думал, еду в отпуск. И я приехал туда как один из гладиаторов, и я шел по коридору, ко мне подошел этот большой чемпионский пояс с надписью «Рика Константина, чемпион американских гладиаторов». И когда я вышел в вестибюль, меня встретил Метал Арк Лемон. Вы его знаете, да? Он подошел ко мне и говорит, «Эй, Рика, хочешь выступить на моем шоу сегодня вечером?» В прямом эфире. Я сказал, «Конечно». Он сказал, «Хорошо, в 7:30 вечера около бассейна». И я начал одеваться. Я думал, Metal Arc Lemon, его программа, его шоу, хорошо. Я начал одеваться, свои красивые белые брюки, белую рубашку. Я отправляюсь на интервью. Я не подозревал, что Metal Arc христианин. И что его программа была христианская. Итак, я прихожу, мы садимся, и начинается интервью. Он начинает спрашивать меня о гладиаторах, и я рассказываю. Он спрашивает, какое было самое трудное соревнование. Я говорю, Чоуст. И он спрашивает меня, кто был самым трудным, с кем сражаться. И я говорил, рассказывал ему, делал то и другое. И вот я боковым зрением заметил, что Metal Rock как-то откинулся на спинку своего кресла и ждал, когда я посмотрю ему в глаза. И я чувствовал аудиторию и камеру, я наблюдал, я продолжал говорить, и потом он посмотрел. И я не подозревал, что Metal Arc задаст мне самый важный вопрос в моей жизни. Вопрос, который изменит мне мою судьбу. И я посмотрел на него, он посмотрел на меня и говорит, «Знаешь ли ты Господа Иисуса Христа как личного Спасителя?» Я ответил, «Думаю, что да». Он улыбнулся и спросил, «Что ты имеешь в виду?» Ну, я сказал, «Когда я был полицейским, я молился с капелланом отделения». Он говорит, «Нет, это не то». Тогда я замялся. Я говорю, я не знал, что сказать. Он посмотрел на меня и сказал, «Хочешь ли ты прямо сейчас принять Господа Иисуса Христа в твою жизнь и помолиться молитвой грешника?» И я согласился. И я был спасен на телевидении в прямом эфире. Metal Arc Lemon. Моя девушка тоже приняла спасение на той же конференции, и мы получили крещение. Но я не буду останавливаться на этом событии. Я хочу говорить о том, что сделал Иисус с тех пор. Потому что Он делает не прошлое, а будущее. Если вы будете за Ним идти. Прекрасно получить спасение. И мое лицо расплылось в самой широкой улыбке. Я был счастлив. Но знаете, когда эмоции прошли, я думал, «Хорошо, что же дальше?» И человек по имени Томми Сиротни подошел ко мне и сказал, «Вот что значит быть христианином. Нужно погрузиться в Библию, изучай Писание, присоединись к церкви, ходи на библейские уроки, читай и молись, проводи время с Богом в молитве». Я так и делал. Томми показал мне одно место в Писании, оно записано в Евангелии Марка, глава 8. Иисус сказал, что если вы попытаетесь спасти вашу жизнь, то вы потеряете ее. Если вы потеряете вашу жизнь ради Христа и Евангелия, то найдете ее. И тогда я понял. Это было прямо противоположно тому, чему меня учили раньше. Это прямо противоположно тому, чему учит нас этот мир. Это прямо противоположно тому, чему учил меня Голливуд. Евангелие от Матфея говорит, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это правда. Все остальное приложится вам. Помните место Писания, которое я упомянул в начале, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Я и раньше был хорошим человеком. Я не занимался наркотиками, мое свидетельство отличается от всех. Я работал в скорой помощи, спасал жизни, я был телохранителем, полицейским. Мы с женой занимаемся благотворительностью и занимались ей. По общественным меркам я был хорошим человеком. И все говорили, «Рика, праведный человек», но Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда перед Господом. Я был хорошим человеком на пути в ад, потому что я не знал Иисуса. Если бы я тогда умер и предстал пред престолом Божьего суда, то Бог спросил бы меня, «Почему я должен пустить тебя на небо?» Я был хорошим человеком, Боже, я никого не обижал, я всегда помогал.
Я ходил в церковь на Пасху, и Бог бы ответил мне: «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Потому что не всякий, говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие. Нужна живая связь с Иисусом. Это значит, что надо принять Иисуса в ваше сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери вашего сердца и стучит. Вам нужно только открыть эту дверь, и Он войдет к вам и будет с вами общаться. Нет большей радости, больше удовлетворения и любви, чем иметь Иисуса в вашем сердце. Когда я принял Иисуса, та любовь, радость, то счастье мгновенно заполнили пустоту, которую я искал всю жизнь. Больше мне не приходилось к этому стремиться. Пустота заполнена. И я знаю, кого мне нужно превозносить. Не себя, потому что я не важная персона. Важен Иисус. И я говорю вам сегодня, стоя на этой сцене, если бы в моем сердце и в сердце этих ребят не жил Иисус, я бы не смог здесь стоять и делать то, что я делаю. Иисус – моя сила. Я изучаю Библию, молюсь, мы с женой принадлежим церкви, и я веду сам библейский класс. Это очень важно. И сегодня я призываю вас принять Иисуса, если вы не знаете Его. Если вы чувствуете Его призыв, Он стучится в дверь, ответьте, впустите Его. Благословит вас Бог. Стены рушатся. Дамы и господа, Рико! Стены рушатся! Стены рушатся! Помогите ему! Помогите ему!

come on, help!

0: Reach up to the ceiling, Mike.
1: That's right.
2: Сейчас вы увидите самый сильный номер этого концерта. У нас есть огненный круг, круг с пятью бетонными стенами. Джон Джейкобс обольет бетон горючим, и у нас будет огненный круг, в середину которого прыгнет Майк Хейген.

Нужно. Это очень опасно. Из последних 10 помещений мы сожгли только 2. С этим столбом намного опасней. Так что подготавливайте их. Вы готовы? Библия говорит: не удивляйтесь, когда вас постигают огненные искушения, но радуйтесь, потому что участвуете в Христовых страданиях. Вперед, Майк Хейган, вперед! Давай, давай, помогите ему!

0: Восьмая серия. Выигранный и утраченный приз. Данные для Вахтиного журнала. Координаты Солнца 8.1. Старт. Окей. Место назначения 20 век.
1: Уж теперь-то мы точно попадем домой, профессор.
2: Есть контакт? Ну, несомненно, мой мальчик. Ты что, не веришь в мою машину времени?
3: Не хотим жаловаться, но...
1: Но мы уже в сотый раз стартуем, чтобы лететь домой.
0: Если быть точным, в восьмой раз.
2: Ну, не сыпь мне соль на раны. Я думаю, вы не жалеете.
1: Эй, что это там за шум?
2: Сэр, проверь высоту.
0: Высота 316. Падаем.
1: Значит, я не ошибся.
2: Да, мы приземляемся. Но, честное слово, в 20 век.
1: Ура! Вернулись!
3: Вернулись домой!
1: Наконец-то мы дома! Стоп! Где это мы?
3: Ой, тут все какое-то незнакомое.
0: Клянусь, Бамбл, ты опять все напутал.
2: Опять та же ошибка. Но мы еще будем дома.
1: Ага, я буду слишком стар для бейсбола.
3: А я слишком стара, чтобы выйти замуж.
4: Эй, эй! Вы захватили мою землю!
1: Ой-ой-ой, идет человек с вилами!
2: Что ты делаешь?
4: Эй вы, остроумно построить дом посреди моего поля!
2: Я не знал, что оно занято.
4: Так вот, это поле мое, убери свой дом! Эй!
1: Стойте!
2: Если сломает, мы никогда не вернемся домой!
4: Очнись, а то как пырну!
1: Нет!
5: Перестань!
2: Ну, пожалуйста, не надо!
5: Перестань!
4: Не надо. Пустите!
5: Перестань!
1: Эй, смотрите, Петр!
5: Привет, Джастин, какими судьбами ты здесь?
4: Постой-ка, это шайка твои друзья?
5: Да, мои друзья.
4: А я думал, захватчики.
5: Этот крестьянин добрый человек, детки. Нам нужен был ночлег, и он приютил нас.
1: Мы даже из Израиля не выбрались.
3: Разве?
2: Как?
3: Ну, подумаешь, сдержали. Зато я снова смогу увидеть Иисуса.
5: Возможно. Мы с друзьями держим путь в город Махерус, где томится в тюрьме Иоанн Креститель.
3: Махерус?
1: Значит, он там.
4: Его стерегут царские солдаты. Мы хотим спасти Иоанна, но не знаем, как. И вот мы попросили спутников учителя помочь.
5: Иисус просил нас сделать все, чтобы спасти Иоанна Крестителя. Вот почему мы идем в Махерус.
3: О, какие страсти.
1: Да.
5: Простите, нам пора в дорогу. До свидания.
1: Энджи, давай пойдем за ними.
3: Давай.
4: Все-таки дом, будьте добры, передвиньте.
2: О, да, извини, а у тебя не будет каната?
1: Ну вот, Петр еще в толпе.
3: Так ведь он идет к тюрьме. Надо спросить у кого-нибудь, где она.
6: Интересно, что там происходит?
1: Посмотрим.
3: Окей.
6: Меня подождите.
3: Ой, свадьба.
1: Точно.
0: Смотрю, и самому жениться хочется.
1: Где же ты найдешь жену?
6: В магазине хозтовары.
7: Дорогу! Стой!
8: Что-нибудь случилось, господин?
7: Это я возьму.
6: Пожалуйста, не надо.
8: Беззаконие.
7: Законно все, что считает законным царица Родиада. Вот! Кто слушает приказа царицы, тому кнут.
5: Сдайте все ваши драгоценности.
7: Вот.
1: Это все, что у меня есть.
3: Не надо, это мамина.
7: Да ну!
1: Отдайте ей!
7: Чего-чего?
8: Придержи язык, а то побьют.
7: Люблю хлестать детишек, эй! Шевелись!
5: Жестокая царица, мало ей своих драгоценностей.
1: Вот так царица и Родиада.
3: Я испугалась, что вас побьют.
2: Да, этот офицер жесток, как сама царица. Берегитесь.
8: Разве не позорно, что Иродиада и ее дочь Соломея живут во дворце?
2: Будь осторожен. Иоанн Креститель выступал против свадьбы царя и попал в тюрьму.
1: Иоанн говорил, что царица злая.
5: Нет, только то, что она была замужем за братом царя.
2: Боюсь, прямота Иоанна может стоить ему жизни.
1: А вы знаете, в какой тюрьме сидит Иоанн? Где она?
9: Только во дворце знают, где он сидит.
3: А где дворец?
2: За этим лесом. Видите? Вот там дворец.
1: У кого бы нам узнать, где же эта тюрьма, а?
3: Ирод с Родиатой, безусловно, нам этого не скажут. Может быть, спросить у дочери царицы?
1: Идея хорошая, но вдруг Соломея такая же злая и подлая, как ее мать?
6: Смотрите, кажется, вон там танцует балерина.

0: не получается.
1: Здравствуйте, мисс.
0: Вы все видели?
2: Ага. А почему никто не должен был видеть твой танец?
3: Да, почему?
0: А вы, я вижу, не здешние.
4: Мы прибыли издалека.
0: Так вы не знаете, что будет вечером?
1: А что будет вечером?
0: Будет большое празднество. Царь справляет свой день рождения. Вечером во дворце будет прием.
2: Значит, у Ирода день рождения.
0: А еще будет конкурс. Все, кто хочет, смогут выступить перед царем. Тот, чей номер понравится ему больше всех, получит приз.
2: Надеюсь, его получишь ты.
3: И что же ты получишь?
0: А все, что не попрошу.
1: Так вот, почему ты танцевала.
0: Ага, я репетировала перед конкурсом. В нем примут участие лучшие музыканты и танцоры страны. Я решила выиграть первый приз, чтобы подарить его своей маме.
1: Маме?
2: Что ж ты хочешь ей подарить?
0: Счастье.
1: А? По-моему, отличная идея.
0: Она вам нравится?
1: Послушай, значит, всякий может участвовать в конкурсе.
0: Да.
1: Тогда мы пойдем с тобой и поможем тебе.
2: У себя дома я занималась балетом. Мама хвалила. Хочешь, я буду твоей партнершей?
0: Правда? Я буду очень рада.
1: А мы с Корки можем быть клоунами.
4: Я тоже могу.
1: Клоуны должны быть акробатами. Лучше уж ты будешь деревянным солдатом.
4: Я танцую лучше деревянных солдат.
1: А если хочешь, выступай на ходулях.
3: Будешь длинный.
4: Нет, спасибо.
5: Внимание, конкурсанты! В колонну становись!
0: О, сколько конкурсантов! И все они взрослые. У нас мало шансов.
2: Надеюсь, на лучшее.
1: А давайте еще порепетируем.
5: Эй, в строю запрещается играть в классы.
6: Ты доволен своим днем рождения, мой повелитель?
7: По-моему, я сейчас умру от скуки.
6: Как?
7: Вечно одно и то же, ничего нового. Кстати, а где Соломея?
6: Соломея? Она...
7: Моя приемная дочь даже не пришла на мой день рождения. Нет, чтобы отблагодарить меня за то, что вы теперь живете во дворце, в роскоши.
6: Что ты, она тебе так признательна. Я думаю, она еще будет здесь и порадует тебя сюрпризом.
7: Я жду. Довольно. Следующий.
5: Ух. Следующие участники.
7: Дети? Какая скука.
1: И раз, два, три, четыре. Прыгай, прыгай, танцовщица. Выше ножку, танцовщица. Прыгай.
7: Ха-ха-ха-ха!
1: Танцовщица, покружись! Опа!
4: Танцовщица, повались!
1: Ой!
4: А куда же все делись? Зажгите свет, зажгите свет!
7: Вот так сюрприз! Поздравляю, мелюзга! Развеселили! Эй, ты, под вуалью! Иди получи приз.
0: О, ваше величество.
7: Ты получишь все, что не попросишь. Кто ты?
8: Соломея.
6: Соломея.
2: Что?
1: Так ты Соломея?
0: Итак, царь, я могу получить все, что пожелаю.
7: Все. Хоть половину царства. Чего ты хочешь?
0: Только чтобы мама была счастлива.
7: Но она моя жена.
6: И вполне счастлива. У меня и золото, и бриллианты.
0: Но ты не стала счастливее, мама. Ты даже перестала улыбаться.
7: Ерунда. Она совершенно счастлива.
6: Но не совсем. Одной вещи для полного счастья не хватает.
7: Правда?
0: Я знала.
1: Ура! Ура!
7: Так что же тебя сделает совсем счастливой, Иродиада?
6: Есть у тебя один узник, Иоанн Креститель. Подай мне его голову на блюде.
0: Мама!
2: Что?
7: Так вот чего ты хочешь.
0: Нет, мама, ты не поняла меня.
1: Да, она совсем не то имела в виду.
2: Конечно.
6: Молчать. Какая радость, что Соломея отдала мне свой приз.
7: У меня от этого вздора голова заболела. Решай-ка ты сама.

0: Что тебе?
1: Мама, освободи Иоанна Крестителя. Пожалуйста, мама.
0: Да ни за что. Соломея, ты забыла, какие мерзости он говорил про твою маму. Пойми, если я сохраню ему жизнь, получится, будто я признаю его правоту.
1: Но нельзя убивать человека, чтобы спасти свою репутацию.
0: Что можно и что нельзя, решает властитель, глупышка. А у власти сейчас я, и я воспользуюсь ею. Иоанн Креститель больше не будет меня оскорблять.
1: О, нет! Какой ужас! Иоанн!
2: О, смотрите! Соломея, вставай! Что с тобой?
3: Обморок!

0: Что случилось?
1: У тебя был обморок.
2: Как самочувствие?
0: Они убьют его. Я должна спасти Иоанна Крестителя.
1: Не бери это на себя. У тебя будут неприятности с мамой. Ведь ты хочешь спасти ее врага.
0: Это моя мама так считает. Но Иоанн вовсе не враг ей. Мы ведь с ним встречались и говорили про маму.
3: Знай, твоя мать совершила грех, став женой царя Ирода, в то время как твой отец жив. Хуже всего будет, если она не покается. Соломея, ты богобоязненная девочка, и я прошу тебя, убеди ее встать на путь истины. Пожалуйста. Не только ради тех, с кем она так жестоко обращается, но также ради ее бессмертной души. Да поможет тебе Бог. Согласна?
0: Да. Спасибо тебе, Иоанн. Я попробую сделать все, что в моей власти.
3: С Богом.
0: Я так старалась сделать то, что он просил, но все вышло иначе. Теперь из-за меня его убьют.
1: Не унывай, Соломея. Мы пришли спасти Иоанна, и мы не отступим.
2: Ты не знаешь, где тюрьма, в которой он томится?
0: Она в пустыне у Мертвого моря. О, возьмите меня с собой.
1: Нет, подожди здесь.
0: Нет.
1: Ладно, пошли.
0: Тихонько, смотрите. Вот она.
1: Нам надо спешить.
4: Меня подождите.
0: Стражи, стойте. Не убивайте Иоанна Крестителя, не надо.
5: Простите, ваше высочество, у нас нет выбора. Это приказ царицы. Вперед!
0: Нет, умоляю вас, лучше убейте меня. Откройте дверь, пожалуйста, откройте дверь.
4: Я помогу.
0: Откройте.
1: Пустите нас, пустите, откройте.
5: Руби ему голову.
6: Весь отрубить.
0: Обезглавили. Нет, нет. Он ушел навсегда.
1: Постой, Соломея. Постой.
5: Детки.
1: Петр.
5: Вам удалось спасти Иоанна Крестителя?
1: Его убили. Мы ничего не смогли сделать.
5: Этот презренный царь Ирод. Андрей, надо скорее рассказать обо всем учителю.
2: Так Иисус здесь, с вами?
7: Да, на берегу Мертвого моря. Он молится за Иоанна. Помолимся и мы за него.
8: Счастливый день, мой повелитель. Наконец-то наш враг мертв. Спасибо, Соломея.
9: Люди не смогут обвинить меня в смерти их любимого пророка.
8: Теперь так называемый мессия не будет соперничать с нами.
9: Ишь ты, мессия. Но я слыхал, что есть тут еще один пророк.
8: Да? А кто это?
9: Иисус. Здорово.
1: Значит, Соломея так и не вернулась?
2: Ой, где же она?
1: Пожалуйста, помогите найти ее. Что ж, давайте искать.
4: Соломея!
1: Соломея, Соломея, где
2: Ой,
1: ты?
2: Где же ты?
1: Соломея.
4: Ответь мне, пожалуйста.
0: Иоанн, я во всем виновата. Каюсь. Прости меня. Я хочу умереть. Только так я смогу смыть свой позор.
2: Вот она!
1: Ты куда, Соломея?
2: Ты что? Соломея, стой! Твое платье все промокло!
4: Ты простудишься!
1: Эй, что ты делаешь? Ведь кругом вода.
0: Уйдите, пожалуйста. Уйдите, дайте мне утонуть.
2: Успокойся. Вот,
10: Соломея.
2: Это Иисус.
0: Что?
10: Подойди, дитя мое.
0: О, Иисус, я совершила тяжкий грех. Иоанн погиб из-за меня.
10: Не отчаивайся. Я знаю, в твоем сердце были только благие помыслы.
0: Это правда, учитель.
10: Не надо плакать, дитя мое. Ведь Бог полностью простил тебя.
8: Соломея, где ты? Соломея, что это? О, письмо? Дорогая мама, я решила уйти из дома.
0: Я люблю тебя, но только Бог может решать, что хорошо, что плохо. Я верю, что однажды Он войдет в твое сердце, и ты изменишься. А пока прощай, мама.
8: Прощай. О, нет, я потеряла дочь.
0: Вам, наверное, странно, что я ушла из дома, но я знаю, так велел бы мне Иоанн. Я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали.
2: Помнишь, как мы танцевали?
11: Я готов всегда танцевать с тобой.
0: Тогда я обещаю, что я буду упражняться. Надеюсь, мы еще встретимся. А сейчас пора идти.
4: До свидания, Соломея.
11: Еще увидимся.
0: Счастливо. С
11: Богом.
4: Прощай. До свидания.
11: Счастливо, Соломея. Она будет кому-нибудь хорошей женой.
4: А как насчет сэра? Он хотел жениться.
2: Дай Бог, Иродиада скоро изменится к лучшему. И это будет огромным счастьем для Соломеи.
11: Угу, безусловно. А сколько времени? Надо спешить, профессор Бамбл беспокоится.
12: Нисколечки, он, скорее всего, спит.
2: И точно, храпит.
11: Поглядим.
12: Краткая сводка для вахтенного журнала. Пассажиры вернулись в летающий дом. История Соломеи внесена в банк памяти.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Сегодня мы поговорим с вами о самой коварной болезни нашего времени, которая до сих пор терзает науку. Несмотря на прогресс в медицине, ученые до сих пор не могут найти ответ на эту проблему. Есть ли надежда у людей, которые столкнулись с ней? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, рак называют императором болезней. Согласен ли ты с этим?
1: Да, я с этим полностью согласен. Этот термин дали современные врачи-онкологи. Прежде всего, по количеству заболеваний в мире. Современная статистика говорит, что ежегодно диагноз рак ставят 10 миллионам человек. То есть каждый день 27 тысяч человек узнают, что они больны раком. Только в России в течение года такой диагноз ставят 500 тысяч человек, полмиллиона человек. 1500 каждый день узнают такой диагноз. Следующий момент говорит о том, что современные исследования показывают, что каждые 5 лет человеческой жизни, да, чем больше человек живет, удваивают вероятность его заболевания раком. То есть человеку, которому 60 лет, вероятность того, что он заболеет раком, в 10 раз больше, чем у 40-летнего человека. И в 50 раз больше, чем у 20-летнего. То есть о чем это говорит, что практически каждый человек в своей жизни может встретиться с этой болезнью. И либо в своей жизни, либо в жизни своих родных, близких или знакомых. Также сложность этого заболевания связана в том, что до конца ученые не могут понять причины возникновения этой болезни. Современные онкологи говорят, что рак – это практически, когда организм воюет сам против себя. То есть Бог заложил такие законы в развитии человеческого организма, когда здоровая клетка в нужное время она делится на две аналогичные клетки, можно сказать, умножение происходит. И получаются две полностью похожие клетки, но которые получают одинаковый набор генов. Но вдруг в какой-то момент происходит сбой в этой программе деления здоровых клеток, и клетка вдруг начинает самопроизвольно делиться на 3-5 клеток, и там нарушается как раз на генном уровне вот информация этой клетки. И есть как бы такие три основные сейчас причины возникновения раковых опухолей. Первое – это инфекция. Вот. Второе – это внешнее влияние. Это, допустим, курение, это радиация, вот, там плохая экология. И третье – это наследственность.
0: Ну, интересно, что здесь на самом деле человек, может быть, не знает о том, что он болен. Но потом, пройдя какое-то исследование, обследование, человек получает диагноз и воспринимает его практически как приговор к смерти. По-разному ли относятся к такому диагнозу люди верующие и неверующие?
1: Я думаю, что верующие, конечно, должны по-другому относиться к этому диагнозу. Хотя вначале, я думаю, что каждый человек испытывает потрясение. Вот, можно сказать, это сравнить с чем? Вот представьте, человек едет на машине, да, он полностью держит под контролем управление автомобилем. Руль в его руках, коробка, переключение передач, все. И вдруг неожиданно он врезается просто в бетонную стену, которая неожиданно откуда появилась. И он понимает, что он уже не может не объехать эту стену. Это факт. И то, что раньше он о чем мечтал, его планы вдруг в одно мгновение, они становятся маловажными и малосущественными. То есть человек получает сильнейший вызов в свою жизнь. Такое происходит, когда человек слышит такой диагноз, который ставят ему врачи. Я думаю, что, может быть, в первый момент реакция может быть одинакова и у верующего, и у неуверующего. И как говорят врачи, что самый первый момент, чтобы человек мог совладать со своими эмоциями и со своими страхами. И вот здесь как раз у верующего огромное преимущество, потому что у верующего есть вера в живого Бога, есть вера в то, что Бог может в любой момент вмешаться и помочь в лечении этой болезни. Есть вера в то, что Бог может совершить чудо, чудо исцеления. И также очень важный момент, что касается вот этого диагноза, что верующий всегда может найти понимание у Иисуса Христа. Потому что Иисус, будучи во всей полноте Богом, был во всей полноте человеком. И когда, будучи на кресте, Он взял все наши болезни. То есть, если говорится «все», значит, в этот момент Иисус взял на себя все раковые болезни, которые только может современная медицина определить или поставить такой диагноз. Иисус переживал в этот момент всю ту боль, которую переживает больной раком. и поэтому Иисус может понимать и сопереживать больному.
0: Андрей, хочу предложить тебе посмотреть один сюжет. Страх перед смертельным диагнозом довел и нашего героя Вадима Кириченко до точки, когда бороться уже было бесполезно. Давайте посмотрим.
2: Мне начало как бы идти какое-то удушение, и ну, вот, тяжело стало дышать. То есть мне начали, жена говорит, ну, наверное, у тебя щитовидка просто увеличена. Немножечко начал задыхаться, вот, и начал терять в весе. Начала потихонечку как бы вырастать здесь шишка, с этой стороны, да, вырастать шишка. Потом меня под мышками начали тоже появляться такие шишки, то есть вот аж висеть вот такие вот штуки начинали. И оно с каждым разом все больше, больше.
3: Вадим панически боялся услышать от врачей страшный диагноз. Поэтому кинулся за спасением к народным целителям. Вместе с женой он метался по всей стране от знахаря к гадалке, от экстрасенса к ворожее.
2: Выкатала, потом дала нам это яйцо, потом сказала пойти на перекресток, где есть кладбище, выбросить через, там, или через левое, или через правое, не оглядываться, идти домой, это должно быть в полночь. Ну, и ты это все делал как бы... А мне становилось еще хуже. Вот. Потому что бабки откатали, экстрасенс убрал всю энергетику плохую, а тебе все хуже и хуже.
3: Одна так называемая целительница поведала Вадиму, что его болезнь – это следствие наговора родной матери.
2: Мне сказали, что это сделала против тебя твоя мать. То есть ты начинаешь ее как-то где-то ненавидеть за эти вещи. То есть ты доказать это не можешь? Это же не доказано никак. Но ты понимаешь, что, наверное, от нее это все зло исходит.
3: Запуганный, доведенный до отчаяния, Вадим поругался с матерью и перестал ей доверять.
4: Не можна зараз даже згадувати, дуже боляче це пережити, дуже.
3: Болезнь страшно изматывала Вадима, и он заливал своё горе алкоголем.
2: А когда начинаешь пить, знаете, ты начинаешь ныть. Я, наверное, тебе не нужен, зачем тебе надо, поехали на место кладбища купим. Я попытался даже на женских колготках повеситься. Ну, пьяный был такой, что они растянулись, я заснул прямо с ними. Ну.
5: Организм-то ослаблен, он же больше килограмма в руках носить не мог. Он просто устал и заснул. Но я же посидела рядом, он поспал некоторое время.
0: После неудачной попытки суицида Вадим словно смирился с неизбежным и согласился пойти к врачу. Диагноз которого он так боялся, подтвердился. Рак лимфосистемы последней стадии. Лечение уже ничего не гарантировало.
2: Очень пожилая врач, она меня так ругала, потому что говорит, сынок, до чего ты себя довел? Почему нельзя было прийти сразу? Ну, какая бы ни была, говорит, у нас медицина, но она есть.
3: Вадим начал срочное лечение, но позитивных изменений не было, и он вернулся к испытанному способу решения проблем.
6: Мы неделю принимали химиотерапию, 3 недели мы после химиотерапии пили.
2: Друзья, как они друзья поддержат? Они приезжают, тебя поддержат, но приезжают и там с выпивками. Ты выпиваешь. Но если раньше ты мог там, как ты здоровый мужик, мог выпить много, то тебе тут 2-3 рюмок, и ты уже...
3: По окончании курса лечения они напрямую сказали готовиться к похоронам мужа.
6: А когда врачи подтвердили, что ничего, вот... Я говорю, как ничего? Вот совсем-совсем ничего? То есть как мне дальше быть? Мне прямым текстом сказали, ну как, ну пока он живой, вы можете купить костюм, на него померить. Заказывайте гроб и все остальное. Вам будет легче тогда, когда не будете бегать. Мне снились сны там, где я хороню Вадика, но при этом при всем кричу, вставай, и вы уйдите все. Вот я его вытаскивала, получается, из могилы. И кричала, свекровь, когда прощала во сне, мне снилось, которая типа говорила, что он умрет. Я говорила, что никогда и не ждите, на зло врагам жить будет.
3: Но однажды Вадим в очередной раз ушел к друзьям и назад не вернулся. Никто не мог его найти, никто не знал, где он. После 3 дней отсутствия мужа Аня приготовилась к худшему. И когда Вадима, абсолютно пьяного, доставили домой, у жены лопнуло терпение.
6: И тут у меня уже совсем планку сорвало. Говорю, слушай, не хочешь жить, не живи. Я больше бороться за тебя не буду. Говорю, все, я устала. Я развернулась и ушла. И все.
2: Я лег, ну, как бы, когда у человека выпившего, пьяного, будем говорить, не выпившего, голова кружится, и тут у тебя начали мерзнуть конечности, ног и рук. И так оно постепенно только охлаждалось, и ты понимаешь, что ты, с тебя уходит жизнь. Я не знаю, но, наверное, в мгновение стал трезвым. Я тогда, что помню, я упал на колени и начал сам просить Бога, говорю, помоги, то есть я хочу бороться, я хочу жить.
0: Возможно, вы сейчас боретесь со смертельным недугом и нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Для вас круглосуточно работает бесплатная линия консультирования. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, смертельный диагноз нашего героя очень сильно испугал. И он обратился к помощи, к ворожкам, к бабкам. Вообще, что это за реакция у людей, достаточно распространенная?
1: Ну, в таких ситуациях человек готов делать полностью необдуманные такие действия. И Библия очень строго-настрого запрещает обращаться к гадателям, к прорицателям, к ворожкам, к знахарям. Почему? Потому что Бог говорит, обратись ко мне. Как мы говорили, что врачи-онкологи говорят, чтобы понять механизм возникновения раковой клетки, необходимо понять механизм зарождения жизни. Но Бог произвел жизнь. Бог есть источник жизни. И если возникли такие-то проблемы, то надо прийти к Богу. Потому что люди, которые обращаются к гадателям, к знахарям, что происходит? Они хотят получить физическое облегчение, но взамен этого они отдают свою душу под контроль темным силам.
0: Андрей, существует версия, что причина возникновения рака – это глубокие какие-то непрощенные обиды внутри человека. И даже у нашего героя, мы помним, у него были также внутренние обиды на его мать. Насколько вот эти версии имеют силу?
1: Ну, как в начале нашей передачи мы говорили, что причин возникновения рака может быть очень много. Нельзя говорить, что однозначно только одна причина. Хотя Писание четко говорит, чтобы мы прощали всех. Что происходит? Когда человек не прощает, подрывается у нервной системы. Потому что человек постоянно обвиняет кого-то, занимает место судьи. Он постоянно в своем разуме проигрывает эти ситуации, чтобы доказать, что он прав, а другие не правы. И вот подрыв нервной системы приводит к чему? К ослаблению иммунной системы. А мы говорили, что одна из причин возникновения раковой опухоли, когда иммунная система не распознает раковую клетку, то есть ослабленный иммунитет. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо простить от чистого сердца всех. И потому что прощение является необходимым условием приближения к Богу.
0: Конечно же, такой диагноз влияет не только на самого человека. Такой диагноз влияет и на всех его родственников. Зачастую бывает так, что врачи сообщают этот диагноз не самому больному, а родственникам. Как вообще родственникам вести себя в такой ситуации? Сообщать ли этот диагноз своему больному родственнику или об этом молчать?
1: Ну, опять же, обратимся к Писанию, как наш основной эталон, как правильно поступать. И апостол Павел говорит, говорите истину друг другу. И важный момент, надо говорить в любви, в созидании. Почему? Если поставлен этот диагноз, мы действительно не знаем, получит ли этот человек исцеление или нет, то надо, конечно, его поставить в известность. Почему? Потому что когда люди обычно узнают, что такой диагноз, обычно врачи могут дать срок жизни там, полгода, там, год. Может быть, это тот срок, когда Бог хочет, чтобы человек привел свою жизнь в правильное русло, чтобы он примирился с людьми, чтобы он решил все важные дела, не откладывал это на потом, потому что обычно люди начинают ценить последние как месяцы своей жизни.
0: Есть ли у тебя какие-то, может быть, советы родственникам, как им себя вести, что им делать, а что им, может быть, не делать?
1: Ну, прежде всего, необходимо самим прийти в мир. То есть, чтобы не было суеты, чтобы не было вот истерик перед больным, чтобы не было преждевременного оплакивания, как это вот было в жизни нашего героя, когда врачи сказали, ну вот пока он ходит, возьми его, пойди в магазин, вот, выбери костюм, в котором ты его будешь хоронить. Да. Да, то есть поведение родственников не должно быть приговором. Что ситуация безвыходная, ты должен смириться, ты умираешь. То есть до последнего надо поддерживать, хранить надежду, поддерживать словом, переживанием, быть вместе в трудные такие минуты. И Даже если это не получается вот у родственников, то у нас есть круглосуточная линия телефонного консультирования, когда больной может из палаты позвонить в любое время дня и ночи. Бесплатно. И у нас есть консультанты, которые ночью не спят. Они готовы поддержать, помолиться вот, и утешить Божьим обетованием, Словом Божьим и молитвой.
0: Андрей, человек, который, скажем, раньше к Богу не обращался, и сейчас он столкнулся с таким диагнозом, есть ли у него надежда получить исцеление от Бога?
1: Конечно. Я думаю, что надо молиться до тех пор, пока. Для нас, опять же, оставлен очень хороший пример упования и веры в Бога. Это три юноши, Месах, Сидрах и Авденага. Когда они получили смертный приговор от царя Навуходоносора, да, что они не преклонились. Вот. И по приказу Навуходоносора была растоплена печь, и их должны были живьем бросить туда и сжечь. И вот их исповедание веры. Они сказали: царь, мы верим в Бога живого, который способен нас из этой печи спасти. Но даже если этого не произойдет, то есть мы сгорим там, живьем, мы все равно тебе не поклонимся, потому что это наше твердое убеждение. То есть должна быть такая вера в Бога, что Бог силен и способен исцелить от любой болезни. Но даже если этого не произойдет, я не хочу допустить в свое сердце страх, я не хочу в свое сердце допустить смерть.

0: смятение, депрессию. А я буду верить, что даже если я в этот момент умру, но я иду сразу к Богу, в Его присутствие, в вечную жизнь, в вечную радость.
1: В чем преимущество такой веры? Веры в живого Бога, когда ты сталкиваешься с такой болезнью?
0: Ну, в чем преимущество? Во-первых, это дает тебе силы внутренние, духовные, преодолевать все препятствия. Во-вторых, это дает сил поддержать других. Потому что обычно, когда проходит клиника лечения таких больных, это в больнице, где рядом другие больные раком, и которые могут находиться в депрессии. И вот вера верующего в такой момент может помочь им найти этот мир и примириться с Богом.
1: С Богом можно преодолеть страх смерти и даже победить саму смерть. Удалось ли это нашему герою Вадиму? Узнаем прямо сейчас.
2: После той поворотной ночи Вадим перестал злоупотреблять спиртным. Преодолевая физическую слабость, он стал подрабатывать извозом на своей машине. И везде, где приходилось бывать Вадиму, ему почему-то встречались люди, которые говорили о Боге. А через время теща убедила его прийти к священнику.
3: Помолился за меня. Вот. Но поразило другое то, что у тебя денег не взяли. Тебе, наоборот, дарят книгу. Дарят книгу об исцелении. Вот. Это меня больше всего поразило.
2: Подаренную книгу Вадим не собирался читать. Но боли не утихали, и однажды он заглянул в нее.
3: А в этой книге ничего такого не написано. Там написано только «поговорите с Богом». Просто с ним выйдите и поговорите. Вот как будто он рядом с вами. Представьте его. Можете не представить, как хотите. То есть эта вся книга написана одним, что за это не надо ничего платить, не надо ничего отдавать, не надо ни какие-то жертвы, не надо ничего, просто поговорить. И вся эта книга говорит об, ведет эту мысль со всех разных сторон, только к одной мысли – поговорите с Богом.
2: Этот совет показался Вадиму несложным. Он стал каждый день разговаривать с Богом.
3: Я начал вслух говорить то, что меня сейчас беспокоит, то, что это болезнь, что, в принципе, ты еще не прожил и жизни, ты ничего не достиг. Я просто излил вслух то, что у меня на сердце. Просто излил ее. Я как бы просил, чтобы как-то помочь, чтобы дать моей семье что-то, а потом я... То есть я уже как бы за жизнь и не держался. Мне нужно что-то сделать, что-то оставить. Даже своих, просто своих близких просто не бросить, потому что ну куда они? Я ничего не дал своей семье.
2: Постепенно эти откровенные разговоры с Богом сказались на поведении Вадима.
4: Он стал рано уходить с собакой и очень долго не возвращался. А у него через какое-то определенное время надо было пить таблетки «Трамадол». А вот, это уже сильно обезболивающее, считается, что уже наркотическое средство. И когда он уходил в лес, я же время-то засекаю, таблетку он взял, не взял, я же по таблеткам же посчитать можно, взял, не взял. А тут нету. Он приходит, таблетки не пьет. Ребята забирают его на рыбалку, я же таблетки обязательно с собой. Приезжают, таблетки есть. Спал же почти по 24 часа в сутки, может быть, час, 22, 20 часов 100% он спал. Это было и для него, это эти 4 часа, 4-5 часов, вот это было так много времени, которое он жил. А тут, получается, он уезжает на рыбалку, встает в 6, приезжает в 8, ложится в 12. Ко мне приходит: ты вообще видишь, что происходит? Я говорю: тихо, не сглазь, молчи. Я говорю: ты самое главное, никому ничего не говори. Чтоб вот все, мы молчим. Он говорит: нет, мы не молчим, мы идем в церковь.
2: С того момента жизнь Вадима наполнилась новыми переживаниями и открытиями. С помощью священника он стал изучать Библию.
3: Я начал понимать, что мы же чего-то не знаем. И я понимаю, что есть духовный закон, которого я не знаю, но он есть.
1: Познавая духовные законы, Вадим понимал, что его собственная жизнь далека от праведной. И хотя это было непросто, теперь в своих разговорах с Богом он искренне просил у него прощения.
3: Я очень гордый человек, потому что я никогда не просил в своей жизни прощения. Людям, которые мне сделали очень плохо в своей жизни, я всегда мстил. Очень сожалею.

жалела то, что я предавал свою жену. И я считаю, это вообще страшное предательство. И тяжело то, что ты не участвовал в воспитании ребенка. То есть для меня было нормально иногда пойти поиграть всю ночь с профессором.

0: что значит любить. И ты когда понимаешь, и в Библии написано, что о том, что любовь – это твои поступки. И что-то положить на этот алтарь, свое «я», свое эго, свои какие-то амбиции, и показать, что ты можешь любить.
1: Прежде чем требовать любви к себе непосредственно, полюби сама. Я тогда поняла, что мне нужно просто орать к Богу, потому что я поняла, что любви у меня внутри уже просто нет. А когда начала кричать, тогда начала получать.
2: Следующим шагом новой жизни Вадима стало примирение с мамой.
0: Стал перед ней на колени и начал просить прощения. Она начала плакать, упала рядом, говорит: «Это Бог есть». Начал после этого ходить в церковь. Она увидела, потому что никогда, я с маленького возраста, никогда не просил прощения. Никогда. Я вот это как вспоминаю, мне аж она так плакала, что...
3: Я на него радовалась. И по сегодняшний день он для меня дорогий и...
2: С тех пор прошло около 15 лет. Вадим абсолютно здоров. Помимо родной дочери, в семье Вадима появились двое приемных детей и уже родился внук. Однажды начатый разговор с Богом не прекращается и сегодня. Эти целительные откровенные беседы многому научили Вадима.
0: Бог нас научил, в первую очередь, разговаривать с друг другом. То есть мы начали садиться и говорить. Если нам что-то не нравится, мы начали говорить друг другу. И вот и ребенка своего научил. То есть ты на корню рубаешь любую ссору, даже если она возникла, я буквально сразу, 5-10 минут, я прошу прощения, я говорю: может, я что-то не понял, может, я повысил, может, это... То есть, и вот я, тот Бог мне показал, что, в принципе, твоя семья может быть еще сильнее, еще крепче, благодаря вот этим вещам.
4: Искреннее общение с Богом помогло Вадиму получить свое чудо исцеления. Сначала он привел в порядок свое духовное здоровье, и как результат пришло здоровье физическое. Андрей, какой первый должен сделать шаг человек, чтобы начать двигаться к своему исцелению?
5: Ну, апостол Павел говорил об этом первом и необходимом шаге. Примиритесь с Богом. То есть самый первый момент, когда человек должен осознать, что он грешник, что он нуждается в Божьей любви и в Божьем прощении, покаяться в своих грехах, исповедать свой грех и признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И когда вот этот момент происходит, тогда необходимо учиться быть в Божьем присутствии и услышать голос Божий. В Ветхом Завете говорится о пророке, который искал общение с Богом. И Бог увидел его такую огромную ревность и решил открыться и пообщаться с пророком. И Бог говорит ему: Бог не в шуме ветра, не в урагане, не в землетрясении, а Бог в тихом веянии. То есть вот научиться войти в такое присутствие Божие, чтобы услышать его тихий голос, как в тихом бризе, в тихом таком ветерке, как это и в жизни нашего героя, когда вот он пьяный спал, лежал, и Бог обратился к нему тихо, так и спокойно. Но это было настолько сильно, что он протрезвел тут же. Он понял, что это сверхъестественное присутствие Божие вошло в его жизнь. Да. И получив только вот небольшую толику вот этого опыта общения, он настолько возлюбил близость Божию, что стал искать каждое утро уединение с Богом. И вот через такое вот личное общение с Иисусом Христом Бог стал его вознаграждать чем? Он пришел в совершенный мир. Он получил уверенность, что Бог с ним. И теперь ничто не может отлучить его от любви Божией. И когда он получил вот эту уверенность, Бог что, стал исцелять его. И следующим шагом за этим было физическое исцеление. И восстановление его семьи и взаимоотношений с женой.
4: Прежде чем мы помолимся о зрителях, я бы хотел сказать нашим зрителям несколько выводов из нашей беседы. В Иакова, в первой главе, во втором стихе говорится, что «радуйтесь, братья мои, когда впадаете в различные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение. Знайте, что никогда не придет на вашу долю такая болезнь или такая безвыходная ситуация, про которую Бог бы не знал и в которой не дал бы вам утешения. Знайте, что Он всегда рядом с вами. Он подкрепляет вас. Нету такой проблемы, на которую Бог не дал бы вам утешения. А сейчас мы хотим помолиться о вас, дорогие друзья, чтобы вы получили от Бога решение для всех ваших проблем. Андрей, пожалуйста.
5: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту привилегию сейчас молиться за наших телезрителей. Особенно сейчас мы молимся в молитве согласия.

0: за тех, кому врачи поставили этот диагноз – рак, за тех, кто сейчас находится в сильнейшей депрессии, за тех, кто находится сейчас в состоянии страха, Господь, что вынесен этот приговор. Я молю Тебя за них, чтобы сейчас они призвали Твое имя, Господь Иисус. Потому что обетование Твое говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. Чтобы они призвали с чистую верою Твое имя, свою жизнь, Господь. Чтобы они смирились пред Тобой, Господь. Чтобы они вошли в Твое присутствие, в Твой совершенный мир, Господь. И могли в этом тихом веянии услышать Твой голос. Благослови, Господь. Даруй им мир. Даруй им силы, Господь, даруй им веру и надежду пройти через все эти испытания, Господь, и сохранить веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Отец, я также обращаюсь к Тебе, присоединяюсь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты утешивал сейчас каждого человека, кто стоит перед лицом смерти. Нет такой тьмы, которую Бог не смог бы преодолеть. Смерть, где Твое жало? Ад. Где Твоя победа? Бог, я прошу Тебя, сейчас протяни свою руку и коснись каждого, кто молится вместе с нами, кто обращается к Тебе, чтобы Ты утешил этого человека, если он страдает от смертельной болезни. И не только утешил, но также дал бы человеку веру к исцелению во имя Иисуса Христа. Мы недаром верим в Тебя, как Бога-целителя, и обращаемся к Тебе с верою сейчас, чтобы всякая болезнь, от которой страдает человек, была бы исцелена по вере всякого молящегося во имя Иисуса Христа, Господь. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, спасибо, что сегодня был с нами и помог нам сегодня разобраться в корнях смертельных болезней. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей программы и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь программа «Иначе говоря». Что такое амбиции? Вот первый вопрос нашей сегодняшней встречи, потому что мы говорим именно об этом интересном явлении. И потом мы коснемся и разных еще вопросов, связанных с этим определением. Но вначале давайте попробуем его понять. У нас традиционно программы начинают с того, что мы пытаемся понять, что такое вот главное слово, ключевое слово программы, что значит. Итак, амбиции. Что это такое? Как вы считаете? То есть ли у вас личное мнение о том, что это такое? Вот, может, свое, собственно, определение, там, я не знаю. Мария, пожалуйста.
1: Ну, мне, конечно, сложно дать так словарную справку. Мне кажется, амбиции — это некоторый симбиоз наших желаний и мнения о себе. Что я достоин вот, занимать такое-то положение в обществе, добиться таких-то вот успехов. У меня есть для этого способности, таланты, и ниже себя я не ставлю. И могу эти планку постоянно повышать, потому что я считаю, что ну, у человека есть способности, и он может достичь самого высшего результата. То есть желание плюс хорошая самооценка.
0: Желание что-то достичь плюс хорошая самооценка в комплексе — это амбиция. Может, кто-то добавить что-то хочет? А вообще, это, да, вы с такой положительной... В положительном ключе говорите об амбициях, а может быть, кто-то наоборот считает, что это что-то плохое, может, что это негативную какую-то окраску несет это слово. Или это действительно это только, вот, только одно хорошее можно об этом сказать. Богдан, вот как ты думаешь?
2: Я не знаю, нет, наверное. Ну, амбиции, я думаю, не несут ничего негативного, если у тебя хорошие цели и хорошие желания вот, в будущем. Ну, а сами по себе, я думаю, ничего негативного тут нету.
0: Вот вы знаете, вот это интересно. Вот очень интересно заметить, что на сегодняшний день амбиции воспринимаются исключительно в положительном духе. Юля, вы хотите что-то добавить? Или
3: да,
0: я неправильно?
3: Да, я хотела добавить, что амбиции могут настолько быть как бы высокими, да, чтобы не замечать потребности других людей, например, что и переступая по головам, да, добиваться этих амбиций.
0: То есть это уже завышенные какие-то амбиции?
3: Ну, не то, что завышенные, например, я хочу быть там каким-то главным там директором нашей там фирмы какой-то там или еще неважно, и пытаешься вот все делать в негативной форме, чтобы добиться этого.
0: Идешь по головам?
3: Да. И вот это вот эта амбиция, кого-то. Она может затмевать человеческие как бы, моральные качества там, или как-то вообще отношения портить даже. Но главное добиться вот этих амбиций. То есть в зависимости, насколько они для вас ценны. То есть если это прям вот поверх всех остальных людей, то эта амбиция очень как бы страшная, я считаю. А если это просто вот для своего развития, да, как бы уважая окружающий мир и все вокруг, то как бы нормально можно добиться всего честным путем и никого не унижая, там, не подавляя.
1: А если, допустим, очень хорошие цели и вполне все благородно выглядит, просто у другого человека точно такие же прекрасные цели и из таких же благородных побуждений.
0: У вас одинаковые очень благородные амбиции, которые заканчиваются на одном кожаном кресле. Что ж тогда делать?
1: То есть, что делать, когда амбиции пересекаются? Тем более, что существует такое мнение, исследование, что современное поколение, вот, наверное, к которому все относимся, оно очень амбициозное. Если наши родители хотели иметь там, не знаю, хорошую зарплату, достигая ее честным трудом, то сейчас молодежь как-то очень сразу хочет быть директорами и сидеть в хорошем кожаном кресле. Или там рассуждение вплоть до того, что я бы мог быть президентом, но не уверен, что эта работа мне понравится. То есть, сейчас поколение очень амбициозное, соответственно, все друг на друга очень так нахлёст идут.
0: Да, вы говорите об амбициях именно вот уже в таком каком-то немножко негативном оттенке, да, то есть, о том, делятся ли амбиции на завышенные, нормальные, заниженные, мы сейчас еще как бы поговорим, но вот именно о самом понятии. Это феномен. Слова живут, то есть слова живут своей жизнью, оказывается. Совсем недавно, оказывается, действительно было совсем недавно, когда слово «амбиция» во всех ведущих языках мира имело очень негативную окраску. Это само слово «амбиция», это латинское слово «амбицио». Переводится прямое значение. Хождение вокруг, обхаживание, обхождение. Синонимы этого слова – тщеславие, честолюбие, суетность. И вот есть такой портал «Культура письменной речи». И там отмечается, что несмотря на то, что изначально в латинском языке слово «амбиция» имеет сугубо негативную окраску, на сегодняшний день амбиции, слово «амбиция» приобрело позитивную окраску. Это феномен. И мы сейчас с вами это только что в целом-то и доказали, потому что первая наша реакция на мой вопрос, что такое амбиция, была очень положительная. Как так? Амбиция – это хорошо, это цели, это достижения. А оригинальное значение этого слова – это обхождение, обхаживание. Другими словами, амбициозного человека еще совсем недавно называли амбициозным человеком того, кто хотел, чтобы его, за ним, чтобы, так скажем, ухаживали. Чтобы, ну, так, прислушались всегда к его мнению, строго с ним соглашались, чтобы подчеркивали все его достоинства и так далее. Вот это вот обхаживание воспринималось как что-то негативное. Вот, в каких словах, в каких языках? Латинский, польский, украинский, немецкий, английский, наконец, в русском языке слово «амбиции» имело очень негативную окраску. Когда мы берем старые словари русского языка, то синонимами приводятся такие слова. Спесивость, чванство, властолюбие, обостренное чувство собственного достоинства. То, о чем я вот только что говорил, когда человек просто обожает, когда за ним ухаживают. И речь идет не только о девушках, а как воспринимали амбициозного молодого человека, как того, который любит, чтобы за ним ухаживали. Гонор, спесь, апломб, зазнайство. Ну вот, а со временем амбиции приобрели позитивную окраску. И он...

0: Нам еще с вами предстоит ответить на вопрос, как же нам все-таки отнестись к амбициям, как же нам все-таки отнестись к этому понятию, к амбициям в нашей жизни. Но вначале хотел задать другой вопрос. Вот такие вот амбиции в негативном ключе, да пусть даже и в положительном, а вообще откуда они берутся в человеке, амбиции? То есть ты рождаешься с амбициями? Родился, все, мне цель стать космонавтом, президентом там, или еще кем-то. Откуда берутся амбиции у человека? Какова их природа? Что вы думаете?
1: Мне кажется, все идет от воспитания. С детства родители в нас закладывают, что ты должен хорошо учиться, чтобы у тебя была хорошая работа. Mm-hmm. Ты же не хочешь быть вот как там кто-то вот на улице, там, не имеет ни денег и ага. вид недостойный.
0: Так, а что же там плохого-то?
1: Ну, там, допустим,
0: мне старший брат всегда говорил, не будешь меня слушаться, будешь как вот этот дядя.
1: Ну, да. То есть получается, что да, в нас закладывают изначально стремление к успеху в жизни.
0: Ну, это разве плохо?
1: Ну, это закладывает нашу амбициозность, это неплохо.
0: То есть формируется амбициозность таким образом. А кто еще как думает? Юля, что ты думаешь об этом?
2: Ну, вообще амбиции, они, мне кажется, более естественны тем, ага. что ребенок всегда хочет что-то добиться своего. Даже ага. независимо, есть у него родители какие-то, которые его там учат или нет. Ребенок ага. всегда с раннего возраста хочет получать свое. Ага. Вот что он хочет игрушку, он ага. будет к ней тянуться. Если ты не дашь ему игрушку, он будет кричать, он будет там устраивать истерики, добиваться того, что вот... И пока только родители, не, ну, проявив определенное действие, там, воспитание, чтобы как-то ребенок смог успокаиваться, ага. уметь вот эти вот свои чувства подавлять, ага. там, ага. и так далее. То есть ребенок, мне кажется, с рождения, вообще человек с рождения... всегда хочет добиться чего-то, что вот ему нравится, что он кажется для него что-то очень важным и интересным.
0: Я вот заметил, что у ребенка есть такой период где-то в районе 3-4 лет, когда младенческая, ну так скажем, амбициозность, да, сталкиваясь с, допустим, амбициями старших братьев или сестер, сталкиваясь с реальностью, она гаснет. Она в если, так, допустим, ребенок до 3 там лет до 4 очень бойкий был, он постепенно как-то немножко это в нем успокаивается. Вот. А потом действительно работа родительская, наверное, включается, когда они что-то формируют в ребенке. Но а во взрослом возрасте что? Нереально амбиции приобрести. Вот для зрелых, уже взрослых людей, для тинейджеров, для молодых людей. Вот как их сформировали в детстве, они такими и останутся. Амбиции только оттуда, что ли, берут свое начало, из детства? Вот как вы считаете? Вот, Ольга, Богдан, вот как вы считаете?
3: Я считаю, то, что в каждом из нас есть стремление к совершенству, да? Угу. То есть мы всегда пытаемся выбрать что-то лучше, то есть переходим всю нашу жизнь, ну, повышаем уровень качества жизни или... Угу. Вот, то это амбиции, это то, что позволяет нам, ну, добиться этого. Угу. Вот, я считаю так.
0: То есть, да, вы хотите сказать, что амбиция может появиться у человека и тогда, когда вдруг он вот идет по жизни, и вдруг он увидел какую-то новую ступень для себя, да? Какой-то новый этап, который он может взять, который он может, как бы так сказать, овладеть этой новой вершиной, и у него рождается, да, вот эта амбиция. Завоевать эту новую вершину. Да, интересное замечание, спасибо.
2: Но все-таки я могу сказать, что очень сильно влияет воспитание.
0: Но воспитание как,
2: потому
0: как
2: что если эта
0: фактор,
2: позиция,
0: да?
2: вот эта появляется, и человек ее видит, но если с детства он его да. подавляли, то он скажет, да, то я он... не способен да. на это, я бы очень хотел. Я буду сидеть и мечтать, там, если уж в крайнем да, случае, да. или вообще скажу...
0: Или плакать от того, что мне это недоступно, никогда... оплакивать, очень да. многие так себя ведут, да. Ну да, действительно, наверное, надо признать, что воспитание как ключевой фактор в формировании амбиций. И группа японских психологов провела однажды очень интересный эксперимент. Какой-то приз, я не знаю, что там было, подвесили в детском саду на веревку к потолку, и дети не могли достать до этого приза, хотя они его очень хотели. Они стали наблюдать за этими детьми, кто как поведет себя. Была группа, которая подходила, смотрела, оценивала, понимала, что тут ничего не сделаешь, и шла играться тем, что доступно. Была

0: группа детей, которая пыталась что-то придумать. Потаскивали они стулья, бросали игрушками туда, вот, садились как-то, пытались сообразить. Было видно, что у них там голова работает, они пытаются сообразить, как решить эту проблему. Третья группа, они скакали под этим призом, пытаясь достать. Им говорят, вы, как бы, может быть, вы подумаете, что сделать. И они отвечали, о чем тут думать, тут прыгать надо выше, как бы, вот в этом вся и задача. И вот это синдром Наполеона, то есть, как бы, ты достать не можешь, но ты будешь прыгать, а вдруг достанешь, да, вдруг получится, вдруг этот, либо он упадет ниже, либо вдруг ты однажды прыгнешь достаточно высоко. И вот, когда начали изучать этих маленьких деток, то... Да, кстати, во-первых, то есть получилось, что эти дети сразу разделились на три группы. Люди, так скажем, без амбиций, люди со здравыми амбициями, люди с завышенными амбициями. Это когда начали изучать деток, у которых явно проявились завышенные амбиции, которые попытались сделать что-то, что было явно выше их сил, увидели, что проблема действительно коренится в том, как их воспитывают. И нашли ответ на вопрос, откуда это у них взялось, только когда познакомились с их родителями. Оказалось, что и ученые привели несколько характеристик того, как формируется вот эта вот завышенная амбиция. Этих детей хвалили еще до того, как они что-то сделали, то есть априори. Их убеждали в том, что, как правило, их убеждали в том, что в их неудачах виноват кто-то другой, а не они. И когда у них что-то не получалось, эти дети действительно проявляли именно такой дух. То есть вот откуда действительно берутся завышенные амбиции, вот как они формируются. Действительно, вы правы, что воспитание в данном случае – это ключевой фактор. Но, а как выглядит человек вообще без амбиций? А вообще без амбиций? Понятно, что это завышенные амбиции. Это плохо, когда ты пытаешься прыгнуть выше своей головы. Это нереально. Ну а вообще без амбиций разве можно прожить?
1: Мне кажется, очень многие люди склонны жаловаться на то положение вещей, которые их окружают. Будут жаловаться, что им не нравится зарплата, работа, отношения в семье. Они готовы жаловаться, но не готовы что-то менять. Угу. Как будто сами, ну, не верят, что, может, что у них есть силы, возможности это изменить. И занимают таким образом очень, ну, удобную, может быть, позицию для них. То есть здесь, ну, в чем здесь проблема? Мне кажется, как будто действительно иногда у людей не хватает амбициозности что-то изменить. И, ну, тем самым, ну, выбирают вот такой путь, плыть по течению и не пытаться ничего менять.
0: То есть это человек, образ человека без амбиций.
1: Да.
0: Да. То есть человек без амбиций, он действительно, он не ставит перед собой больших целей. Правильно ли это, и правильно ли это или нет? Наверное, это не совсем правильно. И тут к этому образу, наверное, каждый из вас может еще массу чего добавить. Но я хочу задать следующий вопрос. А чем грозят завышенные амбиции? Понимаешь, без амбиций плохо. Идеально это, когда у нас реальные амбиции. Ну а чем грозят завышенные амбиции, как вы считаете? Юля, что ты думаешь по этому поводу?
2: Когда завышенная амбиция, это когда ты идешь выше, ну, как бы наступаешь на головы другим людям и как бы ломаешься потом впоследствии, потому что, ну, редко бывает, когда делаешь зло другим и как бы добиваешься все-таки что-то хорошего и долгосрочного, все равно впоследствии это зло настигает, и тебя также по головам пройдут и так далее. Вот, и я считаю, что это вред не только окружающим, когда ты...
0: Рано вот, или поздно это вред самому себе.
2: Да, потому что, сделав зло, другой человек, обидевшись там, расстроившись там, еще что-то, то есть это пойдет по цепочке, и это зло, оно как бы окружит его впоследствии, оно так и останется вокруг него, все будут его ненавидеть. В общем, это не очень хорошая как бы цель достижения, да, вот этой цели своей, и... Я считаю, что это вред, прежде всего, этому человеку приносит.
0: Ну да. Вот, Богдан, а вот как ты считаешь, вот как ты представитель сильного пола здесь в аудитории нашей, а как ты считаешь, чем грозят завышенные амбиции человеку?
3: Ну, я думаю, что если амбиции

0: завышенные, они не просто так называются, ну, завышенными, то есть это значит то, что он, ну, человек сам, он как бы ставит себя очень высоко и, ну, думает, что он может достичь чего-то такого очень, ну, высокого, а на самом деле он, ну, того не стоит, он, ну, не знаю, ну, не может.
1: Как мыльный пузырь такой, да?
0: Ну, вот как вот эти дети, которые прыгать пытались, это же, они же, ну, у них как бы завышенная амбиция.
1: Да.
0: Вот, то есть они прыгают, но они же, не знаю, они же не прыгнут там выше своего роста. Вот, поэтому как бы они, ну, такие люди, они как бы показывают вид из себя, то, что они такие, вот, ну... все могут, а на самом деле они...
1: За ними мало, да, что стоит.
0: Вот.
1: Вы знаете, какая вот у людей с завышенными амбициями, какая есть защита от удару по личной самооценке в случае неудачи? Да, они прыгают, эти детки, они прыгают, как эти дети прыгают и не могут достать, но потом они... винят тех, кто повесил слишком высоко. Потом они винят тех, кто стул вовремя не подвинул, чтобы ты мог достать. Потом они винят родителей за то, что они маленькими, низенькими выросли и так далее. Что-то самое страшное, что когда у человека завышенная амбиция, он склонен винить других людей в своих неудачах. Хотя, может быть, с другой стороны, это только маска, за которой скрывается чувство глубокой неудовлетворенности собой, я не знаю. Вот, Марьям, вы что-то хотели сказать по этому поводу?
2: Ну, мне кажется, когда человек, да, действительно не может признать свои недостатки, то, что они, которые у него действительно есть, он начинает прикладывать вину на других, ну, винить всех вокруг. Ему тяжело признаться, что он не может чего-то достичь только потому, что, ну, вот... на данный момент он этого не может сделать. И вместо того, чтобы работать над своим недостатком, над тем, чтобы достигать цели, да, он начинает обвинять все вокруг. И тем самым, то есть, конечно, тоже не добивается результата.
1: Да, безусловно. Ну вот смотрите, что еще можно отметить. Вот просто такие пункты, вот характеристики человека с завышенными амбициями. Капризность и привередливость. Вот откуда берется капризность и привередливость у человека с завышенными амбициями? Опять же, из того, о чем мы с вами и говорили, когда ты не способен чего-то достичь, это порождает в тебе чувство неудовлетворенности. Винят во всем других. Дорого оценивают каждое свое действие. Но это и понятно. Если у человека, человек перед собой ставит слишком высокие, завышенные цели, то каждый шаг к этой цели он воспринимает как гениальный шаг. Постоянно требует уважения и почтения от других людей по отношению к себе. Вот самое, наверное, неприятное. Живут в мире собственной воображаемой значимости. И вот еще один очень неприятный момент. Не воспринимают критику. Люди с завышенной амбицией, они закрыты для критики. Мне, вот когда я вот это все перечисляю, когда я об этом обо всем думаю, мне хочется надеяться только на одно, что когда мы сталкиваемся с такими людьми, с людьми с завышенной амбицией, что в действительности где-то там в душе они все понимают, переживают, а это для них всего лишь как... маска, за которой они скрывают свои реальные переживания. Вы согласны со мной?
2: Мне кажется, может быть, мы путаем понятие амбиции и самооценки.
1: А может, они связаны или нет? Вот как вы считаете?
2: Ну вот, не знаю. Мне кажется, амбиция — это еще все-таки... ну, должна быть обязательно какая-то цель и пункт, вот чего нужно достичь. Можно просто эту планку очень высоко поднять, да? Можно и... ну, можно и невысоко даже поднимать, а при этом иметь невероятное самомнение о себе. Что, ну, человек
1: так
2: не может быть.
1: Получается,
2: даже...
1: что амбициозность. Вот где тут может быть замечена амбициозность? Когда у человека невероятно завышена планка в оценке своих шагов, своих поступках. Наверное, может быть, даже амбициозность в плане отношений. Если человек считает, что везде и всегда он может быть лидером, как вы считаете, это завышенная амбиция или нет? Безусловно. Если человек считает, что он всегда и везде будет прав, это завышенная амбиция. Безусловно. А в чем она выражается? В том, что он настолько высоко оценивает себя, свои достоинства, свое каждое слово, что он всегда и везде будет первым. Это однозначно завышенная амбиция.
2: Но как тогда иметь здоровую самооценку, иметь здоровую амбициозность, с тем, чтобы не идти по головам, как говорит Юля, с тем, чтобы не считать себя чем-то совершенно уничиженным и неспособным ни на что.
1: Как не стоять на этих крайностях.
2: Да, где вот тогда та здоровая позиция?
1: Давайте поговорим о здоровых амбициях. Мы много говорили о плохом, а давайте теперь о хорошем. А как вы себе представляете здравую амбицию, здравую амбициозность? И должна ли она быть у человека? Ну да, мы говорили о том, что она должна быть. Это вопрос уже лишний. А как вы себе ее представляете? Давайте так построим вопрос. А чем может быть полезна здравая амбициозность? Ольга, что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, я считаю, если ты поставил себе какую-то цель, да, то есть амбицию у тебя есть, то... Здравая амбиция, она поможет тебе достичь этой цели. И то есть в конце ты добьешь то, чего ты поставил для себя. Завышенная амбиция, она может, ты надеешься на это, допустим, занять какой-то пост, но эта амбиция, она завышенная, то есть ты не получишь его. И в конце, когда ты уже осознаешь то, что никогда не получишь,
1: тебе это было не под силу.
3: У тебя будет разочарование очень. И в дальнейшем еще не факт то, что человек может опуститься и вообще больше никаких амбиций не ставить себе. То есть остаться на том уровне, на котором он сейчас. То есть здравые амбиции позволяют нам подниматься.
1: И правильно оценивать себя. То есть здравая амбиция – это как одна из форм правильной самооценки. То есть вы спрашивали у Марии, как взаимосвязь. Вот лично на мой взгляд, то есть амбиции и самооценка очень-очень где-то там близко, прямо рядом идут. Человек с заниженной самооценкой, но с большими амбициями, я себе не представляю, может ли быть такой симбиоз? Может, я ошибаюсь, как вы считаете?
0: Я хотел сказать еще чуть-чуть, насчет вопроса про, чем может быть полезны здравые амбиции.
1: Да,
0: был такой вопрос. Я думаю, что если у человека завышенные амбиции, то с ним, таких людей, как правило, не очень любят, я думаю. С такими людьми не очень приятно общаться. А если у тебя здравые амбиции, и ты, здраво мыслишь, там, общаешься с людьми, ставишь их наравне, себя наравне с ними, то проще общаться, проще жить вот в толпе вот всей.
1: И вот как еще Юля говорила, да? Человек с завышенными амбициями, как правило, он не видит никого вокруг себя, он воспринимает людей как инструменты достижения своей цели. Конечно, с такими людьми неприятно общаться. И мы, кстати, можем этих людей сразу выделить, их очень легко выделить. Они воспринимают других людей как инструменты достижения своих целей. А человек со здравыми амбициями, он, наоборот, воспринимает всех других людей как своих, как тех, с кем он вместе идет к цели. Он помогает своим друзьям идти к цели, к хорошей, достойной, высокой цели. С этим я готов согласиться.
2: Мне кажется, если бы не было каких-то, может быть, сумасшедших людей, которые ставят себе невероятные цели, пусть ты даже себе поставил очень высокую планку, пусть ты до нее никогда не доберешься. Но если ты выполнил хотя бы 50% в продвижении к этой цели, ты уже добился большего, чем если бы ты изначально поставил себе, планочку не очень высокую. Я не стану директором, но я стану каким-то, например, топ-менеджером. Да? Чем, если бы изначально себе ставил планку занять там пост секретаря в таком-то отделе или как-то...
1: А как же чувство самоудовлетворенности? Ведь ты же к этому стремишься. Переживаешь, ты идешь. Либо ты нечестен перед собой, на самом деле ты эту цель себе не ставишь.
4: Да, я полностью с вами согласна, потому что человек, выбирая какое-то место в своей жизни, не то что профессия, а вообще по уровню статуса в обществе, вообще везде, да, в любой, даже в семье, человек должен понимать конкретно, что он хочет. Если это его место, и он делает все, чтобы этого достичь. Если происходит разочарование, он понимает, что это слишком тяжело для него, в реальности он потом какие-то обстоятельства приходят новые, которые, допустим, он раньше не мог предвидеть, да, и понимает, что это реально он не тянет это. Да. Тогда приходит разочарование, но ты понимаешь, что действительно, да, может быть, надо какой-то другой уровень взять, но у тебя не будет обвинения других людей, ты не будешь гнобить себя тем, что ты вот такой негодяй, там, или еще кто-то, какой-то другой человек негодяй. Ты понимаешь, что у тебя не хватило каких-то определенных возможностей, которые, возможно, будут в другой сфере тебе полезны. Ты переключишься на другое.
1: Спасибо, ребят. Я благодарю вас, потому что было очень интересно обсудить с вами эту тему. Ну, а всем, кто может

может быть, находится или чувствует, что он находится на какой-то крайности в этом вопросе, я желаю в первую очередь, конечно же, себя понять. Если вы поймете, что нуждаетесь в помощи, советую обратиться к Иисусу. У него очень хорошая школа характера. Я это испытал на себе. Он свои уроки преподает прямо в жизни и может помочь обрести здравый характер.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в два раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в 4 раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они нерефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной.
например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого...

в основание для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клёна или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине. Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны.
Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри гала. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы-самки, покрытые этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы-самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому, этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным.
Дизайн лилии вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь,

Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия Вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии Вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия Вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий Вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улье, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически

и отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии.

Например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос колеоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны. Они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На предыдущих занятиях мы говорили о том, как жизненно важно что? Раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Вы действительно можете быть кистью в Божьей руке, которую Он хочет обмакнуть в палитру своей благодати, так, чтобы ваша жизнь оставляла после себя след и навсегда изменяла жизни других. Но у всего, что наделено огромным потенциалом добра, как правило, есть и темная сторона. Иными словами, дары могут принести очень много пользы, но если их неправильно истолковывают или применяют, они могут также принести очень много вреда. Поэтому сегодняшнее занятие называется «Берегитесь обмана». Я хочу начать его с примера, а вернее с пяти коротких примеров. Все они взяты из жизни. Я только изменил имена, чтобы укрыть невиновных и защитить виноватых. Или, как там говорят в телепередачах про криминал. Не хочу перегружать вас информацией, но, слушая эти примеры, пожалуйста, задайте себе вопрос, что здесь не так? Соответствует ли это Писанию? И если бы такая история или ситуация произошла с вами, что из Писания вы вспомнили бы как подтверждение того, что это подозрительно и, судя по всему, неправильно? Готовы? Первый пример. Это произошло, когда я был еще очень молодым христианином, кажется, меньше 5 лет во Христе. Я собирался жениться. Мы с Терезой долго молились, постились и советовались с мудрыми людьми, и наша свадьба должна была состояться примерно через месяц. И вот как-то в церкви ко мне подошла одна пожилая женщина. Ну, когда тебе 25, все женщины кажутся тебе пожилыми. Но та женщина выглядела особенно набожной, была строгой.

строго одета, говорила серьезным тоном. Она прошла ко мне навстречу невесомой ангельской походкой. «Чип, ты мог бы уделить мне минутку?» «Да, конечно». Я даже не был с ней знаком. Мы отошли в сторонку. Мимо нас проходили люди, и тут она с выражением крайней святости на лице схватила меня за локоть, пристально посмотрела и сказала: «Чип, у меня для тебя слово от Бога. Не женись на Терезе. Если ты это сделаешь, Бог никогда не сможет использовать твою жизнь. Так говорит Господь». Знаете, на то время я уже 5 лет читал Библию. Нет, вообще-то 4. Первый год у меня это не очень хорошо получалось. Я уже был верующим, но никак не мог войти в колею. Но в тот день я ушел из церкви в смятении, сомнениях. Ведь это были самые важные для меня отношения, самое важное решение в моей жизни. Действительно ли это слово от Бога? Может, так и должно быть в теле Христовом? Стоит ли прислушаться? Или это говорит враг? Так что же не так в этом примере? Подумайте об этом. Ведь если такого до сих пор не происходило с вами или с вашими знакомыми, то скоро может произойти. И как вы отреагируете? Второй пример. Я был в очень большой церкви, на большом мероприятии. Вся парковка у них была забита. Выступал очень известный проповедник, а я в те дни общался с христианами самых разных направлений. Ведь я только недавно уверовал и еще не разбирался, кто во что верит и почему. И вот я был в огромном зале. Сначала мы все встали, прославляли Бога около часа, очень эмоционально. Потом проповедник прочел очень живую, убедительную проповедь. Кое-что в ней сразу показалось мне не совсем правильным, но я подумал, кто я такой, ему виднее. Под конец проповедник сделал паузу и сказал: «Прямо сейчас у меня есть для каждого из вас духовный дар, для каждого из присутствующих. У нас здесь за сценой есть молитвенная комната. Гарантирую вам, что если вы, поверив, встанете с места и пройдете в эту комнату, я дам вам духовный дар. Каждый, кто придет, получит этот дар. Поэтому вставайте, вставайте прямо сейчас. Сейчас будет играть музыка». Я встал и пошел в ту комнату. У этого человека был готовый рецепт, что вам нужно делать. И если вы последуете рецепту, скажете то, что положено, поверите его словам, сделаете все точно так, как он скажет, он гарантировал, что вы получите определенный духовный дар. Как вы думаете, это по Библии? Что здесь не так? Третий пример. К тому времени я активно участвовал в студенческом служении. Я тренировал баскетбольную команду, работал в школе, а по вечерам мы ходили в студгородок, где я проводил изучение Библии по Евангелию от Иоанна. Мы приглашали студентов, которые ничего не знали о Библии, вместе ели пиццу или играли в баскетбол, а потом просто читали Евангелие от Иоанна. И так неделя за неделей. Я очень хотел, чтобы они узнали, кто такой Иисус и что значит жить в отношениях с Ним. Прошло 5 недель. Мы уже изучили 1, 2, 3, 4 главы Иоанна. Там был один парень, который отлично знал Евангелие, но было заметно, что его что-то терзает, не дает покоя. Я спросил: «Ты хочешь принять Христа как Спасителя?» Он сказал: «Да, еще бы». Я уточнил: «Ты понимаешь вот это и это, да? А ты уже когда-нибудь молился о том, чтобы Христос вошел в твою жизнь?» «Ну да». «Так что же тогда тебе не ясно?» – спросил я. Он ответил: «Но мне еще в детстве объяснили, что если ты христианин, то как свидетельство у тебя непременно будет такой-то дар, а если его нет, значит, ты на самом деле не христианин». Он продолжал: «Выходит, я не христианин, но я хочу им быть». В чем здесь обман? Что здесь не так? Вместо того, чтобы видеть в дарах то, что созидает, что существует для общего блага, парню сказали, что якобы один конкретный дар является свидетельством спасения, а если этого дара нет, то ты вообще даже и не христианин. В других случаях этот самый дар считается свидетельством, если не спасения, то правильных отношений с Богом или Божьей силы, действующей в человеке. Разве это то, чему учит Библия о духовных дарах? Четвертый пример. «У меня нет духовного дара, я его недостойна».
Может быть, когда-нибудь я удостоюсь такой чести. Это случилось на Среднем Западе. На то время я был уже пастором. Эта девушка, наверное, считала, что ее слова звучат очень духовно. Она сравнивала себя с другими, чьи дары были очевидны, и решила, что духовные дары – это награда для особо выдающихся христиан, и что если она будет больше читать Библию и больше молиться, вести высокоморальный образ жизни, то, возможно, когда-нибудь в будущем она удостоится какого-нибудь дара. Но пока у меня нет даров. И что в результате? Библейский ли это подход? Что нам известно об этом? Может ли человек быть верующим, но не обладать никакими дарами? Что здесь не так? Пятый пример. «Мне все равно, что говорит Библия», — сказал один молодой пастор перед всем собранием. «Я Божий пророк для этой церкви, и он посылает мне откровение напрямую». Это самый экстремальный пример. Я видел его на западном побережье. Тот пастор был молодым, энергичным человеком, и, думаю, к несчастью, он слишком много смотрел телевизор. Понемногу его церковь росла, и он стал все больше и больше проповедовать и высказывать все более странные идеи. Он объявлял, кто сейчас исцелится, от какой болезни, а если кто не исцелялся, значит, у него мало веры, так что пастор ничем не рисковал. Понемногу он приобретал все большую известность, выступал все с большим рвением, толпа вокруг него росла, и он все более превозносился. Все это было недалеко от того места, где я жил, так что у меня была информация из первых рук. И вскоре он начал учить откровенные лжи. «Вот что говорит Библия, а вот что говорю я». Некоторые люди, немного знавшие Библию, пошли к нему и сказали: «Пастор, погодите минутку, видите ли, Библия учит вот так, а вы вот так, что-то здесь не сходится». Он ответил: «Мне все равно, чему учит Библия, я Божий пророк, и он дает мне новое откровение для этой церкви. Все, что я говорю, это его слова». Что здесь не так? По Библии ли это? И, кстати, все это кажется вопиющей ложью, когда вы сейчас меня слушаете. Но что, если бы вы были прихожанином той церкви, и все происходило бы постепенно? Что, если бы вас сбивали с толку разные непонятные явления? Или если бы Бог, вопреки всему, совершал много хорошего в той церкви? Или если бы тот пастор был человеком, которого Бог использовал, чтобы привести вас ко Христу? Как узнать, правду ли говорят люди? Как узнать об этом, если в одной ситуации смешалось и хорошее, и плохое? Как обрести духовный радар, который будет мгновенно улавливать? Погодите, здесь что-то не так. Я привел вам 5 примеров того, как можно извращать духовные дары. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить подобные примеры из собственной жизни? Какие знаки могут предостеречь вас? Пожалуйста, откройте свои учебные пособия. Я хочу перечислить 10 самых распространенных, на мой взгляд, случаев неправильного использования духовных даров. Это не исчерпывающий список, но, по-моему, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Представьте, что ваша духовная жизнь – это машина, и на приборной панели 10 красных лампочек. Вы пребываете с Богом, Дух Святой наполняет вас, вы участвуете в жизни поместной церкви и просите, чтобы вас Бог использовал. И если вдруг на панели загорается красная лампочка, вам нужно сказать: «Погодите секундочку». Я, конечно, не уверен, но это может быть сигналом того, что кто-то неправильно пользуется духовными дарами. Первый пункт. Будьте осторожны, если духовные дары используются для манипуляции, контроля или злоупотребления властью в личных или церковных взаимоотношениях. Заметьте, что все пункты здесь начинаются словами «будьте осторожны» или «остерегайтесь». Это предупредительные сигналы. Итак, будьте осторожны. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на 12 главе 1 послания к Коринфянам и взгляните на 4 стих. Мы уже немного об этом говорили, и вообще положите закладку на 12 главу 1 Коринфянам. Поскольку в Коринфской церкви было много заблуждений, в этом послании Павел уделяет много внимания их разоблачению. Давайте прочтем, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». В моем переводе сказано «на общую пользу». Вы заметили, что здесь несколько раз повторяется слово «один», «один», «один», «один». Важно единство. Когда действует Бог, когда слава достается Господу Христу, когда Дух Божий наделяет людей дарами и преображает тело Христово, это служит на пользу всем, это созидает. И в центре внимания находится Бог, а не дары.
В центре внимания то, что Бог совершает среди людей, а не личные пристрастия или стремления к самовыражению. Контроль и манипуляция – это верный признак того, что духовные дары используются неправильно. Помните первый пример? Я понятия не имею, откуда взялась та женщина, но нас с ней не связывали никакие отношения, она не играла никакой роли в моей жизни. И тут она решила сообщить мне то, что не несло никакой пользы, а наоборот, заставило меня усомниться в правильности важнейшего решения в моей жизни. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит к вам или вашим знакомым и говорит: «Бог открыл мне, что вы должны сделать то-то и то-то», у вас на панели должна загореться яркая красная лампочка, кем бы ни был этот человек. Это не значит, что Бог никогда не открывает вам что-то важное через других людей. Но знаете, я пришел к выводу, что по поводу жизненно важных решений, на ком жениться, где работать, как воспитывать своих детей, логично было бы предположить, что Бог скажет мне напрямую, а не через кого-то там. Это не означает, что Бог никогда не посылает вам людей, которые говорят: «Знаешь, меня немного беспокоит то-то и то-то, и у меня есть на это 4 или 5 причин, ведь я наблюдал за вашими отношениями». Но это несколько иное дело, а не просто «так говорит Господь». Второе предостережение. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет, что наделит вас определенным даром, если только вы последуете его рецепту. Заметьте, что сказано в 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все сие – это духовные дары, и здесь сказано, что только Бог наделяет дарами, как Ему угодно. В греческом здесь использовано интересное слово, которое означает «после тщательного рассмотрения». Помните, мы говорили о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Если у Бога есть план вашей жизни, значит, Он даст вам все необходимые дары, чтобы этот план осуществить, и Он даст их сам, а не через какое-то третье лицо в каком-то особенном месте. Мы с вами уже упоминали, что Христос вошел на высоту и дал дары человекам. При этом Он целенаправленно дает вам те дары, которые вам нужны, чтобы исполнить то, к чему вы призваны. Поэтому, когда кто-то говорит вам что-то вроде «у меня есть способность распределять дары», он берет на себя роль Духа Святого. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет о том, что наделит вас определенным даром. Очень часто эти люди прибегают к таким методам, как внушение, манипуляция, давление толпы. Кстати, когда я пошел в ту комнату за сценой, помните второй пример, то действительно увидел, что каждый, кто туда приходил, что-то переживал. Не уверен, что это было Божье присутствие, но что-то происходило, а именно промывание мозгов или манипуляция. Они приказывают вам делать то-то и то-то, набивается полная комната народу, и что получается? Если вы один из тех, кто не знает, что им говорить, то угадайте, кто чувствует себя недостаточно духовным? Вы! Итак, это не что иное, как массовая манипуляция, и таким образом вас могут принудить к самым разным действиям. Хочу оговориться, что это одно из самых экстремальных явлений в теле Христовом. В большинстве церквей ничего подобного, конечно же, не практикуется. Но пробыв пастором 25 лет, я убедился, что множество верующих, в том числе и пасторов, чувствуют себя христианами второго сорта только потому, что им не удалось получить такой-то дар. Они побывали в подобной комнате за сценой, где им его пообещали, но у них ничего не вышло. И никто в таком случае не обвиняет проповедника. Знаете, у вас неудачный день. Из всех ваших слушателей вы передали этот дар только 94%. Нет, всегда обвиняют рядовых верующих. У тебя недостаточно веры. В твоей жизни присутствует грех и подобные манипулятивные заявления. Третье предостережение. Будьте осторожны, если какой-либо дар выдают за свидетельство духовности, спасения или другого духовного благословения. Посмотрите чуть ниже, на 29 и 30 стихи 12 главы. И, кстати, это не совсем отражено в нашем переводе, но в греческом есть один показатель, одно маленькое слово, которое автоматически показывает, что это риторический вопрос, и ответ на него «нет». В этом случае именно так и есть. Так что здесь не просто спрашивается, все ли апостолы. Нет, это можно перефразировать так: все апостолы, и ответ решительный – нет.
Итак, что сказано в 29 стихе? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Главная мысль, которая здесь подчеркнута, ни один человек не обладает всеми дарами. Четвертый пункт. Будьте осторожны, если на церковном собрании, в служении или на каком-либо христианском мероприятии уделяется больше внимания духовным дарам и их проявлениям, чем подателю даров и его воле для церкви. Например, если вы слышите рекламу служения чудес, приходите посмотреть нашу программу и получите ваше чудо, будьте осторожны. Особенно, когда вам рассказывают, что именно произойдет, какие чудеса. При этом организаторы иногда берут 10 или 15 долларов за парковку. Я бывал в таких местах. Кстати, не подумайте, что я просто решил забросать кого-то камнями. Я лично бывал на таких служениях. О некоторых из них даже рассказывали в новостях и публицистических передачах. Журналисты провели исследование и узнали, что когда люди туда заходили, им говорили: «Вы, наверное, очень устали. Присядьте пока вот сюда, на инвалидное кресло». То есть человек не приехал на инвалидном кресле, а его посадили в это кресло уже на месте. А потом он поднимается из этого кресла. «Вот это да! Посмотрите, что произошло!» Обычно в таких местах есть человек с маленькой рацией, который проводит предварительный опрос и отбор людей, тех, у кого явно не психосоматическое заболевание. Он отправляет подальше, а сюда остальных, у которых болит поясница или, кажется, камни в желчном пузыре. Конечно, у них нет рентгена, и это невозможно проверить, но если люди в панике, их можно заставить поверить во что угодно. Если все внимание направлено на зрелище, если все внимание направлено на чудеса или на проповедника, или на то, что вы там можете получить для себя, просто почитайте Евангелие и подумайте, так ли поступал Иисус. Загляните на несколько книг вперед. В послании к Ефесянам 4:11-12 все очень ясно. Бог дал людям дары. Зачем Он это сделал? Дал ли Он эти дары для того, чтобы люди могли заработать много денег, устроить шоу, похвастаться перед другими своими замечательными, чудесными предложениями, перед которыми невозможно устоять? Нет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? На дело служения, для созидания тела Христова, на дело служения. Духовно одаренные люди должны оснащать нас, рядовых верующих, святых Божьих, чтобы мы могли выполнять дело служения до тех пор, пока каждый верующий не достигнет зрелости в меру полного возраста Христова. Цель и назначение даров – чтобы их обладатели помогали другим верующим достигать духовной зрелости. Поэтому всякий раз, когда центр внимания смещается с подателя даров на шоумена, с уподобления Христу на зрелищность, у вас должна загораться красная лампочка. Пятое предостережение. Остерегайтесь сравнивать свои дары с дарами других людей. Это всегда приводит к плотским мыслям и чувствам. Не сравнивайте свои дары с другими. Честно говоря, я бы хотел вам сказать, что сам я этого не делаю, но это было бы неправдой. Все мы люди и не можем этого избежать. Помните мой четвертый пример? Эта девушка смотрела на явные дары других и думала, что это награда за какие-то их дела. В то же время она пренебрегала собственным даром, главным образом потому, что сравнивала себя с другими. Я прочту вам довольно длинный фрагмент Писания, но он очень важен, так что его стоит прочесть. Кстати, мы возвращаемся к 12 главе 1 послания к Коринфянам. Найдите эту страницу. Возможно, некоторые из вас заметили, что у прихожан Коринфской церкви были проблемы с пониманием даров, потому что в 12 и частично в 13 и 14 главах автор дает массу указаний, как ими распоряжаться. Итак, здесь сказано, начиная с 11 стиха 12 главы, «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, здесь он использует метафору, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, например, в человеческом теле есть руки, голова, глаза, уши, ноги, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше он проводит параллель.
Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Подразумевается ответ «нет». Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Не сравнивайте свои дары с дарами других людей. Божий план совершенен. Я не могу сказать своему глазу или уху или колену, что из них важнее. Все они важны. Все взаимосвязано. Понимаю, что это не так просто принять, поэтому вот еще один полезный библейский стих, второе послание к Коринфянам 10:12. Запишите эту ссылку у себя на полях. Там апостол Павел говорит, что неразумно измерять себя с самими собою и сравнивать себя с собою. Скажу вам в ободрение, что обычно мы боремся с этим всю жизнь, ведь даже будучи верующими, мы остаемся неуверенными в себе. Конечно, мы растем, но все равно нам отчаянно недостает уверенности. Я верующий уже около 30 лет, из них около 28 я серьезно изучаю Библию. Предполагаю, что если бы от этой неуверенности можно было избавиться, я бы уже от нее избавился, но думаю, это невозможно, каким бы зрелым ни был человек. Нам придется доживать с ней остаток наших дней. Но не сравнивайте себя с другими людьми. Не сравнивайте свой дар с чужими дарами. Бог создал вас уникальным. Шестое предостережение. Остерегайтесь крайних взглядов по вопросу духовных даров, например, что их вообще не существует, или наоборот, что духовный христианин должен обладать всеми дарами. Я слышал и то, и другое. Я бывал в местах, где отрицают существование даров. Знаете, где дары, там разногласия, разделения. Люди только и делают, что о них спорят. Поэтому давайте считать, что даров не существует. Они были только в первом столетии. Я слышал такое учение. С другой стороны, я слышал, что если вы наполнены Духом, по-настоящему наполнены Духом, никто точно не знает, что это такое. В Библии можно найти достаточно точное определение, но в зависимости от направления церкви это может означать, что вы побывали на Марсе. И, как правило, в такой церкви имеется живой пример. Вот брат Борис, у него есть все дары. Вперед, Борис, вперед! Он может пророчествовать, может учить. В общем, вы понимаете, он может все. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с подобными крайностями, вспоминайте, что сказано в 1 Коринфянам 12:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вам необходимо разбираться в этом. На предыдущих занятиях мы уже уяснили, что такое духовные дары. Мы знаем, что у каждого есть один основной дар, а также дары служения. Мы знаем, что все они должны служить общей пользе. Сигнальная лампочка номер 7. Остерегайтесь использовать свои духовные дары, руководствуясь плотскими побуждениями, чтобы самоутвердиться или произвести впечатление на окружающих. Это еще одна слабость, от которой, как я полагаю, мы никогда полностью не избавимся». Но будьте бдительны, усиленно следите за своим сердцем. Ваш духовный дар можно сравнить с инструментом. Бог не отберет у вас этот инструмент, даже если вы будете поступать по плоти. Бог будет верен своему слову и не отберет у вас инструмент, который Он сам вложил вам в руки. Но тем не менее мы с вами можем пользоваться нашими дарами не по воле Духа Святого, а по воле собственной плоти. И это нехорошо. Кстати, это не означает, что служение полностью развалится. Я бывал в церквах, где такое происходило. Более того, и у нас в церкви были сотрудники, которые внешне вели себя правильно и в то же время принимали участие в греховных делах. Но Бог оставался верен, и их дар оставался при них. Я бывал в церквах, где действие Бога было очевидно, а потом оказывалось, что один из служителей уже 2 года изменяет жене, не знаю, как вы, а я в таких случаях чесал затылок и говорил: «Боже, как такое может быть?» Думаю, так же, как если бы вы вспахивали землю с грязными руками, если плуг хороший и семя хорошее, оно прорастет. Нравится ли это Богу, охотно ли Он благословляет такие дела? Не думаю, но Он верен своим дарам и своему слову. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы заглянуть в свое сердце и спросить, как я использую свои дары, чтобы получить внимание, одобрение, чтобы другие погладили меня по голове, чтобы кого-то унизить.
Думаю, все мы боремся с этим искушением. Всякий раз, когда вы собираетесь что-то сделать и чувствуете, что ваше эго нуждается в утверждении, пусть это будет для вас сигнальной лампочкой, вы должны притормозить. Посмотрите, что сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она находится между главами 12, что такое духовные дары, и 14. «Ревнуйте о дарах духовных». В 12 главе говорится, что нельзя пребывать в неведении о дарах, а в 14, что нужно к ним стремиться и применять их. И вот между этими главами находится 13, где сказано, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это один из даров, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть стану мучеником, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я ничего не приобрету, даже если у меня дар языков, или дар пророчества, или дар веры, или дар мученичества, я могу делать все вышеперечисленное, но если у меня нет любви, а что такое любовь? Это ставить других выше себя. Это давать им то, в чем они больше всего нуждаются, тогда, когда они этого меньше всего заслуживают, как дар Богу. Либо я буду применять свои дары с любовью, либо это будет не что иное, как способ возвысить Чипа Ингрэма, погладить его по голове, польстить его самолюбию, смягчить нерешенные проблемы в его жизни. Это сигнал об опасности, так что будьте начеку. 8-й пункт. Остерегайтесь принимать духовные дары, а не плоды, за признак духовного роста и зрелости. В некоторых кругах то, насколько вы развиваете и используете дары, считается проверкой духовной зрелости. Но помните, что дары – это не цель, а средство. Иными словами, если у вас есть дары, Бог использует вас, Бог использует вас, Бог использует вас. Это же так здорово! Бог использует вас! И некоторые люди считают, что это конечная цель, чтобы Бог вас использовал. Но это не так. Что такое дары? Это кисточки, инструменты. А цель, чтобы вы уподоблялись Христу. Духовные плоды уподобления Христу – вот что говорит о духовной зрелости. А дары – это средство, которым Бог пользуется через вас, чтобы помогать друзьям уподобляться Христу. Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Эти ссылки есть у вас в пособии. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Цель – это совершенство, то есть зрелость. Или Галатам 5:22-23. «Плод же Духа, иными словами, то, чего хочет от нас Бог, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Иисус, как сказал в 15 главе от Иоанна 8 стих, «Тем прославится Отец Мой, если вы будете иметь много даров и впечатлять людей? Нет». Кажется, я неправильно процитировал. «Тем прославится Отец Мой чем? Если вы принесете много плода». А плод всегда бывает, так сказать, двойным. Во-первых, Христос отражается в вашей жизни. Цель даров не в том, чтобы показать, какой вы замечательный, развитой, полезный для Бога. Цель даров, чтобы благодаря тому, что вы делаете, вы становились все более похожим на Христа. И это будет происходить, если вы будете служить своими дарами с правильными побуждениями, правильными методами в той области, куда Господь призвал вас как неотъемлемую частичку своего тела. И, во-вторых, если вы будете делать это с любовью, тогда другие люди тоже будут все более уподобляться Христу. Но всякий раз, когда акцент ставится на дарах как на самоцели, у вас должна загораться красная лампочка. 9-е предостережение. Остерегайтесь подделок сверхъестественных проявлений Духа. Это может быть человеческая махинация или происки сатаны. Даже если вы видите нечто, что кажется в кавычках проявлением Духа или чудом, даже если это действительно чудо, это не всегда Божье чудо. Прислушайте, что говорит об этом Иисус. Откройте 7 главу Евангелия от Матфея. Здесь уже близится к концу его величайшая проповедь, и в 22 стихе он предостерегает: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи,
Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Вот вам духовный дар. И не Твоим ли именем бесов изгоняли? Тоже похоже на проявление даров. И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И Христос говорит: «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если вы видите что-то сверхъестественное или то, что кажется таковым, этого недостаточно. Библия велит нам испытывать духов. Посмотрите на плоды, на характер обладателя дара, на его образ жизни, к какому направлению он относится, какие последствия у этих чудес. Проверьте. Хорошо, я вижу такие-то события, мне они представляются сверхъестественными, кажется, это дело рук Божьих. Но по Библии ли это? Какова цель? Соответствует ли она Библии? Действительно ли те, кто это сделал, добрые христиане? Если да, скажите: «Ух ты! Я только что стал свидетелем сверхъестественного проявления Божьей силы, а такое нечасто происходит. Спасибо тебе, Господи!» Но если вы обнаружите, что лидер присваивает себе большую часть прибыли, или что за кулисами служения процветает аморальность, или что люди подвергаются манипуляции, или что фотографии из мексиканского приюта, которые они якобы поддерживают, на самом деле сделаны в Южной Калифорнии, тогда скажите себе: «Не знаю, каким образом произошло то, что произошло, но это не Божье дело, хоть оно и выглядело сверхъестественным». И, кстати, эта проблема существовала всегда. Об этом говорил еще апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, стихи с 13 по 15. Не думайте, что все, что кажется сверхъестественным, обязательно исходит от Бога. Здесь Павел говорит о лжепророках, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть он говорит, что иногда нужно проверять даже то, что явно похоже на чудо. А что сказано об этом в первом послании Иоанна? Испытывайте духов, проверяйте, правда это или нет. И последнее предостережение. Остерегайтесь относиться к раскрытию, развитию и применению своего духовного дара как к чему-то необязательному, возможно, интересному, но не очень серьезному занятию. Здесь приведены два отрывка – Ефесянам 4:7 и 2 Коринфянам 5:9-10. По моему наблюдению, очень часто в теле Христовом к дарам относятся так, как относился я сам на протяжении многих лет, даже будучи пастором. Ах, духовные дары – это замечательно. Это как кондитерская, где 25 или даже 30 видов десерта. Но мне нужна в первую очередь питательная пища, мясо, картошка. Мне нужно следовать за Христом, возрастать, быть хорошим мужем, отцом, занимать свое место в церкви. Что касается десерта, то и без него можно прожить. Если когда-нибудь у меня будет свободное время – то, возможно, я зайду посмотреть на десерты и, может быть, даже что-то возьму. Не знаю точно что. Вот у Бориса такой-то дар, а он крутой парень. Может, и мне такой взять? Или такой? В общем, положу себе на тарелку всего понемножку. Может, у меня пятый или шестой или седьмой дар? Или восьмой или девятый, в зависимости от того, с кем я имею дело и как я себя чувствую в этот конкретный день. Я ставлю их перед собой на столе, и все. Такое бывает отношение к духовным дарам. Но в послании к Ефесянам 4:9 сказано «а вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Давайте еще раз вспомним этот интересный фрагмент. Ефесянам 4:7-10. Здесь говорится о том, что сделал Христос? Умер на кресте, спустился в преисподнюю и провозгласил победу над грехом, победу над сатаной и победу над смертью. А что доказывает, что победа была одержана? Дары, которые он дал человекам, это трофеи, свидетельство победы. Здесь проводится параллель с военной победой.
Когда армия побеждала, она привозила с собой захваченные трофеи, а также пленников. Часто они были закованы в цепи, обнажены или до пояса, или полностью, и эта процессия проходила через весь город. В начале процессии ехал генерал или командующий армией победительницы, обычно на белом коне, а за ним все трофеи – верблюды, ослы, драгоценности, золото, серебро. И генерал брал что-то из этих трофеев и дарил своим офицерам, потом рядовым воинам, а потом и всем жителям города. И это было свидетельством того, что они проиграли, а мы выиграли. И если вы хотите раскрыть свой духовный дар, вы тем самым говорите: «Я ценю жертву Христа и Его победу. Я хочу напомнить себе, что сегодня, в настоящем времени, мне дана победа над грехом и его властью, над смертью и над силами врага». Если вы развиваете свой дар, вы говорите: «Господи, я благодарен Тебе за этот дар, которым Ты меня наделил. Я понимаю, что должен мудро распоряжаться им. Я намерен развивать и применять его. Я знаю, что это обязательно, это серьезно. Это нужно делать сейчас, а не когда-нибудь. Это не десерт, а неотъемлемая часть моего рациона. Я готов старательно искать свое предназначение. Ведь Ты умер и воскрес, и одержал победу, и дал мне духовный дар, чтобы я об этом не забывал». Это не увлечение, которым можно заняться, если есть свободное время. Это важно. Это была положительная мотивация. Об отрицательной же мотивации сказано во втором послании к Коринфянам 5:9-10. Апостол Павел говорит, что мы должны стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И на этом судилище не будет решаться вопрос, попадем ли мы в рай или в ад. Этот вопрос уже решен на кресте. В тот момент, когда я принял Христа как своего Спасителя, мои грехи были прощены. Христос вменил мне свою праведность. Мне были открыты новые отношения с Богом. И теперь все, что я делаю из благодарности Христу, стараясь мудро распоряжаться тем, что мне вверено. Но когда я предстану пред судилище Христово, Он будет оценивать мои дела как верующего. Я либо получу награду, либо потерплю урон. Либо мои дела будут как золото, серебро, драгоценные камни, либо как дерево, сено и солома. Это из 3 главы 1 Коринфянам. Я предстану перед Богом, и Он скажет: «Ингрем, что ты сделал со временем, с деньгами, с духовными дарами и возможностями, которые я тебе дал? Ты мое творение, я создал тебя во Христе Иисусе на добрые дела, которые я определил для тебя до основания земли. И чтобы ты мог исполнить эти дела, я поместил тебя в твою семью, я дал тебе такие-то дары, такие-то возможности. Столько времени, столько-то денег, а теперь я хочу знать, как ты распорядился моим вкладом в тебя». Вы ведь помните, что дары – это как мышцы, они есть у всех, но чтобы их развить, нужно тренироваться, нужно учиться, упражняться, нужно общаться с людьми, у которых такой же дар, а также и с теми, у кого другие дары, чтобы они помогали вам расти, а ваши дары дополняли друг друга. Итак, я поделился с вами 10 предостережениями. Я сравнил их с лампочками на приборной панели моего духовного автомобиля. Если одна из лампочек загорается, значит, мне нужно как минимум остановить машину, заглянуть под капот и сказать: «Не знаю точно, что здесь происходит, но, возможно, это неправильное толкование или применение даров». Ведь одна из причин, почему мы редко слышим учения о духовных дарах, потому что все боятся разногласий. Существует так много крайностей, если вы пастор, то наверняка не хотите об этом говорить, поскольку осознаете, что среди ваших слушателей будет один лагерь, второй лагерь и еще третий, люди с негативным опытом. А теперь скажите, какой ваш план действий? Мы с вами замечательно провели время, но если все это так серьезно, что вы собираетесь делать дальше? Наверняка вы думаете: мы прошли все эти занятия, и теперь я знаю о духовных дарах уже гораздо больше. Я думал об этом, и теперь... Что поможет вам подняться на ступень выше? Например, узнать свой духовный дар, если вы еще его не знаете. Если знаете, начать его развивать. А если уже начали развивать, то и применять. А если вы знаете, развиваете и применяете его, делать это с максимальной пользой для тела Христова. Позвольте предложить вам краткий план действий, где я перечислю шаги, которые вы теперь можете сделать.
Первый пункт. Впишите слово «решение». Примите твердое решение раскрыть, развить, применить свой духовный дар в поместной крестьянской общине. Второе. Усиленно молитесь, прося Бога о руководстве. Разве вы не думаете, что Бог и сам хочет открыть вам свой дар? Разве Христос не сказал «просите, ищите, стучите»? Бог не собирается играть с вами в игры, припрятывая дар подальше, чтобы вы ни в коем случае его не нашли. Нет, Бог любит вас, Он умер за вас, Он дал вам дар, поэтому молитесь. Но если вы молитесь об этом раз в месяц, видимо, вы не так уж и хотите его получить, так что внесите это в свой список, напишите молитвенную карточку. «Господи, я прихожу к Тебе сегодня. Ты сказал, ищите, я ищу. Ты сказал, просите, я прошу. Ты сказал, стучите, я стучу. Покажи мне мой дар, яви его мне». Можешь сделать это постепенно или в мгновение ока, как сочтешь нужным, но я буду искать Твоего лица. Третье. Изучайте тексты о дарах в Слове Божьем, а также сопутствующие материалы, которые, я думаю, будут вам полезны. Четвертое. Обращайтесь за мудрым советом. Выберите для этого духовно зрелых людей, которые действительно вас знают и которые готовы сказать вам правду. Кстати, не так много людей, в которых все это сочетается. Найдите тех, кто действительно вас знает и настолько вас любит, что не боится задеть ваши чувства. Послушай, у тебя нет дара милосердия. Как это у меня нет дара милосердия? А вот так. Поверь, у тебя его нет. Итак, это должны быть люди, которые вас знают, духовно зрелые, готовые сказать вам правду. Пятое. Зайдите в воду. Я написал здесь 1.5-2 месяца, но, может, лучше даже 3. Помните, как я на одном из занятий разбушевался и прыгнул? Вам тоже придется прыгнуть. Займитесь каким-нибудь служением в вашей поместной церкви, которое, как вам кажется, может соответствовать вашим дарам. Скажите, я хотел бы взять на себя эти обязанности на 3 месяца. И четко говорите, что через 3 месяца срок истекает, и что вы можете продлить его, либо не продлевать, а иначе может получиться так, что вы попроситесь преподавать в 3-м классе воскресенье школы, а лет через 12 кто-то наконец зайдет спросить, ну что, есть у вас дар учителя или нет? В нашей церкви мы предлагаем людям пробный период до 3 месяцев. Если не получается, можете отступить назад, никакого чувства вины. А кто же будет учить 3-классников, если вы уйдете? Ответ, кто-то, у кого есть дар учителя, а у меня его нет. Ясно? Зайдите в воду. 6. Обратите внимание на фактор радости. Помните, я упоминал о конференции в Институте Муди. Я выступал там перед огромной аудиторией, используя свои дары, и говорил о характере Бога. Мне было очень страшно, а от того, что мое выступление транслировалось по всему миру, еще страшнее. Но, с другой стороны, это была реальная возможность проявить мои дары, пустить их в игру, и я ощущал Божью радость. И если вы меня спросите, кому я больше хочу рассказать истину о жизни с Богом, о покаянии, о Его церкви, 10 людям, 10 тысячам или 10 миллионам, 10 миллионам, ведь так Бог меня устроил. Я хочу донести Его Слово до максимального количества людей. Это не означает, что мне было легко выступать. Я был напуган до смерти, но вместе с тем я ощущал огромную радость. И последний пункт. Признавайте и принимайте явное Божье благословение. Если вы начнете применять свои дары, конечно, все не изменится за одну ночь, но Бог будет вас использовать. Люди будут подходить к вам и говорить, вот это да, не могу поверить, что происходит с моим сыном. Раньше наша молодежная группа была посредственной, а теперь сын так и рвется туда, и не из-за молодежного пастора, а из-за вас. Вы увидите, как Бог будет использовать вашу жизнь, ведь вы Его творение, вы особенный. Он создал вас во Христе Иисусе и приготовил для вас замечательные дела. Какие это дела? Во многом зависит от сверхъестественных даров, данных вам Христом и употребляемых Святым Духом, согласно Слову Божьему, чтобы сияла слава Божья и превозносилось имя Христова. И когда это происходит, это поистине прекрасно. Не только в глазах церкви, но и в глазах всего мира, который наблюдает за нами, чтобы понять, чего стоит наша вера.

0: Притчи Иисуса.
1: У одного человека было двое сыновей.
0: «Сын, приходи сегодня работать в мой виноградник.
1: Взгляни, мой друг. Однажды все это будет моим.
0: Не забывай, у тебя есть еще брат.
1: Какое это имеет значение? Я старший сын. Старший сын получает все.
0: Или ничего, если он недостоин.
1: Ты думаешь, я недостоин?
0: Я лишь говорю,
1: все это однажды станет моим.
0: Вот увидишь».

0: Сегодня будем собирать урожай. Разбуди сыновей. Виноград нужно собрать сегодня. Они уже встали и ушли кто куда. Как? Если мы сегодня не соберем виноград, он пропадет. А я слишком слаб, чтобы собирать его самостоятельно. Начинай. Я поищу мальчиков. Да, Джошуа.
1: Стоит только продать несколько таких вещей, и я стану мастером. И не буду больше сажать и собирать виноград.
0: Но пока этого не случилось, мне нужна твоя помощь дома. Время собирать урожай. Отец, пойдем, пока еще не поздно. Но я... Довольно, сынок, идем. Я остаюсь здесь. Что ты сказал?
1: Меня уже тошнит от этого виноградника. Я устал. Все время только на него и трачу. А Яким только и делает, что целыми днями бездельничает и хвастается, что когда-нибудь все это станет его собственностью. Пускай сам и работает.
0: Тебе что, больше нечем заняться? Сидишь и смотришь, как я работаю. Что ты не припоминаешь, чтобы у меня были какие-то дела? Вот идет твой отец. Яким, время собирать урожай. Прости, отец. Ты всегда о нем говоришь. А я все время рассказываю тебе, когда нужна твоя помощь. Отец, я уже иду. Обещаю. Приходи обязательно, а то мы потеряем урожай. Ты не пойдешь? Отец иногда поднимает шум из-за ничего. Независимо от того, приду я или нет, работа все равно будет сделана. Отдохни! Мы даже половину не соберем с такими темпами. Ужасная потеря. Да, так много винограда. Я не о винограде, а об уважении моих сыновей.

Отец, прости меня, отец. Я раскаиваюсь в том, что наговорил тебе. Я пришел помочь, если ты меня простишь. Я все простил и все забыл.

0: Похоже, я вовремя вернулся.
1: Я должен тебе кое-что сказать, сынок. Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы виноградник перешел к тебе.
0: Отец, я не хочу отнимать его у Якима.
1: А ты не будешь отнимать? Яким рассчитывал унаследовать его лишь потому, что он мой старший сын. Но ты всегда помогал мне. Желал ты того или нет? Мой виноградник я оставляю тебе. Нет!

0: Был однажды богатый человек, который носил дорогие одежды и жил в большой роскоши. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот богача. Его тело было покрыто язвами, и он просил, чтобы ему дали объедки со стола богача.
1: Лазарь, ты должен отдохнуть. Позволь, я закончу.
2: Но мне нравится.
1: Я беспокоюсь о тебе. Ты болен.
2: Я силен, как царь Давид. Не в тот день, когда он сразил Голиафа. 50 годами позже. Если вы немного подождете, я вернусь и принесу еды для всех нас.
1: Нет, так не пойдет. Сегодня моя очередь искать еду.
2: Нет, ты останься со своим сыном. Ты ему нужна.

0: Забери ее. И не дай бог, я хоть раз еще увижу, что ты кормишь нищего, который валяется у моих ворот. Он как собака, что роется в моем мусоре. Он никогда не уберется, если ты будешь его подкармливать.
1: Позор оставить его голодать.
0: Позор, что он превратил помойку в мои парадные ворота.
1: Но, сэр, если я не покормлю его, он умрет.
0: Ну и что? Ты со своим чертовым состраданием. Ты думаешь, это добродетель, не так ли? Это слабость.
1: Слушаюсь, сэр.
0: Ступай к нему и прогони его, иначе я так отстигаю его хлыстом, что он испустит свой дух.
1: Лазарь, вставай. Это ты, друг? Вот возьми и уходи. Хозяин сказал, что выпарит тебя, если ты останешься. Лазарь, вставай, если хозяин увидит.
0: Как ты посмел ослушаться меня?
1: Простите, сэр, я...
0: Отойди. Я покажу тебе, как нужно разговаривать с нищими. Он хотя бы догадался умереть, прежде чем я занялся им. Избавься от него. Ну вот видишь, к чему привело твое сострадание? Сам получил плетью по спине.
1: Пойдем, Лазарь. Пойдем с нами. Бедный Лазарь.

0: Я отец Авраам. Добро пожаловать домой.
1: На! Остановись! Нет!

Не может быть! Нет! Этого не может быть! Нет, я не верю. Это невозможно. Мне так хочется пить. Авраам! Отец Авраам, помоги мне! Мне так хочется пить! Я на все готов. Даже если Лазарь смочит свой палец в воде, я облежу его. Сын мой, помнишь, как в своей земной жизни ты имел так много, а Лазарь молил тебя о милосердии? Теперь он утешился, а ты страдаешь. Но мы ничем не можем тебе помочь. Между нами огромная пропасть, которую никто не может перейти. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Ну тогда... Тогда сделай хотя бы это. Пошли Лазаря к моим братьям, чтобы они изменились, и чтобы им не пришлось оказаться в таком жутком месте. У твоих братьев есть слово Моисея и всех остальных пророков. Молись, чтобы братья их услышали. Нет, отец Авраам, если к ним придет кто-нибудь умерший, только тогда они поверят. Если твоих братьев не убеждают слова Моисея и пророков, то никто и ничто не сможет их убедить. Даже если кто-то из умерших придет к ним.

0: Ибо Царство Небесное, как человек, отправляющийся в далекую страну. Он позвал своих слуг и поручил им часть своих денег.
1: Скорее, скорее, скорее! Хозяин завтра отплывает!
0: Куда?
1: Я не знаю. Он просто повернулся ко мне и неожиданно сказал: «Завтра утром мы отправляемся в длительное путешествие». Он так и сказал: «Длительное путешествие».
0: Он не сказал, когда вы вернетесь.
1: Все, что он сказал, было: «Длительное путешествие». Меня уже укачивает. Я ненавижу длительные путешествия. Меня тошнит от длительных путешествий.
0: Он уезжает. Как вам нравится?
1: О, нет. Опять придется искать работу.
0: Нет, нет, нет, он хочет, чтобы вы все остались.
1: Ты говоришь о том, что я буду работать на человека, которого даже рядом не будет?
0: Очень хорошая новость.
1: Не расслабляйся. Нужно погрузить провизию и вещи на корабль. Очень длительное путешествие.
0: Я по ночам не работаю.
1: Он слишком многого хочет.
0: Скажи хозяину, что к утру все будет готово.
1: Спасибо вам,
2: Арат.
1: Тола.
3: Доброе утро, Арат.
4: Доброе утро, Тола.
3: Прости, хозяин.
4: Я плохо себя чувствую.
3: Мне очень жаль, Ход. Я бы хотел, чтобы вы кое о чем позаботились, пока меня не будет. Я вверяю вам монеты. Делайте с ними то, что сами захотите. Но когда я вернусь, будем подводить итоги. Ваша задача — приумножить монеты.
1: Спасибо, хозяин!
3: Я разделил монеты в соответствии с вашим опытом и способностями. По возвращении, Ход, от Арада и Тоды я ожидаю большего, чем от тебя. Они получили больше монет. Но если ты мудро поступишь с единственной монетой, которую я тебе дал, твоя награда будет не меньшей, чем у них. Я обещаю тебе. Я ожидаю, что вы проявите сообразительность и мудрость. Каждый из вас очень дорог мне. Я буду по вас скучать.

Послушай, Хот, я с радостью помогу тебе, если захочешь. И я? О, нет. Я слишком хорошо знаю хозяина. Я не стану рисковать монетой. Закопай ее прямо сейчас. Когда хозяин вернется, я выкопаю ее и верну ему. Он совершает большую ошибку. Чтобы переубедить его, самое лучшее будет просто показать, как можно приумножить количество наших денег. Господи, помоги мне приумножить эти деньги. Дай мне мудрость понять, как использовать монеты наилучшим образом, чтобы я мог порадовать хозяина, когда он вернется. Аминь. Простите, вы могли бы показать мне самый короткий путь в долину? Вдоль озера? Идите туда, 10 дней пути. 10 дней? Но я вижу долину отсюда. Правильно, но озеро очень длинное. Вы знаете, что в той долине никто не живет? Да, знаю. Но императору пришла отличная идея, и теперь он хочет, чтобы там поселились люди. Поэтому он отправил туда всех нас. Кого всех? Здесь скоро будут проходить 200 семей. 200 семей. Это отличный участок земли, не сомневайтесь. Разумеется, я не уступлю ее по дешевке. Здесь, конечно, есть и каменистые участочки. На них хорошо строить дом, знаете ли. Получается отличный крепкий фундамент. Но я собираюсь выращивать здесь пшеницу. Пшеницу! Пшеницу, которая растет в земле. Я, конечно, встречал в своей жизни безумцев, но вы, разумеется, на них не похожи. Продано. Пойду кормить лошадей, а потом еще посплю. О, нет! Почему Тола и Ара до сих пор не починили заграждение? Они ошибаются, если думают, что я буду все

за них делать, пока они приумножают полученные монеты. Сделаю-ка я себе выходной. Ход! Друг! Не видел тебя с тех пор, как ты получил... Как она называется? Работа? Да, но теперь мы можем видеться значительно чаще. Тебя опять уволили. Хозяин отправился в длительное путешествие. Так чего мы ждем? Гуляем! Идем развлекаться! Я сам как раз об этом думал. Ты платишь, ладно? А то я как раз на мели.

0: Ты наносил воды в дом? Да. Ты нарубил дрова? А ты почистил конюшни? Да. Похоже, мы сделали все, что нужно. Спокойной ночи.
1: Они собираются сами все делать.

0: Продолжай рубить, друг.
1: Yeah!

Нет. Арат! Арат! Ход! Только взгляни на него!

0: Excuse me, sir.
1: Простите меня.
2: Чем я могу помочь?
1: Я пришла от имени многих вдовствующих женщин. Можно? Мы будем собирать колосья, оброненные вами. Нам нужно кормить детей.
2: Сколько у вас детей?
1: 40 или около того.
2: Постойте. Пусть остальная пшеница будет для вас и других вдов.
1: Вся пшеница.
2: Чтобы прокормить 40 детей, нужно много еды.
1: Но вам тоже нужно как-то жить.
2: До конца сезона есть время. Я еще раз засею пшеницу. Я не пропаду.
1: Спасибо вам. Благодарю.
2: Выпьем! Выпьем! Я как раз тебя искал. 200 семей переезжают в долину за озером. Каждая семья согласится лучше заплатить за перевозку на другой берег, чем проделывать весь путь вдоль берега. Если поможешь мне, то очень скоро вместо одной монеты у тебя будет две. Как друг Хода, я не с тобой разговариваю, а такие друзья, как ты, и пустого места не стоят. Почему вы с Арадом все время сюда приходите? Я не собираюсь рисковать своей монетой. Но хозяин слишком многого хочет. Это лучшая пшеница, которую я когда-либо видел. За сколько монет ты продашь мне мое поле обратно? Простите, оно не продается. Но всю мою пшеницу я могу продать вам за 10 монет. Для вас будет очень выгодно. Продано! Я могу расплатиться только этим. Я благодарен. Если 200 селян заплатят мне так же, у меня появится 200 курей на продажу. Хозяин вернулся домой.
3: Что?

Здравствуй, Арат. Добро пожаловать домой, хозяин. Как ты распорядился 5 моими монетами? Теперь у меня 10 монет. Отлично. За то, что ты честно распорядился несколькими монетами, ты будешь иметь намного больше. Спасибо, хозяин. А как ты, Тола? Хозяин, ты дал мне 2 монеты, а я возвращаю тебе 4. Отлично, Тола. Ты также теперь будешь распоряжаться большими деньгами. Твоя награда будет не меньше, чем награда Арада. Ход. Хозяин, я испугался. Я знал, что как бы ни распорядился своей монетой, вы все равно будете недовольны. Поэтому закопал ее. Вот. Я ее хотя бы сохранил. Ох, вот. Ты мог бы отдать ее банкиру? Тогда у меня были бы хотя бы проценты. Видите, вы всегда недовольны. Вы слишком многого хотите. Я всего лишь хотел, чтобы ты проявил себя как можно лучше. Если бы ты трудился, твоя награда была бы не меньше, чем у других. Я обещал тебе. Отдай ее Араду. Мне жаль, Ход, но ты больше не можешь здесь жить и работать. Мне очень жаль.

Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Два сына виноградника и отца научили нас отношению к работе. Позаботься о хлебе своем, честно работай, никогда не увиливай. Богач видит только свои деньги, а бедняк просит милостыню, чтобы жить. А теперь кошелек богача пуст, а бедняк получил сокровище небес. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Однажды хозяин раздал слугам монеты и обещал, что после его возвращения те, кто мудро воспользуется своими талантами, получат его доверие и любовь. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Кто учится слушать сердцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел.

Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал: «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу «Деяний», то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге «Деяний» искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге «Деяний». И это далеко не все из них. Вот что нам написано: «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем: «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии, быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам». Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Павел понуждаем был Духом свидетельствовать. Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал: постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит: «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17: «Господь есть Дух». Это интересно. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что он на самом деле говорит. Более правильный перевод его слов звучал бы так: «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином. Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я также сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока?
Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней. Как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на дух щедрости или дух демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на Личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на Божественную Сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной Личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на Личность, потому что они говорят о нем в среднем роде, оно. Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по доллару за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум. Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15. Галатам 22 и Ефесянам 4:30 там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяния 7:51. Ему могут лгать. Деяния 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему?
Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется, как ветер, Он силен, как ветер»?

бык. Делает ли это его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать: «Джон, но ведь до этого он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано: «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на Агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1.26 говорит нам: «И сказал Бог: сотворим». Сотворим человека по образу нашему. По образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал: «Сотворю человека». Он сказал: «Сотворим человека». Если вы откроете Деяния 10.38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6.4 говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3.30, потому что один Бог, который оправдает. Иакова 2.19. «Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь». Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пятью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой. Здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чьем-то совете? Никогда. С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды? И учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен? Помните, как я говорил вам о том, что Он согласился с Отцом и Сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138.13 говорит нам: «Послушайте эти слова. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26.10 говорят нам: «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем?

96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым, Духом Мудрости, Духом Отца Вашего, Духом Страха Божьего, Духом Славы, Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа, Духом Суда, Духом Огня, Духом Знания, Духом Жизни, Духом Любви, Духом Силы, Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику — Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал Ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, Его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на Него, Дух вел Его. Он говорил лишь то, что Ему говорил Дух. Иоанна 14:10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя, Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Обратите внимание на то, что Иисус не сказал «Отец Небесный». Он сказал «Отец, пребывающий во Мне». Постой, Иоанн. То есть ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает Сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое Ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять. Неверующий не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставляю вас сиротами, приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что Он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его Господству, Его Слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой», из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще?
И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово «алос». Таким образом, он говорит, что Дух Святой будет таким же, как я.

использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. «Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней». Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это его призвание, его задача, и он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что он прибудет вовек, он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и я, он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или он является личностью? Если вы верите в то, что он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать. Не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Если бы вы сегодня взглянули на нашу планету из открытого космоса, то увидели бы созвездие электрических огней, излучаемых всеми городами на Земле, которые окружены морем тьмы. Что если бы можно было щелкнуть переключателем и вместо физического света увидеть свет духовный? Где бы тогда были темные места? На нашей планете действительно существуют темные в духовном смысле места. Это те места, в которые, несмотря на развитие современных технологий, свет Евангелия еще не проникал. Ни разу. В этих местах испокон веков и до настоящего времени мужчины и женщины проживают всю жизнь, а затем оставляют эту землю, так ни разу и не услышав рассказ о человеке из Назарета и благую весть, которую он возвещал. На сегодня 340 миллионов человек, представляющих более 2000 языковых групп, не имеют ни одного экземпляра Библии в переводе на их язык. Более 3000 народностей остаются без внимания со стороны евангелистов и христианских учителей. И более миллиона селений и районов не имеет ни одной поместной церкви. Все это вызывает вопрос: почему? Прошло 2000 лет с тех пор, как жил Христос, однако огромные ресурсы Всемирной Церкви все еще не задействованы там, где не горит ни одного огонька истины. В настоящее время 99% миссионеров и их финансовой поддержки отправляются туда, где церковь уже существует. В мире насчитывается 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами, 5 миллионов церквей, 43 тысячи конфессий и 12 миллионов работников, занятых полный рабочий день. Но задание все еще невыполнимо. Требуется новое объединение мужчин и женщин из Сахара, которые понимают нынешние времена и на основании Священного Писания знают, что нужно делать. Инициатива из Сахара желает быть катализатором для поместной церкви с духом слуги. Мы выявляем группы людей без делателей, языки без Писания, селение без церкви. Давайте же вместе доносить до них свет истины. В ближайшие десятилетия Всемирной Церкви необходимо обратить внимание на те места и людей, которых мы еще не посещали. Все последователи Христа, где бы они ни жили, должны ежедневно задавать себе вопросы. Кто еще не слышал? Где они живут? Как я могу помочь? Нам, представителям нынешнего поколения, следует использовать свое влияние, свои знания и ресурсы, чтобы распространить церковь там, где церкви нет. По крайней мере, пока.
1: Здравствуйте, меня зовут Боб Шенки, и мне выпала честь провести с вами эти 6 занятий курса «Инициативы Сахара». Я возглавляю служение под названием «Программа учителя». И при этом вхожу в быстрорастущий штат лидеров царства, который является частью еще более крупного объединения представителей нашего поколения, убежденных в том, что великое поручение, данное нам Господом Иисусом, действительно может быть исполнено нашим поколением. Имя Иссахар взято из отрывка в первой книге «Паралипоменон», 12 глава, где описывается момент, когда родственники Давида пришли и заявили о себе. Более 350 тысяч воинов прибыли из 12 колен, чтобы заявить, что они поддерживают Давида и установление его царства. Одно из 12 колен выделяется на фоне остальных. В тексте сказано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Там было 200 лидеров, а также те, кто служил под их началом. То были превосходные отборные люди. Они понимали, какой должна быть стратегия с учетом обстоятельств, и знали, как надо двигаться вперед. Они были ключевыми игроками в великом войске Давида. Тысячу лет спустя Господь Иисус собрал 12 человек, чтобы подготовить их стать лидерами после того, как Он уйдет. Им Он дал то, что мы называем великим поручением – идти по всему миру и готовить учеников во всех народностях. Те люди не рассчитывали ни на что подобное. Они жили в замкнутом пространстве, вели обычный образ жизни, покупали и продавали, когда Иисус отобрал их и направил их по определенному курсу, чтобы остаток их жизни обрел смысл. И в течение нескольких последующих лет то поколение привело в движение процесс, который мы продолжаем и сегодня. Что же мы сегодня имеем? Более 5 миллионов церквей. На планете сегодня 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами. У нас более 12 миллионов христианских работников, занятых полный рабочий день. И на этом фоне 99,7% наших пожертвований для царства направляется на поддержку служений, которые касаются, достигают и служат на ранее освоенных для царства территориях. Лишь 30 центов из каждых 100 долларов идут на распространение царства, достигая недостигнутые, незадействованные группы людей. 4000 языков все еще не имеют перевода Священного Писания. 3000 народностей остаются пока без миссионеров или христианских учителей. У нас есть целый мир с 3,5 миллиардами людей, относящихся к исламским, буддистским, индуистским или мирским традициям, у которых пока не было возможности завязать личные отношения с Иисусом Христом. Я верю, что в это время Бог поможет нам получить новые откровения о великом поручении. Мы будем слушать не просто богословские истины, а вполне выполнимый план, который может изменить весь наш образ жизни. В результате этого мы возрастем до такой степени, о чем раньше даже не мечтали. И мы обнаружим, что нам нужно еще о многом молиться, когда испытаем то, о чем молился Господь Иисус, говоря: «Да придет Царствие Твое». «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Его воля состоит в том, чтобы мы завершили эту задачу. Вскоре вы услышите моего друга Грега Лори. 40 лет тому назад Грег основал небольшую церковь в городе Риверсайд, штат Калифорния. И сегодня церковная община Harvest Christian Fellowship насчитывает более 15 тысяч человек. Это одна из 10 крупнейших церквей в Америке. Но у Грега сердце евангелиста. С 1990 года он проводит евангелизационное собрание в Соединенных Штатах и по всему миру. Он всем сердцем болеет за великое поручение, и он может много чего сказать по теме нашего разговора. Послушайте Грега Лори, когда он будет раскрывать свое сердце по поводу того, что близко сердцу Божьему. А затем мы выслушаем Пола Сейбера. Пол сделал карьеру в ресторанном бизнесе. Он предприниматель, который участвовал в открытии десятков ресторанов и обслуживании клиентов в нескольких штатах. У него тысячи работников. Свой принцип ведения бизнеса он называет сознательным капитализмом. У него большое сердце, и он служит людям в сфере общественного питания. Но еще больше сердце Пола расположено к Царству Божьему. Он является ключевой фигурой в Евангельской ассоциации Билли Грэма. Он ее важный член и даже штатный служитель. Вот уже несколько лет. Пол расскажет нам о том, что побудило его присоединиться к этой замечательной миссии по выполнению великого поручения, а также участвовать в инициативе из Сахара.
2: Наш Господь сказал нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А в Евангелии от Матфея добавлено, что мы должны научить. К сожалению, великое поручение стало для многих великим упущением. Мы его не выполняем, однако Бог в Своем Слове говорит, что основной способ, которым мы можем достучаться до неспасенных людей, это проповедь Евангелия. В Писании задается вопрос: как слышать без проповедующего? И знаете что? Вы и есть такой человек. У всех нас есть определенный круг общения, у всех нас есть своя сфера влияния. Итак, идите по всему своему миру и проповедуйте Евангелие. Разъясняйте его людям, а главное, говорите людям о том, кто такой Иисус и как завязать отношения с Ним. Выдающегося британского проповедника Чарльза Сперджина однажды спросили: «Что такое Евангелие? Дайте нам краткое объяснение». Он ответил: «Я могу передать его суть в 4 словах. Христос умер за меня». Послушайте, если вам известно хотя бы это, то вы вооружены и очень опасны. Поэтому идите и проповедуйте Евангелие. Зачем приходил Иисус? Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие. У Луки 19:10 сказано, что именно поэтому пришел Иисус. Всего за эти 3 коротких года Он оказал влияние на 12 человек, 11 из которых продолжили Его миссию. делиться Евангелием. И мы приняли это наследие, чтобы делиться благой вестью Евангелием. Кроме того, Иисус нам сказал в Евангелии от Марка 16:15 в великом поручении, чтобы мы шли и приобретали учеников. Такова заповедь для каждого верующего, познавшего Иисуса Христа, делиться своей верой с другими людьми и делиться ею таким образом, чтобы в результате их жизнь менялась на всю вечность. Итак, передо мной встал простой вопрос. Как это делать? Если спустя 2000 лет мы все еще не сделали то, что нам сказал Иисус, почему это до сих пор не выполнено? Почему великое поручение все еще не исполнено? Полагаю, тому есть несколько причин. Одна из них состоит в том, что мы, как церковь и лидеры на своих рабочих местах по-настоящему, так и не объединились, пока мы еще не работаем вместе так, как говорил Иисус, в послушании и единстве. И наше сердце пока еще не сокрушается по поводу погибающих. Как же нам с этим быть? Мы знаем, что сегодня на планете есть места, где люди еще ни разу не слышали Евангелие. Мы знаем, что там нет церквей. Мы знаем, что нет Писания на их языках. Мы знаем, что там нет ни слова надежды для страждущих и потерянных людей. Сердце и видение инициативы Иссахара состоит в том, чтобы помочь служениям и лидерам на рабочих местах объединиться и направить свои ресурсы на выполнение великого поручения. В течение многих лет я участвовал в различных служениях и подчас видел удивительные дела Божьи. Потрясающие проекты по оказанию помощи бедным и нуждающимся, по евангелизации. Но при этом я к своему неудовольствию замечал, что во многих случаях церковь оказывалась в одних и тех же местах. Служения делали то же самое там же, где и раньше. Однако оставались огромные территории, составляющие большую часть мира, куда никто не ходил. Очень многие из нас считают, что это обязанность именно церкви или тех, кого бы я назвал профессиональными служителями. Но я хочу вам сказать следующее. Я в служении большую часть своей жизни, но как человек, который выполняет обычную работу и состоит в трудовом коллективе, я испытываю сильное побуждение делиться не только своей верой, но и своими ресурсами, временем и силами, как только я могу. Когда занимаешься бизнесом, начинаешь понимать, что нельзя допускать раздувания штата. Однако в служении мы так часто видим избыточное количество служителей. Люди дублируют функции друг друга, вовсе не обязательно, а из дурных побуждений, но и далеко не всегда поступая как разумные управители. Поэтому я хочу бросить вам вызов. Признайте, что если мы начинаем направлять свои ресурсы в те сферы, в которые они сегодня не поступают, то, возможно, нам и удастся выполнить эту работу. Помните, Иисус сказал, что это будет сделано. Поэтому обетование Божье состоит в том, что это будет сделано. Однако мы, мужчины и женщины из Сахара, должны понять, что нам делать и где нам это делать. Поэтому жизненно необходимо, особенно тем, кто участвует в служении и находится на рабочих местах, собраться вместе, совместно работать и выявлять возможности для достижения погибающих во всех четырех углах земного шара. Итак, что нам делать? Как нам это делать? Как вы можете в этом участвовать, чтобы стать мужчинами и женщинами из Сахара? Нам нужно иметь Писание на всех языках. Это несомненно. Мы, конечно же, должны приобретать учеников. Иисус дал нам такое повеление. Он дал его не только своим ученикам, Он дал его каждому из нас. Идите и проповедуйте Евангелие и приобретайте учеников. Итак, нам нужно Писание на всех языках. Мы обязательно должны приобретать учеников. Нам нужны церкви в тех местах, где сегодня нет церквей. И мы должны уметь учить людей так, чтобы им было понятно, в устной форме, в виде повествования, как это делал Иисус 2000 лет назад, рассказывая притчи о себе. Что это значит для нас? Как нам стремиться к нулю? Разве можно захотеть превратить свою жизнь в ноль? Но именно так поступал Иисус Христос. Он сказал, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить». Мы хотим превратиться в ноль, служа телу Христову так, чтобы доносить Евангелие до края земли. Мы хотим добиться того, что на планете останется ноль народов, ни разу не слышавших евангельское послание. Мы хотим добиться того, что останется ноль языков, в которых не знали бы Иисуса Христа на своем языке и своими словами. Итак, я прошу каждого из вас, так же, как Давид призывал сынов Иссахаровых, пойти и делать то, что мы должны делать, проповедовать Евангелие, возвращать благую весть каждому племени, каждому народу на этой планете.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое, я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама. Как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам, «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом –

Отец, Авраам отвечает, да, Исаак, я здесь. Он спрашивает, а где же жертва? И Авраам отвечает, Бог усмотрит, сынок, жертву. И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела Авраам. Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом, «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели, и я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня. «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю, «Да, надо». Он говорит, а то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит. Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитые золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в Него, Он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком?
Почему он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там он не остановил его. Но он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака, но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал, видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так.
Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям и казалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их, и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит, «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит, «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось, заноза оборвалась, эта щепка, и она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу, и врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол и сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил у меня, папа, пожалуйста, отпусти меня. Мне так больно. Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался. Он умолял меня, папа, пожалуйста, отпусти меня. Мне сильно больно. Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его. И я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу. Да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял.
После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас». И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит: «То как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни». Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и пребудь с нами Святым Духом Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истина жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, а
атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Перемирие закончилось, США и Иран вновь обмениваются ударами. Между тем, президент Трамп заявляет, что Хамас согласился разоружиться в Газе. Но достаточно ли этого для Израиля? Также анализ Джонатана Конрикуса о том, что может произойти далее. И еще, мнение бывшего мусульманина иранского происхождения о том, что на самом деле думают и на что надеются многие жители Ирана. И советы от Синди Джейкобс из организации Generals International о том, как молиться за Ближний Восток. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл, и я Пол Петит. Пока идет война с Ираном, президент Трамп усиливает давление на Израиль, объявив о заключении исторического соглашения о разоружении Хамаса. США заявляют, что это предотвратит повторение событий 7 октября, однако израильтяне не столь оптимистичны. Последние новости с Ближнего Востока.
1: Президент Дональд Трамп предупреждает Израиль, чтобы тот не срывал план по восстановлению Газы. Сегодня Совет мира достиг соглашения о полном разоружении Хамаса и всех других вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг на пути к прочному миру и безопасности, написал Трамп в Truth Social. Трамп будет очень разочарован, если Израиль заблокирует следующий этап программы, которую ранее принял. Это предложение последовало за тем, как Хамас одобрил план разоружения, предложенный для него США. Согласно нему, Хамас и другие группировки в течение 8 месяцев обязаны сдать оружие Палестинскому технократическому комитету, который заменит Хамас в качестве органа власти в Газе. План также предусматривает уничтожение туннелей, складов оружия и оружейных заводов. Причем каждый этап будет подвергаться независимой проверке перед переходом к следующему. По мере продвижения процесса разоружения, Цахал будет поэтапно выводить свои войска из Газы, а за безопасность будут отвечать международные стабилизационные силы и новые палестинские полицейские подразделения. Один из высокопоставленных чиновников заявил: «Мы все это время сотрудничали с Израилем. Они скептически относятся к тому, что Хамас разоружится. Но мало что могут сделать, кроме как ждать, пока это произойдет. Израиль требует полного разоружения Хамаса, включая вывоз оружия, и полную демилитаризацию Газы в качестве предварительного условия для любого процесса вывода войск». КСИР заявляет, что в среду нанес удары по американским военным базам в Иордании и Кувейте, а в четверг еще один удар по Кувейту, по ангарам для истребителей, системам спутниковой связи и складам с оборудованием. Официальные лица США не подтвердили эти заявления. В четверг США и Иран продолжали обмениваться ракетными ударами. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. На юге Ливана, всего в 5 милях от Галилеи, Цахал уничтожил с помощью 700 тонн взрывчатки огромную систему туннелей Хизбаллы, прорытую на иранские средства и оснащенную электричеством, водоснабжением и полноценной медицинской операционной. Она служила командным центром Хизбаллы и площадкой для запуска противотанковых ракет и ударных дронов, нацеленных на север Израиля. Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Далее в программе. Что дальше? Экс-пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус о развитии конфликта. В связи с возобновлением войны с Ираном непонятно, чего ждать дальше. Подполковник в отставке Джонатан Конрикус, бывший пресс-секретарь Цахала, сейчас он старший научный сотрудник Фонда защиты демократии. Вот его точка зрения о том, как угроза со стороны Ирана формирует обстановку на Ближнем Востоке. Джонатан, спасибо, что присоединились к нам.
2: Спасибо вам.
0: Вокруг ходит масса слухов. Сообщение, что у нас заканчиваются боеприпасы, заявление об обострении угроз со стороны Ирана. Кому верить в этой ситуации? Во-первых, нужно понимать, что сейчас ведется активная информационная кампания. Война, направленная против США и, в частности, против президента Трампа. Зачастую они получают бесплатную рекламу в западных СМИ. Сообщения, распространяемые Ираном, копируются и вставляются в американские новости. Американские СМИ усиливают вражескую пропаганду, что весьма удивительно. Я пытался найти подобные примеры в предыдущей истории США, но не смог найти ни одного случая, когда бы американские СМИ передавали нацистскую пропаганду или советскую пропаганду. Это неслыханно. Они угрожают дальнейшей эскалации военных действий. Как это может выглядеть со стороны Ирана? Давайте рассмотрим, какие инструменты остались в арсенале иранского режима. У них по-прежнему есть определенный контроль над хуситами в Йемене. Они могут использовать его и создавать препятствия для судоходства. У них есть несколько иранских марионеток в Ираке. У них по-прежнему есть влиятельные союзники, во-первых. Это Россия, Китай и в определенной степени Пакистан и Северная Корея. У всех этих стран есть связи и обязательства перед иранским режимом. Иран может задействовать остатки своих ресурсов для поддержки террористических организаций и спящих ячеек на Западе. И, наконец, они могли бы возобновить обстрелы Израиля. Это не входит в длинный список, который я только что привел. Почему так? Потому что они знают, что это не окупится, и Израиль ответит. Вернемся к Йемену. Прямо сейчас хуситы обстреливают там саудовские суда. Как это может повлиять на перемирие? Действия Ирана сейчас вынуждают саудовцев занять твердую позицию. Они понимают, что сталкиваются с нападениями со стороны самого Ирана, а также со все более частыми нападениями хуситов на юго-востоке страны. Однако за нападениями хуситов стоит иранский кукловод, который держит их в своих руках и подстрекает к насилию. Трамп рассматривает возможность оказания помощи Саудовской Аравии в обогащении урана. Но есть одно «но». Присоединяясь к соглашениям Авраама, наследный принц Салман заявил, что не пойдет на это, пока не будет проложена четкая дорога к созданию палестинского государства. Как вы думаете, это действительно произойдет? Сомневаюсь, что у саудовцев хватит мудрости пойти на это сейчас, хотя вся палестинская проблема для них – это в основном пустые слова и показное выступление перед арабами. Не думаю, что саудовцы действительно заботятся о так называемых палестинцах. Присоединение к соглашениям Авраама имеет геополитический смысл – быть сильным, реальным союзником США и нормализовать отношения с Израилем. Саудовцы могут от этого многое выиграть. Трамп заинтересован в продаже Турции истребителей F-35, но они не выполнили требования. Поэтому мы притормозили. Фонд защиты демократии тщательно изучил ситуацию в Турции. Мы видим страну, которая открыто поддерживает, финансирует, обеспечивает и покрывает организацию «Хамас», признанную США террористической организацией. Союзнику Соединенных Штатов Америки так вести себя не должно. Лидер Сирии теперь заявляет, что, возможно, хочет заключить соглашение с Израилем. Вы были удивлены, когда услышали об этом? Я с большой осторожностью отношусь ко всему, что исходит от Аль-Джалани или Ахмеда Ашара. Им придется доказать свои слова конкретными действиями. Последний вопрос. Если посмотреть на ситуацию в целом, есть ли что-то, что вас больше всего удивило с начала войны? Насколько слаб Иран и его режим? То, каким мыльным пузырем он оказался. Меня не удивила их жестокость по отношению к собственному народу и то, как они набросились на других арабов. Меня удивило, насколько они оказались уязвимыми и беззащитными. Джонатан Конрикус очень глубоко анализирует ситуацию на Ближнем Востоке. Есть ли у вас еще какие-то мысли по этому поводу? Да, мне показалось очень интересным его сравнение с тем, как бы выглядела ситуация во время Второй мировой войны, если бы у нацистов была такая же пропагандистская машина, какая сейчас есть у Хамаса. Но он также отметил, что США действуют очень умно, стараясь держать Россию на расстоянии и не допускать вмешательства Китая. Да-да, пропаганда – ключевой момент как в событиях Второй мировой, так и в том, что происходит на данный момент. Смотришь в телефон и видишь: «О, вот новость! О, Аль-Джазира, они рупор мусульманского братства». Но при этом их информация совпадает со всеми остальными новостными каналами. Когда смотришь NBC, Fox или что-то еще, нужно быть очень осторожным. Повторюсь, если бы у нацистов во время Второй мировой войны был такой доступ, все сложилось бы совсем по-другому. Кстати, его удивило, что иранский режим на поверку оказался бумажным тигром. Думаю, именно это мы слышим от людей внутри Ирана. Они хвастаются, в своей риторике действительно высказывают очень жесткую позицию, но у них нет населения, которое бы их поддерживало. Думаю, что сейчас они находятся на грани, но все равно продолжают громкие заявления. Еще один момент в интервью Турция. Она, похоже, сейчас еще один враг, с которым сталкивается Израиль и, возможно, Запад после Ирана. Думаю, с этим предложением о поставке им истребителей F-35 будет куча проблем. Очевидно, что это не в интересах Израиля, поэтому от этого шага немного отступили. Но да, теперь они стали полноценным игроком на этой арене. Конрикус обладает огромным опытом. Я знаю его уже лет 10. Раньше он был пресс-секретарем ЦАХЛа. В своих выступлениях он демонстрирует глубокое понимание ситуации и аналитический подход. И сейчас он повсюду в СМИ. Да, его можно увидеть в шоу Пирса Моргана и во многих других передачах. Его конек – военная стратегия. А для наших зрителей на YouTube у нас есть расширенное интервью с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократии. В нем мы уделяем особое внимание антисемитизму и продолжающимся обвинениям в геноциде в Газе. Далее в программе «Особенный взгляд Рамина Парсы на надежды иранского народа и подпольную церковь». Я в нашей студии вместе с Рамином Парса. Добро пожаловать к нам в передачу. Для тех, кто, возможно, еще не знаком с тобой или не слышал твою историю, расскажи о себе. Я родился и вырос в Иране как мусульманин-шиит, и всю мою жизнь исламский режим внушал мне ненависть к евреям, Израилю, христианам, Америке. Каждое утро в школе нам велели кричать «Смерть Америке! Смерть Израилю!» после того, как зачитывали Коран. Вот такой была наша жизнь. Пропаганда против Израиля, против Америки. Израиль они называли малым сатаной, а Америку великим сатаной. Они демонизировали Израиль. Когда мне было 19 лет, Господь Иешуа вошел в мое сердце. Иисус изменил мою жизнь. Он дал мне новое сердце и вложил в него любовь к Израилю, Америке, христианам, к евреям. Моя жизнь изменилась. С тех пор я постоянно говорю в защиту Израиля, Америки, христиан и евреев. В Иране есть целое движение. Миллионы людей видят всю уродливость ислама и принимают другую веру. Миллионы становятся верующими. В Иране самая быстро растущая церковь в мире. Люди выбрасывают Коран в канализацию, в реки, на улицы. Иранский народ понимает, что первопричиной проблемы является ислам. И миллионы людей возвращаются к своему национальному наследию, к царям Киру, Дарию, Ксерксу, Артаксерксу, тем библейским царям, которые поддерживали Израиль. Люди меняют свои имена, отказываясь от исламских. 20-30 лет назад люди называли своих детей Мухаммедами, Хусейнами, Али, а теперь они меняют имена на Кир, Дарий, Ксеркс. Иранский народ отвергает ислам. Это первая страна за 1400 лет исламских завоеваний, которая фактически отвергает ислам. И, на мой взгляд, Иран станет христианским. В Иране 75 тысяч мечетей. 50 тысяч из них закрыты из-за отсутствия посетителей, а в те, что открыты, ходит лишь горстка пожилых людей, которым нечем заняться. Ислам в Иране умирает, и это предупреждение Европе. Пора проснуться, поскольку в Европе происходит обратное. Там покупают церкви и превращают их в мечети. Там перекрывают улицы для проведения исламских молитв, а самым распространенным именем в Англии является Мухаммед. В Иране все наоборот. Люди меняют свои исламские имена на персидские. Только Бог мог сделать так, чтобы Иран так изменился. Ни одна армия не смогла бы добиться того, что иранский народ отвергает ислам. Они хотят ориентироваться на Запад. Они хотят быть свободной страной. Они хотят дружить с Израилем и Америкой. Вот чего хочет иранский народ. А единственным препятствием является иранский режим, который нам необходимо искоренить. Как бы вы могли описать ситуацию с церковью в Иране? Церковь ведет активную деятельность, несмотря на все преследования. Несколько дней назад иранские власти закрыли единственную действующую церковь — собор Святого Петра. Они закрыли множество церквей. Ассамблея Божьей, пресвитерианские — они закрыли все. Одно историческое церковное здание сносили бульдозером в 2:00 ночи. Это произошло после протестов, поскольку режим, то есть демонические силы, действующие там, считают церковь угрозой для себя. Но несмотря на это, церковь растет очень быстро, хотя и подпольно. Миллионы людей становятся верующими. Соседи рассказывают соседям, друзья друзьям, таксисты делятся вестью со своими пассажирами или наоборот. Слово Божье распространяется. Царство Божье расширяется в Иране. Недавно я был на встрече в Америке. Там присутствовал Майк Помпео, бывший министр иностранных дел и госсекретарь. И он сказал, что когда он возглавлял ЦРУ, они проверяли, какие приложения скачиваются в той или иной стране, и самым скачиваемым приложением оказалась Библия, которую скачивали в Иране. Это он сказал дословно. И я убедился, потому что миллионы иранцев отказываются от ислама. Они становятся верующими в Иисуса, и в ближайшем будущем Иран станет христианской страной. Последний вопрос, Рамин. Как именно людям на Западе и во всем мире молиться за церковь Ирана? Молитесь о том, чтобы они обрели силу, о защите подпольных церквей, чтобы они оставались стойкими, чтобы они продолжали проповедовать Евангелие, делиться Словом Божьим с окружающими. Молитесь о защите от режима. Молитесь о том, чтобы этот режим пал. Когда режим падет, тогда группы из Америки и Израиля смогут беспрепятственно приезжать в Иран. Да, Рамин Парса, большое спасибо за то, что позволили нам заглянуть за кулисы жизни в Иране. Пожалуйста, большое спасибо. Далее в программе Синди Джейкобс из организации Generals International делится актуальным посланием о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. На фоне войн и военных слухов многие задаются вопросом, на каком этапе хронологии конца времен мы находимся. Синди Джейкобс из Generals International поделилась своими мыслями о Божьих планах в отношении Ближнего Востока и о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. Синди Джейкобс, соучредительница Generals International. Спасибо, что присоединились. Как вы оцениваете текущую ситуацию на Ближнем Востоке и о чем следует молиться сейчас?
1: На Ближнем Востоке мы имеем дело с древними духами, в частности, с князем царства Персидского, который контролировал обширные территории. И мы обязаны помнить, именно здесь все началось. Поэтому враг не хочет сдавать эту территорию и будет сражаться. Не все ясно на данный момент. Идет великая битва за то, что должно произойти в Иране. Слово Божье в Иеремии 49 гласит: «Я установлю престол мой в Эламе», то есть в Иране, в южной части

0: тирана. И нам нужно понять, если люди и не хотят смены режима, то, согласно Слову Господню, Бог хочет сменить его. Битва идет именно за это. И я верю, что Иран — это ключ. И как только ситуация там изменится, изменится весь Ближний Восток. Бог хочет этого, и я вижу, что Господь приводит все в соответствие. Я думаю, мы уже говорили ранее о дороге из 19 главы Исаии. Слово Божье должно исполниться, и оно исполняется. Я молилась. Как раз сегодня утром я ходатайствовала об этом. И Господь продолжает говорить, что ситуация может измениться в любом направлении. И если смены режима не произойдет, то в страну войдут мощные силы из Ирака. И каждый захочет получить свой кусок пирога. Каждый захочет править в Иране. Поэтому мы должны прямо сейчас молиться, чтобы баланс склонился в нужную сторону. Воля Божья заключается в том, чтобы нынешний режим исчез. И когда я молилась, то почувствовала, как Святой Дух говорит: «Я дам вам планы, я дам вам военные стратегии». И я чувствую, что Господь хочет дать нам, жителям США, предупреждение. Если мы не встанем на сторону Израиля, нас самих ждут мрачные времена, когда насилие будет становиться все больше и больше. И даже то, что мы видим в Нью-Йорке, я каждый день молюсь за Мамдани, за его спасение. Но это как лакмусовая бумажка. Нью-Йорк — это лакмусовая бумажка того, что происходит в Америке. Сейчас идет борьба за то, что хочет совершить Бог. Его воля будет исполнена. Но будет ли она исполнена при нашей жизни? В этом-то все и дело. Я помню, как пророки, наша группа ACPE, пророчествовала. Мы предсказали три вещи на этот год. Во-первых, что Мадуро уйдет. Мы предсказали это в ноябре. Я говорила об этом еще раньше. Мое предсказание набрало 1 000 000 просмотров. Мадуро, тебе лучше уйти, если ты не уйдешь сейчас, тебе придется очень плохо. Нужно было отречься, чего он не сделал. Второе касалось Колумбии. В Колумбии только что прошли замечательные выборы, и страна стала консервативной. А третье — Куба. И мы увидим, как то же самое произойдет на Кубе. Хочу сказать о Ближнем Востоке. Бог восстанавливает библейский порядок, и против этого идет великая борьба. Но Бог хочет вернуть Иудею и Самарию к библейскому порядку. Бог хочет вернуть все эти народы, и Иран — это сюрприз. Как вы знаете, там жили Эсфир и Даниил, эти невероятные личности. Если нам удастся изменить ситуацию, а нам это удастся, то произойдет ли это сейчас? Если нам удастся добиться этого поворота, то мы увидим грандиозное действие Бога. Страна за страной на Ближнем Востоке. И, конечно же, ключевую роль играет Египет. Следите за Египтом. В Египте произойдут изменения в пользу свободы христианства. Господь просто положит на сердце лидеров Египта обеспечить большую религиозную свободу. Следите и увидите, как в новостях появится информация о том, что Египет делает невероятный прорыв. И признаком этого станет то, что они изменят удостоверение личности. В них не будет указано, христианин или мусульманин, а людям позволят самим выбирать свою религию.
1: Это слово невероятно обнадеживает и в то же время заставляет задуматься. Большое спасибо. Еще один вопрос. Если все это происходит, особенно в отношении Ирана, как нам следует молиться за президента Трампа и премьер-министра Беньямина Нетаньяху?
0: Прекрасный вопрос. У них были очень хорошие отношения. Я смотрела похороны сенатора Линдси Грэма, и премьер-министр Израиля присутствовал там. Но внутри правительства США есть силы, которые не хотят поддерживать Израиль. И поэтому сейчас идет невероятная борьба, царит напряженность. Нам нужно молиться за тех, чьи сердца не обращены к Израилю, кто считает, что Израиль — это обычная страна, просто

0: одна из многих. Молитесь о том, чтобы Бог обратил сердца всех членов администрации к Израилю.
1: Да. Синди Джейкобс, большое спасибо за ваше...

0: команды, я говорю до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим».
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас еще раз. Мы продолжаем наши темы по лицемерию.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о лести. Что это такое и как с ней жить, как с ней бороться и надо ли вообще? Начнем традиционно с определения.
1: Ну вот официальное определение лести – это угодливое,

0: Обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности.
1: Угу. Угодливо, неискреннее. То есть обязательно, я так чувствую, присутствует какая-то еще цель.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: С целью добиться благосклонности.
3: Ну а цель востребована. Поскольку Ларош-Фуко, говорил французский философ, лесть – это фальшивая монета, которая находится в обращении благодаря нашему тщеславию.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Если бы не было тщеславия, не было бы, наверное, и лести, она не была бы востребована. Но поскольку она востребована, значит, она есть. Имеет место быть.
1: Но, с другой стороны, здесь уже цель, по крайней мере, не так видна. То есть человек, который, вот он гордый, и он, ему нравится, чтобы ему льстили, ему нравится, чтобы его там восхваляли и так далее, и так далее. Вот. И совершенно не обязательно, есть ли какие-то корыстные цели у льстеца. Угу. По крайней мере, из этой ситуации.
3: Каждый льстец имеет корыстную цель. И первый правильно говорил. Тот, кто низко в счастье, тот, кто в счастье низко льстит, верь, в несчастье изменит.
5: Угу. То есть узнать льстеца можно только впоследствии, когда у тебя настали какие-то сложные, тяжелые времена.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
3: Но перед кем обычно льстят или кому? Человек, который занимает определенный пост, высокое положение в обществе. Перед ним это происходит, как правило. Никто же не будет льстить бомжу, который сидит вот...
1: Милостыню просит, да?
3: Да, милостыню просит. Или стоит, зашел в магазин, на него все смотрят с оглядкой и с презрением. Кто будет ему льстить?
1: А смысл тогда? Ну, смысл ему льстить? Да.
3: Конечно, никого нет. Тут все понятно.
1: Но лесть, по большому счету, это некий комплимент. Какая разница вообще между комплиментом и лестью? И есть ли разница? Просто может так получиться, что человек искренне говорит комплимент другому человеку, а это воспринимается как лесть, и сразу, ну вот, ты тут вот подлиза такой.
5: Вот поэтому хотелось бы узнать вообще, как распознать лесть, когда тебе говорят что-то, когда тебя хвалят. Можно ли узнать, что это лесть или это комплимент? Потому что комплимент, я так понимаю, это что-то из сердца, от души у тебя выходит, искренне ты говоришь об этом человеку, и есть за что сказать человеку. Это комплимент, наверное.
3: Ну вот рассказывает одну историю. К одному врачу-психиатру пришла молодая женщина и говорит: «Доктор, мне кажется, мой муж имеет другую женщину. Я хочу ему отомстить. И что же вы собираетесь делать?» «Подам на развод». Врач говорит: «На развод? Вы не отомстите ему. Вы только поможете ему решить его проблему. Он запросто уйдет к другой женщине, если действительно она у него есть. Что же мне делать тогда?» «Что делать? Говорите своему мужу каждый день 3 комплимента». «Какие?» «Ну, первый, например. Ваш муж хорошо одевается?» «Ну, конечно». Скажите ему об этом. Ну, вообще, о семье он заботится. Ну, а как же? Так напомните ему об этом. Вот если эти 2 скажете, остальные последуют сами за собой. Проходит 10 дней. Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Все в порядке. Мой муж влюбился в меня. Ну вот, а теперь подавайте на развод». Говорит: «Как? Но вы же хотели ему отомстить?»
1: «Отомстить, да».
3: «Вот теперь вы отомстите ему, подавая на развод». «Да, но я теперь его тоже люблю». Вот она. То есть что, комплимент?
5: Он делает лучше не только того, кому делают комплимент, но и того, кто сам произносит эти комплименты, да? Меняет человека.
0: Вот в социальных сетях я прочитал, что лесть – это комплименты из корыстных побуждений.
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: А вот тут как раз вот в связи с этой историей, то, что она говорила, это были комплименты или это было...

0: лезть.
1: Изначально, может быть, и была какая-то корысть, значит, лезть.
0: Но у нее была корысть. Ей нужно было его, значит, в себя влюбить, чтобы потом отомстить.
2: Отомстить.
3: Но вот здесь есть продолжение. Льстец несчастен, потому что ему что-то нужно от того человека, которому он льстит. То есть это корыстное побуждение, потому что что-то нужно. А комплимент может быть и корыстен, но ей ничего не нужно было.
0: Угу. Ну, то есть это что-то пограничное такое получается в нашем случае. Да.
2: Ну, единственное, что нужно было, чтобы он влюбился в нее.
3: Отомстить.
2: Ну, да. И отомстить потом.
0: А он влюбился, а просто она передумала.
2: Да.
1: Есть... А все-таки мне интересно, могу я отличить вот, комплимент от лести? И как это сделать? Вот, ну, пришел человек, говорит тебе какие-то хорошие слова. То ли лестные, то ли комплимент. Как распознать?
2: Ну, комплимент обычно говорится, наверное, друзья говорят друг другу, близкие, хорошо знающие друг друга, как правило.
0: Да тут
2: встречного попавшему первому, кто скажет комплимент? Какой смысл в этом? Зачем?
0: Те же самые друзья и в беде проверяются. Наступит беда, и ты тут же выясняешь, что, оказывается, у тебя только половина, если это хорошо, если только половина окажется настоящих друзей, остальные все...
1: Ну, это когда беда, это впоследствии ты уже узнаешь.
0: Ну, вот я и говорю, да? Что... Значит, а все это время они, ты думал, они тебе комплименты говорили, а на самом деле они льстили тебе, оказывается.
1: Так вот, чтобы не доводить до того, когда узнаешь во время беды, могу ли я сразу узнать, вот, лесть это или комплимент? Или здесь уже все-таки такой момент, что слушай, но уж комплимент это или лесть...
0: Мне кажется, здесь...
1: Так и не узнаешь.
0: Будет играть роль некий дар, может быть, внутренний, потому что у одних людей есть дар распознавать, когда им врут в лицо, вот, или льстят, или лицемерят. А у других людей есть противоположный дар врать так в лицо, что это не видно, вот, или льстить так, что это будет очень красиво подано и правильно подано, и, не знаю, правильно, уместно ли.
2: А что вот Библия говорит по этому поводу?
0: Ой, ну, ничего хорошего, если честно.
2: Вот, есть, наверное, какие-то там тексты?
0: Конечно, да, есть вот в 11-м псалме Давид говорит так. «Ложь, говорит каждый своему ближнему, льстивы, говорят от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые».
2: Вот так вот.
0: Ну, тут, да, уже не очень приятно начинает быть, потому что если... Так конкретно?
2: Ну, кто-то провел хорошее мероприятие. Ну, независимо, какое там. Замечательно все, красиво оформлено. Но почему бы не похвалить и не сказать правду? Что вот в данном случае ответственный человек провел все замечательно. Сказать ему, молодец, друг, спасибо. Вот, здорово оформил. Ну, почему бы нет-то? Ведь каждый человек нуждается в поддержке. В любом случае, ведь, как говорят, доброе слово и кошке приятно. Но.
0: А поддержка
1: значит,
0: является
1: если меня хвалят за то, чего я не делал, я уже понимаю, что это лесть.
2: Вот так.
1: Да?
2: Ну,
1: так все-таки смогу узнать. А если, может быть, я хочу, вот я себе думаю так, что да, наверное, я все-таки так сделал, я такой способный, раз так говорят.
2: Чем вообще опасно лезть, да?
3: Ну вот. Написано на ней еще, это тоже в соцсетях, чаша с ядом, покрытая шоколадом.
2: О.
3: Чем она опасна, да?
0: Нет, чаша с ядом, я предполагаю, да, вот тебе подали, ты вроде принял, вроде сладко, а потом тебе от этого плохо стало, если не вообще смертельно. Ну, когда льстят, ну, сказали, ну, приятно, ну, подумаешь, там, преувеличил, ну, подумаешь, он потом где-то через несколько лет, там, будет беда, он от меня отвернется. Ну, и ладно, ну, и не было, и нет. Вот. Ну, а сейчас-то хорошо. Почему это яд? Почему это для меня опасно?
2: Да человек привыкает к этой лести. Она нравится ему. Потому что тщеславие есть у человека. Ему нравится лесть. И он к ней привыкает. И вдруг она исчезает. Например, с изменением его статуса. Угу. Был начальник, лидер, независимо какой организации. Да? И вдруг по каким-то обстоятельствам его отстранили от должности. Все. И теперь никто ему этих красивых слов не говорит. И он может потерять ориентиры жизненные. Вот чем она опасна.
0: Но
2: он потеряется сказал, вообще как личность.
0: Много будет зависеть от самого человека. То есть если он и лидером был, разумным и не ущемлял никого из своих подчиненных, то когда он вдруг стал наравне с этими подчиненными по статусу, да, я не думаю, что у него будут такие большие проблемы, он все равно всегда найдет поддержку и среди них. Но если он изначально не был лидером и за дело его отстранили, то а чего он хочет тогда?
3: Вот один священник, Максим Стыров, пишет о вреде лести. Он говорит, вред лести очевиден, он огромен. Для слушающего это потеря правильного самовоззрения, невидение своих слабостей и услаждение раздутыми достоинствами, утрата тяги к духовному совершенствованию. И вот потом он добавляет, не зря в народе говорят, хвалить с ног валить. Человек прекращает объективно оценивать себя. Он приятно слушает и начинает жить этими
0: потерями правильного.
2: Он самодостаточен, становится в своих собственных глазах. Ну а общество подтверждает это, что ему еще нужно.
3: Я сегодня утром буквально читал об актерах, о звездах, что очень часто эти люди начинают жить тем, что говорят в СМИ, с экранов, да, и, например, человек идет к славе, потихонечку идет к славе, был нормальный, адекватный человек. Как только о нем написали там, в газетах, там, да, как только о нем в СМИ там, сказали, что он теперь звезда, все, теперь работать с ним становится невозможно. Там нос кверху, гордость и все. Вот. А на самом деле-то это что? Это что же лесть, фактически, его рода? Пиар, так скажем. Кстати, вот пиар, да?
2: Ну вот к этому люди привыкают, и, в общем-то, жизнь проходит именно вот в этом ключе, в этом ракурсе. Она и проходит вся жизнь. Человек привык, и если он все время занимает, скажем так, соответствующее положение, ну все, его все хвалят. И человек портит окончательно.
1: Так, может быть, вообще не хвалить? Ни жену, ни детей, никого, ни начальников. Может быть... Так лучше даже.
0: Чтобы никто не путал комплименты с лестью.
1: Чтобы с ног не валить.
0: Не, мне понравилось, что вот лесть сбивает ориентир у человека, и человек становится, другим. Он вроде был нормальный, а тут стал гордым каким-то. А комплименты не могут также сбивать?
1: Ну вот, вопрос.
0: Сказал человеку приятное, вроде бы по делу, вроде бы все нормально, но человек настолько привык к этому, что он теперь больше ничего не делает, ничего не говорит, пока ты ему не похвалишь.
2: Ну вот дети нуждаются в похвале родителей. Вот что-то он сделал. Может быть, не совсем хорошо сделал, но сделал. Старался от всей души. Как получилось? И мама хвалит его. Молодец,
0: да,
2: сынок.
0: Да.
2: Хорошо сделал. Так он в следующий раз сделает еще лучше. Почему? Потому что он хочет угодить маме.
0: А потом, когда он поймет, что не за каждое его дело его хвалят, он перестает все, что-либо вообще делать. Да и нет, что произошло? Нет. Перехвалили?
3: Если человека постоянно потыкать, у него упадет самооценка.
2: Конечно.
3: Если человека постоянно хвалить, то у него
1: завышенная
3: будет самооценка. Поэтому нужно иметь золотую середину. Нужно говорить человеку приятное. Не всегда это лесть, не всегда это лесть. И говорить лучше приятное, чем плохое.
2: Ну, даже в Библии взять вот...
3: Но никто не застрахован.
2: В Библии, в Священном Писании, Христос своих учеников... каким-то образом возгревал, поддерживал. Вот. А потом апостолы, которые послания писали, тот же Иоанн, он пишет о юношах. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Дальше, кому он пишет еще там, Иоанн? И говорит, вы преодолели великие препятствия в этом мире, вы сильны, вы молодцы, вы здорово делаете. Ведь так, даже если Священное Писание эти моменты есть, так почему в нашей обыденной жизни не говорить комплименты, скажем, муж жене, жена мужу. Наверное, ответная реакция будет добра, и она будет возрастать. Ясно, что лесть, да, она убийственна.
3: Но на самом
2: хороший,
3: деле,
2: здоровый,
3: да,
2: комплимент.
3: Нет. Да, на самом деле, ведь от близкого человека комплимент не воспринимается как лесть, правда?
2: Конечно.
3: Поэтому это совершенно не то же самое, что от незнакомого человека или там... как-то воспринимать.
0: То есть нужна поддержка однозначно для человека, и когда мы пытаемся оказать человеку поддержку, здесь надо проявлять очень осторожность, потому что мы имеем право сказать ему комплимент, то, что мы на самом деле чувствуем и думаем, но не имеем права перегнуть палку и начать ему льстить, то есть говорить ему то, что он, может быть, хочет услышать, или ему нужно было бы даже отчасти услышать, но это будет не то, что я думаю об этом. То есть я не считаю, что он хорош, но я говорю ему, что он хорош.
2: Фильм художественный был как-то до старых времен советских. про трех друзей, которые отправились, помните, в путешествие на плоту, путешествие по реке отправились. Все они занимались соответствующей должности. Один из них был врач, другой был там, работал где-то в главке в Москве, вот. А третий, кажется, музыкант. И вот в дороге, путешествуя, каждый из них проявлялся, какой он есть. И вот настоящие друзья, а одного всегда заносило, который был в главке в Москве. И они всегда ему, ну, опять, говорит, гусака понесло. Опять этого гусака понесло. И так и назвали, гусак. А он обиделся, конечно, сначала. Ну, а потом он понял, что его занесло действительно. То есть друзья настоящие, они скажут, если порицание, так скажут это не из чувства унижения, достоинства и чести своего друга, а с чувством поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, исправить его. Вот, вот это слово, как сказано в Библии, золотые, серебряные яблоки в прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Вот так слово, сказанное прилично, может быть и друзьям. Если кого-то заносит, тоже поправить надо.
0: Интересно, что...
1: А вот в этом, я извиняюсь, да, вот, в этом случае вот, молчание может быть лестью? То есть я вижу, что мой друг его заносит, угу. А я молчу. Это лесть или это что?
0: Ну, это лицемерие. Это однозначно, потому что я понимаю, что надо бы сказать, но по какой-то причине не могу.
3: Если есть в этом смысл.
0: Интересно, что сказать, то есть осудить, а именно высказать вот эту горькую правду относительно каков человек, как он сейчас поступает, льстец не может.
2: Нет, не может. Это точно.
0: Он привык льстить, и он не понимает. Он понимает, что да, если он там скажет комплимент, ему будет от этого хорошо. То есть взаимоотношения как-то там улучшатся, еще что-то. А если он скажет что-то плохое, то ему будет от этого не очень хорошо. Или, по крайней мере, есть риск такого неудачного развития событий, что человек обидится от этого дела.
2: Ну вот, да.
0: И он, соответственно, никогда не говорит ничего плохого.
2: Вот библейский пример. Царь Давид, который убил фактически, да, руками филистимлян жену, то есть мужа Версавии. Угу. Как его звали?
1: Урия.
2: Урия, хитиянин, да? Вот. И завладевает Версавией. И все вроде бы хорошо. Но приходит пророк Нафан. Приводит ему притчу. Помним эту историю, да? Угу. Что говорит Давид? Смерти достоин этот человек. Вот. Ты! Тот человек.
0: Тот человек.
2: Как? Да ты же убил Урию хитиянина, мечом филистимлян. А теперь женой его завладел. Ты тот человек, который последнюю овечку бедняка отнял. Понял, Давид? Будучи царем, он понял, что он действительно наделал много страшных дел. А пророк Нафан выполнил миссию Бога в данном случае. Вот если настоящее оно обличение, да, и если человеку действительно нужно помочь, иной раз нужно и обличить.
3: Вот, наверное, поэтому и были шуты у королей, да, потому что они хоть как-то обличали их и ставили на место там.
0: Пусть может в шутливой быть,
3: пусть
0: форме.
3: Пусть в шутливой форме, вот. Там, но...
0: Ой, опасная профессия. Ой, можно было договориться.
2: Ну, всерьез их не воспринимали, поэтому все с рук сходило.
0: Да.
2: Вот этим шутам.
0: Вот еще раз возвращаясь к вот этому манипулированию, когда человеку льстят, человек начинает немножко терять вектор своего, терять ориентацию в пространстве, да, и в истине. Как избежать манипулирования собой? То есть, когда тебе изо дня в день там, ну или с завидной периодичностью приходят и льстят, и льстят, и льстят, и капают, вот ты такой, ты вот прям... Знаете, как говорят, скажи 100 раз, что ты свинья, человек поверит в это дело. Ну, скажи ему, что он царь, он поверит в это дело.
2: Кто в моей жизни был случай, ко мне подошел один человек. Ну, мы с ним были знакомы, но не так хорошо. И он начал какие-то комплименты отпускать там мне. Я говорю словами Александра Сергеевича Пушкина, прямо текстом открытым. Льстецы, льстецы, старайтесь сохранять и в подлости осанку благородства. Что ты, я же это так. Вот такие вещи имеют место быть.
0: Остепенился резко.
2: Да, сразу.
1: Мне кажется, очень сложно вообще, в принципе, определить, тебе сейчас льстят или по-настоящему, по-доброму говорят комплимент. У человека, наверное, должна быть какая-то чуйка, что ли, или интуиция, когда он чувствует, что человек с ним искренний. И чувствует, что когда человек с ним не искренний. А какие-то по шагам расписать, по шагам расписать и сказать, что человек тебе точно льстит, и если ты видишь в его речи первое, второе, третье, это точно лесть. А если этого нет, тогда это все нормально, это комплимент. Я не знаю, я не читал нигде такого, чтобы было расписано по шагам, что как распознать и увидеть эту лесть.
2: Пушкин написал в его знаменитом стихотворении, маленьком таком, коротком: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Веленью Божию, муза, будь покорна. Обида не тая, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». То есть инертно, абсолютно.
3: Но... Отстраняться нужно от таких людей. Отстраняться.
0: То есть получается, что он сказал, и хвалу, и клевету. То есть клевета в данном случае это лесть, а хвала это у нас получается обычный комплимент нормальный.
2: Хвала это хвала. Нет, клевета, нет, хвалу и клевету. Клевета – это клевета, то есть наговор какой-то, наговор, да?
0: Может быть, и как положительный, так и отрицательный. Почему бы лесть не назвать положительной клеветой?
2: То есть равнодушно приемли.
0: Да, наверное, это самый хороший. Не знаешь, как распознать – игнорируй.
2: Да мудрые слова от Пушкина, на самом деле. Сильные они.
3: Если ты человек, занимающий высокое положение, и тебе просто не избежать этого раболепства перед тобой, попроси какого-нибудь хорошего друга, чтобы он тебе говорил периодически правду.
2: Как у кого? Юлий Цезарь был такой человек, который говорил: помни, Юлий, что ты человек. Да, и он ему жалование давал хорошее, и кормил со своего стола этого человека. Вот видите мудрость древних времен.
0: Действительно нужно иметь настоящего друга. Наверное, не знаю, плохо не иметь вообще друзей. Но в первую очередь нужно самим быть другом. Когда ты сможешь сам быть человеком, который не льстит, который говорит прямо, который говорит открыто, и при этом говоря прямо и открыто не самые приятные вещи, уметь это сделать тактично, чтобы человека не оскорбить, и чтобы он остался тебе другом. И когда ты сможешь иметь одного-двух настоящих друзей, которые тебе скажут, как есть, тогда, я думаю, можно иметь какой-то щит от лести.
2: Как Христос Петру сказал, помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр стал перечь Христу и говорить о том, что не будет с тобой этого, когда Христос начал говорить, что он должен пойти в Иерусалим и пострадать,
0: должен умереть.
2: Да не будет этого с тобой, Петр говорит. Что Христос сказал Петру?
0: Отойди, говорит, от меня сатана.
2: А по другому переводу?
0: Не знаю, другой.
2: С глаз своих уйди. Выйди из поля моего зрения. Ты, Петр, бежишь впереди меня. Встань позади меня. Текстом открытым Христос сказал Петру. Петр обиделся?
1: А Петру помогло это впоследствии?
2: Помогло. Еще как помогло. Конечно. Вот так вот.
0: Кстати, об обиде надо будет потом еще одну передачу записать, потому что это...
1: Главное все-таки в отношениях – это искренность.
2: Да. Конечно.
1: Даже если человеку надо сказать о том, что он не прав, но ты делаешь это искренне, он это поймет, и ему это поможет. Правда?
0: Хотел бы еще обратить внимание на одну историю с лестью из Священного Писания, более чем известная, обольщение Евы. Змей Еву именно обольстил. Он ей особо-то и не солгал ни в чем, он ей не заставил ее съесть этот плод. Он ее именно обольстил. Сыграл на ее чувствах, и
2: возродил. Тщеславие было у нее?
0: А оно появилось от лести.
2: Вот смотрите.
0: Появилось. Да. То самое, что из той цитаты, кто это говорил, вы прочли только что, что меняет вектор мировоззрения. И она была свята, непорочна, созданная Богом, да, без вот этих вот греховных каких-то наклонностей, все там было идеально. Но лесть в абсолютно чистом, идеальном человеке заставила возродиться тщеславию и гордости.
2: Абсолютно верно.
0: И заставила появиться каким-то неправедным желанием, что ли. То есть,
2: и усомниться в словах своего Создателя.
0: Да.
2: Потому что самое страшное.
0: Появилось неверие, появилось тщеславие, появилась гордость, появилась зависть. А всего лишь от лести.
2: Будете как боги, знающие добро и зло. О, какая сфера.
0: Долго ли они там разговаривали? Да не похоже по тексту, чтобы этот разговор долгий очень был. Насколько опасно действительно лесть. Неудивительно, что после этого написано, что Господь истребит все уста льстивые, если такие последствия лести.
1: И горе действительно тому человеку, который не распознал, что ему льстили, не смог отличить истинную, искреннюю похвалу от лести.
2: Как Павел об этом сказал? Для меня мало что значит, что думают обо мне люди. Или что думаю о себе я сам. Судья же мне Господь. Для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы, или что думают другие люди. Категорическое, с одной стороны, заявление, да? Оно может граничить с каким-то нигилизмом, но вместе с тем, апостол знал, что говорил?
0: Нужно какой-то барьер ставить, чтобы себя же, свое же духовное состояние защитить. Ну, действительно, после этого разговора гораздо серьезнее и внимательнее надо будет относиться к тому, что происходит в жизни.
3: Вот человек, так не должно быть, но очень часто бывает, что человек строит свою самооценку, свою ценность на трех вещах, да? Ты – это то, что ты имеешь, ты – это то, что ты делаешь, и ты – это то, что о тебе говорят другие люди. Так вот, если вот этот третий шаг, да, вот здесь как раз место лести, есть, чтобы формировать и воспитывать человека. Это очень опасно. Поэтому нужно... И вот эти вот три вещи, о которых я сказала, они разрушают человека, если он именно на этом строит свою самооценку. Но очень часто именно так в жизни бывает. Ты это не то, что ты говорят о тебе другие. Ты это то, как к тебе относится Бог.
2: Да.
3: Вот.
0: Вот где действительно
3: и тогда, ты тогда закрываются двери для лести и вот этих вот вещей.
2: А как относится Бог? Можем мы знать вот конкретно, как Бог относится к каждому человеку на земле, независимо от его статуса, его социального
3: Бог
2: положения?
3: Бог знает, что я грешник.
2: Да.
3: Знает?
2: Знает.
3: И я должен знать об этом. И не забывать.
2: Это
3: да?
2: Просто,
3: но
2: да,
3: Бог меня любит такого, какой я есть.
0: И любит. Тут же урезается вся вот эта вот гордость.
3: Да. Да. Гордость урезается. В то же самое время самооценка не падает, потому что Бог за меня, такого грешника, пролил свою кровь и искупил меня. И это помогает мне в балансе находиться. Вот. И не падать низко, как бы там, не самобичеванием не заниматься, в то же самое время не гордиться, потому что чем мне гордиться? Я только милостью Божией жив.
0: Ну что ж, слава Богу за это время общения и за такую тему важную. Ну, я думаю, мы в следующий раз поговорим об обиде. Мы затронули эту тему, да, это будет, я думаю, тоже не менее интересно. Всем спасибо.

карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца 18 века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности.

опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в I веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули – телема
была описана учеными как религия, и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магически религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях: возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рок, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро – это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. «Я не просто делаю расклады Таро,
а считывая информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы, посредством Таро доношу эту информацию вам. В науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу. Имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь. Сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они, видимо, не согласны тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим, отверг свои права и привилегии сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом, мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и «следуй за ним». Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу, я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель, и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы.
Он начал говорить мне: «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала: «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит: «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне: «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк. А это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю: «Пока я все не забыла, надо переписать ответы». Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого: «Вот крест». Он сказал: «Все эти слова и больше — это крест. Все, что обеспечил крест — мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное — все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной». Он сказал: «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он написал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит: «Мы носим это драгоценное послание о кресте в неприкрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест — значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к Римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждая из нас стала принимать все, что Бог сделал для нас,
и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них. Что если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя. Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын Человеческий, а не как Сын Божий. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын Человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил: «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала: «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед, и мы несем свой крест, так же, как и Слово.
Я сравнивала слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится: «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так. «Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать?» Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле, и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть, и не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих, любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал: «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила: «Только не прокаженные, только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала: «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все, я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных. Он позволял людям касаться себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит помазанники. Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят: «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 2, 4, Павел говорит в первом послании Коринфянам 2:4-5: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом?
Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал, «Я полагаюсь не на это». Он сказал, «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано, «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит, «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда – оружие мое». Иуда — это хвала. Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи. Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке. Вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится, «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано, «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого — то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас?
О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас, как на врага, Бог избрал вас быть его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест как героиня.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Лара Лэндон.

Привет, я Лара Лэндон. Следующие 30 минут я проведу с вами, спою для вас мои песни и расскажу немного о том, что за ними стоит. Следующая песня называется «Беззащитная». Надеюсь, она вам понравится.

Бог открыл для меня двери, чтобы я начала свою некоммерческую организацию, которая называется «Новая реальность Интернешнл». Так я смогла путешествовать по разным странам мира, служить беднейшим людям и увидеть Бога в таких разных людях. Это вдохновило меня написать следующую песню, которая называется «Я вижу Бога в тебе». Этой песней я хочу напомнить людям, что у них есть шанс общаться с людьми каждый день их жизни и служить людям так, как они служили бы Иисусу. Он сказал, «Если вы сделали это меньше моим братьям, то вы сделали это мне». И у нас есть такой шанс каждый день. Я надеюсь, эта песня напомнит об этом каждому из вас. Вот это послание песни «Я вижу Бога в тебе».

Я очень рада, что провела это время с вами, спела для вас мои песни, рассказала о них. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, вы можете приобрести мой новый альбом под названием «Преодоление». Адрес моего сайта — laralandon.com. Вы также можете найти меня в Фейсбуке. Надеюсь, вам понравится последняя песня, заглавная песня моего альбома, она называется «Преодоление».

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Сегодня мы поговорим с вами о самой коварной болезни нашего времени, которая до сих пор терзает науку. Несмотря на прогресс в медицине, ученые до сих пор не могут найти ответ на эту проблему. Есть ли надежда у людей, которые столкнулись с ней? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, рак называют императором болезней. Согласен ли ты с этим?
1: Да, я с этим полностью согласен. Этот термин дали современные врачи-онкологи. Прежде всего, по количеству заболеваний в мире. Современная статистика говорит, что ежегодно диагноз рак ставят 10 миллионам человек. То есть каждый день 27 тысяч человек узнают, что они больны раком. Только в России в течение года такой диагноз ставят 500 тысяч человек, полмиллиона человек. 1500 каждый день узнают такой диагноз. Следующий момент говорит о том, что современные исследования показывают, что каждые 5 лет человеческой жизни, да, чем больше человек живет, удваивают вероятность его заболевания раком. То есть человеку, которому 60 лет, вероятность того, что он заболеет раком, в 10 раз больше, чем у 40-летнего человека. И в 50 раз больше, чем у 20-летнего. То есть о чем это говорит, что практически каждый человек в своей жизни может встретиться с этой болезнью. И либо в своей жизни, либо в жизни своих родных, близких или знакомых. Также сложность этого заболевания связана в том, что до конца ученые не могут понять причины возникновения этой болезни. Современные онкологи говорят, что рак – это практически, когда организм воюет сам против себя. То есть Бог заложил такие законы в развитии человеческого организма, когда здоровая клетка в нужное время она делится на две аналогичные клетки, можно сказать, умножение происходит. И получаются две полностью похожие клетки, но которые получают одинаковый набор генов. Но вдруг в какой-то момент происходит сбой в этом.

0: программе деления здоровых клеток, и клетка вдруг начинает самопроизвольно делиться на 3-5 клеток, и там нарушается как раз на генном уровне вот информация этой клетки. И есть как бы такие три основные сейчас причины возникновения раковых опухолей. Первое – это инфекция. Вот. Второе – это внешнее влияние, это, допустим, курение, это радиация, вот, там плохая экология. И третье – это наследственность.
1: Ну, интересно, что здесь на самом деле человек, может быть, не знает о том, что он болен, но потом, пройдя какое-то исследование, обследование, да, человек получает диагноз и воспринимает его практически как приговор к смерти. По-разному ли относятся к такому диагнозу люди верующие и неверующие?
0: Я думаю, что верующие, конечно, должны по-другому относиться к этому диагнозу, хотя вначале, я думаю, что каждый человек испытывает потрясение. Вот, можно сказать, это сравнить с чем? Вот представьте, человек едет на машине, да, он полностью держит под контролем управление автомобилем. Руль в его руках, коробка, переключение передач, все. И вдруг неожиданно он врезается просто в бетонную стену, которая неожиданно откуда появилась. И он понимает, что он уже не может не объехать эту стену. Это факт. И то, что раньше он о чем мечтал, его планы вдруг в одно мгновение, они становятся маловажными и малосущественными. То есть человек получает сильнейший вызов в свою жизнь. Такое происходит, когда человек слышит такой диагноз, который ставят ему врачи. Я думаю, что, может быть, в первый момент реакция может быть одинакова и у верующего, и у неуверующего. И как говорят врачи, что самый первый момент, чтобы человек мог совладать со своими эмоциями и со своими страхами. И вот здесь как раз у верующего огромное преимущество, потому что у верующего есть вера в живого Бога, есть вера в то, что Бог может в любой момент вмешаться и помочь в лечении этой болезни. Есть вера в то, что Бог может совершить чудо, чудо исцеления. И также очень важный момент, что касается вот этого диагноза, что верующий всегда может найти понимание у Иисуса Христа. Потому что Иисус, будучи во всей полноте Богом, был во всей полноте человеком. И когда, будучи на кресте, Он взял все наши болезни. То есть, если говорится «все», значит, в этот момент Иисус взял на себя все раковые болезни, которые только может современная медицина определить или поставить такой диагноз. Иисус переживал в этот момент всю ту боль, которую переживает больной раком. И поэтому Иисус может понимать и сопереживать больному.
1: Андрей, хочу предложить тебе посмотреть один сюжет. Страх перед смертельным диагнозом довел и нашего героя Вадима Кириченко до точки, когда бороться уже было бесполезно. Давайте посмотрим.
2: Мне начало как бы идти какое-то удушение, и ну, вот, тяжело стало дышать. То есть мне начали, жена говорит, ну, наверное, у тебя щитовидка просто увеличена. Немножечко начал задыхаться. Вот, и начал терять в весе. Начала потихонечку как бы вырастать здесь шишка, с этой стороны, да, вырастать шишка. Потом у меня под мышками начали тоже появляться такие шишки, то есть вот аж висеть вот такие вот штуки начинали. И оно с каждым разом все больше, больше.
3: Вадим панически боялся услышать от врачей страшный диагноз. Поэтому кинулся за спасением к народным целителям. Вместе с женой он метался по всей стране от знахаря к гадалке, от экстрасенса к ворожее.
2: Выкатала, потом дала нам это яйцо, потом сказала пойти на перекресток, где есть кладбище, выбросить через, там, или через левое, или через правое, не оглядываться, идти домой, это должно быть в полночь. Ну, и ты это все делал как бы... А мне становилось еще хуже. Вот. Потому что бабки откатали, экстрасенс убрал всю энергетику плохую, а тебе все хуже и хуже.
3: Одна так называемая целительница поведала Вадиму, что его болезнь – это следствие наговора родной матери.
2: Тебе сказали, что это сделала против тебя твоя мать. То есть ты начинаешь ее как-то где-то ненавидеть за эти вещи. То есть ты доказать это не можешь? Это же не доказано никак. Но ты понимаешь, что, наверное, от нее это все зло исходит.
3: Запуганный, доведенный до отчаяния, Вадим поругался с матерью и перестал ей доверять.
4: Не можна зараз даже згадувати, дуже боляче це пережити, дуже.
3: Болезнь страшно изматывала Вадима, и он заливал свое горе алкоголем.
2: А когда начинаешь пить, знаете, ты начинаешь ныть.

0: Наверное, тебе не нужен, зачем тебе надо, поехали на место кладбища купим. Я попытался даже на женских колготках повеситься. Ну, пьяный был такой, что они растянулись, я заснул прямо с ними. Ну.
1: Организм-то ослаблен, он же больше килограмма в руках носить не мог. Он просто устал и заснул. Но я же посидела рядом, он поспал некоторое время.
2: После неудачной попытки суицида Вадим словно смирился с неизбежным и согласился пойти к врачу. Диагноз, которого он так боялся, подтвердился. Рак лимфосистемы последней стадии. Лечение уже ничего не гарантировало.
0: Очень пожилая врач, она меня так ругала, потому что говорит: сынок, до чего ты себя довел? Почему нельзя было прийти сразу? Ну, какая бы ни была, говорит, у нас медицина, но она есть.
3: Вадим начал срочное лечение, но позитивных изменений не было, и он вернулся к испытанному способу решения проблем.
1: Мы неделю принимали химиотерапию, 3 недели мы после химиотерапии пили.
0: Друзья, как они друзья поддержат? Они приезжают, тебя поддержат, но приезжают с выпивками. Ты выпиваешь. Но если раньше ты мог там, как ты здоровый мужик, мог выпить много, то тебе тут 2-3 рюмок, и ты уже...
3: По окончании курса лечения они напрямую сказали готовиться к похоронам мужа.
1: А когда врачи подтвердили, что ничего, вот, я говорю, как ничего, вот совсем-совсем ничего, то есть как мне дальше быть? Мне прямым текстом сказали, ну как, ну пока он живой, вы можете купить костюм, на него померить, заказывайте гроб, и все остальное вам будет легче тогда, когда не будете бегать. Мне снились сны там, где я хороню Вадика, но при этом при всем кричу: «Вставай, и вы уйдите все». Вот я его вытаскивала, получается, из могилы. И кричала: «Свекровь, когда прощала во сне, мне снилось, которая типа говорила, что он умрет, я говорила, что никогда и не ждите, на зло врагам жить будет».
3: Но однажды Вадим в очередной раз ушел к друзьям и назад не вернулся. Никто не мог его найти, никто не знал, где он. После 3 дней отсутствия мужа Аня приготовилась к худшему. И когда Вадима, абсолютно пьяного, доставили домой, у жены лопнуло терпение.
1: И тут у меня уже совсем планку сорвало. Говорю: слушай, не хочешь жить — не живи. Я больше бороться за тебя не буду. Говорю: все, я устала. Я развернулась и ушла. И все.
0: Я лег. Ну, как бы, когда у человека выпившего, пьяного, будем говорить, не выпившего, голова кружится. И тут у тебя начали мерзнуть конечности, ног и рук. И так оно постепенно только охлаждалось. И ты понимаешь, что с тебя уходит жизнь. Я не знаю, но, наверное, в мгновение стал трезвым. Я тогда, что помню, я упал на колени и начал сам просить Бога, говорю: помоги, то есть я хочу бороться, я хочу жить.
2: Возможно, вы сейчас боретесь со смертельным недугом и нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Для вас круглосуточно работает бесплатная линия консультирования. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, смертельный диагноз нашего героя очень сильно испугал. И он обратился к помощи, к ворожкам, к бабкам. Вообще, что это за реакция у людей, достаточно распространенная?
4: Ну, в таких ситуациях человек готов делать полностью необдуманные такие действия. И Библия очень строго-настрого запрещает обращаться к гадателям, к прорицателям, к ворожкам, к знахарям. Почему? Потому что Бог говорит: обратись ко мне. Как мы говорили, что врачи-онкологи говорят, чтобы понять механизм возникновения раковой клетки, необходимо понять механизм зарождения жизни. Но Бог произвел жизнь. Бог есть источник жизни. И если возникли какие-то проблемы, то надо прийти к Богу. Потому что люди, которые обращаются к гадателям, к знахарям, что происходит? Они хотят получить физическое облегчение, но взамен этого они отдают свою душу под контроль темным силам.
2: Андрей, существует версия, что причина возникновения рака – это глубокие какие-то непрощенные обиды внутри человека. И даже у нашего героя, мы помним, у него были также внутренние обиды на его мать. Насколько вот эти версии имеют силу?
4: Ну, как в начале нашей передачи мы говорили, что причин возникновения рака может быть очень много. Нельзя говорить, что однозначно только одна причина. Хотя Писание четко говорит, чтобы мы прощали всех. Что происходит, когда человек не прощает, подрывается у нервной системы. Потому что человек постоянно обвиняет кого-то, занимает место судьи. Он постоянно в своем разуме проигрывает эти ситуации, чтобы доказать, что он прав, а другие не правы. И вот подрыв нервной системы приводит к чему? К ослаблению иммунной системы. А мы говорили, что одна из причин возникновения раковой опухоли, когда иммунная система не распознает раковую клетку, то есть ослабленный иммунитет. Поэтому прежде всего, конечно, необходимо простить от чистого сердца всех. И потому что прощение является необходимым условием приближения к Богу.
2: Конечно же, такой диагноз влияет не только на самого человека. Такой диагноз влияет и на всех его родственников. Зачастую бывает так, что врачи сообщают этот диагноз не самому больному, а родственникам. Как вообще родственникам вести себя в такой ситуации? Сообщать ли этот диагноз своему больному родственнику или об этом молчать?
4: Ну, опять же, обратимся к Писанию, как наш основной эталон, как правильно поступать. И апостол Павел говорит, говорить истину друг другу. И важный момент, надо говорить в любви, в созидании. Почему? Если поставлен этот диагноз, мы действительно не знаем, получит ли этот человек исцеление или нет, то надо, конечно, его поставить в известность. Почему? Потому что когда люди обычно узнают, что такой диагноз, обычно врачи могут дать срок жизни там, полгода, там, год. Может быть, это тот срок, когда Бог хочет, чтобы человек привел свою жизнь в правильное русло, чтобы он примирился с людьми, чтобы он решил все важные дела, не откладывал это на потом, потому что обычно люди начинают ценить последние месяцы своей жизни.
2: Есть ли у тебя какие-то, может быть, советы родственникам, как им себя вести, что им делать, а что им, может быть, не делать?
4: Ну, прежде всего, необходимо самим прийти в мир. То есть, чтобы не было суеты, чтобы не было вот истерик перед больным, чтобы не было преждевременного оплакивания, как это вот было в жизни нашего героя, когда врачи сказали, ну вот пока он ходит, возьми его, пойди в магазин, вот, выбери костюм, в котором ты его будешь хоронить. Да. Да, то есть поведение родственников не должно быть приговором. Что ситуация безвыходная, ты должен смириться, ты умираешь. То есть до последнего надо поддерживать, хранить надежду, поддерживать словом, переживанием, быть вместе в трудные такие минуты. И даже если это не получается вот у родственников, то у нас есть круглосуточная линия телефонного консультирования, когда больной может из палаты позвонить в любое время дня и ночи. Бесплатно. И у нас есть консультанты, которые ночью не спят. Они готовы поддержать, помолиться. Вот, и утешить Божьим обетованием, Словом Божьим и молитвой.
2: Андрей, человек, который, скажем, раньше к Богу не обращался, и сейчас он столкнулся с таким диагнозом, есть ли у него надежда получить исцеление от Бога?
4: Конечно. Я думаю, что надо молиться до тех пор, пока. Для нас, опять же, оставлен очень хороший пример упования и веры в Бога. Это три юноши, Месах, Сидрах и Авденага. Когда они получили смертный приговор от царя Навуходоносора, да, что они не преклонились. Вот. И по приказу Навуходоносора была растоплена печь, и их должны были живьем бросить туда и сжечь. И вот их исповедание веры. Они сказали, царь, мы верим в Бога живого, который способен нас из этой печи спасти. Но даже если этого не произойдет, то есть мы сгорим там, живьем, мы все равно тебе не поклонимся, потому что это наше твердое убеждение. То есть должна быть такая вера в Бога, что Бог силен и способен исцелить от любой болезни. Но даже если этого не произойдет, я не хочу допустить в свое сердце страх, я не хочу в свое сердце допустить смятение, депрессию, а я буду верить, что даже если я в этот момент умру, но я иду сразу к Богу, в Его присутствие, в вечную жизнь, в вечную радость.
2: В чем преимущество такой веры? Веры в живого Бога, когда ты сталкиваешься с такой болезнью?
4: Ну, в чем преимущество? Во-первых, это дает тебе силы внутренние, духовные, преодолевать все препятствия. Во-вторых, это дает сил поддержать других. Потому что обычно, когда проходит клиника лечения таких больных, это в больнице, где рядом другие больные раком, и которые могут находиться в депрессии. И вот вера верующего в такой момент может помочь им найти этот мир и примириться с Богом.
2: С Богом можно преодолеть страх смерти и даже победить саму смерть. Удалось ли это нашему герою Вадиму? Узнаем прямо сейчас.
3: После той поворотной ночи Вадим перестал злоупотреблять спиртным. Преодолевая физическую слабость, он стал подрабатывать извозом на своей машине. И везде, где приходилось бывать Вадиму, ему почему-то встречались люди, которые говорили о Боге. А через время теща убедила его прийти к священнику.
0: Помолился за меня. Вот. Но поразило другое то, что у тебя денег не взяли. Тебе, наоборот, дарят книгу. Дарят книгу об исцелении. Вот. Это меня больше всего поразило.
3: Подаренную книгу Вадим не собирался читать. Но боли не утихали, и однажды он заглянул в нее.
0: А в этой книге ничего такого не написано. Там написано только «поговорите с Богом». Просто с Ним выйдите и поговорите. Вот как будто Он рядом с вами. Представьте Его. Можете не представить, как хотите. То есть эта вся книга написана одним, что за это не надо ничего платить, не надо ничего отдавать, не надо ни какие-то жертвы, не надо ничего, просто поговорить. И вся эта книга говорит об, ведет эту мысль со всех разных сторон, только к одной мысли – поговорите с Богом.
3: Этот совет показался Вадиму несложным. Он стал каждый день разговаривать с Богом.
0: Я начал вслух говорить то, что меня сейчас беспокоит, то, что это болезнь, что, в принципе, ты еще не прожил и жизни, ты ничего не достиг. Я просто излил вслух то, что у меня на сердце. Просто излил ее. Я как бы просил, чтобы как-то помочь, чтобы дать моей семье что-то, а потом я уже как бы за жизнь и не держался. Мне нужно что-то сделать, что-то оставить. Даже своих близких просто не бросить, потому что куда они? Я ничего не дал своей семье.
3: Постепенно эти откровенные разговоры с Богом сказались на поведении Вадима.
1: Он стал рано уходить с собакой и очень долго не возвращался. А у него через какое-то определенное время, когда надо было пить таблетки, Трамадол. А вот, это уже сильно обезболивающее, считается, что уже наркотическое средство. И когда он уходил в лес, я же время-то засекаю, таблетку он взял, не взял, я же по таблеткам же посчитать можно, взял, не взял. А тут нету. Он приходит, таблетки не пьет. Ребята забирают его на рыбалку, я же таблетки обязательно с собой. Приезжают, таблетки есть. Спал же почти по 24 часа в сутки, может быть, час, 22, 20 часов 100% он спал. Это было и для него, и эти 4 часа, 4-5 часов, вот это было так много времени, которое он жил. А тут, получается, он уезжает на рыбалку, встает в 6, приезжает в 8, ложится в 12. Ко мне приходит: ты вообще видишь, что происходит? Я говорю: тихо, не сглазь, молчи. Я говорю: ты самое главное, никому ничего не говори. Чтоб вот все, мы молчим. Он говорит: нет, мы не молчим, мы идем в церковь.
3: С того момента жизнь Вадима наполнилась новыми переживаниями и открытиями. С помощью священника он стал изучать Библию.
0: Я начал понимать, что мы же чего-то не знаем. И я понимаю, что есть духовный закон, которого я не знаю, но он есть.
2: Познавая духовные законы, Вадим понимал, что его собственная жизнь далека от праведной. И хотя это было непросто, теперь в своих разговорах с Богом он искренне просил у него прощения.
0: Я очень гордый человек, потому что я никогда не просил в своей жизни прощения. Людям, которые мне сделали очень плохо в своей жизни, я всегда мстил. Очень сожалел то, что я предавал свою жену. И я считаю это вообще страшным предательством. И тяжело то, что ты не участвовал в воспитании ребенка. То есть для меня было нормально иногда пойти поиграть всю ночь в проферанс с друзьями, попить коньяк, чем побыть с семьей и поехать, что-то для них сделать.
3: Разговоры с Богом и подлинное раскаяние привели к невероятным переменам в жизни Вадима. Болезнь отступила, полностью исчезли все опухоли, врачи подтвердили ремиссию. Но еще большим чудом для Вадима стали его обновленные отношения с женой.
0: В Библии очень много написано, как нужно обращаться с женой, что нужно. И некоторые вещи, когда я не понимал, как это любить, что значит любить, и... Ты когда понимаешь, и в Библии написано, что о том, что любовь – это твои поступки. И что-то положить на этот алтарь, свое «я», свое эго, свои какие-то амбиции и показать, что ты можешь любить.
1: Прежде чем требовать любви к себе непосредственно, полюби сама. Я тогда поняла, что мне нужно просто орать к Богу, потому что я поняла, что любви у меня внутри уже просто нет. А когда начала кричать, тогда начала получать.
3: Следующим шагом новой жизни Вадима стало примирение с мамой.
0: Стал перед ней на колени и начал просить прощения. Она начала плакать, упала рядом, говорит, это Бог есть. Начал после этого ходить в церковь. Она увидела, потому что никогда, я с маленького возраста, никогда не просил прощения. Никогда. Я вот это как вспоминаю, мне аж она так плакала, что...
5: Я на него радовалась. И по сегодняшний день он для меня дорогий и...
3: Ой. С тех пор прошло около 15 лет. Вадим абсолютно здоров. Помимо родной дочери, в семье Вадима появились двое приемных детей и уже родился внук. Однажды начатый разговор с Богом не прекращается и сегодня. Эти целительные откровенные беседы многому научили Вадима.
0: Бог нас научил, в первую очередь, разговаривать с друг другом. То есть мы начали садиться и говорить. Если нам что-то не нравится, мы начали говорить друг другу. И вот и ребенка своего научил. То есть ты на корню рубаешь любую ссору, даже если она возникла, я буквально сразу, 5-10 минут, я прошу прощения, я говорю, может, я что-то не понял, может, я повысил, может, это... То есть, и вот я, тот Бог мне показал, что, в принципе, твоя семья может быть еще сильнее, еще крепче, благодаря вот этим вещам.
2: Искреннее общение с Богом помогло Вадиму получить свое чудо исцеления. Сначала он привел в порядок свое духовное здоровье, и как результат пришло здоровье физическое. Андрей, какой первый должен сделать шаг человек, чтобы начать двигаться к своему исцелению?
4: Ну, апостол Павел говорил об этом первом и необходимом шаге. Примиритесь с Богом. То есть самый первый момент, когда человек должен осознать, что он грешник, что он нуждается в Божьей любви и в Божьем прощении. Покаяться в своих грехах, исповедать свой грех и признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И когда в этот момент происходит, тогда необходимо учиться быть в Божьем присутствии и услышать голос Божий. В Ветхом Завете говорится о пророке, который искал общение с Богом. И Бог увидел его такую огромную ревность и решил открыться и пообщаться с пророком. И Бог говорит ему, Бог не в шуме ветра, не в урагане, не в землетрясении, а Бог в тихом веянии. То есть вот научиться войти в такое присутствие Божие, чтобы услышать его тихий голос, как в тихом бризе, в тихом таком ветерке, как это и в жизни нашего героя, когда вот он пьяный спал, лежал, и Бог обратился к нему тихо, так и спокойно. Но это было настолько сильно, что он протрезвел тут же. Он понял, что это сверхъестественное присутствие Божие вошло в его жизнь. Да. И получив только вот небольшую толику вот этого опыта общения, он настолько возлюбил близость Божию, что стал искать каждое утро уединение с Богом. И вот через такое вот личное общение с Иисусом Христом Бог стал его вознаграждать чем? Он пришел в совершенный мир. Он получил уверенность, что Бог с ним. И теперь ничто не может отлучить его от любви Божией. И когда он получил вот эту уверенность, Бог что, стал исцелять его. И следующим шагом за этим было физическое исцеление. И восстановление его семьи и взаимоотношений с женой.
2: Прежде чем мы помолимся о зрителях, я бы хотел сказать нашим зрителям несколько выводов из нашей беседы. В Иакова, в первой главе, во втором стихе говорится, что «радуйтесь, братья мои, когда впадаете в различные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение. Знайте, что никогда не придет на вашу долю такая болезнь или такая безвыходная ситуация, про которую Бог бы не знал и в которой не дал бы вам утешения. Знайте, что Он всегда рядом с вами. Он подкрепляет вас. Нету такой проблемы, на которую Бог не дал бы вам утешения». А сейчас мы хотим помолиться о вас, дорогие друзья, чтобы вы получили от Бога решение для всех ваших проблем. Андрей, пожалуйста.
4: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту привилегию сейчас молиться за наших телезрителей. Особенно сейчас мы молимся в молитве согласия за тех, кому врачи поставили этот диагноз – рак, за тех, кто сейчас находится в сильнейшей депрессии, за тех, кто находится сейчас в состоянии страха, Господь, что вынесен этот приговор. Я молю Тебя за них, чтобы сейчас они призвали Твое имя, Господь Иисус. Потому что обетование, то говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется.

0: чтобы они призвали с чистую верою Твое имя, свою жизнь, Господь, чтобы они смирились пред Тобой, Господь, чтобы они вошли в Твое присутствие, в Твой совершенный мир, Господь, и могли в этом тихом веянии услышать Твой голос. Благослови, Господь, даруй им мир, даруй им силы, Господь, даруй им веру и надежду пройти через все эти испытания, Господь, и сохранить веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Отец, я также обращаюсь к Тебе, присоединяясь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты утешивал сейчас каждого человека, кто стоит перед лицом смерти. Нет такой тьмы, которую Бог не смог бы преодолеть. Смерть, где Твое жало? Ад, где Твоя победа? Бог, я прошу Тебя, сейчас протяни свою руку и коснись каждого, кто молится вместе с нами, кто обращается к Тебе, чтобы Ты утешил этого человека, если он страдает от смертельной болезни. И не только утешил, но также дал бы человеку веру к исцелению во имя Иисуса Христа. Мы недаром верим в Тебя, как Бога-целителя, и обращаемся к Тебе с верою сейчас, чтобы всякая болезнь, от которой страдает человек, была бы исцелена по вере всякого молящегося во имя Иисуса Христа, Господь. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, спасибо, что сегодня был с нами и помог нам сегодня разобраться в корнях смертельных болезней. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей программы и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вновь программа «Иначе говоря». Что такое амбиции? Вот первый вопрос нашей сегодняшней встречи, потому что мы говорим именно об этом интересном явлении. И потом мы коснемся и разных еще вопросов, связанных с этим определением. Но вначале давайте попробуем его понять. У нас традиционно программы начинаются с того, что мы пытаемся понять, что такое вот главное слово, ключевое слово программы, что значит. Итак, амбиции. Что это такое? Как вы считаете? То есть ли у вас личное мнение о том, что это такое? Вот, может, свое, собственно, определение, там, я не знаю. Мария, пожалуйста.
1: Ну, мне, конечно, сложно дать так словарную справку. Мне кажется, амбиции — это некоторый симбиоз наших желаний и мнения о себе. Что я достоин вот, занимать такое-то положение в обществе, добиться таких-то вот успехов. У меня есть для этого способности, таланты, и ниже себя я не ставлю. И могу эти планку постоянно повышать, потому что я считаю, что ну, у человека есть способности, и он может достичь самого высшего результата. То есть желание плюс хорошая самооценка.
0: Желание что-то достичь плюс хорошая самооценка в комплексе — это амбиция. Может, кто-то добавить что-то хочет? А вообще, вы с такой положительной... В положительном ключе говорите об амбициях, а может быть, кто-то наоборот считает, что это что-то плохое, может, что это негативную какую-то окраску несет это слово. Или это действительно это только, вот, только одно хорошее можно об этом сказать. Богдан, вот как ты думаешь?
2: Я не знаю, нет, наверное. Ну, амбиции, я думаю, не несут ничего негативного, если у тебя хорошие цели и хорошие желания вот, в будущем. Ну, а сами по себе, я думаю, ничего негативного тут нету.
0: Вот вы знаете, вот это интересно. Вот очень интересно заметить, что на сегодняшний день амбиции воспринимаются исключительно в положительном духе. Юля, вы хотите что-то добавить? Или
3: да, я неправильно? Да, я хотела добавить, что амбиции могут настолько быть как бы высокими, да, чтобы не замечать потребности других людей, например. Ага. Что

0: и переступая по головам, да, добиваться этих амбиций.
1: То есть это уже завышенные какие-то амбиции?
0: Ну, не то, что завышенные. Например, я хочу быть там каким-то главным там, директором нашей там, фирмы какой-то там, или еще неважно. И пытаешься вот все делать в негативной форме, чтобы добиться этого.
1: Идешь по головам.
0: Да. И вот, это вот, вот эта амбиция, кого-то. Она может затмевать ага. человеческие как бы, ну, моральные качества там, или как-то вообще... отношения портить угу. даже, но главное добиться вот этих амбиций. То есть в зависимости, насколько они для вас ценны. То есть если это прям вот поверх всех остальных людей, то это амбиции очень как бы страшные, я считаю. Угу. А если это просто вот для своего развития, да, угу. как бы уважая окружающий мир и все вокруг, то как бы нормально можно добиться всего честным путем и никого не унижая, там, не подавляя.
2: А если, допустим, очень хорошие цели и вполне все благородно выглядит, просто у другого человека точно такие же прекрасные цели и из таких же благородных побуждений.
1: У вас одинаковые очень благородные амбиции, которые заканчиваются на одном кожаном кресле. Что ж тогда делать? Ну-ну.
2: То есть, что делать, когда амбиции пересекаются? Тем более, что существует такое мнение, исследование, что современное поколение, вот, наверное, к которому все относимся, оно очень амбициозное. Если наши родители хотели иметь там, не знаю, хорошую зарплату, достигая ее честным трудом, то сейчас молодежь как-то очень сразу хочет быть директорами и сидеть в хорошем кожаном кресле. Или там рассуждение вплоть до того, что я бы мог быть президентом, но не уверен, что эта работа мне понравится. То есть, сейчас поколение очень амбициозное, соответственно, все друг на друга очень так нахлёст идут.
1: Да, вы говорите об амбициях именно вот уже в таком каком-то немножко негативном оттенке, да, то есть, о том, делятся ли амбиции на завышенные, нормальные, заниженные, мы сейчас еще как бы поговорим, но вот именно о самом понятии. Это феномен. Слова живут, то есть слова живут своей жизнью, оказывается. Совсем недавно, оказывается, действительно было совсем недавно, когда слово «амбиция» во всех ведущих языках мира имело очень негативную окраску. Это само слово «амбиция», это латинское слово «амбицио», переводится прямое значение. Хождение вокруг, обхаживание, обхождение. Синонимы этого слова – тщеславие, честолюбие – суетность. И вот есть такой портал «Культура письменной речи». И там отмечается, что несмотря на то, что изначально в латинском языке слово «амбиция» имеет сугубо негативную окраску, на сегодняшний день амбиции, слово «амбиция» приобрело позитивную окраску. Это феномен. И мы сейчас с вами это только что в целом-то и доказали, потому что первая наша реакция на мой вопрос, что такое амбиция, была очень положительная. Как так? Амбиция – это хорошо, это цели, это достижения. А оригинальное значение этого слова – это обхождение, обхаживание, другими словами, амбициозного человека еще совсем недавно называли амбициозным человеком того, кто хотел, чтобы его, за ним, чтобы, так скажем, ухаживали. Чтобы, прислушались всегда к его мнению, строго с ним соглашались, чтобы подчеркивали все его достоинства и так далее. Вот это вот обхаживание воспринималось как что-то негативное. В каких словах, в каких языках? Латинский, польский, украинский, немецкий, английский, наконец, в русском языке слово «амбиции» имело очень негативную окраску. Когда мы берем старые словари русского языка, то синонимами приводятся такие слова. Спесивость, чванство, властолюбие, обостренное чувство собственного достоинства, то, о чем я только что говорил, когда человек просто обожает, когда за ним ухаживают. И речь идет не только о девушках, а как воспринимали амбициозного молодого человека как того, который любит, чтобы за ним ухаживали. Гонор, спесь, апломб, зазнайство. Со временем амбиции приобрели позитивную окраску. И нам еще с вами предстоит ответить на вопрос, как же нам все-таки отнестись к амбициям, как же нам все-таки отнестись к этому понятию, к амбициям в нашей жизни. Но вначале хотел задать другой вопрос. Вот такие вот амбиции в негативном ключе, да пусть даже и в положительном. А вообще откуда они?

0: не берутся в человеке, амбиции. То есть ты рождаешься с амбициями, родился, все, мне цель стать космонавтом, президентом там, или еще кем-то. Откуда берутся амбиции у человека? Какова их природа? Что вы думаете?
1: Мне кажется, все идет от воспитания. С детства родители в нас закладывают, что ты должен хорошо учиться, чтобы у тебя была хорошая работа. Mm-hmm. Ты же не хочешь быть вот как там кто-то вот на улице, там, не имеет ни денег и вид недостойный.
0: А что же там плохого-то?
1: Ну, там, допустим,
0: мне старший брат всегда говорил, не будешь меня слушаться, будешь как вот этот дядя.
1: Ну, да. То есть получается, что да, в нас закладывают изначально стремление к успеху в жизни.
0: Ну, это разве плохо?
1: Ну, это закладывает нашу амбициозность, это неплохо.
0: То есть формируется амбициозность таким образом. А кто еще как думает? Юля, что ты думаешь об этом?
2: Ну, вообще амбиции, они, мне кажется, более естественные тем, что ребенок всегда хочет что-то добиться своего. Даже независимо, есть у него родители какие-то, которые его там учат или нет. Ребенок всегда с раннего возраста хочет получать свое. Вот что он хочет игрушку, он будет к ней тянуться. Если ты не дашь ему игрушку, он будет кричать, он будет там устраивать истерики, добиваться того, что вот... И пока только родители, проявив определенное действие, там, воспитание, чтобы как-то ребенок смог успокаиваться, уметь вот эти вот свои чувства подавлять, там, и так далее. То есть ребенок, мне кажется, с рождения, вообще человек с рождения... всегда хочет добиться чего-то, вот ему нравится, что он кажется для него что-то очень важным и интересным.
0: Я вот заметил, что у ребенка есть такой период, где-то в районе 3-4 лет, когда младенческая, ну так скажем, амбициозность, да, сталкиваясь с, допустим, амбициями старших братьев или сестер, сталкиваясь с реальностью, она гаснет. Она в если, так, допустим, ребенок до 3 там лет, до 4 очень бойкий был, он постепенно как-то немножко это в нем успокаивается. Вот. А потом действительно работа родительская, наверное, включается, когда они что-то формируют в ребенке. Но а во взрослом возрасте, что нереально амбиции приобрести? Вот для зрелых, уже взрослых людей, для тинейджеров, для молодых людей, вот как их сформировали в детстве, они такими и останутся. Амбиции только оттуда, что ли, берут свое начало, из детства? Вот как вы считаете? Вот, Ольга, Богдан, вот как вы считаете?
3: Я считаю, то, что в каждом из нас есть стремление к совершенству, да? Угу. То есть мы всегда пытаемся выбрать что-то лучше, то есть переходим всю нашу жизнь, ну, повышаем уровень качества жизни или... вот, то это амбиции, это то, что позволяет нам, ну, добиться этого. Угу. Вот, я считаю так.
0: То есть, да, вы хотите сказать, что амбиция может появиться у человека и тогда, когда вдруг он вот идет по жизни, и вдруг он увидел какую-то новую ступень для себя, да? Какой-то новый этап, который он может взять, который он может, как бы так сказать, овладеть этой новой вершиной, и у него рождается, да, вот эта амбиция. Завоевать эту новую вершину. Да, интересное замечание, спасибо.
2: Но все-таки я могу сказать, что очень сильно влияет воспитание.
0: Но воспитание как
2: потому
0: как
2: что если эта
0: фактор,
2: позиция,
0: да?
2: Вот эта появляется, и человек ее видит, но если с детства он его подавляли, то он скажет, не способен на это. Я бы очень хотел. Я буду сидеть и мечтать, там, если уж в крайнем случае. Или вообще скажу.
0: Или плакать от того, что мне это недоступно. Никак... Оплакивать. Очень многие так себя ведут. Да. Ну да, действительно, наверное, надо признать, что воспитание как ключевой фактор в формировании амбиций. И группа японских психологов провела однажды очень интересный эксперимент. Какой-то приз, я не знаю, что там было, подвесили в детском саду на веревку к потолку, и дети не могли достать до этого приза, хотя они его очень хотели. Они стали наблюдать за этими детьми, кто как поведет себя. Была группа, которая подходила, смотрела, оценивала, понимала, что тут ничего не сделаешь, и шла играться тем, что доступно. Была группа детей, которая пыталась что-то придумать. Потаскивали они стулья, бросали игрушками туда, вот, садились как-то, пытались сообразить. Было видно, что у них там голова работает, они пытаются сообразить, как решить эту проблему. Третья группа, они скакали под этой

0: под этим призом, пытаясь достать. Им говорят, вы, как бы, может быть, вы подумаете, что сделать. И они отвечали, о чем тут думать, тут прыгать надо выше, как бы вот в этом вся и задача. И вот это синдром Наполеона, то есть как бы ты достать не можешь, но ты будешь прыгать, прыгать, прыгать, прыгать, а вдруг достанешь, да, вдруг получится, вдруг этот, либо он упадет ниже, либо вдруг ты однажды прыгнешь достаточно высоко. И вот когда начали изучать этих маленьких деток, то, да, кстати, во-первых, то есть получилось, что эти дети сразу разделились на три группы. Люди, так скажем, без амбиций, люди со здравыми амбициями, люди с завышенными амбициями. Это когда начали изучать деток, у которых явно проявились завышенные амбиции, которые попытались сделать что-то, что было явно выше их сил, увидели, что проблема действительно коренится в том, как их воспитывают. И нашли ответ на вопрос, откуда это у них взялось, только когда познакомились с их родителями. Оказалось, что и ученые привели несколько характеристик того, как формируется вот эта вот завышенная амбиция. Этих детей хвалили еще до того, как они что-то сделали, то есть априори. Их убеждали в том, что, как правило, их убеждали в том, что в их неудачах виноват кто-то другой, а не они. И когда у них что-то не получалось, эти дети действительно проявляли именно такой дух. То есть вот откуда действительно берутся завышенные амбиции, вот как они формируются. Действительно, вы правы, что воспитание в данном случае – это ключевой фактор. Но, а как выглядит человек вообще без амбиций? А вообще без амбиций? Понятно, что это завышенные амбиции. Это плохо, когда ты пытаешься прыгнуть выше своей головы. Это нереально. Ну а вообще без амбиций разве можно прожить?
1: Мне кажется, очень многие люди склонны жаловаться на то положение вещей, которые их окружают. Будут жаловаться, что им не нравится зарплата, работа, отношения в семье. Они готовы жаловаться, но не готовы что-то менять. Угу. Как будто сами не верят, что, может, что у них есть силы, возможности это изменить. И занимают таким образом очень удобную, может быть, позицию для них. То есть здесь, в чем здесь проблема? Мне кажется, как будто действительно иногда у людей не хватает амбициозности что-то изменить. И, тем самым выбирает вот такой путь, плыть по течению и не пытаться ничего менять.
0: Угу. То есть это человек, образ человека без амбиций?
1: Да.
0: Да. То есть человек без амбиций, он действительно, он не ставит перед собой больших целей. Правильно ли это, или нет? Наверное, это не совсем правильно. И тут к этому образу, наверное, каждый из вас может еще массу чего добавить. Но я хочу задать следующий вопрос. А чем грозят завышенные амбиции? Понимаешь, без амбиций плохо. Идеально это, когда у нас реальные амбиции. Ну а чем грозят завышенные амбиции, как вы считаете? Юля, что ты думаешь по этому поводу?
2: Когда завышенная амбиция, это когда ты идешь выше, наступаешь на головы другим людям и ломаешься потом впоследствии, потому что редко бывает, когда делаешь зло другим и добиваешься все-таки что-то хорошего и долгосрочного. Все равно впоследствии это зло настигает. И тебя также по головам пройдут и так далее. Вот. И я считаю, что это вред не только окружающим, когда ты...
0: Рано или поздно это вред самому себе.
2: Да, потому что, сделав зло, другой человек, обидевшись, расстроившись, еще что-то, то есть это пойдет по цепочке, и это зло, оно окружит его впоследствии, оно так и останется вокруг него, все будут его ненавидеть. Mm-hmm. В общем, это не очень хорошая цель достижения, этой цели своей. И я считаю, что это вред, прежде всего, этому человеку приносит.
0: Ну да. Вот, Богдан, а вот как ты считаешь, как ты представитель сильного пола здесь в аудитории нашей, а как ты считаешь, чем грозят завышенные амбиции человеку?
3: Я думаю, что если амбиции завышены, они не просто называются завышенными. То есть это значит, что он, человек сам, он ставит себя очень высоко и думает, что он может достичь чего-то такого очень ну, высокого, на самом деле он, ну, того не стоит, он, ну, не знаю, ну, не может.
0: Как мыльный пузырь такой, да?
3: Ну, вот как вот эти дети, которые прыгать пытались, это же, они же, ну, у них как бы завышенная амбиция.
0: Да.
3: Вот, то есть они прыгают, но они же, не знаю, они же не прыгнут там выше своего роста. Вот, поэтому как бы они, ну, такие люди, они как бы показывают вид из себя, то, что они такие, вот, ну... все могут, а на самом деле они...
0: За ними мало что стоит.
3: Вот.
0: Вы знаете, какая вот у людей с завышенными амбициями, какая есть защита от удару по личной самооценке в случае неудачи? Да, они прыгают, эти детки, они прыгают, как эти дети прыгают и не могут достать, но потом они... винят тех, кто повесил слишком высоко. Потом они винят тех, кто стул вовремя не подвинул, чтобы ты мог достать. Потом они винят родителей за то, что они маленькими, низенькими выросли и так далее. Что-то самое страшное, что когда у человека завышенная амбиция, он склонен винить других людей в своих неудачах. Хотя, может быть, с другой стороны, это только маска, за которой скрывается чувство глубокой неудовлетворенности собой, я не знаю. Вот, Марьям, вы что-то хотели сказать по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, когда человек, да, действительно не может признать свои недостатки, то, что они, которые у него действительно есть, он начинает перекладывать вину на других, ну, винить всех вокруг. Ему тяжело признаться, что он не может чего-то достичь только потому, что, ну, вот... на данный момент он этого не может сделать. И вместо того, чтобы работать над своим недостатком, над, над тем, чтобы достигать цели, да, он начинает обвинять все вокруг. И тем самым, то есть, конечно, тоже не добивается результата.
0: Да, безусловно. Ну вот смотрите, что еще можно отметить. Вот просто такие пункты, вот характеристики человека с завышенными амбициями. Капризность и привередливость. Вот откуда берется капризность и привередливость у человека с завышенными амбициями? Опять же, из того, о чем мы с вами и говорили, когда ты не способен чего-то достичь, это порождает в тебе чувство неудовлетворенности. Винят во всем других. Дорого оценивают каждое свое действие. Но это и понятно. Если у человека, человек перед собой ставит слишком высокие, завышенные цели, то каждый шаг к этой цели он воспринимает как гениальный шаг. Постоянно требует уважения и почтения от других людей по отношению к себе. Вот самое, наверное, неприятное. Живут в мире собственной воображаемой значимости. И вот еще один очень неприятный момент. Не воспринимают критику. Люди с завышенной амбицией, они закрыты для критики. Мне, вот когда я вот это все перечисляю, когда я об этом обо всем думаю, мне хочется надеяться только на одно, что когда мы сталкиваемся с такими людьми, с людьми с завышенной амбицией, что в действительности где-то там в душе они все понимают, переживают, а это для них всего лишь как... маска, за которой они скрывают свои реальные переживания. Вы согласны со мной?
1: Мне кажется, может быть, мы путаем понятие амбиции и самооценки.
0: А может, они связаны или нет? Вот как вы считаете?
1: Ну вот, не знаю. Мне кажется, амбиция — это еще все-таки... ну, должна быть обязательно какая-то цель и пункт, вот чего нужно достичь. Можно просто эту планку очень высоко поднять, да? Можно... ну, можно и невысоко даже поднимать, а при этом иметь невероятное самомнение о себе. Что, ну, человек не может даже...
0: получается, что амбициозность... вот где тут может быть замечена амбициозность? Когда у человека невероятно завышена планка в оценке своих шагов, своих поступках. Наверное, может быть даже амбициозность в плане отношений. Если человек считает, что везде и всегда он может быть лидером, как вы считаете, это завышенная амбиция или нет? Безусловно. Если человек считает, что он всегда и везде будет прав, это завышенная амбиция. Безусловно. А в чем она выражается? В том, что он настолько высоко оценивает себя, свои достоинства, свое каждое слово, что он всегда и везде будет первым. Это однозначно завышенная амбиция.
1: Но как тогда иметь здоровую самооценку, иметь здоровую амбициозность, с тем, чтобы не идти по головам, как говорит Юля, с тем, чтобы не считать себя чем-то совершенно уничиженным и неспособным ни на что?
0: Как не стоять на этих крайностях?
1: Да, где вот тогда, ну, та здоровая позиция?
0: Давайте поговорим о здоровых амбициях. Мы много говорили о плохом, а давайте теперь о хорошем. А как вы себе представляете здравую амбицию, здравую амбициозность? И должна ли она быть у человека? Ну да, мы говорили о том, что она должна быть. Это вопрос уже лишний. А как вы себе ее представляете? Давайте так построим вопрос. А чем может быть полезна здравая амбициозность? Ольга, что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, я считаю, если ты поставил себе какую-то цель, да, то есть амбицию у тебя есть, то здравая амбиция, она поможет тебе достичь этой цели. И то есть в конце ты, ну, добьешь то, чего ты поставил для себя. Завышенная амбиция, она может, ну, ты надеешься на это, допустим, занять какой-то пост, но эта амбиция, она завышенная, то есть ты не получишь его. И в конце, когда ты уже осознаешь то, что никогда не получишь,
0: это было, да, не под силу.
4: У тебя будет, ну, разочарование очень. И в дальнейшем еще не факт то, что человек может опуститься и вообще больше никаких амбиций не ставить себе, то есть остаться на том уровне, на котором он сейчас. То есть здравые амбиции позволяют нам, ну, подниматься.
0: И правильно оценивать себя. То есть здравая амбиция – это как одна из форм правильной самооценки. То есть они, вы спрашивали, Мария, как взаимосвязь. Вот лично на мой взгляд, то есть амбиции и самооценка очень-очень где-то там близко, прямо рядом идут. Человек с заниженной самооценкой, но с большими амбициями, я себе не представляю, может ли быть такой симбиоз? Может, я ошибаюсь, как вы считаете?
3: Я хотел сказать еще чуть-чуть, ну, насчет пораньше, насчет вопроса про чем может быть полезны здравые амбиции.
0: Да,
3: был такой вопрос. Я думаю, что если у человека завышенные амбиции, то с ним, ну, как бы, таких людей, как правило, не очень любят, я думаю. С такими людьми не очень приятно общаться. А если у тебя здравые амбиции, и ты, ну, как бы, здраво мыслишь, там, общаешься с людьми, ставишь их наравне, ну, себя наравне с ними, то, ну, проще общаться, проще жить вот в толпе вот всей.
0: И вот как еще Юля говорила, да, человек с завышенными амбициями, как правило, он не видит никого вокруг себя, он воспринимает людей как инструменты достижения своей цели. Конечно, с такими людьми неприятно общаться. И мы, кстати, можем этих людей сразу выделить, их очень легко выделить. Они воспринимают других людей как инструменты достижения своих целей. А человек со здравыми амбициями, он, наоборот, воспринимает всех других людей как своих, ну, так сказать, как тех, с кем он вместе идет к цели. Он помогает своим друзьям идти к цели, к хорошей, достойной, высокой цели. Ну, вот с этим я готов согласиться.
1: Мне кажется, если бы не было каких-то, может быть, сумасшедших людей, которые ставят себе невероятные цели, пусть ты даже себе поставил очень высокую планку, пусть ты до нее никогда не доберешься. Но если ты выполнил хотя бы 50% в продвижении к этой цели, ты уже добился большего, чем если бы ты изначально поставил себе, ну, так, планочку не очень высокую. Я не стану директором, но я стану каким-то, например, топ-менеджером. Да? Чем, если бы изначально себе ставил планку, ну, занять там пост секретаря вот в таком-то отделе или как-то.
0: А как же чувство самоудовлетворенности? Ведь ты же к этому стремишься, переживаешь, ты идешь. Либо ты нечестен перед собой, на самом деле ты эту цель себе не ставишь.
2: Да, я полностью с вами согласна, потому что человек, выбирая какое-то место в своей жизни, не то что профессия, а вообще по уровню, как бы, статуса в обществе, вообще как бы везде, да, в любой, даже в семье, человек должен понимать конкретно, что он хочет. Если это его место, и он делает все, чтобы этого достичь. Если происходит разочарование, он понимает, что это слишком тяжело для него, в реальности он потом какие-то обстоятельства приходят новые, которые, допустим, он раньше не мог предвидеть, да, и понимает, что это реально не, он не тянет это. Да. Тогда приходит разочарование, но ты понимаешь, что действительно, да, может быть, надо какой-то другой уровень взять, но у тебя не будет обвинения других людей, ты не будешь гнобить себя тем, что ты вот такой негодяй, там, или еще кто-то, какой-то другой человек негодяй. Ты понимаешь, что у тебя не хватило каких-то определенных возможностей, которые, возможно, будут в другой сфере тебе полезны. Ты переключишься на другое.
0: Спасибо, ребят. Я благодарю вас, потому что было очень интересно обсудить с вами эту тему. Ну, а всем, кто, может быть, находится или чувствует, что он находится на какой-то крайности в этом вопросе, я желаю в первую очередь, конечно же, себя понять. Если вы поймете, что нуждаетесь в помощи, советую обратиться к Иисусу. У него очень хорошая школа характера. Я это испытал на себе. Он свои уроки преподает прямо в жизни и может помочь обрести здравый характер.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На предыдущих занятиях мы говорили о том, как жизненно важно что? Раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Вы действительно можете быть кистью в Божьей руке, которую Он хочет обмакнуть в палитру своей благодати, так, чтобы ваша жизнь оставляла после себя след и навсегда изменяла жизни других. Но у всего, что наделено огромным потенциалом добра, как правило, есть и темная сторона. Иными словами, дары могут принести очень много пользы, но если их неправильно истолковывают или применяют, они могут также принести очень много вреда. Поэтому сегодняшнее занятие называется «Берегитесь обмана». Я хочу начать его с примера, а вернее с пяти коротких примеров. Все они взяты из жизни. Я только изменил имена, чтобы укрыть невиновных и защитить виноватых. Или, как там говорят в телепередачах про криминал. Не хочу перегружать вас информацией, но, слушая эти примеры, пожалуйста, задайте себе вопрос, что здесь не так? Соответствует ли это Писанию? И если бы такая история или ситуация произошла с вами, что из Писания вы вспомнили бы как подтверждение того, что это подозрительно и, судя по всему, неправильно? Готовы? Первый пример. Это произошло, когда я был еще очень молодым христианином, кажется, меньше 5 лет во Христе. Я собирался жениться. Мы с Терезой долго молились, постились и советовались с мудрыми людьми, и наша свадьба должна была состояться примерно через месяц. И вот как-то в церкви ко мне подошла одна пожилая женщина. Ну, когда тебе 25, все женщины кажутся тебе пожилыми. Но та женщина выглядела особенно набожной, была строго одета, говорила серьезным тоном. Она прошла ко мне навстречу невесомой ангельской походкой. «Чип, ты мог бы уделить мне минутку?» «Да, конечно». Я даже не был с ней знаком. Мы отошли в сторонку, мимо нас проходили люди, и тут она с выражением крайне...

прежней святости на лице, схватила меня за локоть, пристально посмотрела и сказала: «Чип, у меня для тебя слово от Бога. Не женись на Терезе. Если ты это сделаешь, Бог никогда не сможет использовать твою жизнь. Так говорит Господь». Знаете, на то время я уже 5 лет читал Библию. Нет, вообще-то 4. Первый год у меня это не очень хорошо получалось. Я уже был верующим, но никак не мог войти в колею. Но в тот день я ушел из церкви в смятении, сомнениях. Ведь это были самые важные для меня отношения, самое важное решение в моей жизни. Действительно ли это слово от Бога? Может, так и должно быть в теле Христовом? Стоит ли прислушаться? Или это говорит враг? Так что же не так в этом примере? Подумайте об этом. Ведь если такого до сих пор не происходило с вами или с вашими знакомыми, то скоро может произойти. И как вы отреагируете? Второй пример. Я был в очень большой церкви, на большом мероприятии. Вся парковка у них была забита. Выступал очень известный проповедник. А я в те дни общался с христианами самых разных направлений. Ведь я только недавно уверовал и еще не разбирался, кто во что верит и почему. И вот я был в огромном зале. Сначала мы все встали, прославляли Бога около часа, очень эмоционально. Потом проповедник прочел очень живую, убедительную проповедь. Кое-что в ней сразу показалось мне не совсем правильным, но я подумал, кто я такой, ему виднее. Под конец проповедник сделал паузу и сказал: «Прямо сейчас у меня есть для каждого из вас духовный дар, для каждого из присутствующих. У нас здесь за сценой есть молитвенная комната. Гарантирую вам, что если вы, поверив, встанете с места и пройдете в эту комнату, я дам вам духовный дар. Каждый, кто придет, получит этот дар. Поэтому вставайте, вставайте прямо сейчас. Сейчас будет играть музыка». Я встал и пошел в ту комнату. У этого человека был готовый рецепт, что вам нужно делать. И если вы последуете рецепту, скажете то, что положено, поверите его словам, сделаете все точно так, как он скажет, он гарантировал, что вы получите определенный духовный дар. Как вы думаете, это по Библии? Что здесь не так? Третий пример. К тому времени я активно участвовал в студенческом служении. Я тренировал баскетбольную команду, работал в школе, а по вечерам мы ходили в студгородок, где я проводил изучение Библии по Евангелию от Иоанна. Мы приглашали студентов, которые ничего не знали о Библии, вместе ели пиццу или играли в баскетбол, а потом просто читали Евангелие от Иоанна. И так неделя за неделей. Я очень хотел, чтобы они узнали, кто такой Иисус и что значит жить в отношениях с Ним. Прошло 5 недель. Мы уже изучили 1, 2, 3, 4 главы Иоанна. Там был один парень, который отлично знал Евангелие, но было заметно, что его что-то терзает, не дает покоя. Я спросил: «Ты хочешь принять Христа как Спасителя?» Он сказал: «Да, еще бы». Я уточнил: «Ты понимаешь вот это и это, да? А ты уже когда-нибудь молился о том, чтобы Христос вошел в твою жизнь?» «Ну да». «Так что же тогда тебе не ясно?» – спросил я. Он ответил: «Ну, мне еще в детстве объяснили, что если ты христианин, то как свидетельство у тебя непременно будет такой-то дар, а если его нет, значит, ты на самом деле не христианин». Он продолжал: «Выходит, я не христианин, но я хочу им быть». В чем здесь обман? Что здесь не так? Вместо того, чтобы видеть в дарах то, что созидает, что существует для общего блага, парню сказали, что якобы один конкретный дар является свидетельством спасения, а если этого дара нет, то ты вообще даже и не христианин. В других случаях этот самый дар считается свидетельством, если не спасения, то правильных отношений с Богом или Божьей силы, действующей в человеке. Разве это то, чему учит Библия о духовных дарах? Четвертый пример. «У меня нет духовного дара, я его недостойна». Может быть, когда-нибудь я удостоюсь такой чести? Это случилось на Среднем Западе. На то время я был уже пастором. Эта девушка, наверное, считала, что ее слова звучат очень духовно. Она сравнивала себя с другими, чьи дары были очевидны, и решила, что духовные дары – это награда для особо выдающихся христиан, и что если она будет больше читать Библию и больше молиться, вести высокоморальный образ жизни, то, возможно, когда-нибудь в будущем она удостоится какого-нибудь дара. Но пока у меня нет даров. И что в результате? Библейский ли это подход? Что нам известно об этом? Может ли человек быть верующим, но не обладать никакими дарами? Что здесь не так? Пятый пример. «Мне все равно, что говорит Библия», — сказал один молодой пастор перед всем собранием. «Я Божий пророк».

для этой церкви, и он посылает мне откровение напрямую. Это самый экстремальный пример. Я видел его на западном побережье. Тот пастор был молодым, энергичным человеком, и, думаю, к несчастью, он слишком много смотрел телевизор. Понемногу его церковь росла, и он стал все больше и больше проповедовать и высказывать все более странные идеи. Он объявлял, кто сейчас исцелится от какой болезни, а если кто не исцелялся, значит, у него мало веры, так что пастор ничем не рисковал. Понемногу он приобретал все большую известность, выступал все с большим рвением, толпа вокруг него росла, и он все более превозносился. Все это было недалеко от того места, где я жил, так что у меня была информация из первых рук. И вскоре он начал учить откровенные лжи. «Вот что говорит Библия, а вот что говорю я». Некоторые люди, немного знавшие Библию, пошли к нему и сказали: «Пастор, погодите минутку, видите ли, Библия учит вот так, а вы вот так, что-то здесь не сходится». Он ответил: «Мне все равно, чему учит Библия, я Божий пророк, и он дает мне новое откровение для этой церкви. Все, что я говорю, это его слова». Что здесь не так? По Библии ли это? И, кстати, все это кажется вопиющей ложью, когда вы сейчас меня слушаете. Но что, если бы вы были прихожанином той церкви, и все происходило бы постепенно? Что, если бы вас сбивали с толку разные непонятные явления? Или если бы Бог, вопреки всему, совершал много хорошего в той церкви? Или если бы тот пастор был человеком, которого Бог использовал, чтобы привести вас ко Христу? Как узнать, правду ли говорят люди? Как узнать об этом, если в одной ситуации смешалось и хорошее, и плохое? Как обрести духовный радар, который будет мгновенно улавливать? Погодите, здесь что-то не так. Я привел вам 5 примеров того, как можно извращать духовные дары. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить подобные примеры из собственной жизни? Какие знаки могут предостеречь вас? Пожалуйста, откройте свои учебные пособия. Я хочу перечислить 10 самых распространенных, на мой взгляд, случаев неправильного использования духовных даров. Это не исчерпывающий список, но, по-моему, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Представьте, что ваша духовная жизнь – это машина, и на приборной панели 10 красных лампочек. Вы пребываете с Богом, Дух Святой наполняет вас, вы участвуете в жизни поместной церкви и просите, чтобы вас Бог использовал. И если вдруг на панели загорается красная лампочка, вам нужно сказать: «Погодите секундочку». Я, конечно, не уверен, но это может быть сигналом того, что кто-то неправильно пользуется духовными дарами. Первый пункт. Будьте осторожны, если духовные дары используются для манипуляции, контроля или злоупотребления властью в личных или церковных взаимоотношениях. Заметьте, что все пункты здесь начинаются словами «будьте осторожны» или «остерегайтесь». Это предупредительные сигналы. Итак, будьте осторожны. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на 12 главе 1 послания к Коринфянам и взгляните на 4 стих. Мы уже немного об этом говорили, и вообще положите закладку на 12 главу 1 Коринфянам. Поскольку в Коринфской церкви было много заблуждений, в этом послании Павел уделяет много внимания их разоблачению. Давайте прочтем, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». В моем переводе сказано «на общую пользу». Вы заметили, что здесь несколько раз повторяется слово «один», «один», «один», «один». Важно единство. Когда действует Бог, когда слава достается Господу Христу, когда Дух Божий наделяет людей дарами и преображает тело Христово, это служит на пользу всем, это созидает. И в центре внимания находится Бог, а не дары. В центре внимания то, что Бог совершает среди людей, а не личные пристрастия или стремления к самовыражению. Контроль и манипуляция – это верный признак того, что духовные дары используются неправильно. Помните первый пример? Я понятия не имею, откуда взялась та женщина, но нас с ней не связывали никакие отношения, она не играла никакой роли в моей жизни.
И тут она решила сообщить мне то, что не несло никакой пользы, а наоборот, заставило меня усомниться в правильности важнейшего решения в моей жизни. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит к вам или вашим знакомым и говорит: «Бог открыл мне, что вы должны сделать то-то и то-то», у вас на панели должна загореться яркая красная лампочка, кем бы ни был этот человек. Это не значит, что Бог никогда не открывает вам что-то важное через других людей. Но знаете, я пришел к выводу, что по поводу жизненно важных решений, на ком жениться, где работать, как воспитывать своих детей, логично было бы предположить, что Бог скажет мне напрямую, а не через кого-то там. Это не означает, что Бог никогда не посылает вам людей, которые говорят: «Знаешь, меня немного беспокоит то-то и то-то, и у меня есть на это 4 или 5 причин, ведь я наблюдал за вашими отношениями». Но это несколько иное дело, а не просто «так говорит Господь». Второе предостережение. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет, что наделит вас определенным даром, если только вы последуете его рецепту. Заметьте, что сказано в 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все сие – это духовные дары, и здесь сказано, что только Бог наделяет дарами, как Ему угодно. В греческом здесь использовано интересное слово, которое означает «после тщательного рассмотрения». Помните, мы говорили о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Если у Бога есть план вашей жизни, значит, Он даст вам все необходимые дары, чтобы этот план осуществить. И Он даст их сам, а не через какое-то третье лицо в каком-то особенном месте. Мы с вами уже упоминали, что Христос вошел на высоту и дал дары человекам. При этом Он целенаправленно дает вам те дары, которые вам нужны, чтобы исполнить то, к чему вы призваны. Поэтому, когда кто-то говорит вам что-то вроде «у меня есть способность распределять дары», он берет на себя роль Духа Святого. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет о том, что наделит вас определенным даром. Очень часто эти люди прибегают к таким методам, как внушение, манипуляция, давление толпы. Кстати, когда я пошел в ту комнату за сценой, помните второй пример, то действительно увидел, что каждый, кто туда приходил, что-то переживал. Не уверен, что это было Божье присутствие, но что-то происходило, а именно промывание мозгов или манипуляция. Они приказывают вам делать то-то и то-то, набивается полная комната народу, и что получается? Если вы один из тех, кто не знает, что им говорить, то угадайте, кто чувствует себя недостаточно духовным? Вы! Итак, это не что иное, как массовая манипуляция, и таким образом вас могут принудить к самым разным действиям. Хочу оговориться, что это одно из самых экстремальных явлений в теле Христовом. В большинстве церквей ничего подобного, конечно же, не практикуется. Но пробыв пастором 25 лет, я убедился, что множество верующих, в том числе и пасторов, чувствуют себя христианами второго сорта только потому, что им не удалось получить такой-то дар. Они побывали в подобной комнате за сценой, где им его пообещали, но у них ничего не вышло. И никто в таком случае не обвиняет проповедника. Знаете, у вас неудачный день. Из всех ваших слушателей вы передали этот дар только 94%. Нет, всегда обвиняют рядовых верующих. У тебя недостаточно веры. В твоей жизни присутствует грех и подобные манипулятивные заявления. Третье предостережение. Будьте осторожны, если какой-либо дар выдают за свидетельство духовности, спасения или другого духовного благословения. Посмотрите чуть ниже, на 29 и 30 стихи 12 главы. И, кстати, это не совсем отражено в нашем переводе, но в греческом есть один показатель, одно маленькое слово, которое автоматически показывает, что это риторический вопрос, и ответ на него «нет». В этом случае именно так и есть. Так что здесь не просто спрашивается, все ли апостолы. Нет, это можно перефразировать так. Все апостолы, и ответ решительный «нет». Итак, что сказано в 29 стихе? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Главная мысль, которая здесь подчеркнута, ни один человек не обладает всеми дарами.
Четвертый пункт. Будьте осторожны, если на церковном собрании, в служении или на каком-либо христианском мероприятии уделяется больше внимания духовным дарам и их проявлениям, чем подателю даров и его воле для церкви. Например, если вы слышите рекламу служения чудес, приходите посмотреть нашу программу и получите ваше чудо, будьте осторожны. Особенно, когда вам рассказывают, что именно произойдет, какие чудеса, при этом организаторы иногда берут 10 или 15 долларов за парковку. Я бывал в таких местах. Кстати, не подумайте, что я просто решил забросать кого-то камнями. Я лично бывал на таких служениях. О некоторых из них даже рассказывали в новостях и публицистических передачах. Журналисты провели исследования и узнали, что когда люди туда заходили, им говорили: «Вы, наверное, очень устали. Присядьте пока вот сюда, на инвалидное кресло». То есть человек не приехал на инвалидном кресле, а его посадили в это кресло уже на месте. А потом он поднимается из этого кресла. Вот это да. Посмотрите, что произошло. Обычно в таких местах есть человек с маленькой рацией, который проводит предварительный опрос и отбор людей. Тех, у кого явно не психосоматическое заболевание, он отправляет подальше, а сюда остальных, у которых болит поясница или, кажется, камни в желчном пузыре. Конечно, у них нет рентгена, и это невозможно проверить, но если люди в панике, их можно заставить поверить во что угодно. Если все внимание направлено на зрелище, если все внимание направлено на чудеса или на проповедника, или на то, что вы там можете получить для себя, просто почитайте Евангелие и подумайте, так ли поступал Иисус. Загляните на несколько книг вперед. В послании к Ефесянам 4:11-12 все очень ясно. Бог дал людям дары. Зачем Он это сделал? Дал ли Он эти дары для того, чтобы люди могли заработать много денег, устроить шоу, похвастаться перед другими своими замечательными, чудесными предложениями, перед которыми невозможно устоять? Нет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? На дело служения, для созидания тела Христова, на дело служения. Духовно одаренные люди должны оснащать нас, рядовых верующих, святых Божьих, чтобы мы могли выполнять дело служения до тех пор, пока каждый верующий не достигнет зрелости в меру полного возраста Христова. Цель и назначение даров – чтобы их обладатели помогали другим верующим достигать духовной зрелости. Поэтому всякий раз, когда центр внимания смещается с подателя даров на шоумена, с уподобления Христу на зрелищность, у вас должна загораться красная лампочка. Пятое предостережение. Остерегайтесь сравнивать свои дары с дарами других людей. Это всегда приводит к плотским мыслям и чувствам. Не сравнивайте свои дары с другими. Честно говоря, я бы хотел вам сказать, что сам я этого не делаю, но это было бы неправдой. Все мы люди и не можем этого избежать. Помните мой четвертый пример? Эта девушка смотрела на явные дары других и думала, что это награда за какие-то их дела. В то же время она пренебрегала собственным даром, главным образом потому, что сравнивала себя с другими. Я прочту вам довольно длинный фрагмент Писания, но он очень важен, так что его стоит прочесть. Кстати, мы возвращаемся к 12 главе 1 послания к Коринфянам. Найдите эту страницу. Возможно, некоторые из вас заметили, что у прихожан Коринфской церкви были проблемы с пониманием даров, потому что в 12 и частично в 13 и 14 главах автор дает массу указаний, как ими распоряжаться. Итак, здесь сказано, начиная с 11 стиха 12 главы, «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, здесь он использует метафору, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, например, в человеческом теле есть руки, голова, глаза, уши, ноги, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше он проводит параллель. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу?
подразумевается, ответ нет. Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Не сравнивайте свои дары с дарами других людей. Божий план совершенен. Я не могу сказать своему глазу или уху или колену, что из них важнее. Все они важны. Все взаимосвязано. Понимаю, что это не так просто принять, поэтому вот еще один полезный библейский стих, второе послание к Коринфянам 10:12. Запишите эту ссылку у себя на полях. Там апостол Павел говорит, что неразумно измерять себя с самими собою и сравнивать себя с собою. Скажу вам в ободрение, что обычно мы боремся с этим всю жизнь, ведь даже будучи верующими, мы остаемся неуверенными в себе. Конечно, мы растем, но все равно нам отчаянно недостает уверенности. Я верующий уже около 30 лет, из них около 28 я серьезно изучаю Библию. Предполагаю, что если бы от этой неуверенности можно было избавиться, я бы уже от нее избавился, но думаю, это невозможно, каким бы зрелым ни был человек. Нам придется доживать с ней остаток наших дней. Но не сравнивайте себя с другими людьми. Не сравнивайте свой дар с чужими дарами. Бог создал вас уникальным. Шестое предостережение. Остерегайтесь крайних взглядов по вопросу духовных даров, например, что их вообще не существует, или наоборот, что духовный христианин должен обладать всеми дарами. Я слышал и то, и другое. Я бывал в местах, где отрицают существование даров. Знаете, где дары, там разногласия, разделения. Люди только и делают, что о них спорят. Поэтому давайте считать, что даров не существует. Они были только в первом столетии. Я слышал такое учение. С другой стороны, я слышал, что если вы наполнены Духом, по-настоящему наполнены Духом, никто точно не знает, что это такое. В Библии можно найти достаточно точное определение, но в зависимости от направления церкви это может означать, что вы побывали на Марсе. И, как правило, в такой церкви имеется живой пример. Вот брат Борис, у него есть все дары. Вперед, Борис, вперед! Он может пророчествовать, может учить. В общем, вы понимаете, он может все. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с подобными крайностями, вспоминайте, что сказано в 1 Коринфянам 12:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вам необходимо разбираться в этом. На предыдущих занятиях мы уже уяснили, что такое духовные дары. Мы знаем, что у каждого есть один основной дар, а также дары служения. Мы знаем, что все они должны служить общей пользе. Сигнальная лампочка номер 7. Остерегайтесь использовать свои духовные дары, руководствуясь плотскими побуждениями, чтобы самоутвердиться или произвести впечатление на окружающих. Это еще одна слабость, от которой, как я полагаю, мы никогда полностью не избавимся». Но будьте бдительны, усиленно следите за своим сердцем. Ваш духовный дар можно сравнить с инструментом. Бог не отберет у вас этот инструмент, даже если вы будете поступать по плоти. Бог будет верен своему слову и не отберет у вас инструмент, который Он сам вложил вам в руки. Но тем не менее мы с вами можем пользоваться нашими дарами не по воле Духа Святого, а по воле собственной плоти. И это нехорошо. Кстати, это не означает, что служение полностью развалится. Я бывал в церквах, где такое происходило. Более того, и у нас в церкви были сотрудники, которые внешне вели себя правильно и в то же время принимали участие в греховных делах. Но Бог оставался верен, и их дар оставался при них. Я бывал в церквах, где действие Бога было очевидно, а потом оказывалось, что один из служителей уже 2 года изменяет жене, не знаю, как вы, а я в таких случаях чесал затылок и говорил: «Боже, как такое может быть?» Думаю, так же, как если бы вы вспахивали землю с грязными руками, если плуг хороший и семя хорошее, оно прорастет. Нравится ли это Богу, охотно ли Он благословляет такие дела? Не думаю, но Он верен своим дарам и своему слову. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы заглянуть в свое сердце и спросить, как я использую свои дары, чтобы получить внимание, одобрение, чтобы другие погладили меня по голове, чтобы кого-то унизить. Думаю, все мы боремся с этим искушением. Всякий раз, когда вы собираетесь что-то сделать и чувствуете, что ваше эго нуждается в утверждении, пусть это будет для вас сигнальной лампочкой, вы должны притормозить. Посмотрите, что сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам.
она находится между главами 12, что такое духовные дары, и 14, ревнуйте о дарах духовных. В 12 главе говорится, что нельзя пребывать в неведении о дарах, а в 14, что нужно к ним стремиться и применять их. И вот между этими главами находится 13, где сказано, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это один из даров, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть стану мучеником, а любви не имею, нет мне

и в том никакой пользы. Я ничего не приобрету, даже если у меня дар языков, или дар пророчества, или дар веры, или дар мученичества. Я могу делать все вышеперечисленное, но если у меня нет любви... А что такое любовь? Это ставить других выше себя. Это давать им то, в чем они больше всего нуждаются, тогда, когда они этого меньше всего заслуживают, как дар Богу. Либо я буду применять свои дары с любовью, либо это будет не что иное, как способ возвысить Чипа Ингрэма, погладить его по голове, польстить его самолюбию, смягчить нерешенные проблемы в его жизни. Это сигнал об опасности, так что будьте начеку. Восьмой пункт. Остерегайтесь принимать духовные дары, а не плоды, за признак духовного роста и зрелости. В некоторых кругах то, насколько вы развиваете и используете дары, считается проверкой духовной зрелости. Но помните, что дары – это не цель, а средство. Иными словами, если у вас есть дары, Бог использует вас, Бог использует вас, Бог использует вас. Это же так здорово! Бог использует вас! И некоторые люди считают, что это конечная цель, чтобы Бог вас использовал. Но это не так. Что такое дары? Это кисточки, инструменты. А цель, чтобы вы уподоблялись Христу. Духовные плоды уподобления Христу – вот что говорит о духовной зрелости. А дары – это средство, которым Бог пользуется через вас, чтобы помогать друзьям уподобляться Христу. Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Эти ссылки есть у вас в пособии. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Цель – это совершенство, то есть зрелость. Или Галатам 5:22-23. «Плод же Духа, иными словами, то, чего хочет от нас Бог, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Иисус, как сказал в 15 главе от Иоанна 8 стих, «Тем прославится Отец Мой, если вы будете иметь много даров и впечатлять людей? Нет». Кажется, я неправильно процитировал. «Тем прославится Отец Мой чем? Если вы принесете много плода». А плод всегда бывает, так сказать, двойным. Во-первых, Христос отражается в вашей жизни. Цель даров не в том, чтобы показать, какой вы замечательный, развитой, полезный для Бога. Цель даров, чтобы благодаря тому, что вы делаете, вы становились все более похожим на Христа. И это будет происходить, если вы будете служить своими дарами с правильными побуждениями, правильными методами в той области, куда Господь призвал вас как неотъемлемую частичку своего тела. И, во-вторых, если вы будете делать это с любовью, тогда другие люди тоже будут все более уподобляться Христу. Но всякий раз, когда акцент ставится на дарах как на самоцели, у вас должна загораться красная лампочка. Девятое предостережение. Остерегайтесь подделок сверхъестественных проявлений Духа. Это может быть человеческая махинация или происки сатаны. Даже если вы видите нечто, что кажется в кавычках проявлением Духа или чудом, даже если это действительно чудо, это не всегда Божье чудо. Прислушайте, что говорит об этом Иисус. Откройте 7 главу Евангелия от Матфея. Здесь уже близится к концу его величайшая проповедь, и в 22 стихе он предостерегает: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Вот вам духовный дар. «И не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Тоже похоже на проявление даров. «И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Христос говорит: «И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если вы видите что-то сверхъестественное или то, что кажется таковым, этого недостаточно. Библия велит нам испытывать духов. Посмотрите на плоды, на характер обладателя дара, на его образ жизни, к какому направлению он относится, какие последствия у этих чудес. Проверьте. Хорошо, я вижу такие-то события, мне они представляются сверхъестественными, кажется, это дело рук Божьих. Но по Библии ли это? Какова цель?
соответствует ли она Библии, действительно ли

И те, кто это сделал, добрые христиане, если да, скажите, ух ты, я только что стал свидетелем сверхъестественного проявления Божьей силы, а такое нечасто происходит, спасибо тебе, Господи. Но если вы обнаружите, что лидер присваивает себе большую часть прибыли, или что за кулисами служения процветает аморальность, или что люди подвергаются манипуляции, или что фотографии из мексиканского приюта, которые они якобы поддерживают, на самом деле сделаны в Южной Калифорнии, тогда скажите себе, не знаю, каким образом произошло то, что произошло, но это не Божье дело, хоть оно и выглядело сверхъестественным. И, кстати, эта проблема существовала всегда. Об этом говорил еще апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, стихи с 13 по 15. Не думайте, что все, что кажется сверхъестественным, обязательно исходит от Бога. Здесь Павел говорит о лжепророках, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть он говорит, что иногда нужно проверять даже то, что явно похоже на чудо. А что сказано об этом в первом послании Иоанна? Испытывайте духов, проверяйте, правда это или нет. И последнее предостережение. Остерегайтесь относиться к раскрытию, развитию и применению своего духовного дара как к чему-то необязательному, возможно, интересному, но не очень серьезному занятию. Здесь приведены два отрывка – Ефесянам 4.7 и 2 Коринфянам 5.9.10. По моему наблюдению, очень часто в теле Христовом к дарам относятся так, как относился я сам на протяжении многих лет, даже будучи пастором. Ах, духовные дары – это замечательно. Это как кондитерская, где 25 или даже 30 видов десерта. Но мне нужна в первую очередь питательная пища, мясо, картошка. Мне нужно следовать за Христом, возрастать, быть хорошим мужем, отцом, занимать свое место в церкви. Что касается десерта, то и без него можно прожить. Если когда-нибудь у меня будет свободное время – то, возможно, я зайду посмотреть на десерты и, может быть, даже что-то возьму. Не знаю точно, что. Вот у Бориса такой-то дар, а он крутой парень. Может, и мне такой взять? Или такой? В общем, положу себе на тарелку всего понемножку. Может, у меня пятый или шестой или седьмой дар? Или восьмой или девятый, в зависимости от того, с кем я имею дело и как я себя чувствую в этот конкретный день. Я ставлю их перед собой на столе, и все. Такое бывает отношение к духовным дарам. Но в послании к Ефесянам 4.9 сказано «а вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Давайте еще раз вспомним этот интересный фрагмент. Ефесянам 4.7.10. Здесь говорится о том, что сделал Христос? Умер на кресте, спустился в преисподнюю и провозгласил победу над грехом, победу над сатаной и победу над смертью. А что доказывает, что победа была одержана? Дары, которые он дал человекам, это трофеи, свидетельство победы. Здесь проводится параллель с военной победой. Когда армия побеждала, она привозила с собой захваченные трофеи, а также пленников. Часто они были закованы в цепи, обнажены или до пояса, или полностью, и эта процессия проходила через весь город. В начале процессии ехал генерал или командующий армией победительницы, обычно на белом коне, а за ним все трофеи – верблюды, ослы, драгоценности, золото, серебро. И генерал брал что-то из этих трофеев и дарил своим офицерам, потом рядовым воинам, а потом и всем жителям города. И это было свидетельством того, что они проиграли, а мы выиграли. И если вы хотите раскрыть свой духовный дар, вы тем самым говорите: «Я ценю жертву Христа и Его победу. Я хочу напомнить себе, что сегодня, в настоящем времени, мне дана победа над грехом и его властью, над смертью и над силами врага». Если вы развиваете свой дар, вы говорите: «Господи, я благодарен Тебе за этот дар, которым Ты меня наделил. Я понимаю, что должен мудро распоряжаться им. Я намерен развивать и применять его. Я знаю, что это обязательно, это серьезно. Это нужно делать сейчас, а не когда-нибудь. Это не десерт, а неотъемлемая часть моего рациона. Я готов старательно искать свое предназначение. Ведь Ты умер и воскрес, и одержал победу, и дал мне духовный дар, чтобы я об этом не забывал». Это не увлечение, которым можно заняться, если есть свободное время. Это важно.
Это была положительная мотивация. Об отрицательной же мотивации сказано во втором послании к Коринфянам 5:9-10. Апостол Павел говорит, что мы должны стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И на этом судилище не будет решаться вопрос, попадем ли мы в рай или в ад. Этот вопрос уже решен на кресте. В тот момент, когда я принял Христа как своего Спасителя, мои грехи были прощены. Христос вменил мне свою праведность, мне были открыты новые отношения с Богом. И теперь все, что я делаю из благодарности Христу, стараясь мудро распоряжаться тем, что мне вверено. Но когда я предстану пред судилищем Христова, Он будет оценивать мои дела как верующего. Я либо получу награду, либо потерплю урон. Либо мои дела будут как золото, серебро, драгоценные камни, либо как дерево, сено и солома. Это из 3 главы 1 Коринфянам. Я предстану перед Богом, и Он скажет: «Ингрем, что ты сделал со временем, с деньгами, с духовными дарами и возможностями, которые я тебе дал? Ты мое творение, я создал тебя во Христе Иисусе на добрые дела, которые я определил для тебя до основания земли. И чтобы ты мог исполнить эти дела, я поместил тебя в твою семью, я дал тебе такие-то дары, такие-то возможности. Столько времени, столько-то денег, а теперь я хочу знать, как ты распорядился моим вкладом в тебя». Вы ведь помните, что дары – это как мышцы, они есть у всех, но чтобы их развить, нужно тренироваться, нужно учиться, упражняться, нужно общаться с людьми, у которых такой же дар, а также и с теми, у кого другие дары, чтобы они помогали вам расти, а ваши дары дополняли друг друга. Итак, я поделился с вами 10 предостережениями. Я сравнил их с лампочками на приборной панели моего духовного автомобиля. Если одна из лампочек загорается, значит, мне нужно как минимум остановить машину, заглянуть под капот и сказать: не знаю точно, что здесь происходит, но, возможно, это неправильное толкование или применение даров. Ведь одна из причин, почему мы редко слышим учения о духовных дарах, потому что все боятся разногласий. Существует так много крайностей. Если вы пастор, то наверняка не хотите об этом говорить, поскольку осознаете, что среди ваших слушателей будет один лагерь, второй лагерь и еще третий, люди с негативным опытом. А теперь скажите, какой ваш план действий? Мы с вами замечательно провели время, но если все это так серьезно, что вы собираетесь делать дальше? Наверняка вы думаете, мы прошли все эти занятия, и теперь я знаю о духовных дарах уже гораздо больше. Я думал об этом, и теперь... Что поможет вам подняться на ступень выше? Например, узнать свой духовный дар, если вы еще его не знаете. Если знаете, начать его развивать. А если уже начали развивать, то и применять. А если вы знаете, развиваете и применяете, его делать это с максимальной пользой для тела Христова. Позвольте предложить вам краткий план действий, где я перечислю шаги, которые вы теперь можете сделать. Первый пункт. Впишите слово «решение». Примите твердое решение раскрыть, развить, применить свой духовный дар в поместной христианской общине. Второе. Усиленно молитесь, прося Бога о руководстве. Разве вы не думаете, что Бог и Сам хочет открыть вам свой дар? Разве Христос не сказал: «Просите, ищите, стучите»? Бог не собирается играть с вами в игры, припрятывая дар подальше, чтобы вы ни в коем случае его не нашли. Нет, Бог любит вас, Он умер за вас, Он дал вам дар, поэтому молитесь. Но если вы молитесь об этом раз в месяц, видимо, вы не так уж и хотите его получить, так что внесите это в свой список, напишите молитвенную карточку. «Господи, я прихожу к Тебе сегодня. Ты сказал, ищите, я ищу. Ты сказал, просите, я прошу. Ты сказал, стучите, я стучу. Покажи мне мой дар, яви его мне». Можешь сделать это постепенно или в мгновение ока, как сочтешь нужным, но я буду искать Твоего лица. Третье. Изучайте тексты о дарах в Слове Божьем, а также сопутствующие материалы, которые, я думаю, будут вам полезны. Четвертое. Обращайтесь за мудрым советом. Выберите для этого духовно зрелых людей, которые действительно вас знают и которые готовы сказать вам правду. Кстати, не так много людей, в которых все это сочетается. Найдите тех, кто действительно вас знает и настолько вас любит, что не боится задеть ваши чувства. Послушай, у тебя нет дара милосердия. Как это у меня нет дара милосердия? А вот так. Поверь, у тебя его нет. Итак, это должны быть люди, которые вас знают, духовно зрелые, готовые сказать вам правду. Пятое. Зайдите в воду.
Я написал здесь 1,5-2 месяца.

Но, может, лучше даже три. Помните, как я на одном из занятий разбушевался и прыгнул? Вам тоже придется прыгнуть. Займитесь каким-нибудь служением в вашей поместной церкви, которое, как вам кажется, может соответствовать вашим дарам. Скажите, я хотел бы взять на себя эти обязанности на 3 месяца. И четко говорите, что через 3 месяца срок истекает, и что вы можете продлить его, либо не продлевать, а иначе может получиться так, что вы попроситесь преподавать в 3-м классе воскресной школы, а лет через 12 кто-то, наконец, зайдет спросить, «Ну что, есть у вас дар учителя или нет?» В нашей церкви мы предлагаем людям пробный период до 3 месяцев. Если не получается, можете отступить назад, никакого чувства вины. «А кто же будет учить 3-классников, если вы уйдете?» Ответ – кто-то, у кого есть дар учителя, а у меня его нет. Ясно? Зайдите в воду. 6. Обратите внимание на фактор радости. Помните, я упоминал о конференции в Институте Муди. Я выступал там перед огромной аудиторией, используя свои дары, и говорил о характере Бога. Мне было очень страшно, а от того, что мое выступление транслировалось по всему миру, еще страшнее. Но, с другой стороны, это была реальная возможность проявить мои дары, пустить их в игру, и я ощущал Божью радость. И если вы меня спросите, кому я больше хочу рассказать истину о жизни с Богом, о покаянии, о Его церкви, 10 людям, 10 тысячам или 10 миллионам, 10 миллионам, ведь так Бог меня устроил. Я хочу донести Его Слово до максимального количества людей. Это не означает, что мне было легко выступать. Я был напуган до смерти, но вместе с тем я ощущал огромную радость. И последний пункт. Признавайте и принимайте явное Божье благословение. Если вы начнете применять свои дары, конечно, все не изменится за одну ночь, но Бог будет вас использовать. Люди будут подходить к вам и говорить, вот это да, не могу поверить, что происходит с моим сыном. Раньше наша молодежная группа была посредственной, а теперь сын так и рвется туда, и не из-за молодежного пастора, а из-за вас. Вы увидите, как Бог будет использовать вашу жизнь, ведь вы Его творение, вы особенный. Он создал вас во Христе Иисусе и приготовил для вас замечательные дела. Какие это дела? Во многом зависит от сверхъестественных даров, данных вам Христом и употребляемых Святым Духом, согласно Слову Божьему, чтобы сияла слава Божья и превозносилось имя Христова. И когда это происходит, это поистине прекрасно. Не только в глазах церкви, но и в глазах всего мира, который наблюдает за нами, чтобы понять, чего стоит наша вера.

0: Притчи Иисуса.
1: У одного человека было двое сыновей.
0: «Сын, приходи сегодня работать в мой виноградник.
1: Взгляни, мой друг. Однажды все это будет моим. Не забывай, у тебя есть еще брат. Какое это имеет значение? Я старший сын. Старший сын получает все. Или ничего, если он недостоин. Ты думаешь, я недостоин? Я лишь говорю, все это однажды станет моим. Вот увидишь».

Сегодня будем собирать урожай. Разбуди сыновей. Виноград нужно собрать сегодня. Они уже встали и ушли кто куда. Как? Если мы сегодня не соберем виноград, он пропадет. А я слишком слаб, чтобы собирать его самостоятельно. Начинай. Я поищу мальчиков. Да, Джашуб.

0: Стоит только продать несколько таких вещей, и я стану мастером. И не буду больше сажать и собирать виноград.
1: Но пока этого не случилось, мне нужна твоя помощь дома. Время собирать урожай. Отец, пойдем, пока еще не поздно. Но я... Довольно, сынок, идем. Я остаюсь здесь. Что ты сказал?
0: Меня уже тошнит от этого виноградника. Я устал. Все время только на него и трачу. А Яким только и делает, что целыми днями бездельничает и хвастается, что когда-нибудь все это станет его собственностью. Пускай сам и работает.
1: Тебе что, больше нечем заняться? Сидишь и смотришь, как я работаю. Что-то не припоминаю, чтобы у меня были какие-то дела. Вот идет твой отец. Яким, время собирать урожай. Прости, отец. Ты всегда о нем говоришь. А я все время рассказываю тебе, когда нужна твоя помощь. Отец, я уже иду. Обещаю. Приходи обязательно, а то мы потеряем урожай. Ты не пойдешь? Отец иногда поднимает шум из-за ничего. Независимо от того, приду я или нет, работа все равно будет сделана. Отдохни! Мы даже половину не соберем с такими темпами. Ужасная потеря. Да, так много винограда. Я не о винограде, а об уважении моих сыновей. Отец, прости меня, отец. Я раскаиваюсь в том, что наговорил тебе. Я пришел помочь, если ты меня простишь. Я все простил и все забыл.

0: Похоже, я вовремя вернулся.
1: Я должен тебе кое-что сказать, сынок. Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы виноградник перешел к тебе.
0: Отец, я не хочу отнимать его у Якима.
1: А ты не будешь отнимать? Яким рассчитывал унаследовать его лишь потому, что он мой старший сын. Но ты всегда помогал мне, желал ты того или нет. Мой виноградник я оставляю тебе. Нет!

Был однажды богатый человек, который носил дорогие одежды и жил в большой роскоши. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот богача. Его тело было покрыто язвами, и он просил, чтобы ему дали объедки со стола богача.

0: Лазарь, ты должен отдохнуть. Позволь, я закончу.
1: Но мне нравится.
0: Я беспокоюсь о тебе. Ты болен.
1: Я силен, как царь Давид. Не в тот день, когда он сразил Голиафа. 50 годами позже. Если вы немного подождете, я вернусь и принесу еды для всех нас.
0: Нет, так не пойдет. Сегодня моя очередь искать еду.
1: Нет, ты останься со своим сыном. Ты ему нужна.

0: Забери ее. И не дай бог, я хоть раз еще увижу, что ты кормишь нищего, который валяется у моих ворот. Он как собака, что роется в моем мусоре. Он никогда не уберется, если ты будешь его подкармливать.
1: Позор оставить его голодать.
0: Позор, что он превратил помойку в мои парадные ворота.
1: Но, сэр, если я не покормлю его, он умрет.
0: Ну и что? Ты со своим чертовым состраданием. Ты думаешь, это добродетель, не так ли? Это слабость.
1: Слушаюсь, сэр.
0: Ступай к нему и прогони его, иначе я так отстегаю его хлыстом, что он испустит свой дух.
1: Лазарь, вставай. Это ты, друг? Вот возьми и уходи. Хозяин сказал, что выпарит тебя, если ты останешься. Лазарь, вставай, если хозяин увидит.
0: Как ты посмел ослушаться меня?
1: Простите, сэр, я...
0: Отойди. Я покажу тебе, как нужно разговаривать с нищими.
1: Он хотя бы догадался умереть, прежде чем я занялся им.
0: Избавься от него. Ну вот видишь, к чему привело твое сострадание. Сам получил плетью по спине.
1: Пойдем, Лазарь. Пойдем с нами.

0: Я отец Авраам. Добро пожаловать домой.
1: На! Остановись! Нет!

Не может быть! Нет! Этого не может быть! Нет, я не верю. Это невозможно. Мне так хочется пить. Авраам! Отец Авраам, помоги мне! Мне так хочется пить! Я на все готов! Даже если Лазарь смочит свой палец в воде, я облежу его! Сын мой, помнишь, как в своей земной жизни ты имел так много, а Лазарь молил тебя о милосердии? Теперь он утешился, а ты страдаешь. Но мы ничем не можем тебе помочь. Между нами огромная пропасть, которую никто не может перейти. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Ну тогда... Тогда сделай хотя бы это. Пошли Лазаря к моим братьям, чтобы они изменились, и чтобы им не пришлось оказаться в таком жутком месте. У твоих братьев есть слово Моисея и всех остальных пророков. Молись, чтобы братья их услышали. Нет, отец Авраам, если к ним придет кто-нибудь умерший, только тогда они поверят. Если твоих братьев не убеждают слова Моисея и пророков, то никто и ничто не сможет их убедить. Даже если кто-то из умерших придет к ним.

0: Ибо Царство Небесное, как человек, отправляющийся в далекую страну. Он позвал своих слуг и поручил им часть своих денег.
1: Скорее, скорее, скорее! Хозяин завтра отплывает!
0: Куда?
1: Я не знаю. Он просто повернулся ко мне и неожиданно сказал: «Завтра утром мы отправляемся в длительное путешествие». Он так и сказал: «Длительное путешествие».
0: Он не сказал, когда вы вернетесь. Все, что он сказал, было: «Длительное путешествие».
1: Меня уже укачивает. Я ненавижу длительные путешествия. Меня тошнит от длительных путешествий.
0: Он уезжает. Как вам нравится?
2: О,
0: нет. Опять придется искать работу.
1: Нет, нет, нет, он хочет, чтобы вы все остались.
0: Ты говоришь о том, что я буду работать на человека, которого даже рядом не будет? Очень хорошая новость.
1: Не расслабляйся. Нужно погрузить провизию и вещи на корабль. Очень длительное путешествие.
0: Я по ночам не работаю.
1: Он слишком многого хочет.
0: Скажи хозяину, что к утру все будет готово.
1: Спасибо вам, Арат.
3: Тола.
0: Доброе утро, Арат. Доброе утро, Тола. Прости, хозяин. Я плохо себя чувствую. Мне очень жаль, Ход. Я бы хотел, чтобы вы кое о чем позаботились, пока меня не будет. Я вверяю вам монеты. Делайте с ними то, что сами захотите. Но когда я вернусь, будем подводить итоги. Ваша задача — приумножить монеты.
1: Спасибо, хозяин!
0: Я разделил монеты в соответствии с вашим опытом и способностями. По возвращении, Ход, от Арада и Тоды я ожидаю большего, чем от тебя. Они получили больше монет. Но если ты мудро поступишь с единственной монетой, которую я тебе дал, твоя награда будет не меньшей, чем у них. Я обещаю тебе. Я ожидаю, что вы проявите сообразительность и мудрость. Каждый из вас очень дорог мне. Я буду по вас скучать.

Послушай, Хот, я с радостью помогу тебе, если захочешь. И я? О, нет. Я слишком хорошо знаю хозяина. Я не стану рисковать монетой. Закопай ее прямо сейчас. Когда хозяин вернется, я выкопаю ее и верну ему. Он совершает большую ошибку. Чтобы переубедить его, самое лучшее будет просто показать, как можно приумножить количество наших денег. Господи, помоги мне приумножить эти деньги. Дай мне мудрость понять, как использовать монеты наилучшим образом, чтобы я мог порадовать хозяина, когда он вернется. Аминь. Простите, вы могли бы показать мне самый короткий путь в долину? Вдоль озера? Идите туда, 10 дней пути. 10 дней? Но я вижу долину отсюда. Правильно, но озеро очень длинное. Вы знаете, что в той долине никто не живет? Да, знаю. Но императору пришла отличная идея, и теперь он хочет, чтобы там поселились люди. Поэтому он отправил туда всех нас. Кого всех? Здесь скоро будут проходить 200 семей. 200 семей. Это отличный участок земли, не сомневайтесь. Разумеется, я не уступлю ее по дешевке. Здесь, конечно, есть и каменистые участочки. На них хорошо строить дом, знаете ли. Получается отличный крепкий фундамент. Но я собираюсь выращивать здесь пшеницу. Пшеницу! Пшеницу, которая растет в земле. Я, конечно, встречал в своей жизни безумцев, но вы, разумеется, на них не похожи. Продано. Пойду кормить лошадей, а потом еще посплю. О, нет! Почему Тола и Ара до сих пор не починили заграждение? Они ошибаются, если думают, что я буду все за них делать, пока они приумножают полученные монеты. Сделаю-ка я себе выходной. Ход! Друг, не видел тебя с тех пор, как ты получил... Как она называется? Работа? Да, но теперь мы можем видеться значительно чаще.

Тебя опять уволили? Хозяин отправился в длительное путешествие. Так чего мы ждем? Гуляем! Идем развлекаться! Я сам как раз об этом думал. Ты платишь, ладно? А то я как раз на мели.

Ты наносил воды в дом? Да. Ты нарубил дрова? А ты почистил конюшни? Да. Похоже, мы сделали все, что нужно. Спокойной ночи. Они собираются сами все делать.

0: Keep chopping.
1: Продолжай рубить, друг.

Нет. Арат! Арат! Кот! Только взгляни на него!

0: Простите меня.
1: Чем я могу помочь?
0: Я пришла от имени многих вдовствующих женщин. Можно? Мы будем собирать колосья, оброненные вами. Нам нужно кормить детей.
1: Сколько у вас детей?
0: 40 или около того.
1: Постойте. Пусть остальная пшеница будет для вас и других вдов.
0: Вся пшеница.
1: Чтобы прокормить 40 детей, нужно много еды.
0: Но вам тоже нужно как-то жить.
1: До конца сезона есть время. Я еще раз засею пшеницу. Я не пропаду.
0: Спасибо вам. Благодарю.
1: Выпьем! Выпьем! Я как раз тебя искал. 200 семей переезжают в долину за озером. Каждая семья согласится лучше заплатить за перевозку на другой берег, чем проделывать весь путь вдоль берега. Если поможешь мне, то очень скоро вместо одной монеты у тебя будет две. Как друг Хода, я не с тобой разговариваю, а такие друзья, как ты, и пустого места не стоят. Почему вы с Арадом все время сюда приходите? Я не собираюсь рисковать своей монетой. Но хозяин слишком многого хочет. Это лучшая пшеница, которую я когда-либо видел. За сколько монет ты продашь мне мое поле обратно? Простите, оно не продается. Но всю мою пшеницу я могу продать вам за 10 монет. Для вас будет очень выгодно. Продано! Я могу расплатиться только этим. Я благодарен. Если 200 селян заплатят мне так же, у меня появится 200 курей на продажу. Хозяин вернулся домой.
2: What?
1: Что?

Здравствуй, Арат. Добро пожаловать домой, хозяин. Как ты распорядился 5 моими монетами? Теперь у меня 10 монет. Отлично. За то, что ты честно распорядился несколькими монетами, ты будешь иметь намного больше. Спасибо, хозяин. А как ты, Тола? Хозяин, ты дал мне 2 монеты, а я возвращаю тебе 4. Отлично, Тола. Ты также теперь будешь распоряжаться большими деньгами. Твоя награда будет не меньше, чем награда Арада. Ход. Хозяин, я испугался. Я знал, что как бы ни распорядился своей монетой, вы все равно будете недовольны, поэтому закопал ее. Вот, я ее хотя бы сохранил. О, Ход, ты мог бы отдать ее банкиру, тогда у меня были бы хотя бы проценты. Видите, вы всегда недовольны. Вы слишком многого хотите. Я всего лишь хотел, чтобы ты проявил себя как можно лучше. Если бы ты трудился, твоя награда была бы не меньше, чем у других. Я обещал тебе. Отдай ее Араду. Мне жаль, Ход, но ты больше не можешь здесь жить и работать. Мне очень жаль.

Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Два сына виноградника отца научили нас отношению к работе. Позаботься о хлебе своем, честно работай, никогда не увиливай. Богач видит только свои деньги, а бедняк просит милостыню, чтобы жить. А теперь кошелек богача пуст, а бедняк получил сокровище небес. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Однажды хозяин раздал слугам монеты и обещал, что после его возвращения те, кто мудро воспользуется своими талантами, получат его доверие и любовь. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Кто учится слушать сердцем.